0: претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что Allure — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения от ЦБ будут несколько позже, но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
1: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии Allure, нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%, и это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
2: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг, нерезидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
1: Вспоминается дело гендиректора российского брокера Инвестиционная палата Алексея Сидушкина и главы европейского брокера Минмани Юлии Хандошко. Они, как и Allure, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Allure Plus быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория Нестратова.
3: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Просто нарушение действующего регулирования.
1: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщило о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Бизнес-ФМ.
4: Пускай отвечают по полной программе родители. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал введение уголовной ответственности для родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме.
5: Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Я согласен. Все начинается с семьи. Но здесь у сенатора есть депутаты. Поддержите вы нас или нет? Но я с этим согласен. Поддерживаю полностью. Пускай отвечает по полной программе.
4: Сейчас за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних предусмотрена только административная ответственность. Штраф от 500 до 5000 рублей, либо арест до 5 суток. Также, согласно КАП, родителям и другим законным представителям детей может грозить штраф от 500 до 2000 рублей за распитие несовершеннолетним алкоголя или употребление наркотиков, говорит владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
6: На родителей возложены определенные обязанности. Ребенок, у него есть основные права, которые у каждого человека есть, естественные права, которые принадлежат к всем нам с рождения. О нем должны заботиться, он должен получить образование, он должен быть сыт, обут, одет, ему не должно применяться насилие. Опять же, если это переходит в какие-то формы дозволенного, это все охватывает состав 156 статьи УК РФ. Если это не сопряжено с жестоким обращением с ребенком, за это установлена административная ответственность по КУАПу. Но это все не касается воспитания, это касается именно как ребенок себя чувствует и насколько он способен реализовать свои права. А воспитание – это специфическая функция. Сперва тогда надо, наверное, установить критерии, что есть надлежащее воспитание, что есть ненадлежащее воспитание. Мы кого растим, какого ребенка, что он должен знать, какие стандарты поведения ему надо прививать. Это, в общем-то, вопрос, наверное, к педагогам. И пока нету какого-то легального определения вот этого надлежащего воспитания, наверное, очень сложно будет установить за это какой-либо ответственность, хоть уголовную, так и административную и любую другую.
4: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». Предложение ввести уголовную ответственность для родителей не проработано и без конкретики. Оно навредит неблагополучным семьям. Вместо помощи государство предлагает наказание, считает адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
7: Та ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, она имеет место быть. Но насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать. А за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями? Неблагополучных, неполных семьях. Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету, идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям. Органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Да. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
4: Татьяна Пашкевич, адвокат. Поводом для появления такой инициативы стала тревожная статистика. В прошлом году подростки совершили около 13 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, на 2 тысячи больше, чем годом ранее. С начала этого года СК уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении несовершеннолетних, включая 8 дел о нападениях на школы. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В числе ключевых нововведений – создание государственной базы IMEI-кодов. IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. Раньше его практически никто не контролировал, а теперь все данные сведут в один реестр. В нем будут два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, что ввезены нелегально или украдены. Таким устройством просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнять базу будут операторы и госорганы. Это делается для борьбы с мошенниками. Когда именно заработает новая система и как она будет применяться на практике, правительство определит отдельными нормативными актами, комментирует аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
8: Пока стоит учитывать, что только принят законодательный акт и будут к нему дополнительные разъяснения в виде приказов, распоряжений и так далее. То есть как все это будет делаться, никто не скажет сейчас конкретно. Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, это также будет связано с госуслугами. Возможно, граждан добровольно в принудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось с регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам, потому что у многих абонентов были с этим проблемы. Операторы напрямую говорили, что мы вам номер отключим, если вы не зарегистрируетесь. Новые инициативы будут тоже большая головная боль. В первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту и в момент формирования договора с оператором просто в салоне связи туда будет прописываться номер их телефона. То есть оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень запутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс. И, конечно же, возникает много вопросов, на которые ответа пока получить мы не можем.
4: Андрей Блинов, аналитик ICT-онлайн.ру. Что касается продаж устройств, то официальные импортеры и ранее предоставляли информацию об ЭМИ-кодах в рамках таможенных процедур. Для них новый порядок не создает дополнительных издержек. Регистрация в реестре осуществляется бесплатно, а устройства автоматически включаются в перечень разрешенных. Проблемы ожидают участников серого рынка. Их продукция будет внесена в стоп-лист и утратит возможность функционировать в сетях российских операторов.
9: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич.
10: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
9: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
11: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
12: В 1982 году Япония включила прогулки в лесу в национальную программу здравоохранения. Практику назвали синрин-йоку, что переводится как «лесные ванны».
13: Журналист Алена Копылова.
12: В Японии существует более 60 официально сертифицированных терапевтических лесов, а гиды синрин-йоку проходят многолетнюю подготовку. Что происходит в теле во время такой практики? Исследования фиксируют повышение активности клеток иммунной системы, которые уничтожают поврежденные и опухолевые клетки, снижение уровня кортизола и сдвиг вегетативной нервной системы в сторону парасимпатики. Проще говоря, организм переключается из режима тревоги в режим восстановления. Один из ключевых механизмов – фитонциды. Это летучие соединения, которые деревья выделяют для защиты от патогенов. При вдыхании фитонциды активируют иммунитет. Второй механизм – визуальный. Природа насыщена повторяющимися нерегулярными паттернами – листьев, ветвей, воды и рельефа. Исследования показали, что именно такие паттерны снижают активность миндалевидного тела – центра тревоги в мозге. Мозг буквально отдыхает от обработки жестких линий и прямых углов городского пейзажа. Третий механизм – звуковой. Звуки природы активируют парасимпатическую нервную систему и снижают частоту сердечных сокращений. Это измеримо и воспроизводимо в экспериментах. Сегодня лесная терапия интегрирована в государственные программы здравоохранения Японии и Южной Кореи.
9: Продолжительность жизни на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. В России пора выпускных старшеклассники прощаются со школой. В Санкт-Петербурге наплыв выпускников на алые паруса, в Москве эпицентр гуляний в этом году в ВДНХ. Где и как учащиеся школ отмечают выпуск в этом году, узнавала Ольга Кашинская.
14: Главный общегородской выпускной в Москве в этом году прошел на ВДНХ. До утра для выпускников работали 4 площадки с танцевальными мастер-классами, более классическими оркестровыми и актерскими номерами и диджей-сетами. А на главной сцене прошел большой концерт, который длился до 4 утра. Пригласительные выпускники получали через свои школы по предварительным заявкам. Некоторые из запрошенных бизнес-ФМ родителей выпускников этот праздник и закладывали в качестве центрального события вечера, что особенно уместно на фоне и без того больших трат, связанных с выпуском, например, на репетиторов. Но традиция классических выпускных с организованной поездкой в ресторан тоже жива, и траты в таком таком случае вполне могут переваливать за 100 тысяч рублей. Продолжит маму выпускника из Москвы Елена.
15: Совместная фотосессия с учителями, с ребятами, с родителями. И потом уже на автобусах организованно все уезжают в рестораны на всю ночь гулять. Летняя веранда, достаточно большое пространство.
16: То есть только дети и учителя?
15: Да. Сами сборы — это 40 тысяч рублей. Это именно ресторан плюс последний звонок, ну, там покупка всяких шариков, ленточек, колокольчиков. Костюм, ну, вместе с рубахой, с галстуком и ботинки, ну, все это обошлось порядка 60 тысяч рублей.
16: Давно закупили?
15: Может быть, пару месяцев назад. Еще собираемся мы, родители, ну, просто уже посидеть. Я думаю, это, наверное, не входит в стоимость.
14: Один из главных символов выпуска из школы в России — праздник «Алые паруса», ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге. Кульминацией вечера традиционно становится проходящий по Неве брик и праздничный фейерверк. Именные билеты на праздник выдают только выпускникам из Петербурга и некоторых других регионов. Традиционно в преддверии праздника в интернете появляются объявления о продаже пригласительных. В прошлом году один из перекупщиков рассказывал Business FM, что цены на них превышают 15 тысяч рублей. Независимо от этого, в даты проведения «Алых парусов», в этом году это 27 июня, Санкт-Петербург наполняется настроенными на гуляние выпускниками, часть из которых на Дворцовую набережную в принципе не собирается, рассказывает корреспондент новостного портала 47 News Елена Гельмшина.
17: Есть места, куда можно проникнуть и без всяких пропусков. Там просто до какого-то периода времени есть такой совершенно официальный проход, куда можно пройти и выйти на набережную, и там, собственно, находиться. Само мероприятие, оно очень быстрое. Ну, то есть стандарт, корабль проходит, ну, буквально за считанные минуты. Я точно знаю, что запретят продажу алкоголя в магазинах, близлежащих, и, по-моему, даже в городе. Поэтому индустрия баров будет работать. Потом, естественно, это места где-то на Дворцовой набережной. Там есть же просто и жилые квартиры. И люди в аренду просто сдают балконы. На крыше доступ. Это тоже бизнес для людей, которые знают, как обойти этот запрет.
14: Одним из основных бенефициаров выпускного периода традиционно становились салоны красоты. Выпускницы, получающие карт-бланш на сложно сочиненные прически и яркий макияж, часто обращались за помощью к профессионалам. Но все изменили социальные сети. Продолжит владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
18: В этом году какого-то особенного ажиотажа нет. По той статистике, которую вижу я, учитывая стоимость выпускных, это то, на чем люди будут экономить. Не обязательно идти делать какую-то дорогую прическу, купить платье, платить фотографу. Это важнее. Во-первых, есть тренд смотреть ролики в интернете, обучающие по макияжу, по прическам. Если молодые девушки сейчас сами самостоятельно могут делать себе и макияж, и прически, то какой смысл обращаться к специалистам салонов красоты? К сожалению, в этом году прогноз негатив.
14: Рост цен можно отследить на примере Всероссийского выпускного бала в Кремле. Он длится 12 часов, проходит на 5 площадках в самом центре Москвы и состоит из выступлений приглашенных артистов, собственно, бала, дискотеки и фейерверка. В этом году входной билет стоит 11,5 тысяч рублей. А 10 лет назад, в 2016 году, вход на выпускной в Кремле обошелся бы в 7 тысяч. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Business FM.
4: В Париже за сутки на фоне жары умерли более 50 человек, а за последние две недели в Европе погибли уже сотни людей. Континент накрыл сильнейший зной. Температура местами ушла за 40 градусов. Закрываются школы, вводятся ограничения, а жители массово раскупают вентиляторы и кондиционеры там, где они еще есть. Подробнее Олеся Савоськина.
19: В Европе жарят яичницу на подоконниках, спят в наполненных водой ваннах и в давках сметают кондиционеры. Кадры из магазинов бытовой техники уже разошлись по китайским соцсетям, где пользователи шутят, что в отличие от Европы, кондиционеры в КНР есть даже на свинофермах. А один из пользователей Reddit и вовсе превратил собственный электромобиль в домашний кондиционер. Но нынешняя волна жары все меньше напоминает интернет-мем. Париж на этой неделе пережил рекордную для июня жару – почти 41 градус. В некоторых регионах Европы температура оказалась на 15-18 градусов выше сезонной нормы. Во многих городах воздух после захода солнца не остывает ниже 20 градусов. Что сейчас происходит в Париже, рассказывает жительница французской столицы Александра Шеляхина.
20: Всем кажется, что французы очень сильно преувеличивают по поводу этой жары. Это не так. Все переживают это очень плохо, потому что в большинстве своем кондиционеров нет. Особенно в столице, потому что это запрещено. Мы не можем выводить внешнюю часть на фасады домов, поскольку это испортит визуальную картинку Парижа. И плюс это стоит очень дорого. Поскольку дома кондиционера нет, ночью я провожу под вентилятором в душе, просыпаясь несколько раз, принимая душ холодный, иначе совсем плохо. Все спят около 4 6 часов. Некоторые компании даже предложили возможность привести детей в офис и наняли нянь. Ситуация довольно-таки критическая. В многих магазинах раскуплено, ажиотаж 100% видно. В некоторых магазинах просто стояли какие-то нереальные очереди за вентиляторами, поскольку это более доступно.
19: В Париже водитель автобуса потерял сознание за рулем и устроил аварию. В городе даже запретили распивать алкоголь на улицах, чтобы снизить риски для здоровья во время жары. С похожими проблемами столкнулась и Вена. О том, как эти дни переживает австрийская столица, рассказывает житель города Глеб.
0: Вена стала в этом году Анталией, плюс 37, влажно, душно. Я лично живу относительно в новом комплексе 2007 года постройки, и у нас кондиционеры под запретом, комплекс сохраняется как архитектурный объект, фасад не трогать, распространяется и на новый, и на старые здания, и на общежитие. Там особенно строго. Я же человек сознательный. Вентилятор, мокрое полотенце на шее, шторы до обеда строго задернуты. У нас не найти здание, которое было бы оборудовано кондиционерами.

0: Кондиционерами ситуацию не решить, считают эксперты. Комментирует архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
1: Города проектировались под другой климат, и сейчас наблюдается потепление. И подготовить инфраструктуру города под изменяющийся климат достаточно сложно. Требуются большие вложения и время. Кондиционеры, конечно, требуют большого количества электроэнергии и плохо влияют на облик зданий. Они должны сразу устанавливаться в современных зданиях, быть центральное кондиционирование. Одним массовым установкой кондиционеров дело не спасти. Здесь нужно подходить в целом с планированием водно-зеленого каркаса. А если просто решать это установкой кондиционеров, то никакие системы не выдержат и придется огромное количество средств тратить на то, чтобы создавать новые мощности и подключения системы охлаждения.
0: В Париже уже обсуждают, как упростить установку кондиционеров в старом жилом фонде. Например, разрешить размещать оборудование на крышах. Однако исследования показывают, массовое использование кондиционеров может дополнительно повышать температуру на улицах еще на 2-4 градуса. В Испании поэтому даже ограничили уровень охлаждения в общественных зданиях. Кондиционеры там нельзя выставлять ниже 27 градусов. Вдобавок, чем больше Европа пытается охладиться, тем сильнее испытывает на прочность собственную энергетику. Во Франции несколько атомных реакторов работают на пониженной мощности из-за слишком теплой речной воды. А на большей части Европы из-за антициклона снизилась выработка ветровой энергии. В Великобритании оператор энергосистемы предупредил о возможном дефиците мощности. А на этой неделе во французской Британии почти 70 тысяч домов остались без света. Не выдержали трансформаторы. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Предвыборные обещания раздают много и часто, но не всегда выполняют. В спорте они тоже присутствуют. Ситуация в мадридском Реале была настолько тяжелой, что давний президент команды Флорентино Перес подвергался критике со всех сторон и пошел на досрочные выборы. Два сезона подряд без трофеев для королевского клуба – это катастрофа. На этих выборах молодежь бросила вызов старой гвардии. Против Переса, которому 79 лет, выступил 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме. Флорентино удержался в своем кресле, а одним из его предвыборных обещаний было мощное обновление команды. Его он уже начал выполнять. Не прошло и месяца с момента выборов, как Реал буквально ворвался на трансферный рынок. После провала в концовке сезона и многочисленных конфликтов было понятно, что Альваро Арбиоло не удержится на посту главного тренера. Первое, что сделал Перес после выборов, это подписал португальца Жозе Мауриньо. Теперь начинают поговаривать, что для этого тренера собирают новую версию знаменитого состава «Галактика» с начала века. В Реал уже перешли три игрока из топ-клубов английской премьер-лиги. За 55 миллионов евро куплен Марк Кукурея из Челси, а Ибрагим Канате из Ливерпуля и Бернардо Сильва из Ман-Сити переезжают в Мадрид на правах свободных агентов. Сняв сливки с английского чемпионата, Перес переключается на Бундеслигу. Активно циркулирует информация, что Реал ведет переговоры с одним из лучших бомбардиров в немецком футболе – Майклом Ализе из Баварии. Его трансферная стоимость – 150 миллионов. Думаю, сливочные поборются еще и за новых звезд, открывающихся на чемпионате мира. Приведут ли эти перестановки к ожидаемым титулам? Посмотрим. Но Флорентино Перес начинает свои обещания выполнять красиво.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Киров, Калужской области. 30 тысяч жителей. Поселение появилось в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Золотаревы начали строить железоделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песочинский фарфор.
4: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
6: Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире Бизнес ФМ. Бизнес ФМ.
2: Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Из Артека вывезли всех детей, заявили в Минпросвещение. Часть отправили домой, часть в детские лагеря Краснодарского края. Отмечается, что ситуация с летней оздоровительной.

0: компании в Крыму, находится на личном постоянном контроле главы ведомства Сергея Кравцова. В Севастополе организация летнего отдыха идет в штатном режиме, функционируют пришкольные и загородные лагеря, отметили в министерстве. Российские и белорусские тяжелоатлеты будут выступать на соревнованиях с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Решение принял исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики. Оно касается всех возрастных категорий. Ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах. Татьяна Голикова назвала самые востребованные профессии на российском рынке труда. По словам вице-премьера, свыше 1/5 всех открытых вакансий приходится на обрабатывающую промышленность. На втором месте по числу вакансий находится сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, а также ЖКХ. В третью группу входят отрасли социальной сферы – здравоохранение, образование и социальное обслуживание. Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи получила дополнительные 7 лет тюрьмы по обвинению в новых эпизодах коррупции, передает агентство Ренхаб. Суд признал ее виновной в получении дорогостоящих подарков в обмен на назначение на должности и деловые услуги. В апреле Ким Гон Хи уже приговорили к 4 годам тюрьмы по другому делу о манипулировании акциями и взяточничестве. Ранее ее супруг, бывший президент Республики Корея Ким Юн Соль Йон, был приговорен к пожизненному сроку за введение военного положения в декабре 2024 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ушел из жизни бывший министр обороны Сергей Иванов. В нулевых, возглавивший процесс перехода армии на контрактную основу, один из ближайших соратников Владимира Путина, он сыграл заметную роль в создании нынешней вертикали власти. Сергею Иванову было 73 года. Стоп-телега. Сторонний клиент Телеграма, набравший популярность на фоне блокировки мессенджера Павла Дурова, прекратит работу с 1 июля. Этому решению предшествовало удаление приложения из App Store. Никогда не поздно отчитаться об уборке снега. Пермские коммунальщики сделали это почти через полгода после жалобы жильцов и прислали фотографии, сделанные в июне. Случай вопиющий, но вообще такие лжеотчеты не единичны, говорят эксперты ЖКХ. В чем причина этого абсурда? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Умер бывший министр обороны Сергей Иванов. Он был одним из самых доверенных лиц Владимира Путина. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Эту информацию подтвердили и в Российском военно-историческом обществе, где Иванов был председателем попечительского совета. Сергею Иванову было 73 года.
1: Подробности.
3: Сергей Иванов родился в Ленинграде в 1953 году, окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Английский он совершенствовал в Лондоне в 1974-м, стажировался в Веллингском колледже, а в 1975-м окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске и позднее Краснознаменный институт КГБ СССР. В 1975 году Иванов пришел в управление КГБ по Ленинграду и попал в один отдел с Владимиром Путиным. Они работали вместе, потом оба ушли в разведку. Был в разведкомандировках в Финляндии и Кении. Причем в Африку его перевели, как он сам признавался, из-за того, что его раскрыл перебежчик Олег Гордеевский. В 1998 году Владимир Путин, уже возглавив ФСБ, позвал Иванова к себе заместителем. А через год, когда Путин стал премьером, Иванов получил пост секретаря Совета Безопасности. В 2001 году Иванова назначают министром обороны. После ухода с этого поста в 2007 он стал первым зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-16 годах. Последние 10 лет Иванов был спецпредставителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должности он ушел в феврале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с поста, поэтому Владимир Путин подписал указ.
2: Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в мемуарах назвала Иванова жестким, подозрительным, но надежным. Она отмечала, он никогда не обещал того, чего не мог сделать, и был главным каналом связи между Белым домом и Кремлем. Не просто чиновник, это был интеллигент в погонах, тонкий психолог и стратег. В преддверии выборов 2008 года Сергей Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина, говорит глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
4: Во-первых, я хотел бы сказать, что это был очень образованный, интеллигентный человек, очень сильный аналитик, очень обаятельный, эмпатичный и, на мой взгляд, действительно такой вот настоящий русский офицер. Человек, который вполне мог бы стать и президентом России. В общем, ни для кого не секрет, что в 2007 году Владимир Путин делал выбор из двух кандидатур, из Иванова и Медведева. Ну и я думаю, что какое-то время, наверное, вот в период где-то с 2012 по 2016 год Сергей Иванов на посту главы администрации президента, наверное, был вторым по влиятельности человеком в стране.
2: Евгений Минченко, политолог. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова. Об этом сообщается на сайте Кремля. Стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александра Володина запретил табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласие на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
6: Конечно, нужно всем авторам писать подробные завещания и самому решать вопрос, кому это принадлежит. Володин. Целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в России. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С шашкой наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа, это мой труд.
5: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример с сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж, и акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
7: При ревизии гражданского законодательства нужно подходить с осторожностью. И я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Вот не надо его трогать.
8: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права культурным ценностям?
7: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью. А вот ее репродуцирование нет, конечно.
5: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал «Бизнес-ФМ» режиссер Юрий Кара.
9: поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус, заодно с квартирой к мастеру Маргариту. Они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили, меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мира Макс очень хотел купить Харви Вайнштейн, присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили, сами что-нибудь хоть сделали.
5: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
10: Помимо внутреннего законодательства, есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Как говорится, не бывает дыма без огня. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
5: Единственно возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Отчет важнее логики пермских чиновников. Наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летним фото. Иван Медведев подробнее.
11: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. Наталья приложила к заявлению фото с места. О том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья. Снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
12: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
11: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
13: По существу издевательства, по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации, потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографий. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
11: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но, с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
1: После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
14: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. Вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайв-центр держится на мне.
1: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 17. Только на Бизнес ФМ. Классики в праве. Суд для дела.
15: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
15: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства, но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
1: Классики в праве на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Телега остановилась. Сторонний клиент Телеграма прекратит работу с 1 июля. Приложение обрело вирусную популярность на фоне блокировки мессенджера Дурова, а потом исчезло из App Store. Историю сервиса вспоминает Ольга Кашинская.
5: Первый вопрос, возникающий после объявления о закрытии сервиса – что это было? У телеги короткая, но насыщенная биография. Релиз приложения состоялся всего полтора года назад. На старте оно носило название «Даль» и позиционировалось как решение для жителей регионов, которые столкнулись с блокировкой Телеграма раньше остальной России. Например, Кавказа, где доступ к мессенджеру был ограничен еще в позапрошлом году. Потом маркетинг сервиса стал строиться вокруг возможности совершать звонки. Их в Телеграме ограничили летом прошлого года. Однако вместе с ростом аудитории сервиса стала появляться информация о его связях с ВК. Так, вышеупомянутые звонки через телегу шли через инфраструктуру ВКонтакте, что подтверждали бизнес-ФМ-эксперты. Разработчики мессенджера на это отвечали, что действительно используют компоненты ВК, но на коммерческих условиях. Также вопросы вызывала возможность клиента отправлять сообщения и оформлять подписки на каналы от имени пользователя без его ведома. Однако все это не помешало резкому всплеску популярности телеги на фоне фактической блокировки Telegram в России в середине марта. На пике аудитория клиента измерялась миллионами, по оценкам создателей проекта. В марте сервису даже пришлось ограничить регистрацию новых пользователей, чтобы избежать перегрузок, как сообщали в компании. Триумф, впрочем, был недолог. Вскоре после массового притока пользователей профильные издания стали публиковать сообщения о перехвате телегой трафика юзеров. Затем в дискуссию вокруг клиента включился и сам Telegram. В одном из обновлений мессенджера были добавлены специальные пометки в профилях, которые сообщали о том, что юзер использует сторонний клиент, и общение с ним может быть небезопасным. Останутся ли эти пометки после исчезновения телеги применительно к другим клиентам, пока не ясно. Завершилось все тем, что крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал телегу шпионским ПО. Это, в свою очередь, привело к удалению телеги из App Store, что стало первым таким прецедентом еще до Макса и ВК. По итогам этого удаления ФАС начала проверку в отношении Apple. Ситуация сложилась парадоксальная. Российский регулятор отстаивал доступ к стороннему клиенту мессенджера, заблокированного другим российским регулятором. Впрочем, телега как сервис вызывала вопросы с самого начала, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT, Евгений. Евгений Царев.
16: Вообще проект достаточно странный, спорный, потому что, по сути, пользователю предлагалось промежуточное приложение, доверие к которому приравнивалось к доверию к Телеграму. И многие пользователи начинали им пользоваться, не подозревая, что это стороннее приложение. То есть такое ощущение, как будто бы люди доверяли Телеге, как будто бы это Телеграм или приложение, разработанное командой Телеграма. Ну, в своем сообщении команда написала, что причина закрытия проекта — регуляция. Но, в общем-то, это довольно странно, потому что с их подходом добиться комплайнса было, ну, в принципе, невозможно. Изначально и так было понятно, что этот проект будет скандален. Время все проставило на свои места.
5: Создатели Телеги закрытие сервиса объяснили тем, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствие действующим требованиям. Свою роль, по их словам, сыграло и удаление Телеги из App Store. Платным подписчикам Телеги Плюс пообещали вернуть деньги. Продолжит гендиректор аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков.
17: Чтобы все работало, необходимо равнозначное отношение государства к всем информационным структурам. Когда от Телеграма или других заблокированных в России мессенджеров средств информационных требуют локализацию, взаимодействие, хранение персональных данных на территории России. Ну, мы понимаем, что Телега, она тоже, учитывая, что, по сути, является копипастом Телеграма и не может выполнить определенные там вещи, потому что их не выполняет Телеграм. И, естественно, не может полноценно подходить под безопасный государственный уровень.
5: В завершение создатели Телеги пообещали, что вернутся с новыми проектами, что вполне вероятно. Идей для сторонних клиентов в последнее время не занимать. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: В Москве в Западном Дегунино водители проявили чудеса инженерной мысли. Они установили персональные шлагбаумы на свои машиноместа. Никаких табличек или номеров, кому все это принадлежит. Просто очень длинные стрелы шлагбаума превращают обычный двор в частную стоянку, судя по размещенному в соцсетях видео, как минимум на 6 мест. Ролик набрал 1000 просмотров. Чем закончится эта дворовая революция, говорит гендиректор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская.
18: Если это в общем дворе, то установка незаконна, потому что двор является общим имуществом многоквартирного жилого дома. Но с учетом изменений, когда вышло постановление правительства Москвы о том, что территория земельного участка, которая относится к жилым домам, это примерно 1 метр от отмостки, и поэтому весь остальной участок внутри двора в том числе, он теперь будет относиться к имуществу, соответственно, города, для того, чтобы город мог системно и единообразно каким-то образом проводить в том числе обслуживание этих домов, дворов и благоустройство. Судя по всему, это электрический шлагбаум с электронным приводом, они где-то запитаны. Если он запитан, значит, кто-то должен платить за эту электроэнергию. Эту электроэнергию что, платят все остальные жильцы дома? А как насчет пожарной безопасности вот этого оборудования? На мой взгляд, конечно, вот эта установка явно нарушает права остальных собственников жилого дома. И вообще у нас индивидуальный шлагбаум даже практики такой нет. То, что мы видим с вами на видео, это, конечно, не совсем адекватно. Это напоминает вот эти дворовые конфликты. Ну, видимо, они нашли таким образом свою реализацию. Я бы не рекомендовала заниматься самостоятельным демонтажом. Я считаю, что объект существует на территории города, то привлекать префектуру или госинспекцию по недвижимости и управляющую компанию можно, хотя бы для того, чтобы подготовить акт незаконного установки оборудования несогласованного. Тогда префектура может внести решение о демонтаже, тогда уже заставить собственника. Если собственник не демонтирует, то, соответственно, выходит управляющая компания с экскаватором и сносит это аккуратно. Несколько лет назад также во дворах жители устанавливали столбики с цепями. Вот потом вот эти столбики с цепями на парковке заставили демонтировать. Вот я так полагаю, что вот эти шлагбаумы — это как раз некая более современная замена столбиком. То есть на установку одного монтажа с длиной стрелы, она тут отличается, примерно 6 метров, и получается стоимость оборудования с монтажом порядка 150 тысяч. Обычно жители договариваются. Вот это прям, видимо, какой-то совсем тяжелый случай.
2: Ирина Вишневская, гендиректор консалтинговой группы «Ирвикон». Самоуправство может обернуться не только обязательным сносом, но и штрафом. Если территория не принадлежит жильцам или не оформлена должным образом, то может применяться статья «Самовольное занятие земли». Для граждан штраф рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, минимум 5000 рублей. Мы дозвонились до префектуры Западное Дегунино, но сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Индекс Мосбиржи в пятницу поднялся на 1.5%. Но за неделю он упал на 5,6%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
19: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, даже несмотря на пятничный рост. А в пятницу индекс Московской биржи прибавил 1.5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2286 пунктов. И за неделю индекс Московской биржи обвалился на 5.6%. Но здесь фундаментально все остается на прежнем уровне. Это и геополитические риски, это санкционные риски, плюс падающая нефть и плюс растущая инфляция. Я напомню, Росстат сообщил о том, что за неделю с 16 по 22 июня инфляция выросла на 0.25%, неделя ранее росла на 0.15%, и ускоряется годовая инфляция. На 22 июня составила 5.85%, на конец мая была 5.3%, то есть мы ушли выше верхней границы прогноза Банка России по инфляции на конец года, хотя в мае находились ниже этой границы, и это все ставит под вопрос дальнейшее снижение ставки. Если Банк России и будет дальше снижать ставку, то осторожными на 25 базисных пунктов движениями, но и, соответственно, рынок не исключает еще и паузы в смягчении денежно-кредитной политики. Но к падению российского рынка акций присоединился и российский рубль. За неделю китайская валюта взлетела на 68 копеек. Лишь за пятницу юань прибавил 32 копейки. Закрытие недели 11 рублей 49 копеек. Доллар США на международном валютном рынке превысил 79 рублей. А если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это чуть выше 78 рублей. Это все на вечер пятницы. Но здесь рынок, конечно, реагирует на падающую нефть, учитывая, что с начала недели стоимость барреля смеси Brent упала на 11%. Ормузский пролив открыт. Иран не исключено, что будет поставлять нефти гораздо больше, чем это было до войны в Персидском заливе. Но что касается Персидского залива и Ормузского пролива, в частности, агентство Bloomberg говорит о том, что по его оценкам экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 70% довоенного уровня.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото и готовился к своему первому сезону в «Чикаго Буллс». Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил Adidas. В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболист и сейчас получает по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды. Знал бы прикуп на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Между делом говорю с музыкантом, а на самом деле с философом. Хотя мой собеседник Риат Мамадов нахмурится, когда услышит, как я про него думаю вслух. Но все-таки мы разговариваем о познании музыки. Оно лежит за пределами нот. И очень трудно, и очень важно туда добраться, чтобы потом делиться пониманием со слушателем.
20: Вот у меня это произошло с музыкой Брамс. Если говорить не об исполнительском мастерстве, а о музыкантском, таком вот начале, да, то вот хороший исполнитель, это музыкант, это не всегда одно и то же. Потому что музыкант — это что-то, что дальше идет, чем просто исполнитель. И вот когда ты понимаешь, что ты не можешь быть просто хорошим студентом больше и выполнять все качественно по тексту, хотя одно, вот знаешь, одно умение правильно читать текст, это уже может быть вся жизнь человека. Почему меня учили в консерватории? Это правильно читать авторский текст. Там огромное количество всего. как бы потом это смысловая специфика музыки начинается, какие-то образы. Но до этого огромная работа там происходит с нюансами, с фразировками, с работой над стилем, с пониманием, что такое там венская классика, да, что такое романтический стиль, как это все считывать, как это играть, какой туше у каждого стиля. То есть это огромный путь. Вот когда ты его проходишь, ты можешь понять, что этого недостаточно, чтобы музыка случилась. Хотя в творчестве некоторых композиторов достаточно правильного прочтения текста, чтобы было так, как должно быть. Потом я понял, что нужно было какое-то сделать, сломать эти преграды, чтобы дальше пойти. Потому что надо преодолеть эту гравитацию, да? А там очень страшно за этой гранью.
0: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные, вернувшиеся в рамках обмена с Украиной, прибыли в Подмосковье. Обмен состоялся ранее в пятницу. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Освобожденные российские военные после процедуры обмена провели несколько часов в Белоруссии. Владимир Путин подписал закон, который кратно повышает налоговые пошлины для мигрантов. Пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов увеличивается до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Сбор за оформление российского гражданства вырастет в 12 раз с 4200 рублей до 50 тысяч рублей. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 920 человек. Еще 3360 человек пострадали. Обновленные данные привел спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов. В ней приняли участие депутаты правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» и оппозиционный «Гахария за Грузию», сообщают местные телеканалы. Драка началась после того, как оппозиционный депутат Георгий Шарашидзе с трибуны выступил с критикой в адрес премьера Ираклия Кобахидзе. Между депутатами началась словесная перепалка, которая переросла в столкновение. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Центробанк отозвал депозитарную лицензию компании «Allure Broker», одного из старейших игроков на рынке брокерских услуг. Ему поставили в вину проведение операции в обход антисанкционных указов президента и внесение записей по бумагам задним числом, что теперь будет с активами клиентов «Allure Broker». За тяжкие преступления сажать с 12 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин публично высказался за снижение возраста уголовной ответственности для подростков, а заодно предложил ввести ее для родителей за ненадлежащее воспитание детей, чтобы те, как выразился Бастрыкин, ответили по полной программе. Дворовая революция. Жители одного из районов столицы устроили неофициальную частную парковку рядом с домом. Они отрезали часть территории под машиноместа, оградив ее персональными шлагбаумами. Есть ли у них шанс узаконить свое ноу-хау? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Один из старейших российских брокеров лишился депозитария. ЦБ аннулировал депозитарную лицензию «Allure Broker» за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. Российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. Михаил Задорожный о том, что может стоять за этой историей.
3: Компания Allure Plus, работающая под брендом Allure Broker, неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компаний, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
4: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что Allure — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения ЦБ будут несколько позже. Но пока базовая гипотеза, исключительная гипотеза и догадка такая.
3: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии Allure, нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%. И это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
22: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг нерезидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
3: Вспоминается дело гендиректора российского брокера «Инвестиционная палата» Алексея Сидушкина и главы европейского брокера «Минмани» Юлии Хандошко. Они, как и Allure, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Allure Plus быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория Нестратова.
23: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Просто нарушение действующего регулирования.
3: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщила о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
2: Пускай отвечают по полной программе родители. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал введение уголовной ответственности для родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме.
24: Думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Я согласен. Все начинается с семьи. Но здесь сенаторы, есть депутаты. Поддержите вы нас или нет, но я с этим согласен. Поддерживаю полностью. Пускай отвечает по полной программе.
2: Сейчас за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних предусмотрена только административная ответственность – штраф от 500 до 5000 рублей, либо арест до 5 суток. Также, согласно КАП, родителям и другим законным представителям детей может грозить штраф от 500 до 2000 рублей за распитие несовершеннолетним алкоголя или употребление наркотиков, говорит владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
6: На родителей возложены определенные обязанности. Этот ребенок, у него есть основные права, которые у каждого человека есть, естественные права, которые принадлежат к всем нам с рождения. О нем должны заботиться, он должен получить образование, он должен быть сыт, обут, одет, ему не должно применяться насилие. Опять же, если это переходит в какие-то формы дозволенного, это все охватывает состав 156 статьи УК РФ. Если это не сопряжено с жестоким обращением с ребенком, за это установлена административная ответственность по КУАПу. Но это все не касается воспитания, это касается именно как ребенок себя чувствует и насколько он способен реализовать свои права. А воспитание – это специфическая функция. Сперва тогда надо, наверное, установить критерии, что есть надлежащее воспитание, что есть ненадлежащее воспитание. Мы кого растим? Какого ребенка, что он должен знать, какие стандарты поведения ему надо прививать. Это, в общем-то, вопрос, наверное, к педагогам. И пока нету какого-то легального определения вот этого надлежащего воспитания, наверное, очень сложно будет установить за это какую-либо ответственность, хоть уголовную, так и административную и любую другую.
2: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». Предложение ввести уголовную ответственность для родителей не проработано и без конкретики. Оно навредит неблагополучным семьям. Вместо помощи государство предлагает наказание, считает адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
7: Та ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, она имеет место быть. Но насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать. А за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями? Неблагополучных, неполных семьях. Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету. Идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям, органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Да. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
2: Татьяна Пашкевич, адвокат. Поводом для появления такой инициативы стала тревожная статистика. В прошлом году подростки совершили около 13 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, на 2 тысячи больше, чем годом ранее. С начала этого года СК уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении несовершеннолетних, включая 8 дел о нападениях на школы. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В числе ключевых нововведений – создание государственной базы IMEI-кодов. IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. Раньше его практически никто не контролировал, а теперь все данные сведут в один реестр. В нем будут два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, что ввезены нелегально или украдены. Таким устройством просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнять базу будут операторы и госорганы. Это делается для борьбы с мошенниками. Когда именно заработает новая система и как она будет применяться на практике, правительство определит отдельными нормативными актами, комментирует аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
8: Пока стоит учитывать, что только принят законодательный акт и будут к нему дополнительные разъяснения в виде приказов, распоряжений и так далее. То есть как все это будет делаться, никто не скажет сейчас конкретно. Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, на это также будет связано с госуслугами. Возможно, граждан добровольно в принудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам, потому что у многих абонентов были с этим проблемы. Операторы напрямую говорили, что мы вам номер отключим, если вы не зарегистрируетесь. Новые инициативы будут тоже большая головная боль. В первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту и в момент формирования договора с оператором просто в салоне связи туда будет прописываться номер их телефона. То есть оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень запутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс. И, конечно же, возникает много вопросов, на которые ответ пока получить мы не можем.
2: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Что касается продаж устройств, то официальные импортеры и ранее предоставляли информацию об IMEI-кодах в рамках таможенных процедур. Для них новый порядок не создает дополнительных издержек. Регистрация в реестре осуществляется бесплатно, а устройства автоматически включаются

0: Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
1: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я из Кэскана начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайвинг-центр держится на мне.
0: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 17. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной, сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в котором можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши – это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-Pan. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. В России пора выпускных старшеклассники прощаются со школой. В Санкт-Петербурге наплыв выпускников на алые паруса, в Москве эпицентр гуляний в этом году – ВДНХ. Где и как учащиеся школ отмечают выпуск в этом году, узнавала Ольга Кашинская.
4: Главный общегородской выпускной в Москве в этом году прошел на ВДНХ. До утра для выпускников работали 4 площадки – с танцевальными мастер-классами, более классическими оркестровыми и актерскими номерами и диджей-сетами. А на главной сцене прошел большой концерт, который длился до 4 утра. Пригласительные выпускники получали через свои школы по предварительным заявкам. Некоторые из запрошенных бизнес-ФМ родителей выпускников этот праздник и закладывали в качестве центрального события вечера, что особенно уместно на фоне и без того больших трат, связанных с выпуском, например, на репетиторов. Но традиция классических выпускных с организованной поездкой в ресторан тоже жива, и траты в таком случае вполне могут переваливать за 100 тысяч рублей. Продолжит мама выпускника из Москвы Елена.
5: Совместная фотосессия с учителями, с ребятами, с родителями. И потом уже на автобусах организованно все уезжают в рестораны на всю ночь гулять. Летняя веранда, достаточно большое пространство.
6: То есть только дети и учителя?
5: Да. Сами сборы – это 40 тысяч рублей. Это именно ресторан плюс последний звонок, ну, там покупка всяких шариков, ленточек, колокольчиков. Костюм, ну, вместе с рубахой, с галстуком и ботинки, ну, все это обошлось порядка 60 тысяч рублей.
6: Давно закупили?
5: Может быть, пару месяцев назад. Еще собираемся мы, родители, ну, просто уже посидеть. Я думаю, это, наверное, не входит в стоимость.
4: Один из главных символов выпуска из школы в России – праздник «Алые паруса», ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге. Кульминацией вечера традиционно становится проходящий по Неве брик и праздничный фейерверк. Именные билеты на праздник выдают только выпускникам из Петербурга и некоторых других регионов. Традиционно в преддверии праздника в интернете появляются появляются объявления о продаже пригласительных. В прошлом году один из перекупщиков рассказывал Бизнес ФМ, что цены на них превышают 15 тысяч рублей. Независимо от этого, в даты проведения «Алых парусов» в этом

0: году это 27 июня. Санкт-Петербург наполняется настроенными на гуляния выпускниками, часть из которых на Дворцовую набережную в принципе не собирается, рассказывает корреспондент новостного портала 47 News Елена Гильмшина.
1: Есть места, куда можно проникнуть и без всяких пропусков. Там просто до какого-то периода времени есть такой совершенно официальный проход, куда можно пройти и выйти на набережную и там, собственно, находиться. Само мероприятие, оно очень быстрое. Ну, то есть стандарт, корабль проходит, ну, буквально за считанные минуты. Я точно знаю, что запретят продажу алкоголя в магазинах, близлежащих и, по-моему, даже в городе. Поэтому индустрия баров будет работать. Потом, естественно, это места где-то на Дворцовой набережной. Там есть же просто и жилые квартиры. И люди в аренду просто сдают балконы. На крыше доступ. Это тоже бизнес для людей, которые знают, как обойти этот запрет.
0: Одним из основных бенефициаров выпускного периода традиционно становились салоны красоты. Выпускницы, получающие карт-бланш на сложно сочиненные прически и яркий макияж, часто обращались за помощью к профессионалам. Но все изменили социальные сети. Продолжит владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
2: В этом году какого-то особенного ажиотажа нет. По той статистике, которую вижу я, учитывая стоимость выпускных, это то, на чем люди будут экономить. Не обязательно идти делать какую-то дорогую прическу, купить платье, платить фотографу. Это важнее. Во-первых, есть тренд смотреть ролики в интернете, обучающие по макияжу, по прическам. Если молодые девушки сейчас сами самостоятельно могут делать себе и макияж, и прически, то какой смысл обращаться к специалистам салонов красоты? К сожалению, в этом году прогноз негатив.
0: Рост цен можно отследить на примере Всероссийского выпускного бала в Кремле. Он длится 12 часов, проходит на 5 площадках в самом центре Москвы и состоит из выступлений приглашенных артистов, собственно, бала, дискотеки и фейерверка. В этом году входной билет стоит 11,5 тысяч рублей. А 10 лет назад, в 2016 году, вход на выпускной в Кремле обошелся бы в 7 тысяч. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: В Париже за сутки на фоне жары умерли более 50 человек, а за последние две недели в Европе погибли уже сотни людей. Континент накрыл сильнейший зной. Температура местами ушла за 40 градусов. Закрываются школы, вводятся ограничения, а жители массово раскупают вентиляторы и кондиционеры там, где они еще есть. Подробнее Олеся Савоськина.
4: В Европе жарят яичницу на подоконниках, спят в наполненных водой ваннах и в давках сметают кондиционеры. Кадры из магазинов бытовой техники уже разошлись по китайским соцсетям, где пользователи шутят, что в отличие от Европы, кондиционеры в КНР есть даже на свинофермах. А один из пользователей Reddit и вовсе превратил собственный электромобиль в домашний кондиционер. Но нынешняя волна жары все меньше напоминает интернет-мем. Париж на этой неделе пережил рекордную для июня жару – почти 41 градус. В некоторых регионах Европы температура оказалась на 15-18 градусов выше сезонной нормы. Во многих городах воздух после захода солнца не остывает ниже 20 градусов. Что сейчас происходит в Париже, рассказывает жительница французской столицы Александра Шеляхина.
5: Всем кажется, что французы очень сильно преувеличивают по поводу этой жары. Это не так. Все переживают это очень плохо, потому что в большинстве своем кондиционеров нет. Особенно в столице, потому что это запрещено. Мы не можем выводить внешнюю часть на фасады домов, поскольку это испортит визуальную картинку Парижа. И плюс это стоит очень дорого. Поскольку дома кондиционера нет, ночью я провожу под вентилятором, в душе, просыпаясь несколько раз, принимая душ холодный, иначе совсем плохо. Все спят около 4-6 часов. Некоторые компании даже предложили возможность привести детей в офис и наняли нянь. Ситуация довольно-таки критическая.
6: В многих магазинах раскуплено, ажиотаж 100% видно. В некоторых магазинах просто стояли какие-то нереальные очереди за вентиляторами, поскольку это более доступно.
4: В Париже водитель автобуса потерял сознание за рулем и устроил аварию. В городе даже запретили распивать алкоголь на улицах, чтобы снизить риски для здоровья во время жары. С похожими проблемами столкнулась и Вена. О том, как эти дни переживает австрийская столица, рассказывает житель города Глеб.
7: Вена стала в этом году Анталией, плюс 37, влажно, душно. Я лично живу относительно в новом комплексе 2007 года постройки, и у нас кондиционеры под запретом, комплекс охраняется как архитектурный объект, фасад не трогать, распространяется и на новый, и на старые здания, и на общежитие. Там особенно строго. Я же человек сознательный. Вентилятор, мокрое полотенце на шее, шторы до обеда строго задернуты. У нас не найти здание, которое было бы оборудовано кондиционерами легально. Бизнес у нас в городе тоже сознательный. Лишний раз ни в кафе, ни в спортзале кондиционер не припомню, чтобы включали. Спасаемся как можем, ныряем в Дунай, вода теплая, народу тьма. Может, лето я не переживу, но зато планете сделаю доброе дело.
4: По оценке экспертов, кондиционеры сегодня

0: инфраструктуру города под изменяющийся климат достаточно сложно. Требуются большие вложения и время. Кондиционеры, конечно, требуют большого количества электроэнергии и плохо влияют на облик зданий. Они должны сразу устанавливаться в современных зданиях, быть центральное кондиционирование. Одним массовым установкой кондиционеров дело не спасти. Здесь нужно подходить в целом с планированием водно-зеленого каркаса. А если просто решать это установкой кондиционеров, то никакие системы не выйдут. Держат, и придется огромное количество средств тратить на то, чтобы создавать новые мощности и подключения системы охлаждения.
1: В Париже уже обсуждают, как упростить установку кондиционеров в старом жилом фонде. Например, разрешить размещать оборудование на крышах. Однако исследования показывают, массовое использование кондиционеров может дополнительно повышать температуру на улицах еще на 2-4 градуса. В Испании поэтому даже ограничили уровень охлаждения в общественных зданиях. Кондиционеры там нельзя выставлять ниже 27 градусов. Вдобавок, чем больше Европа пытается охладиться, тем сильнее испытывает на прочность собственную энергетику. Во Франции несколько атомных реакторов работают на пониженной мощности из-за слишком теплой речной воды, а на большей части Европы из-за антициклона снизилась выработка ветровой энергии. В Великобритании оператор энергосистемы предупредил о возможном дефиците мощности, а на этой неделе во французской Британии почти 70 тысяч домов остались без света, не выдержали трансформаторы. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: ВЦИОМ в партнерстве с фондом «Росконгресс» при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос ВЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но, наконец, 2024 года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека. А в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Из Артека вывезли всех детей, заявили в Минпросвещение. Часть отправили домой, часть в детские лагеря Краснодарского края. Отмечается, что ситуация с летней оздоровительной кампанией в Крыму находится на личном постоянном контроле главы ведомства Сергея Кравцова. В Севастополе организация летнего отдыха идет в штатном режиме, функционируют пришкольные и загородные лагеря, отметили в министерстве. Российские и белорусские тяжелоатлеты будут выступать на соревнованиях с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Решение принял исполком Международной федерации тяжелой атлетики. Оно касается всех возрастных категорий. Ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах.

0: Татьяна Голикова назвала самые востребованные профессии на российском рынке труда. По словам вице-премьера, свыше 1/5 всех открытых вакансий приходится на обрабатывающую промышленность. На втором месте по числу вакансий находится сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, а также ЖКХ. В третью группу входят отрасли социальной сферы, здравоохранение, образование и социальное обслуживание. Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи получила дополнительные 7 лет тюрьмы по обвинению в новых эпизодах коррупции, передает агентство Ренхаб. Суд признал ее виновной в получении дорогостоящих подарков в обмен на назначение на должности и деловые услуги. В апреле Ким Гон Хи уже приговорили к 4 годам тюрьмы по другому делу о манипулировании акциями и взяточничестве. Ранее ее супруг, бывший президент Республики Корея Ким Юн Соль Йон, был приговорен к пожизненному сроку за введение военного положения в декабре 2024 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ушел из жизни бывший министр обороны Сергей Иванов. В нулевых, возглавивший процесс перехода армии на контрактную основу, один из ближайших соратников Владимира Путина, он сыграл заметную роль в создании нынешней вертикали власти. Сергею Иванову было 73 года. Стоп-телега. Сторонний клиент Телеграма, набравший популярность на фоне блокировки мессенджера Павла Дурова, прекратит работу с 1 июля. Этому решению предшествовало удаление приложения из App Store. Никогда не поздно отчитаться об уборке снега. Пермские коммунальщики сделали это почти через полгода после жалобы жильцов и прислали фотографии, сделанные в июне. Случай вопиющий, но вообще такие лжеотчеты не единичны, говорят эксперты ЖКХ. В чем причина этого абсурда? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Умер бывший министр обороны Сергей Иванов. Он был одним из самых доверенных лиц Владимира Путина. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Эту информацию подтвердили и в Российском военно-историческом обществе, где Иванов был председателем попечительского совета. Сергею Иванову было 73 года.
1: Подробности.
3: Сергей Иванов родился в Ленинграде в 1953 году, окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Английский он совершенствовал в Лондоне в 1974-м, стажировался в Веллингском колледже, а в 1975-м окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске и позднее Краснознаменный институт КГБ СССР. В 1975 году Иванов пришел в управление КГБ по Ленинграду и попал в один отдел с Владимиром Путиным. Они работали вместе, потом оба ушли в разведку. Был в разведкомандировках в Финляндии и Кении. Причем в Африку его перевели, как он сам признавался, из-за того, что его раскрыл перебежчик Олег Гордеевский. В 1998 году Владимир Путин, уже возглавив ФСБ, позвал Иванова к себе заместителем. А через год, когда Путин стал премьером, Иванов получил пост секретаря Совета Безопасности. В 2001 году Иванова назначают министром обороны. После ухода с этого поста в 2007 он стал первым зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-16 годах. Последние 10 лет Иванов был спецпредставителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должностью он ушел в феврале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с поста, поэтому Владимир Путин подписал указ.
2: Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в мемуарах назвала Иванова жестким, подозрительным, но надежным. Она отмечала, он никогда не обещал того, чего не мог сделать, и был главным каналом связи между Белым домом и Кремлем. Не просто чиновник, это был интеллигент в погонах, тонкий психолог и стратег. В преддверии выборов 2008 года Сергей Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина, говорит глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
4: Во-первых, я хотел бы сказать, что это был очень образованный, интеллигентный человек, очень сильный аналитик, очень обаятельный, эмпатичный и, на мой взгляд, действительно такой вот настоящий русский офицер. Человек, который вполне мог бы стать и президентом России. В общем, ни для кого не секрет, что в 2007 году Владимир Путин делал выбор из двух кандидатур, из Иванова и Медведева. Ну и я думаю, что какое-то время, наверное, вот в период где-то с 2012 по 2016 год Сергей Иванов на посту главы администрации президента, наверное, был вторым по влиятельности человеком на стране.
2: Евгений Минченко, политолог. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова. Об этом сообщается на сайте Кремля. Стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александра Володина запретил табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласия на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
6: Конечно, нужно всем авторам писать подробные завещания и самому решать вопрос, кому это принадлежит. Володин. Целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в Россию. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С шашкой наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа.
5: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж, и акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
7: Ревизии гражданского законодательства нужно подходить с осторожностью. И я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Но вот не надо его трогать.
8: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права к культурным ценностям?
7: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью. А вот ее репродуцирование нет, конечно.
5: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий. Я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал «Бизнес-ФМ» режиссер Юрий Кара.
9: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус. Заодно с квартирой «Мастер и Маргарита» они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились, что в России прокатывать можно. Никуда никуда больше не пустили. Меня в Каннах ждали, на других фестивалях. Мира Макс очень хотел купить Харви Вайнштейн. Присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили. Сами что-нибудь хоть сделали.
5: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
10: Помимо внутреннего законодательства, есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Как говорится, не бывает дыма без огня. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
5: Единственным возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ-авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
2: Отчет важнее логики пермских чиновников. Наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летним фото. Иван Медведев подробнее.
11: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. Наталья приложила к заявлению фото с места. О том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья. Снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
12: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
11: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
13: По существу издевательство, по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации, потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографии. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
11: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
14: мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
1: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
15: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Продолжительность жизни.
16: В детстве лето могло казаться бесконечным. Во взрослом возрасте все ощущается иначе.
1: Журналист Алена Копылова.
16: Дело в том, что с годами мозг кодирует время иначе. Главную роль играет память. В детстве мозг постоянно сталкивается с новым. Места, люди, навыки, запахи, маршруты, впечатления – такие события активно записываются в память. Поэтому, когда мы оглядываемся назад, детство кажется длинным, в нем много отдельных меток. С возрастом жизнь часто становится более предсказуемой. Мы ходим одними маршрутами, решаем похожие задачи и повторяем привычные действия. Для мозга это экономичный режим. Если событие не несет новизны, его не нужно подробно сохранять. Повторяющиеся дни сливаются в общий шаблон. И месяц, в котором было мало уникальных событий, в воспоминании кажется коротким. Второй механизм – внимание. Когда мы следим за временем, оно тянется медленнее. Когда внимание занято работой или автоматическими действиями, время субъективно ускоряется. Мозг просто не тратит ресурсы на отслеживание длительности. Третий фактор – дофамин. Эта система участвует не только в мотивации и удовольствии, но и в оценке временных интервалов. Поэтому ожидания, стресс, азарт и эмоциональная вовлеченность могут заметно менять субъективное течение времени. В итоге с возрастом время ускоряется не потому, что мозг стареет. Оно ускоряется потому, что меньше событий записываются как новые и значимые. Чтобы это изменить, нужно регулярно привносить в жизнь нечто новое. Путешествовать, пробовать неизвестные блюда, осваивать навыки и не цепляться за привычное.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Телега остановилась. Сторонний клиент Телеграма прекратит работу с 1 июля. Приложение обрело вирусную популярность на фоне блокировки мессенджера Дурова, а потом исчезло из App Store. Историю сервиса вспоминает Ольга Кашинская.
5: Первый вопрос, возникающий после объявления о закрытии сервиса – что это было? У телеги короткая, но насыщенная биография. Релиз приложения состоялся всего полтора года назад. На старте оно носило название «Даль» и позиционировалось как решение для жителей регионов, которые столкнулись с блокировкой Телеграма раньше остальной России. Например, Кавказа, где доступ к мессенджеру был ограничен еще в позапрошлом году. Потом маркетинг сервиса стал строиться вокруг возможности совершать звонки. Их в Телеграме ограничили летом прошлого года. Однако вместе с ростом аудитории сервиса стала появляться информация о его связях с ВК. Так, вышеупомянутые звонки через телегу шли через инфраструктуру ВКонтакте, что подтверждали бизнес-ФМ-эксперты. Разработчики мессенджера на это отвечали, что действительно используют компоненты ВК, но на коммерческих условиях. Также вопросы вызывала возможность клиента отправлять сообщения и оформлять подписки на каналы от имени пользователя без его ведома. Однако все это не помешало резкому всплеску популярности телеги на фоне фактической блокировки Telegram в России в середине марта. На пике аудитория клиента измерялась миллионами, по оценкам создателей проекта. В марте сервису даже пришлось ограничить регистрацию новых пользователей, чтобы избежать перегрузок, как сообщали в компании. Триумф, впрочем, был недолог. Вскоре после массового притока пользователей профильные издания стали публиковать сообщения о перехвате телегой трафика юзеров. Затем в дискуссию вокруг клиента включился и сам Telegram. В одном из обновлений мессенджера были добавлены специальные пометки в профилях, которые сообщали о том, что юзер использует сторонний клиент, и общение с ним может быть небезопасным. Останутся ли эти пометки после исчезновения телеги применительно к другим клиентам, пока не ясно. Завершилось все тем, что крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал телегу шпионским ПО. Это, в свою очередь, привело к удалению телеги из App Store, что стало первым таким прецедентом еще до Макса и ВК. По итогам этого удаления ФАС начала проверку в отношении Apple. Ситуация сложилась парадоксальная. Российский регулятор отстаивал доступ к стороннему клиенту мессенджера, заблокированного другим российским регулятором. Впрочем, телега как сервис вызывала вопросы с самого начала, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Евгений Царев.
17: Вообще проект достаточно странный, спорный, потому что, по сути, пользователю предлагалось промежуточное приложение, доверие к которому приравнивалось к доверию к Телеграму. И многие пользователи начинали им пользоваться, не подозревая, что это стороннее приложение. То есть такое ощущение, как будто бы люди доверяли Телеге, как будто бы это Телеграм или приложение, разработанное командой Телеграма. Ну, в своем сообщении команда написала, что причина закрытия проекта — регуляция. Но, в общем-то, это довольно странно, потому что с их подходом добиться комплайнса было, ну, в принципе, невозможно. Изначально и так было понятно, что этот проект будет скандален. Время все проставило на свои места.
5: Создатели Телеги закрытие сервиса объяснили тем, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствие действующим требованиям. Свою роль, по их словам, сыграло и удаление Телеги из App Store. Платным подписчикам Телеги Плюс пообещали вернуть деньги. Продолжит гендиректор аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков.
18: Чтобы все работало, необходимо равнозначное отношение государства к всем информационным структурам. Когда от Телеграма или других заблокированных в России мессенджеров средств информационных требуют локализацию, взаимодействие, хранение персональных данных на территории России. Ну, мы понимаем, что Телега, она тоже, учитывая, что по сути является копипастом Телеграма и не может выполнить определенные там вещи, потому что их не выполняет Телеграм. И, естественно, не может полноценно подходить под безопасный государственный уровень.
5: В завершение создатели Телеги пообещали, что вернутся с новыми проектами, что вполне вероятно. Идей для сторонних клиентов в последнее время не занимать. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: В Москве, в Западном Дегунино, водители проявили чудеса инженерной мысли. Они установили персональные шлагбаумы на свои машиноместа. Никаких табличек или номеров, кому все это принадлежит. Просто очень длинные стрелы шлагбаума превращают обычный двор в частную стоянку. Судя по размещенному в соцсетях видео, как минимум на 6 мест. Ролик набрал 1000 просмотров. Чем закончится эта дворовая революция? Говорит гендиректор консалтинговой группы «Ирвикуан» Ирина Вишневская.
19: Если это в общем дворе, то установка незаконна, потому что двор является общим имуществом многоквартирного жилого дома. Но с учетом изменений, когда вышло постановление правительства Москвы о том, что территория земельного участка, которая относится к жилым домам, это примерно 1 метр от отмостки, и поэтому весь остальной участок внутри двора в том числе, он теперь будет относиться к имуществу, соответственно, города, для того, чтобы город мог системно и единообразно каким-то образом проводить в том числе обслуживание этих домов, дворов и благоустройство. Судя по всему, это электрический шлагбаум с электронным приводом, они где-то запитаны. Если он запитан, значит, кто-то должен платить за эту электроэнергию. Эту электроэнергию что, платят все остальные жильцы дома? А как насчет пожарной безопасности вот этого оборудования? На мой взгляд, конечно, вот эта установка явно нарушает права остальных собственников жилого дома. И вообще у нас индивидуальный шлагбаум даже практики такой нет. То, что мы видим с вами на видео, это, конечно, не совсем адекватно. Это напоминает вот эти дворовые конфликты. Ну, видимо, они нашли таким образом свою реализацию. Я бы не рекомендовала заниматься самостоятельным демонтажом. Я считаю, что объект существует на территории города, то привлекать префектуру или госинспекцию по недвижимости и управляющую компанию можно, хотя бы для того, чтобы подготовить акт незаконного установки оборудования несогласованного. Тогда префектура может внести решение о демонтаже, тогда уже заставить собственника. Если собственник не демонтирует, то, соответственно, выходит управляющая компания с экскаватором и сносит это аккуратно. Несколько лет назад также во дворах жители устанавливали столбики с цепями. Вот потом вот эти столбики с цепями на парковке заставили демонтировать. Вот я так полагаю, что вот эти шлагбаумы — это как раз некая более современная замена столбиком. То есть на установку одного монтажа с длиной стрелы, она тут отличается, примерно 6 метров, и получается стоимость оборудования с монтажом порядка 150 тысяч. Обычно жители договариваются. Вот это прям, видимо, какой-то совсем тяжелый случай.
2: Ирина Вишневская, гендиректор консалтинговой группы «Ирвику». Само управство может обернуться не только обязательным сносом, но и штрафом. Если территория не принадлежит жильцам или не оформлена должным образом, то может применяться статья «Самовольное занятие земли». Для граждан штраф рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка минимум 5000 рублей. Мы дозвонились до префектуры Западное Дегунино, но сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Индекс Мосбиржи в пятницу поднялся на 1.5%. Но за неделю он упал на 5,6%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
20: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, даже несмотря на пятничный рост. А в пятницу индекс Московской биржи прибавил 1.5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2286 пунктов. И за неделю индекс Московской биржи обвалился на 5.6%. Но здесь фундаментально все остается на прежнем уровне. Это и геополитические риски, это санкционные риски, плюс падающая нефть и плюс растущая инфляция. Я напомню, Росстат сообщил о том, что за неделю с 16 по 22 июня инфляция выросла на 0.25%, неделя ранее росла на 0.15%, и ускоряется годовая инфляция, на 22 июня составила 5.85%, на конец мая была 5.3%, то есть мы ушли выше верхней границы прогноза Банка России по инфляции на конец года, хотя в мае находились ниже этой границы, и это все ставит под вопрос дальнейшее снижение ставки. Если Банк России и будет дальше снижать ставку, то осторожными на 25 базисных пунктов движениями, но и, соответственно, рынок не исключает еще и паузы в смягчении денежно-кредитной политики. Но к падению российского рынка акций присоединился и российский рубль. За неделю китайская валюта взлетела на 68 копеек. Лишь за пятницу юань прибавил 32 копейки. Закрытие недели 11 рублей 49 копеек. Доллар США на международном валютном рынке превысил 79 рублей. А если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это чуть выше 78 рублей. Это все на вечер пятницы. Но здесь рынок, конечно, реагирует на падающую нефть, учитывая, что с начала недели стоимость барреля смеси Brent упала на 11%. Ормузский пролив открыт. Иран не исключено, что будет поставлять нефти гораздо больше, чем это было до войны в Персидском заливе. Но что касается Персидского залива и Ормузского пролива, в частности, агентство Bloomberg говорит о том, что по его оценкам экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 70% довоенного уровня.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
21: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
22: Текущий Кубок мира ФИФА отметился несколькими нововведениями. Это первый турнир, который проходит на территории сразу трех стран, и на нем же количество участников было расширено с 32 до 48. Это привело к добавлению стадии 1/16 финала. Раньше после группового этапа оставалось только 16 команд. Больше футбола в такой эмоциональной обстановке, конечно, хорошо, но вот его качество не всегда радует. Также были введены несколько новых правил, призванных сделать игру более динамичной и справедливой. Самое важное из них — это расширение использования системы видеоповторов, или VAR. Добавили ситуации, которые судьи могут пересматривать с помощью этой технологии, включая пересмотр второй желтой карточки в матче. Раньше использовать VAR можно было только при прямом удалении красной карточки. Красное теперь предусмотрено, если прикрыть рот при разговоре с соперником в конфликтной ситуации. Парагваец Мигель Альмирон уже испытал на себе это правило и был удален в перерыве матча против сборной Турции. Введен лимит 5 секунд на исполнение угловых и ударов от ворот. В случае нарушения мяч переходит к другой команде. Удар от ворот превращается в угловой. Также игрок, покидающий поле при замене, должен в течение 10 секунд добраться до бровки. Если не успел, то его команда на одну минуту в меньшинстве. После скандального финала чемпионата Африки команда, которая покидает поле в знак протеста, дисквалифицируется моментально. Как у Сенегала, вернуться на поле через полчаса больше не получится. Мне нравятся эти нововведения. Даже увеличение количества команд уже дало нам возможность открыть новых интересных игроков.
21: Спорт и деньги на Business FM. Вначале был бизнес.
23: Как появлялись города?
24: Новосибирск. 1 600 000 жителей. Отправной точкой становления города стала необходимость построить мост через Обь для продолжения западносибирской железной дороги на восток. Дата прибытия первых строителей в апреле 1893 года теперь считается официальным днем рождения Новосибирска.
23: Как появлялись города на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
21: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные, вернувшиеся в рамках обмена с Украиной, прибыли в Подмосковье. Обмен состоялся ранее в пятницу. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Освобожденные российские военные после процедуры обмена провели несколько часов в Белоруссии. Владимир Путин подписал закон, который кратно повышает налоговые пошлины для мигрантов. Пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов увеличивается до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Сбор за оформление российского гражданства вырастет 12 раз с 4200 рублей до 50 тысяч рублей. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 920 человек. Еще 3360 человек пострадали. Обновленные данные привел спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов. В ней приняли участие депутаты правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» и оппозиционный «Гахария за Грузию», сообщают местные телеканалы. Драка началась после того, как оппозиционный депутат Георгий Шарашидзе с трибуны выступил с критикой в адрес премьера Ираклия Кобахидзе. Между депутатами началась словесная перепалка, которая переросла в столкновение. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
21: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Центробанк отозвал депозитарную лицензию компании «Allure Broker», одного из старейших игроков на рынке брокерских услуг. Ему поставили в вину проведение операции в обход антисанкционных указов президента и внесение записей по бумагам задним числом, что теперь будет с активами клиентов «Allure Broker». За тяжкие преступления сажать с 12 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин публично высказался за снижение возраста уголовной ответственности для подростков, а заодно предложил ввести ее для родителей за ненадлежащее воспитание детей, чтобы те, как выразился Бастрыкин, ответили по полной программе. Дворовая революция. Жители одного из районов столицы устроили неофициальную частную парковку рядом с домом. Они отрезали часть территории под машины места, оградив ее персональными шлагбаумами. Есть ли у них шанс узаконить свое ноу-хау? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Один из старейших российских брокеров лишился депозитария. ЦБ аннулировал депозитарную лицензию «Allure Broker» за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. Российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. Михаил Задорожный о том, что может стоять за этой историей.
3: Компания Allure Plus, работающая под брендом Allure Broker, неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компании, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
4: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что Allure — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения от ЦБ будут несколько позже, но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
3: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии Allure, нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%, и это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
6: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг, нерезидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
3: Вспоминается дело гендиректора российского брокера Инвестиционная палата Алексея Сидушкина и главы европейского брокера Минмани Юлии Хандошко. Они, как и Allure, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Allure Plus быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория Нестратова.
7: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Это просто нарушение действующего регулирования.
3: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщила о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Бизнес-ФМ.
2: Пускай отвечают по полной программе родители. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал введение уголовной ответственности для родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме.
8: Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Я согласен. Все начинается с семьи. Но здесь сенаторы, есть депутаты. Поддержите вы нас или нет? Но я с этим согласен. Поддерживаю полностью. Пускай отвечает по полной программе.
2: Сейчас за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних предусмотрена только административная ответственность. Штраф от 500 до 5000 рублей, либо арест до 5 суток. Также, согласно КАП, родителям и другим законным представителям детей может грозить штраф от 500 до 2000 рублей за распитие несовершеннолетним алкоголя или употребление наркотиков, говорит владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
9: На родителей возложены определенные обязанности. Ребенок, у него есть основные права, которые у каждого человека есть, естественные права, которые принадлежат всем нам с рождения. О нем должны заботиться, он должен получить образование, он должен быть сыт, обут, одет, ему не должно применяться насилие. Опять же, если это переходит какие-то формы дозволенного, это все охватывает состав 156 статьи УК РФ. Если это не сопряжено с жестоким обращением с ребенком, за это установлена административная ответственность по КУАПу. Но это все не касается воспитания, это касается именно как ребенок себя чувствует и насколько он способен реализовать свои права. А воспитание — это специфическая функция. Сперва тогда надо, наверное, установить критерии, что есть надлежащее воспитание, что есть ненадлежащее воспитание. Мы кого растим? Какого ребенка, что он должен знать, какие стандарты поведения ему надо прививать. Это, в общем-то, вопрос, наверное, к педагогам. И пока нету какого-то легального определения вот этого надлежащего воспитания, наверное, очень сложно будет установить за это какую-либо ответственность, хоть уголовную, так и административную, и любую другую.
2: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». Предложение ввести уголовную ответственность для родителей не проработано и без конкретики. Оно навредит неблагополучным семьям. Вместо помощи государство предлагает наказание, считает адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
10: Та ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, она имеет место быть. Но насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать. А за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями? Неблагополучных, неполных семьях. Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету. Идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям. Органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Mm-hmm. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
2: Татьяна Пашкевич, адвокат. Поводом для появления такой инициативы стала тревожная статистика. В прошлом году подростки совершили около 13 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, на 2 тысячи больше, чем годом ранее. С начала этого года СКА уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении несовершеннолетних, включая 8 дел о нападениях на школы. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В числе ключевых нововведений – создание государственной базы IMEI-кодов. IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. Раньше его практически никто не контролировал, а теперь все данные сведут в один реестр. В нем будут два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, что ввезены нелегально или украдены. Таким устройством просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнять базу будут операторы и госорганы. Это делается для борьбы с мошенниками. Когда именно заработает новая система и как она будет применяться на практике, правительство определит отдельными нормативными актами, комментирует аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
11: Пока стоит учитывать, что только принят законодательный акт и будут к нему дополнительные разъяснения в виде приказов, распоряжений и так далее. То есть как все это будет делаться, никто не скажет сейчас конкретно. Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, это также будет связано с госуслугами. Возможно, граждан добровольно в принудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось с регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам. Потому что у многих абонентов были с этим проблемы. Операторы напрямую говорили, что мы вам номер отключим, если вы не зарегистрируетесь. Новые инициативы будут тоже большая головная боль. В первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту и в момент формирования договора с оператором просто в салоне связи туда будет прописываться номер их телефона. То есть оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень запутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс. И, конечно же, возникает много вопросов, на которые ответ пока получить мы не можем.
2: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Что касается продаж устройств, то официальные импортеры и ранее предоставляли информацию об ИМЕИ-кодах в рамках таможенных процедур. Для них новый порядок не создает дополнительных издержек. Регистрация в реестре осуществляется бесплатно, а устройства автоматически включаются в перечень разрешенных. Проблемы ожидают участников серого рынка. Их продукция будет внесена в стоп-лист и утратит возможность функционировать в сетях российских операторов.
23: Культ наличности. Лица на банкнотах.
24: Преподобный Джон Флинн, священник Пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась Королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна.
23: Культ наличности. На Бизнес-ФМ. После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
12: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайвинг-центр держится на мне.
23: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 17. Только на Бизнес-ФМ. Классики в праве. Цена свободы.
13: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
24: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
14: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игры пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организатора разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
23: Классики в праве на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. В России пора выпускных старшеклассники прощаются со школой. В Санкт-Петербурге наплыв выпускников на алые паруса, в Москве эпицентр гуляний в этом году – ВДНХ. Где и как учащиеся школ отмечают выпуск в этом году, узнавала Ольга Кашинская.
5: Главный общегородской выпускной в Москве в этом году прошел на ВДНХ. До утра для выпускников работали 4 площадки с танцевальными мастер-классами, более классическими оркестровыми и актерскими номерами и диджей-сетами. А на главной сцене прошел большой концерт, который длился до 4 утра. Пригласительные выпускники получали через свои школы по предварительным заявкам. Некоторые из запрошенных бизнес-ФМ родителей выпускников этот праздник и закладывали в качестве центрального события вечера, что особенно уместно на фоне и без того больших трат, связанных с выпуском, например, на репетиторов. Но традиция классических выпускных с организованной поездкой в ресторан тоже жива, и траты в таком случае вполне могут переваливать за 100 тысяч рублей. Продолжит мама выпускника из Москвы Елена.
1: Совместная фотосессия с учителями, с ребятами, с родителями. И потом уже на автобусах организованно все уезжают в рестораны на всю ночь гулять. Летняя веранда, достаточно большое пространство.
15: То есть только дети и учителя?
1: Да. Сами сборы — это 40 тысяч рублей. Это именно ресторан плюс последний звонок, ну, там покупка всяких шариков, ленточек, колокольчиков. Костюм, ну, вместе с рубахой, с галстуком и ботинки, ну, все это обошлось порядка 60 тысяч рублей.
15: Давно закупили?
1: Может быть, пару месяцев назад. Еще собираемся мы, родители, ну, просто уже посидеть. Я думаю, это, наверное, не входит в стоимость.
5: Один из главных символов выпуска из школы в России – праздник «Алые паруса», ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге. Кульминацией вечера традиционно становится проходящий по Неве брик и праздничный фейерверк. Именные билеты на праздник выдают только выпускникам из Петербурга и некоторых других регионов. Традиционно в преддверии праздника в интернете появляются объявления о продаже пригласительных. В прошлом году один из перекупщиков рассказывал бизнес-ФМ, что цены на них превышают 15 тысяч рублей. Независимо от этого, в даты проведения «Алых парусов», в этом году это 27 июня, Санкт-Петербург наполняется настроенными на гуляние выпускниками, часть из которых на Дворцовую набережную в принципе не собирается, рассказывает корреспондент новостного портала 47 News Елена Гельмшина.
16: Есть места, куда можно проникнуть и без всяких пропусков. Там просто до какого-то периода времени есть такой совершенно официальный проход, куда можно пройти и выйти на набережную, и там, собственно, находиться. Само мероприятие, оно очень быстрое. Ну, то есть стандарт, корабль проходит, ну, буквально за считанные минуты. Я точно знаю, что запретят продажу алкоголя в магазинах, близлежащих, и, по-моему, даже в городе. Поэтому индустрия баров будет работать. Потом, естественно, это места где-то на Дворцовой набережной. Там есть же просто и жилые квартиры, и люди в аренду просто сдают балконы. На крыше доступ. Это тоже бизнес для людей, которые знают, как обойти этот запрет.
5: Одним из основных бенефициаров выпускного периода традиционно становились салоны красоты. Выпускницы, получающие карт-бланш на сложно сочиненные прически и яркий макияж, часто обращались за помощью к профессионалам. Но все изменили социальные сети. Продолжит владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
17: В этом году какого-то особенного ажиотажа нет. По той статистике, которую вижу я, учитывая стоимость выпускных, это то, на чем люди будут экономить. Не обязательно идти делать какую-то дорогую прическу, купить платье, платить фотографу. Это важнее. Во-первых, есть тренд смотреть ролики в интернете, обучающие по макияжу, по прическам. Если молодые девушки сейчас сами самостоятельно могут делать себе и макияж, и прически, то какой смысл обращаться к специалистам салонов красоты? К сожалению, в этом году прогноз негатив.
5: Рост цен можно отследить на примере Всероссийского выпускного бала в Кремле. Он длится 12 часов, проходит на 5 площадках в самом центре Москвы и состоит из выступлений приглашенных артистов, собственно, бала, дискотеки и фейерверка. В этом году входной билет стоит 11,5 тысяч рублей, а 10 лет назад, в 2016 году, вход на выпускной в Кремле обошелся бы в 7 тысяч. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В Париже за сутки на фоне жары умерли более 50 человек, а за последние 2 недели в Европе погибли уже сотни людей. Континент накрыл сильнейший зной. Температура местами ушла за 40 градусов. Закрываются школы, вводятся ограничения, а жители массово раскупают вентиляторы и кондиционеры там, где они еще есть. Подробнее Олеся Савоськина.
18: В Европе жарят яичницу на подоконниках, спят в наполненных водой ваннах и в давках сметают кондиционеры. Кадры из магазинов бытовой техники уже разошлись по китайским соцсетям, где пользователи шутят, что в отличие от Европы, кондиционеры в КНР есть даже на свинофермах. А один из пользователей Reddit и вовсе превратил собственный электромобиль в домашний кондиционер. Но нынешняя волна жары все меньше напоминает интернет-мем. Париж на этой неделе пережил рекордную для июня жару – почти 41 градус. В некоторых регионах Европы температура оказалась на 15-18 градусов выше сезонной нормы. Во многих городах воздух после захода солнца не остывает ниже 20 градусов. Что сейчас происходит в Париже, рассказывает жительница французской столицы Александра Шеляхина.
0: Всем кажется, что французы очень сильно преувеличивают по поводу этой жары. Это не так. Все переживают это очень плохо, потому что в большинстве своем кондиционеров нет. Особенно в столице, потому что это запрещено. Мы не можем выводить внешнюю часть на фасады домов, поскольку это испортит визуальную картинку Парижа. И плюс это стоит очень дорого. Поскольку дома кондиционера нет, ночью я провожу под вентилятором, в душе, просыпаясь несколько раз, принимая душ холодный, иначе совсем плохо. Все спят около 4-6 часов. Некоторые компании даже предложили возможность привести детей в офис и наняли нянь. Ситуация довольно-таки критическая. В многих магазинах раскуплено, ажиотаж 100% видно. В некоторых магазинах просто стояли какие-то нереальные очереди за вентиляторами, поскольку это более доступно.
18: В Париже водитель автобуса потерял сознание за рулем и устроил аварию. В городе даже запретили распивать алкоголь на улицах, чтобы снизить риски для здоровья во время жары. С похожими проблемами столкнулась и Вена. О том, как эти дни переживает австрийская столица, рассказывает житель города Глеб.
19: Вена стала в этом году Анталией, плюс 37, влажно, душно. Я лично живу относительно в новом комплексе 2007 года постройки, и у нас кондиционеры под запретом, комплекс охраняется как архитектурный объект, фасад не трогать, распространяется и на новый, и на старые здания, и на общежитие. Там особенно строго. Я человек сознательный. Вентилятор, мокрое полотенце на шее, шторы до обеда строго задернуты. У нас не найти здание, которое было бы оборудовано кондиционерами легально. Бизнес у нас в городе тоже сознательный. Лишний раз ни в кафе, ни в спортзале кондиционер не припомню, чтобы включали. Спасаемся как можем, ныряем в Дунай, вода теплая, народу тьма. Может, лето я не переживу, но зато планете сделаю доброе дело.
18: По оценке экспертов, кондиционеры сегодня есть лишь примерно в каждом пятом европейском доме. В Италии и Испании ими оборудовано около половины жилья. Во Франции примерно четверть, а в Германии и Великобритании всего около 6-7% домов и квартир. На этом фоне французская сеть Carrefour всего за один день продала более 30 тысяч вентиляторов и кондиционеров. Примерно в 1000

0: решать это установкой кондиционеров, то никакие системы не выдержат, и придется огромное количество средств тратить на то, чтобы создавать новые мощности и подключения систем охлаждения.
1: В Париже уже обсуждают, как упростить установку кондиционеров в старом жилом фонде. Например, разрешить размещать оборудование на крышах. Однако исследования показывают, массовое использование кондиционеров может дополнительно повышать температуру на улицах еще на 2-4 градуса. В Испании поэтому даже ограничили уровень охлаждения в общественных зданиях. Кондиционеры там нельзя выставлять ниже 27 градусов. Вдобавок, чем больше Европа пытается охладиться, тем сильнее испытывает на прочность собственную энергетику. Во Франции несколько атомных реакторов работают на пониженной мощности из-за слишком теплой речной воды. А на большей части Европы из-за антициклона снизилась выработка ветровой энергии. В Великобритании оператор энергосистемы предупредил о возможном дефиците мощности. А на этой неделе во французской Британии почти 70 тысяч домов остались без света, не выдержали трансформаторы. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
3: «Между делом» выясняю, что происходит с музыкантом, с композитором не на сцене. Какие внутренние события проживает Риад Маматов, пропуская музыку через себя.
4: Это очень страшно, потому что как ты играл раньше, ты не можешь идти туда играть, а как будет дальше, ты не знаешь. И ты находишься в такой точке, где все темно. И тебе приходится свой свет включать внутри себя.
3: А как этот внутренний свет включить? Спрашиваю я и гляжу на Риада с надеждой, что он и правда сможет это объяснить. Риад Мамадов морщит лоб и продолжает.
4: Это нельзя сказать, что 2 плюс 2 равняется 4. Вот так вот. Не бывает такое. Это то же самое, что ты мне сейчас спрашиваешь, а что такое любовь?
5: Я спрошу, кстати.
4: А что такое любовь? 2000, как минимум 2000, больше, чем 2000 лет, в человечестве есть разные интерпретации этого понятия. Поэтому здесь нет формулы. В музыке, как и вообще в любых видах искусства, 2 плюс 2 не всегда равно 4. Может быть 3, может быть 5, может быть 6. Единственное, что как бы есть какой-то такой вот результат, который ты можешь наблюдать, когда приходишь либо на какую-то выставку художника, и вот ты стоишь как гипнотизм, да, вот это гипнотическое такое состояние происходит у тебя между тобой и полотном, условно, да, ты не можешь отойти. Или в контексте концерта, неважно сейчас, какой медиум. И если с тобой как-то вот это работает, где-то там, на этом пути от исполнителя до тебя, есть ответ. И этот ответ входит в тебя на уровне волн. И твою внутреннюю настройку чуть-чуть корректирует. И потом какие-то вещи тебе становятся понятными. Поэтому здесь нету формулы. Я не хотел бы даже, знаешь, говорить, что свет включается. Это очень такие пафосные, знаешь, этот самый. Когда это происходит, вот этот момент, когда ремесло становится искусством.
3: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: «Между делом» на Бизнес ФМ.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Из Артека вывезли всех детей, заявили в Минпросвещение. Часть отправили домой, часть в детские лагеря Краснодарского края. Отмечается, что ситуация с летней оздоровительной кампанией в Крыму находится на личном постоянном контроле главы ведомства Сергея Кравцова. В Севастополе организация летнего отдыха идет в штатном режиме, функционируют пришкольные и загородные лагеря, отметили в министерстве. Российские и белорусские тяжелоатлеты будут выступать на соревнованиях с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Решение принял исполком Международной федерации тяжелой атлетики. Оно касается всех возрастных категорий. Ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах. Татьяна Голикова назвала самые востребованные профессии на российском рынке труда. По словам вице-премьера, свыше 1/5 всех открытых вакансий приходится на обрабатывающую промышленность. На втором месте по числу вакансий находится сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, а также ЖКХ. В третью группу входят отрасли социальной сферы – здравоохранение, образование и социальное обслуживание. бывшая первая леди Южной Кореи.

0: Ким Гон Хи получила дополнительные 7 лет тюрьмы по обвинению в новых эпизодах коррупции, передает агентство Ренхаб. Суд признал ее виновной в получении дорогостоящих подарков в обмен на назначение на должности и деловые услуги. В апреле Ким Гон Хи уже приговорили к 4 годам тюрьмы по другому делу о манипулировании акциями и взяточничестве. Ранее ее супруг, бывший президент Республики Корея Ким Юн Соль Йон, был приговорен к пожизненному сроку за введение военного положения в декабре 2024 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ушел из жизни бывший министр обороны Сергей Иванов. В нулевых, возглавивший процесс перехода армии на контрактную основу, один из ближайших соратников Владимира Путина, он сыграл заметную роль в создании нынешней вертикали власти. Сергею Иванову было 73 года. Стоп-телега. Сторонний клиент Телеграма, набравший популярность на фоне блокировки мессенджера Павла Дурова, прекратит работу с 1 июля. Этому решению предшествовало удаление приложения из App Store. Никогда не поздно отчитаться об уборке снега. Пермские коммунальщики сделали это почти через полгода после жалобы жильцов и прислали фотографии, сделанные в июне. Случай вопиющий, но вообще такие лжеотчеты не единичны, говорят эксперты ЖКХ. В чем причина этого абсурда? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Умер бывший министр обороны Сергей Иванов. Он был одним из самых доверенных лиц Владимира Путина. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Эту информацию подтвердили и в Российском военно-историческом обществе, где Иванов был председателем попечительского совета. Сергею Иванову было 73 года.
1: Подробности.
3: Сергей Иванов родился в Ленинграде в 1953 году, окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Английский он совершенствовал в Лондоне в 1974-м, стажировался в Иллингском колледже, а в 1975-м окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске и позднее Краснознаменный институт КГБ СССР. В 1975 году Иванов пришел в управление КГБ по Ленинграду и попал в один отдел с Владимиром Путиным. Они работали вместе, потом оба ушли в разведку. Был в разведкомандировках в Финляндии и Кении. Причем в Африку его перевели, как он сам признавался, из-за того, что его раскрыл перебежчик Олег Гордеевский. В 1998 году Владимир Путин, уже возглавив ФСБ, позвал Иванова к себе заместителем. А через год, когда Путин стал премьером, Иванов получил пост секретаря Совета Безопасности. В 2001 году Иванова назначают министром обороны. После ухода с этого поста в 2007 он стал первым зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-16 годах. Последние 10 лет Иванов был спецпредставителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должностью он ушел в феврале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с поста, поэтому Владимир Путин подписал указ.
2: Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в мемуарах назвала Иванова жестким, подозрительным, но надежным. Она отмечала, он никогда не обещал того, чего не мог сделать, и был главным каналом связи между Белым домом и Кремлем. Не просто чиновник, это был интеллигент в погонах, тонкий психолог и стратег. В преддверии выборов 2008 года Сергей Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина, говорит глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
4: Во-первых, я хотел бы сказать, что это был очень образованный, интеллигентный человек, очень сильный аналитик, очень обаятельный, эмпатичный и, на мой взгляд, действительно такой вот настоящий русский офицер. Человек, который вполне мог бы стать и президентом России. В общем, ни для кого не секрет, что в 2007 году Владимир Путин делал выбор из двух кандидатур, из Иванова и Медведева. Ну и я думаю, что какое-то время, наверное, вот в период где-то с 2012 по 2016 год Сергей Иванов на посту главы администрации президента, наверное, был вторым по влиятельности человеком в этой стране.
2: Евгений Минченко, политолог. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова. Об этом сообщается на сайте Кремля. стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александра Володина запретил табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласие на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
6: Конечно, нужно всем авторам писать подробные завещания и самому решать вопрос, кому это принадлежит. Володин. Целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в Россию. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С шашкой наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа.
5: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж, и акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
7: При ревизии гражданского законодательства нужно подходить осторожностью. И я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Вот не надо его трогать.
8: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права культурным ценностям?
7: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью. А вот ее репродуцирование нет, конечно.
5: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий. Я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина, вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал «Бизнес-ФМ» режиссер Юрий Кара.
9: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус. Заодно с квартирой «Мастера и Маргариту» они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили, меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мирамакс очень хотел купить Харви Вайнштейн, присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили. Сами что-нибудь хоть сделали.
5: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
10: Помимо внутреннего законодательства, есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Как говорится, не бывает дыма без огня. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то эти объекты авторских прав.
5: Единственным возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
2: Отчет важнее логики пермских чиновников. Наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летним фото. Иван Медведев подробнее.
11: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. Наталья приложила к заявлению фото с места. О том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья. Снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
12: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
11: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
13: По существу издевательство, по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации, потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографии. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
11: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
14: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
1: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Дело вкуса. С Катей Калиной.
15: Спорт и банные ритуалы вместо поздних вечеринок и растущего в цене буквально ежеминутно алкоголя. Так, глядишь, и встретимся в глубокой старости. Рестораны нам в помощи тут. Городское кафе «Культура встречи» расшевелило классный проект в районе Мичуринского проспекта, подговорив соседей сначала вместе пробежаться по Воробьевым горам, а потом в этой же компании позавтракать. «Weekly Run Club» называется все это дело и стартует неспешным 5-километровым забегом в ближайшую субботу. На финише – кофе в культуре встречи и честно заработанная булочка или фирменный изотоник в подарок каждому, кто превозмог себя в свой выходной день. Надо сказать, что в культуре встречи приятно позавтракать не только булочкой, а по-взрослому, спортивному, полноценно. Из моих хитов – глазунья с лечо и брынзой, гречневая каша с белыми грибами и пармезаном и томаты с пряными оливками и копченым маслом в стиле Володи Чистякова. Здоровое продолжение выходных – новое летнее меню в ресторане интегративного питания «Инспира» на Льва Толстого. Здесь тоже томаты, фермерские, выращенные под Можайском в сочетании с кедровой сметаной, копченым кокосовым творогом, маслом чипотле и соусом из черного чеснока. А еще окрошка с ежовиком и конопляным паниром, свекольник с черной смородиной, а в вечернем предложении севиче из грибов уринги с клубничным майонезом и запеченный перец рамира под кедровым соусом бешамель. Мяса в «Инспира» нет, за мясом – выкуру в Романовом переулке. Там до конца июля фестиваль «Вагю». С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Телега остановилась. Сторонний клиент «Телеграмма» прекратит работу с 1 июля. Приложение обрело вирусную популярность на фоне блокировки мессенджера Дурова, а потом исчезло из App Store. Историю сервиса вспоминает Ольга Кашинская.
5: Первый вопрос, возникающий после объявления о закрытии сервиса – что это было? У телеги короткая, но насыщенная биография. Релиз приложения состоялся всего полтора года назад. На старте оно носило название «Даль» и позиционировалось как решение для жителей регионов, которые столкнулись с блокировкой Телеграма раньше остальной России. Например, Кавказа, где доступ к мессенджеру был ограничен еще в позапрошлом году. Потом маркетинг сервиса стал строиться вокруг возможности совершать звонки. Их в Телеграме ограничили летом прошлого года. Однако вместе с ростом аудитории сервиса стала появляться информация о его связях с ВК. Так, вышеупомянутые звонки через телегу шли через инфраструктуру ВКонтакте, что подтверждали бизнес-ФМ-эксперты. Разработчики мессенджера на это отвечали, что действительно используют компоненты ВК, но на коммерческих условиях. Также вопросы вызывала возможность клиента отправлять сообщения и оформлять подписки на каналы от имени пользователя без его ведома. Однако все это не помешало резкому всплеску популярности телеги на фоне фактической блокировки Telegram в России в середине марта. На пике аудитория клиента измерялась миллионами, по оценкам создателей проекта. В марте сервису даже пришлось ограничить регистрацию новых пользователей, чтобы избежать перегрузок, как сообщали в компании. Триумф, впрочем, был недолг. Вскоре после массового притока пользователей профильные издания стали публиковать сообщения о перехвате телегой трафика юзеров. Затем в дискуссию вокруг клиента включился и сам Telegram. В одном из обновлений мессенджера были добавлены специальные пометки в профилях, которые сообщали о том, что юзер использует сторонний клиент, и общение с ним может быть небезопасным. Останутся ли эти пометки после исчезновения телеги применительно к другим клиентам, пока не ясно. Завершилось все тем, что крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал телегу шпионским ПО. Это, в свою очередь, привело к удалению телеги из App Store, что стало первым таким прецедентом еще до Макса и ВК. По итогам этого удаления ФАС начала проверку в отношении Apple. Ситуация сложилась парадоксальная. Российский регулятор отстаивал доступ к стороннему клиенту мессенджера, заблокированного другим российским регулятором. Впрочем, телега как сервис вызывала вопросы с самого начала, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
16: Вообще проект достаточно странный, спорный, потому что, по сути, пользователю предлагалось промежуточное приложение, доверие к которому приравнивалось к доверию к Телеграму. И многие пользователи начинали им пользоваться, не подозревая, что это стороннее приложение. То есть такое ощущение, как будто бы люди доверяли телеге, как будто бы это Телеграм или приложение, разработанное командой Телеграма. Ну, в своем сообщении команда написала, что причина закрытия проекта регуляция, но, в общем-то, это довольно странно, потому что с их подходом добиться комплайенса было, ну, в принципе, невозможно. Изначально и так было понятно, что этот проект будет скандален. Время все проставило на свои места.
5: Создатели телеги закрытие сервиса объяснили тем, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствие действующим требованиям. Свою роль, по их словам, сыграло и удаление телеги из App Store. Платным подписчикам телеги Плюс пообещали вернуть деньги. Продолжит гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
17: В чтобы все работало, необходимо равнозначное отношение государства к всем информационным структурам. Когда от Телеграма или других заблокированных в России мессенджеров средств информационных требуют локализацию, взаимодействие, хранение персональных данных на территории России, мы понимаем, что Телега, она тоже, учитывая, что по сути является копипастом Телеграма и не может выполнить определенные там вещи, потому что их не выполняет Телеграм. И, естественно, не может полноценно подходить под безопасный государственный уровень.
5: В завершение создатели Телеги пообещали, что вернутся с новыми проектами, что вполне вероятно. Идей для сторонних клиентов в последнее время не занимать. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: В Москве в Западном Дегунино водители проявили чудеса инженерной мысли. Они установили персональные шлагбаумы на свои машиноместа. Никаких табличек или номеров, кому все это принадлежит. Просто очень длинные стрелы шлагбаума превращают обычный двор в частную стоянку, судя по размещенному в соцсетях видео, как минимум на 6 мест. Ролик набрал 1000 просмотров. Чем закончится эта дворовая революция, говорит гендиректор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская.
18: Если это в общем дворе, то установка незаконна, потому что двор является общим имуществом многоквартирного жилого дома. Но с учетом изменений, когда вышло постановление правительства Москвы о том, что территория земельного участка, которая относится к жилым домам, это примерно 1 метр от отмостки, и поэтому весь остальной участок внутри двора в том числе, он теперь будет относиться к имуществу, соответственно, города, для того, чтобы город мог системно и единообразно каким-то образом проводить в том числе обслуживание этих домов, дворов и благоустройств. Судя по всему, это электрический шлагбаум с электронным приводом, они где-то запитаны. Если он запитан, значит, кто-то должен платить за эту электроэнергию. Эту электроэнергию что, платят все остальные жильцы дома? А как насчет пожарной безопасности вот этого оборудования? На мой взгляд, конечно, вот эта установка явно нарушает права остальных собственников жилого дома. И вообще у нас индивидуальный шлагбаум, даже практики такой нет. То, что мы видим с вами на видео, это, конечно, не совсем адекватно. Это напоминает вот эти дворовые конфликты. Видимо, они нашли таким образом свою реализацию. Я бы не рекомендовала заниматься самостоятельным демонтажом. Я считаю, что объект существует на территории города, то привлекать префектуру или госинспекцию по недвижимости и управляющую компанию можно, хотя бы для того, чтобы подготовить акт незаконного установки оборудования несогласованного. Тогда префектура может внести решение о демонтаже, тогда уже заставить собственника. Если собственник не демонтирует, то, соответственно, выходит управляющая компания с экскаватором и сносит это аккуратно. Несколько лет назад также во дворах жители устанавливали столбики с цепями. Потом вот эти столбики с цепями на парковке заставили демонтировать. Вот я так полагаю, что вот эти шлагбаумы — это как раз некая более современная замена столбиком. То есть на установку одного монтажа с длиной стрелы, она тут отличается, примерно 6 метров, и получается стоимость оборудования с монтажом порядка 150 тысяч. Обычно жители договариваются. Вот это прям, видимо, какой-то совсем тяжелый случай.
2: Ирина Вишневская, гендиректор консалтинговой группы «Ирвикон». Самоуправство может обернуться не только обязательным сносом, но и штрафом. Если территория не принадлежит жильцам или не оформлена должным образом, то может применяться статья «Самовольное занятие земли». Для граждан штраф рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, минимум 5000 рублей. Мы дозвонились до префектуры Западное Дегунино, но сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Индекс Мосбиржи в пятницу поднялся на 1.5%. Но за неделю он упал на 5,6%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
19: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, даже несмотря на пятничный рост. А в пятницу индекс Московской биржи прибавил 1.5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2286 пунктов. И за неделю индекс Московской биржи обвалился на 5,6%. Но здесь фундаментально все остается на прежнем уровне. Это и геополитические риски, это санкционные риски, плюс падающая нефть и плюс растущая инфляция. Я напомню, Росстат сообщил о том, что за неделю с 16 по 22 июня инфляция выросла на 0,25%, неделя ранее росла на 0,15% и ускоряется. Годовая инфляция на 22 июня составила 5,85%. Наконец мая была 5,3%, то есть мы ушли выше верхней границы границы прогнозы Банка России по инфляции на конец года, хотя в мае находились ниже этой границы. И это все ставит под вопрос дальнейшее снижение ставки. Если Банк России и будет дальше снижать ставку, то осторожными на 25 базисных пунктов движениями. Ну и, соответственно, рынок не исключает еще и паузы в смягчении денежно-кредитной политики. Но к падению российского рынка акций присоединился и российский рубль. За неделю китайская валюта взлетела на 68 копеек. Лишь за пятницу юань прибавил 32 копейки и закрытие недели 11 рублей 49 копеек. Доллар США на международном валютном рынке превысил 79 рублей. А если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это чуть выше 78 рублей. Это все на вечер пятницы. Но здесь рынок, конечно, реагирует на падающую нефть, учитывая, что с начала недели стоимость барреля смеси Brent упала на 11%. Ормузский пролив открыт. Иран, не исключено, что будет поставлять нефти гораздо больше, чем это было до войны в Персидском заливе. Но что касается Персидского залива и Ормузского пролива, в частности, агентство Bloomberg говорит о том, что по его оценкам экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 70% до военного уровня.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Если исследование ВЦИОМ, о котором шла речь в прошлый раз, было посвящено судьбам жилого рынка в горизонте 10 лет, то первый экспертно-аналитический доклад компании «Дом.РФ. Технологии», представленный на форуме движения, назывался «Бизнес-эффекты цифровизации девелопмента». Ключевой вывод – цифровизация перестала восприниматься как самоцель, став инструментом повышения управляемости бизнеса. А экономический эффект от IT-решений часто носит значимый характер. Например, внедрение цифрового строительного контроля позволяет снизить потери от дефектов и переделок. В типовом проекте с бюджетом 4,5 миллиарда рублей экономия достигает 13-20 миллионов только за счет сокращения брака на 20-30%. Сокращение благодаря автоматизации сроков проектирования на 30 дней экономит застройщику почти 7 миллионов рублей. Кроме того, использование цифровых инструментов позволяет увеличить продаваемую площадь на 1,5-3% за счет более эффективной конфигурации, что в деньгах дает до 72 миллионов рублей чистого эффекта с одного проекта. ИИ-аналитика речи менеджеров повышает конверсию из разговора во встречу на 13% за квартал. Автоматизация бронирования и CRM-системы экономят 1 час 50 минут на одного клиента. При 1500 сделок в месяц это эквивалентно работе 10 дополнительных сотрудников, которых не нужно нанимать. В целом, как подчеркивают эксперты, цифровизация в современном ее понимании – жесткий инструмент управления издержками и сроками. Компании, которые формируют единую цифровую архитектуру, работают быстрее и прозрачнее, но ключевой вызов – человеческий фактор. Если бизнес-подразделения не готовы пользоваться системами, даже самый лучший софт эффекта не даст. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Успеть до вторника. «Бизнес.ФМ» дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в «Максе». Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на «Бизнес.ФМ». Если вы еще не подписчик, набирайте в «Максе Бизнес.ФМ» или «БФМ» любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на «Бизнес.ФМ» и только до вторника. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные, вернувшиеся в рамках обмена с Украиной, прибыли в Подмосковье. Обмен состоялся ранее в пятницу. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Освобожденные российские военные после процедуры обмена провели несколько часов в Белоруссии. Владимир Путин подписал закон, который кратно повышает налоговые пошлины для мигрантов. Пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов увеличивается до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Сбор за оформление российского гражданства вырастет 12 раз с 4200 рублей до 50 тысяч рублей. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 920 человек. Еще 3360 человек пострадали. Обновленные данные привел спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов. В ней приняли участие депутаты правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» и оппозиционный «Гахария за Грузию», сообщают местные телеканалы. Драка началась после того, как оппозиционный депутат Георгий Шарашидзе с трибуны выступил с критикой в адрес премьера Ираклия Кобахидзе. Между депутатами началась словесная перепалка, которая переросла в столкновение. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Центробанк отозвал депозитарную лицензию компании «Allure Broker», одного из старейших игроков на рынке брокерских услуг. Ему поставили в вину проведение операции в обход антисанкционных указов президента и внесение записей по бумагам задним числом, что теперь будет с активами клиентов «Allure Broker». За тяжкие преступления сажать с 12 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин публично высказался за снижение возраста уголовной ответственности для подростков, а заодно предложил ввести ее для родителей за ненадлежащее воспитание детей, чтобы те, как выразился Бастрыкин, ответили по полной программе. Дворовая революция. Жители одного из районов столицы устроили неофициальную частную парковку рядом с домом. Они отрезали часть территории под машиноместа, оградив ее персональными шлагбаумами. Есть ли у них шанс узаконить свое ноу-хау? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Один из старейших российских брокеров лишился депозитария. ЦБ аннулировал депозитарную лицензию «Allure Broker» за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. Российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. Михаил Задорожный о том, что может стоять за этой историей.
3: Компания Allure Plus, работающая под брендом Allure Broker, неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компаний, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
21: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что Allure — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения ЦБ будут несколько позже. Но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
3: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии Allure, нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%. И это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
4: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг нерезидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
3: Вспоминается дело гендиректора российского брокера Инвестиционная палата Алексея Сидушкина и главы европейского брокера Минмани Юлии Хандошко. Они, как и Allure, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Allure Plus быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория Нестратова.
6: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Просто нарушение действующего регулирования.
3: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщила о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
2: Пускай отвечают по полной программе родители. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал введение уголовной ответственности для родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме.
22: Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Я согласен. Все начинается с семьи. Но здесь сенаторы, есть депутаты. Поддержите вы нас или нет? Но я с этим согласен. Поддерживаю полностью. Пускай отвечает по полной программе.
2: Сейчас за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних предусмотрена только административная ответственность. Штраф от 500 до 5000 рублей, либо арест до 5 суток. Также, согласно КАП, родителям и другим законным представителям детей может грозить штраф от 500 до 2000 рублей за распитие несовершеннолетним алкоголя или употребление наркотиков, говорит владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
23: На родителей возложены определенные обязанности. Ребенок, у него есть основные права, которые у каждого человека есть, естественные права, которые принадлежат к всем нам с рождения. О нем должны заботиться, он должен получить образование, он должен быть сыт, обут, одет, ему не должно применяться насилие. Опять же, если это переходит в какие-то формы дозволенного, это все охватывает состав 156 статьи УК РФ. Если это не сопряжено с жестоким обращением с ребенком, за это установлена административная ответственность по КУАПу. Но это все не касается воспитания, это касается именно как ребенок себя чувствует и насколько он способен реализовать свои права. А воспитание – это специфическая функция. Сперва тогда надо, наверное, установить критерии, что есть надлежащее воспитание, что есть ненадлежащее воспитание. Мы кого растим? Какого ребенка, что он должен знать, какие стандарты поведения ему надо прививать. Это, в общем-то, вопрос, наверное, к педагогам. И пока нету какого-то легального определения вот этого надлежащего воспитания, наверное, очень сложно будет установить за это какую-либо ответственность, хоть уголовную, так и административную и любую другую.
2: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». Предложение ввести уголовную ответственность для родителей не проработано и без конкретики. Оно навредит неблагополучным семьям. Вместо помощи государство предлагает наказание, считает адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
24: Та ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, она имеет место быть. Но насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать. А за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями? этих неблагополучных, неполных семьях. Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету. Идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям. Органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Да. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
2: Татьяна Пашкевич, адвокат. Поводом для появления такой инициативы стала тревожная статистика. В прошлом году подростки совершили около 13 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, на 2 тысячи больше, чем годом ранее. С начала этого года СК уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении несовершеннолетних, включая 8 дел о нападениях на школы. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В числе ключевых нововведений – создание государственной базы IMEI-кодов. IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. Раньше его практически никто не контролировал, а теперь все данные сведут в один реестр. В нем будут два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, что ввезены нелегально или украдены. Таким устройством просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнять базу будут операторы и госорганы. Это делается для борьбы с мошенниками. Когда именно заработает новая система и как она будет применяться на практике, правительство определит отдельными нормативными актами, комментирует аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
7: Пока стоит учитывать, что только принят законодательный акт и будут к нему дополнительные разъяснения в виде приказов, распоряжений и так далее. То есть как все это будет делаться, никто не скажет сейчас конкретно. Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, на это также будет связано с госуслугами. Возможно, граждан добровольно в принудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось с регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам. Потому что у многих абонентов были с этим проблемы. Операторы напрямую говорили, что мы вам номер отключим, если вы не зарегистрируетесь. С новой инициативы будет тоже большая головная боль. В первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту и в момент формирования договора с оператором просто в салоне связи туда будет прописываться номер их телефона. То есть оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень запутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс. И, конечно же, возникает много вопросов, на которые ответ пока получить мы не можем.
2: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Что касается продаж устройств, то официальные импортеры и ранее предоставляли информацию об IMEI-кодах в рамках таможенных процедур. Для них новый порядок не создает дополнительных издержек. Регистрация в реестре осуществляется бесплатно, а устройства автоматически включаются в перечень разрешенных. Проблемы ожидают участников серого рынка. Их продукция будет внесена в стоп-лист и утратит возможность функционировать в сетях российских операторов.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
10: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой и привезет вкус Вилл Бизнес.
11: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
12: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM.
13: В истории купальник бикини.
1: Однажды летом на Business FM. Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
14: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
1: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
15: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Продолжительность жизни.
25: Одни люди легко просыпаются рано утром и быстро включаются в работу. Другие чувствуют себя живыми только ближе к вечеру. Это часто называют привычкой или ленью, но на самом деле хронотип во многом связан с биологией.
1: Журналист Алена Копылова.
25: Хронотип – это индивидуальная настройка внутренних часов организма. Они определяют, в какое время суток человеку легче просыпаться, концентрироваться, быть физически активным и засыпать. Главный регулятор этих ритмов находится в гипоталамусе. Небольшая группа нейронов получает сигналы о свете от сетчатки глаза и синхронизирует работу организма с циклом дня и ночи. Через эту систему регулируется температура тела, выработка мелатонина, кортизола и другие процессы. Но почему у одних людей эти часы сдвинуты к утру, а у других – к ночи? Один из ответов – генетика. У человека есть так называемые часовые гены. Они управляют молекулярными циклами внутри клеток, формируя 24-часовой ритм. Разные варианты этих генов могут менять фазу внутренних часов. У жаворонков пик бодрствования наступает раньше, у сов – позже. Поэтому поздняя активность у совы не всегда каприз, а отражение настройки циркадной системы. Проблема начинается тогда, когда биологические часы человека не совпадают с социальным расписанием. Это состояние называют социальным джетлагом. Организм живет в одном ритме, а график требует другого. Что с этим делать? Полностью переделать хронотип трудно, но его можно немного сдвигать. Самый сильный инструмент – это свет. Утренний яркий свет помогает внутренним часам смещаться на более раннее пробуждение. Второе – стабильный подъем. Для циркадной системы время пробуждения важнее, чем идеальное время отхода ко сну.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. В России пора выпускных старшеклассники прощаются со школой. В Санкт-Петербурге наплыв выпускников на алые паруса, в Москве эпицентр гуляний в этом году – ВДНХ. Где и как учащиеся школ отмечают выпуск в этом году, узнавала Ольга Кашинская.
26: Главный общегородской выпускной в Москве в этом году прошел на ВДНХ. До утра для выпускников работали 4 площадки с танцевальными мастер-классами, более классическими оркестровыми актерскими номерами и диджей-сетами. А на главной сцене прошел большой концерт, который длился до 4 утра. Пригласительные выпускники получали через свои школы по предварительным заявкам. Некоторые из запрошенных бизнес-ФМ родителей выпускников этот праздник и закладывали в качестве центрального события вечера, что особенно уместно на фоне и без того больших трат, связанных с выпуском, например, на репетиторов. Но традиция классических выпускных с организованной поездкой в ресторан тоже жива, и траты в таком таком случае вполне могут переваливать за 100 тысяч рублей. Продолжит маму выпускника из Москвы Елена.
5: Совместная фотосессия с учителями, с ребятами, с родителями. И потом уже на автобусах организованно все уезжают в рестораны на всю ночь гулять. Летняя веранда, достаточно большое пространство.
12: То есть только дети и учителя?
5: Да. Сами сборы — это 40 тысяч рублей. Это именно ресторан плюс последний звонок, ну, там покупка всяких шариков, ленточек, колокольчиков. Костюм, ну, вместе с рубахой, с галстуком и ботинки, ну, все это обошлось порядка 60 тысяч рублей.
12: Давно закупили?
5: Может быть, пару месяцев назад. Еще собираемся мы, родители, ну, просто уже посидеть. Я думаю, это, наверное, не входит в стоимость.
26: Один из главных символов выпуска из школы в России – праздник «Алые паруса», ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге. Кульминацией вечера традиционно становится проходящий по Неве брик и праздничный фейерверк. Именные билеты на праздник выдают только выпускникам из Петербурга и некоторых других регионов. Традиционно в преддверии праздника в интернете появляются объявления о продаже пригласительных. В прошлом году один из перекупщиков рассказывал Бизнес-ФМ, что цены на них превышают 15 тысяч рублей. Независимо от этого, в даты проведения «Алых парусов» – в этом году это 27 июня – Санкт-Петербург наполняется настроенными на гуляния выпускниками, часть из которых на Дворцовую набережную в принципе не собирается, рассказывает корреспондент новостного портала 47 News Елена Гильмшина.
16: Есть места, куда можно проникнуть и без всяких пропусков. Там просто до какого-то периода времени есть такой совершенно официальный проход, куда можно пройти и выйти на набережную, и там, собственно, находиться. Само мероприятие, оно очень быстрое. Ну, то есть стандарт, корабль проходит, ну, буквально за считанные минуты. Я точно знаю, что запретят продажу алкоголя в магазинах, близлежащих, и, по-моему, даже в городе. Поэтому индустрия баров будет работать. Потом, естественно, это места где-то на Дворцовой набережной. Там есть же просто и жилые квартиры. И люди в аренду просто сдают балконы. На крыше доступ. Это тоже бизнес для людей, которые знают, как обойти этот запрет.
26: Одним из основных бенефициаров выпускного периода традиционно становились салоны красоты. Выпускницы, получающие карт-бланш на сложно сочиненные прически и яркий макияж, часто обращались за помощью к профессионалам. Но все изменили социальные сети. Продолжит владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
17: В этом году какого-то особенного ажиотажа нет. По той статистике, которую вижу я, учитывая стоимость выпускных, это то, на чем люди будут экономить. Не обязательно идти делать какую-то дорогую прическу, купить платье, платить фотографу. Это важнее. Во-первых, есть тренд смотреть ролики в интернете, обучающие по макияжу, по прическам. Если молодые девушки сейчас сами самостоятельно могут делать себе и макияж, и прически, то какой смысл обращаться к специалистам салонов красоты? К сожалению, в этом году прогноз негатив.
26: Рост цен можно отследить на примере Всероссийского выпускного бала в Кремле. Он длится 12 часов, проходит на 5 площадках в самом центре Москвы и состоит из выступлений приглашенных артистов, собственно, бала, дискотеки и фейерверка. В этом году входной билет стоит 11,5 тысяч рублей. А 10 лет назад, в 2016 году, вход на выпускной в Кремле обошелся бы в 7 тысяч. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В Париже за сутки на фоне жары умерли более 50 человек, а за последние 2 недели в Европе погибли уже сотни людей. Континент накрыл сильнейший зной. Температура местами ушла за 40 градусов. Закрываются школы, вводятся ограничения, а жители массово раскупают вентиляторы и кондиционеры там, где они еще есть. Подробнее Олеся Савоськина.
18: В Европе жарят яичницу на подоконниках, спят в наполненных водой ваннах и в давках сметают кондиционеры. Кадры из магазинов бытовой техники уже разошлись по китайским соцсетям, где пользователи шутят, что в отличие от Европы, кондиционеры в КНР есть даже на свинофермах. А один из пользователей Reddit и вовсе превратил собственный электромобиль в домашний кондиционер. Но нынешняя волна жары все меньше напоминает интернет-мем. Париж на этой неделе пережил рекордную для июня жару – почти 41 градус. В некоторых регионах Европы температура оказалась на 15-18 градусов выше сезонной нормы. Во многих городах воздух после захода солнца не остывает ниже 20 градусов. Что сейчас происходит в Париже, рассказывает жительница французской столицы Александра Шеляхина.
19: Всем кажется, что французы очень сильно преувеличивают по поводу этой жары. Это не так. Все переживают это очень плохо, потому что в большинстве своем кондиционеров нет. Особенно в столице, потому что это запрещено. Мы не можем выводить внешнюю часть на фасады домов, поскольку это испортит визуальную картинку Парижа. Плюс это стоит очень дорого. Поскольку дома кондиционера нет, ночью я провожу под вентилятором, в душе, просыпаясь несколько раз, принимая душ холодный, иначе совсем плохо. Все спят около 4 6 часов. Некоторые компании даже предложили возможность привести детей в офис и наняли нянь. Ситуация довольно-таки критическая. В многих магазинах раскуплено, ажиотаж 100% видно. В некоторых магазинах просто стояли какие-то нереальные очереди за вентиляторами, поскольку это более доступно.
26: В Париже водитель автобуса потерял сознание за рулем и устроил аварию. В городе даже запретили распивать алкоголь на улицах, чтобы снизить риски для здоровья во время жары. С похожими проблемами столкнулась и Вена. О том, как эти дни переживает австрийская столица, рассказывает житель города Глеб.
0: Вена стала в этом году Анталией, плюс 37, влажно, душно. Я лично живу относительно в новом комплексе 2007 года постройки, и у нас кондиционеры под запретом. Комплекс сохраняется как архитектурный объект, фасад не трогать. Распространяется и на новый, и на старые здания, и на общежитие. Там особенно строго. Я человек сознательный. Вентилятор, мокрое полотенце на шее, шторы до обеда строго задернуты. У нас не найти здание, которое было бы оборудовано кондиционерами легально. Бизнес у нас в городе тоже сознательный. Лишний раз ни в кафе, ни в спортзале. Кондиционер не припомню, чтобы включали. Спасаемся как можем, ныряем в Дунай. Вода теплая, народу тьма. Может, лето я не переживу, но зато планете сделаю доброе дело.
26: По оценке экспертов, кондиционеры сегодня есть лишь примерно в каждом пятом европейском доме. В Италии и Испании ими оборудовано около половины жилья. Во Франции примерно четверть, а в Германии и Великобритании всего около 6-7% домов и квартир. На этом фоне французская сеть Carrefour всего за один день продала более 30 тысяч вентиляторов и кондиционеров. Примерно в 1000 раз больше обычного. Но одними кондиционерами ситуацию не решить, считают эксперты. Комментирует архитектор градостроитель Илья Заливухин.
3: Города проектировались под другой климат, и сейчас наблюдается потепление, и подготовить инфраструктуру города под изменяющийся климат достаточно сложно. Требуются большие вложения и время. Кондиционеры, конечно, требуют большого количества электроэнергии и плохо влияют на облик зданий. Они должны сразу устанавливаться в современных зданиях, быть центральные кондиционеры.

0: Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы Прикоп. Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото и готовился к своему первому сезону в Чикаго Буллс. Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил Adidas. В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболисты сейчас получают по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды. Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Зверски богатые. Считается, что первым, кто оставил свое состояние животным, был кардинал Ришелье. Его преосвященство обожал котов. К концу жизни у него их было 14. Кардинал ежедневно находил время для питомцев, несмотря на чрезмерную занятость. По слухам, коты спасали Ришелье от жестоких мигреней и развлекали во время мучительных простуд. Кардинал не раз говорил своему окружению, что оставит на содержание животных значительную сумму. Однако, несмотря на последнюю волю, питомцев Ришелье после его ухода предали мучительной смерти. Тогда это было в порядке вещей. Коты считались проводниками в наш мир нечистой силы. И одним из народных развлечений на ярмарках было бросать кошек в костер. Деньги, которые Ришелье оставил животным, присвоил себе его преемник, кардинал Мазарини. Зверски богатые. На Бизнес FM.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Из Артека вывезли всех детей, заявили в Минпросвещение. Часть отправили домой, часть в детские лагеря Краснодарского края. Отмечается, что ситуация с летней оздоровительной кампанией в Крыму находится на личном постоянном контроле главы ведомства Сергея Кравцова. В Севастополе организация летнего отдыха идет в штатном режиме, функционируют пришкольные и загородные лагеря, отметили в министерстве. Российские и белорусские тяжелоатлеты будут выступать на соревнованиях с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Решение принял исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики. Оно касается всех возрастных категорий. Ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах. Татьяна Голикова назвала самые востребованные профессии на российском рынке труда. По словам вице-премьера, свыше 1/5 всех открытых вакансий приходится на обрабатывающую промышленность. На втором месте по числу вакансий находится сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, а также ЖКХ. В третью группу входят отрасли социальной сферы – здравоохранение, образование и социальное обслуживание. Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи получила дополнительные 7 лет тюрьмы по обвинению в новых эпизодах коррупции, передает агентство Ренхаб. Суд признал ее виновной в получении дорогостоящих подарков в обмен на назначение на должности и деловые услуги. В апреле Ким Гон Хи уже приговорили к 4 годам тюрьмы по другому делу о манипулировании акциями и взяточничестве. Ранее ее супруг, бывший президент Республики Корея Ким Юн Соль Йон, был приговорен к пожизненному сроку за введение военного положения в декабре 2024 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ушел из жизни бывший министр обороны Сергей Иванов. В нулевых возглавивший процесс перехода армии на контрактную основу. Один из ближайших соратников.

0: советников Владимира Путина, он сыграл заметную роль в создании нынешней вертикали власти. Сергею Иванову было 73 года. Стоп-телега. Сторонний клиент Телеграма, набравший популярность на фоне блокировки мессенджера Павла Дурова, прекратит работу с 1 июля. Этому решению предшествовало удаление приложения из App Store. Никогда не поздно отчитаться об уборке снега. Пермские коммунальщики сделали это почти через полгода после жалобы жильцов и прислали фотографии, сделанные в июне. Случай вопиющий, но вообще такие лжеотчеты не единичны, говорят эксперты ЖКХ. В чем причина этого абсурда? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Умер бывший министр обороны Сергей Иванов. Он был одним из самых доверенных лиц Владимира Путина. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Эту информацию подтвердили и в Российском военно-историческом обществе, где Иванов был председателем попечительского совета. Сергею Иванову было 73 года.
1: Подробности.
2: Сергей Иванов родился в Ленинграде в 1953 году, окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Английский он совершенствовал в Лондоне в 1974-м, стажировался в Иллингском колледже, а в 1975-м окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске и позднее Краснознаменный институт КГБ СССР. В 1975 году Иванов пришел в управление КГБ по Ленинграду и попал в один отдел с Владимиром Путиным. Они работали вместе, потом оба ушли в разведку. Был в разведкомандировках в Финляндии и Кении. Причем в Африку его перевели, как он сам признавался, из-за того, что его раскрыл перебежчик Олег Гордеевский. В 1998 году Владимир Путин, уже возглавив ФСБ, позвал Иванова к себе заместителем. А через год, когда Путин стал премьером, Иванов получил пост секретаря Совета Безопасности. В 2001 году Иванова назначают министром обороны. После ухода с этого поста в 2007 он стал первым зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-16 годах. Последние 10 лет Иванов был спецпредставителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должностью он ушел в феврале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с поста, поэтому Владимир Путин подписал указ.
0: Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в мемуарах назвала Иванова жестким, подозрительным, но надежным. Она отмечала, он никогда не обещал того, чего не мог сделать, и был главным каналом связи между Белым домом и Кремлем. Не просто чиновник, это был интеллигент в погонах, тонкий психолог и стратег. В преддверии выборов 2008 года Сергей Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина, говорит глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
3: Во-первых, я хотел бы сказать, что это был очень образованный, интеллигентный человек, очень сильный аналитик, очень обаятельный, эмпатичный и, на мой взгляд, действительно такой вот настоящий русский офицер. Человек, который вполне мог бы стать и президентом России. В общем, ни для кого не секрет, что в 2007 году Владимир Путин делал выбор из двух кандидатур, из Иванова и Медведева. Ну и я думаю, что какое-то время, наверное, вот в период где-то 2012 по 2016 год Сергей Иванов на посту главы администрации президента, наверное, был вторым по влиятельности человеком в этой стране.
0: Евгений Минченко, политолог. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова. Об этом сообщается на сайте Кремля. Стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александра Володина запретил табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласия на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
5: Конечно, нужно всем авторам писать подробные завещания и самому решать вопрос, кому это принадлежит. Володин. Целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в Россию. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С Сашкой наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа, это мой труд.
4: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж, и акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
6: При ревизии гражданского законодательства нужно подходить осторожностью. И я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Вот не надо его трогать.
7: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права к культурным ценностям?
6: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью. А вот ее репродуцирование нет, конечно.
4: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий. Я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина, вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал «Бизнес-ФМ» режиссер Юрий Кара.
8: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус. Заодно с квартирой «Мастер и Маргарита» они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили, меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мирамакс очень хотел купить Харви Вайнштейн, присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили, сами что-нибудь хоть сделали.
4: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
9: Помимо внутреннего законодательства, есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Как говорится, не бывает дыма без огня. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
4: Единственным возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
0: Отчет важнее логики пермских чиновников. Наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летним фото. Иван Медведев подробнее.
10: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. Наталья приложила к заявлению фото с места. О том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья. Снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
11: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
10: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
12: По существу издевательство, по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации, потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографий. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
10: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Trendy.rf.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Где участок выбрать?
19: Какой фундамент?
18: Какой кирпич?
19: Сколько это вообще стоит?
20: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
21: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
22: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
23: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
24: Успеть за 10 секунд на Business FM.
25: Приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих.
26: Судьба наследства на Business FM.
27: Классики в праве. Право на будущие шедевры.
28: Антон Павлович умер в 1904 году. А общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
29: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
28: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры.
27: Классики в праве на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Телега остановилась. Сторонний клиент Телеграма прекратит работу с 1 июля. Приложение обрело вирусную популярность на фоне блокировки мессенджера Дурова, а потом исчезло из App Store. Историю сервиса вспоминает Ольга Кашинская.
2: Первый вопрос, возникающий после объявления о закрытии сервиса – что это было? У телеги короткая, но насыщенная биография. Релиз приложения состоялся всего 1.5 года назад. На старте оно носило название «Даль» и позиционировалось как решение для жителей регионов, которые столкнулись с блокировкой Телеграма раньше остальной России. Например, Кавказа, где доступ к мессенджеру был ограничен еще в позапрошлом году. Потом маркетинг сервиса стал строиться вокруг возможности совершать звонки. Их в Телеграме ограничили летом прошлого года. Однако вместе с ростом аудитории сервиса стала появляться информация о его связях с ВК. Так, вышеупомянутые звонки через телегу шли через инфраструктуру ВКонтакте, что подтверждали бизнес-ФМ-эксперты. Разработчики мессенджера на это отвечали, что действительно используют компоненты ВК, но на коммерческих условиях. Также вопросы вызывала возможность клиента отправлять сообщения и оформлять подписки на каналы от имени пользователя без его ведома. Однако все это не помешало резкому всплеску популярности телеги на фоне фактической блокировки Telegram в России в середине марта. На пике аудитория клиента измерялась миллионами, по оценкам создателей проекта. В марте сервису даже пришлось ограничить регистрацию новых пользователей, чтобы избежать перегрузок, как сообщали в компании. Триумф, впрочем, был недолог. Вскоре после массового притока пользователей профильные издания стали публиковать сообщения о перехвате телегой трафика юзеров. Затем в дискуссию вокруг клиента включился и сам Telegram. В одном из обновлений мессенджера были добавлены специальные пометки в профилях, которые сообщали о том, что юзер использует сторонний клиент, и общение с ним может быть небезопасным. Останутся ли эти пометки после исчезновения телеги применительно к другим клиентам, пока не ясно. Завершилось все тем, что крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал телегу шпионским ПО. Это, в свою очередь, привело к удалению телеги из App Store, что стало первым таким прецедентом еще до Макса и ВК. По итогам этого удаления ФАС начала проверку в отношении Apple. Ситуация сложилась парадоксальная. Российский регулятор отстаивал доступ к стороннему клиенту мессенджера, заблокированного другим российским регулятором. Впрочем, телега как сервис вызывала вопросы с самого начала, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT, Евгений Царев.
3: Вообще проект достаточно странный, спорный, потому что, по сути, пользователю предлагалось промежуточное приложение, доверие к которому приравнивалось к доверию к Телеграму. И многие пользователи начинали им пользоваться, не подозревая, что это стороннее приложение. То есть такое ощущение, как будто бы люди доверяли телеге, как будто бы это Телеграм или приложение, разработанное командой Телеграма. Ну, в своем сообщении команда написала, что причина закрытия проекта регуляция, но, в общем-то, это довольно странно, потому что с их подходом добиться комплайнса было, ну, в принципе, невозможно. Изначально и так было понятно, что этот проект будет скандален. Время все проставило на свои места.
2: Создатели телеги закрытие сервиса объяснили тем, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствие действующим требованиям. Свою роль, по их словам, сыграло и удаление телеги из App Store. Платным подписчикам телеги Плюс пообещали вернуть деньги. Продолжит гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
4: В чтобы все работало, необходимо равнозначное отношение государства к всем информационным структурам. Когда от Телеграма или других заблокированных в России мессенджеров средств информационных требуют локализацию, взаимодействие, хранение персональных данных на территории России. Ну, мы понимаем, что Телега, она тоже, учитывая, что по сути является копипастом Телеграма и не может выполнить определенные там вещи, потому что их не выполняет Телеграм. И, естественно, не может полноценно подходить под безопасный государственный уровень.
2: В завершение создатели Телеги пообещали, что вернутся с новыми проектами, что вполне вероятно. Идей для сторонних клиентов в последнее время не занимать. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: В Москве, в Западном Дегунино, водители проявили чудеса инженерной мысли. Они установили персональные шлагбаумы на свои машиноместа. Никаких табличек или номеров, кому все это принадлежит. Просто очень длинные стрелы шлагбаума превращают обычный двор в частную стоянку, судя по размещенному в соцсетях видео, как минимум на 6 мест. Ролик набрал 1000 просмотров. Чем закончится эта дворовая революция, говорит гендиректор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская.
5: Если это в общем дворе, то установка незаконна, потому что двор является общим имуществом многоквартирного жилого дома. Но с учетом изменений, когда вышло постановление правительства Москвы о том, что территория земельного участка, которая относится к жилым домам, это примерно 1 метр от отмостки, и поэтому весь остальной участок внутри двора в том числе, он теперь будет относиться к имуществу, соответственно, города, для того, чтобы город мог системно и единообразно каким-то образом проводить в том числе обслуживание этих домов, дворов и благоустройств. Судя по всему, это электрический шлагбаум с электронным приводом, они где-то запитаны. Если он запитан, значит, кто-то должен платить за эту электроэнергию. Эту электроэнергию что, платят все остальные жильцы дома? А как насчет пожарной безопасности вот этого оборудования? На мой взгляд, конечно, вот эта установка явно нарушает права остальных собственников жилого дома. И вообще у нас индивидуальный шлагбаум, даже практики такой нет. То, что мы видим с вами на видео, это, конечно, не совсем адекватно. Это напоминает вот эти дворовые конфликты. Ну, видимо, они нашли таким образом свою реализацию. Я бы не рекомендовала заниматься самостоятельным демонтажом. Я считаю, что объект существует на территории города, то привлекать префектуру или госинспекцию по недвижимости и управляющую компанию можно, хотя бы для того, чтобы подготовить акт незаконного установки оборудования несогласованного. Тогда префектура может внести решение о демонтаже, тогда уже заставить собственника. Если собственник не демонтирует, то, соответственно, выходит управляющая компания с экскаватором и сносит это аккуратно. Несколько лет назад также во дворах жители устанавливали столбики с цепями. Вот потом вот эти столбики с цепями на парковке заставили демонтировать. Вот я так полагаю, что вот эти шлагбаумы — это как раз некая более современная замена столбиком. То есть на установку одного монтажа с длиной стрелы, она тут отличается, примерно 6 метров, и получается стоимость оборудования с монтажом порядка 150 тысяч. Обычно жители договариваются. Вот это прям, видимо, какой-то совсем тяжелый случай.
0: Ирина Вишневская, гендиректор консалтинговой группы «Ирвикон». Самоуправство может обернуться не только обязательным сносом, но и штрафом. Если территория не принадлежит жильцам или не оформлена должным образом, то может применяться статья «Самовольное занятие земли». Для граждан штраф рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, минимум 5000 рублей. Мы дозвонились до префектуры Западное Дегунино, но сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Индекс Мосбиржи в пятницу поднялся на 1.5%. Но за неделю он упал на 5,6%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
6: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, даже несмотря на пятничный рост. А в пятницу индекс Московской биржи прибавил 1.5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2286 пунктов. И за неделю индекс Московской биржи обвалился на 5,6%. Но здесь фундаментально все остается на прежнем уровне. Это и геополитические риски, это санкционные риски, плюс падающая нефть и плюс растущая инфляция. Я напомню, Росстат сообщил о том, что за неделю с 16 по 22 июня инфляция выросла на 0,25%, неделя ранее росла на 0,15% и ускоряется. Годовая инфляция на 22 июня составила 0,85%. Наконец мая была 0,3%, то есть мы ушли выше верхней границы границы прогнозы Банка России по инфляции на конец года, хотя в мае находились ниже этой границы. И это все ставит под вопрос дальнейшее снижение ставки. Если Банк России и будет дальше снижать ставку, то осторожными на 25 базисных пунктов движениями. Ну и, соответственно, рынок не исключает еще и паузы в смягчении денежно-кредитной политики. Но к падению российского рынка акций присоединился и российский рубль. За неделю китайская валюта взлетела на 68 копеек. Лишь за пятницу юань прибавил 32 копейки и закрытие недели 11 рублей 49 копеек. Доллар США на международном валютном рынке превысил 79 рублей. А если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это чуть выше 78 рублей. Это все на вечер пятницы. Но здесь рынок, конечно, реагирует на падающую нефть, учитывая, что с начала недели стоимость барреля смеси Brent упала на 11%. Ормузский пролив открыт. Иран, не исключено, что будет поставлять нефти гораздо больше, чем это было до войны в Персидском заливе. Но что касается Персидского залива и Ормузского пролива, в частности, агентство Bloomberg говорит о том, что по его оценкам экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 70% до военного уровня.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Toyota. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда.
7: Вторая попытка на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
8: Музыканту известны ингредиенты и способы соединения нот и чувств, но при этом музыка может не родиться. Так говорит мой собеседник Риат Мамадов, композитор и музыкант. Может получиться, но не случиться. Вот мне очень нравится это выражение, забираю его себе.
9: Я тебе обманусь и скажу, что я не знаю как. Конечно, ты знаешь какие-то ингредиенты, что с чем смешать, как подать и так далее, да? И ты даже можешь разбираться на молекулярном уровне, но это не дает тебе гарантий. Я однажды делал транскрипцию музыки Баха, и я сделал ее по законам джазовой гармонии. Сохранив форму вот этой части, я сейчас говорю о партите до минорной, я сохранил движение мелодии и ее гармонизацию, да? Все сделал аккуратно, но играть не получилось. Соло не получалось там. Потому что иногда нужно с другой стороны посмотреть на пьесу. И когда я понял, что, в принципе, как это должно быть, пришлось все это дело порвать, выбросить и заново написать, какие-то законы нарушить, но во имя какой-то вот определенной цели. У тебя может быть идеальная консистенция ингредиентов, но не то, что ты как бы вот хотел, чувствовал, там, представлял. Поэтому это всегда, ты находишься всегда на грани, и вот так вот аккуратненько идешь.
8: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные, вернувшиеся в рамках обмена с Украиной, прибыли в Подмосковье. Обмен состоялся ранее в пятницу. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Освобожденные российские военные после процедуры обмена провели несколько часов в Белоруссии. Владимир Путин подписал закон, который кратно повышает налоговые пошлины для мигрантов. Пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов увеличивается до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Сбор за оформление российского гражданства вырастет 12 раз с 4200 рублей до 50 тысяч рублей. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 920 человек. Еще 3360 человек пострадали. Обновленные данные привел спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов. В ней приняли участие депутаты правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» и оппозиционный «Гахария за Грузию», сообщают местные телеканалы. Драка началась после того, как оппозиционный депутат Георгий Шарашидзе с трибуны выступил с критикой в адрес премьера Ираклия Кобахидзе. Между депутатами началась словесная перепалка, которая переросла в столкновение. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Центробанк отозвал депозитарную лицензию компании «Allure Broker», одного из старейших игроков на рынке брокерских услуг. Ему поставили в вину проведение операции в обход антисанкционных указов президента и внесение записей по бумагам задним числом, что теперь будет с активами клиентов «Allure Broker». За тяжкие преступления сажать с 12 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин публично высказался за снижение возраста уголовной ответственности для подростков, а заодно предложил ввести ее для родителей за ненадлежащее воспитание детей, чтобы те, как выразился Бастрыкин, ответили по полной программе. Дворовая революция. Жители одного из районов столицы устроили неофициальную частную парковку рядом с домом. Они отрезали часть территории под машины места, оградив ее персональными шлагбаумами. Есть ли у них шанс узаконить свое ноу-хау? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Один из старейших российских брокеров лишился депозитария. ЦБ аннулировал депозитарную лицензию «Allure Broker» за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. Российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. Михаил Задорожный о том, что может стоять за этой историей.
11: Компания «Allure Plus», работающая под брендом «Allure Broker», неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компании, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
12: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что «Allure» — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения ЦБ будут несколько позже. Но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
11: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии «Allure», нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%. И это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
13: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг нерезидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
11: Вспоминается дело гендиректора российского брокера Инвестиционная палата Алексея Сидушкина и главы европейского брокера Минмани Юлии Хандошко. Они, как и Allure, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Allure Plus быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория Нестратова.
14: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Это просто нарушение действующего регулирования.
11: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщила о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: Пускай отвечают по полной программе родители. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал введение уголовной ответственности для родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме.
15: Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Я согласен. Все начинается с семьи. Но здесь сенаторы, есть депутаты. Поддержите вы нас или нет? Но я с этим согласен. Поддерживаю полностью. Пускай отвечает по полной программе.
0: Сейчас за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних предусмотрена только административная ответственность. Штраф от 500 до 5000 рублей, либо арест до 5 суток. Также, согласно КАП, родителям и другим законным представителям детей может грозить штраф от 500 до 2000 рублей за распитие несовершеннолетним алкоголя или употребление наркотиков, говорит владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
16: На родителей возложены определенные обязанности. Ребенок, у него есть основные права, которые у каждого человека есть, естественные права, которые принадлежат все нам с рождения. О нем должны заботиться, он должен получить образование, он должен быть сыт, обут, одет, ему не должно применяться насилие. Опять же, если это переходит в какие-то формы дозволенного, это все охватывает состав 156 статьи УК РФ. Если это не сопряжено с жестоким обращением с ребенком, за это установлена административная ответственность по КУАПу. Но это все не касается воспитания, это касается именно как ребенок себя чувствует и насколько он способен реализовать свои права. А воспитание — это специфическая функция. Сперва тогда надо, наверное, установить критерии, что есть надлежащее воспитание, что есть ненадлежащее воспитание. Мы кого растим? Какого ребенка, что он должен знать, какие стандарты поведения ему надо прививать. Это, в общем-то, вопрос, наверное, к педагогам. И пока нету какого-то легального определения вот этого надлежащего воспитания, наверное, очень сложно будет установить за это какую-либо ответственность, хоть уголовную, так и административную и любую другую.
0: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». Предложение ввести уголовную ответственность для родителей не проработано и без конкретики. Оно навредит неблагополучным семьям. Вместо помощи государство предлагает наказание, считает адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
17: Та ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, она имеет место быть. Но насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать. А за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями? семьях, неблагополучных, неполных семьях. Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету, идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям. Органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Mm-hmm. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
0: Татьяна Пашкевич, адвокат. Поводом для появления такой инициативы стала тревожная статистика. В прошлом году подростки совершили около 13 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, на 2 тысячи больше, чем годом ранее. С начала этого года СК уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении несовершеннолетних, включая 8 дел о нападениях на школы. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В числе ключевых нововведений – создание государственной базы IMEI-кодов. IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. Раньше его практически никто не контролировал, а теперь все данные сведут в один реестр. В нем будут два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, что ввезены нелегально или украдены. Таким устройством просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнять базу будут операторы и госорганы. Это делается для борьбы с мошенниками. Когда именно заработает новая система и как она будет применяться на практике, правительство определит отдельными нормативными актами, комментирует аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
18: Пока стоит учитывать, что только принят законодательный акт и будут к нему дополнительные разъяснения в виде приказов, распоряжений и так далее. То есть как все это будет делаться, никто не скажет сейчас конкретно. Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, это также будет связано с госуслугами. Возможно, граждан добровольно в принудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось с регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам. Потому что у многих абонентов были с этим проблемы. Операторы напрямую говорили, что мы вам номер отключим, если вы не зарегистрируетесь. Новые инициативы будут тоже большая головная боль. В первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту и в момент формирования договора с оператором просто в салоне связи туда будет прописываться номер их телефона. То есть оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень запутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс. И, конечно же, возникает много вопросов, на которые ответ пока получить мы не можем.
0: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Что касается продаж устройств, то официальные импортеры и ранее предоставляли информацию об IMEI-кодах в рамках таможенных процедур. Для них новый порядок не создает дополнительных издержек. Регистрация в реестре осуществляется бесплатно, а устройства автоматически включаются в перечень разрешенных. Проблемы ожидают участников серого рынка. Их продукция будет внесена в стоп-лист и утратит возможность функционировать в сетях российских операторов.
19: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Не хочется акцентировать, но первый месяц лета скоро заканчивается. Черешня, клубника, жимолость и абрикосы – июньские дары. Горстями их за обе щеки. Впрочем, поводы изменить рынку сезонных продуктов с ресторанами тоже есть. В Саврас, например, на этой неделе в гости к бренд-шефу Александру Лебедеву прилетает его друг, мишленовский повар из Аргентины и Коста-Рики Дэйв Суоди. В московском ужине из пяти подач – русские продукты и латиноамериканские техники. А в пятницу в Саврасе вторая вечеринка серии «Гастроденс» с диджей-сетом создателя фестивального движения «Ради мира и любви» Егора Кондюрина и коктейлями, в том числе безалкогольными, Вася Жеглова. Короче, Саврас становится заметным участником столичной светско-гастрономической жизни. Джузеппе Дави, бренд-шеф Буона и Батлера, возобновляет свои авторские бранчи под крышей сталинской высотки на Кутузовском. В конце каждого месяца он собирает гостей на свои ужины-оды сезонным итальянским продуктом. В ближайшее воскресенье это будут сицилийские лимоны. В Батлере тем временем появились холодные чаи и тизаны, которыми в жару прекрасным образом замещается просекко. Зеленым чаем с алоэ, яблоком и лаймом, например, или черным с ароматом карамели и табака. Ну и Great Selection Guide Саши Сысоева продолжает промоутировать рецепты великих поваров-иностранцев в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. 30 ресторанов-участников уже присоединились к проекту. Обращайте внимание на специальные вкладки в меню. В рамках него же можно было очень по-ресторанному провести время в Сапсанах во время МЭФа. С вами была Катя Калина.
24: Дело вкуса на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. И прямо сейчас строго по делу гость Business FM, руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана Илья Родионов.
24: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
20: Здравствуйте, у нас в студии Илья Родионов, руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и Института автоматики имени Духова. И он здесь сегодня, потому что в Quantum Park заработал первый в России технологический комплекс, в котором можно серийно, и это уже делается, серийно производить или, как вы говорите, выращивать первые совершенно российские фотонные чипы. Да?
21: Да, я бы сказал, что мы сегодня открыли возможность для российских пользователей изготавливать фотонные интегральные схемы на пластинах на базе нитрида кремния. Это действительно первые запуски в России.
20: Сейчас мы чуть-чуть непонятные слова постараемся опустить. А теперь все-таки, почему вообще фотонные чипы? Что это значит? Не только в России, а вообще в мире. В дальнейшем, в научной литературе об этом уже несколько лет пишут как о новом этапе вычислительной техники. Она не электронная. Это не новый этап электроники, это другой этап вычислительной техники.
21: Да, безусловно. Фотоника — это вообще наука и технология о том, как управлять светом. Причем за последние 5-10, наверное, лет в мире люди перешли от управления в принципе светом до возможности управления даже отдельными фотонами. И делается это как раз вот на небольших чипах. Нам всем с вами известны технологии оптики. Мы их используем, это очки, микроскопы, различные устройства, которые используют преобразование света и управление им. Так вот, много лет назад, еще в 87 году, люди в Bell's Lab придумали, как сделать и миниатюризировать эти устройства. Как на один небольшой чип размером с монету в 1 рубль разместить много оптических элементов и управлять светом непосредственно на этом чипе. Вот тогда это началось, но как и с электронными технологиями, кстати, в полупроводниковых технологиях, мы с вами проводим вычисления и вообще проводим обработку информации с использованием методами управления электронами. Здесь мы переходим к тому, что мы можем проводить операции обработки информации, передачи информации и сбора и аналитики информации с помощью света, с помощью отдельных частичек света, фотонов, поэтому называется фотоников.
20: Но мы сейчас именно о фотонном чипе говорим. Для многих это, так сказать, журнал «Наука и жизнь», но если суммировать коротко, то на этих физических принципах, не на электроне, а на фотоне, чипы могут вычислять гораздо быстрее и, что самое главное, на порядки, даже не на один, более энергосберегающий, потому что все мы знаем, во что упираются сейчас все дата-центры, которые работают на традиционной электронике.
21: Причем я бы добавил, что, как мы говорим, не только вычисления. Вычисления, новые биотехнологии, технологии обработки информации, это и 5, и 6G. И еще немаловажный момент, что, конечно, мы говорим о гибридных системах, когда фотонные интегральные схемы или фотоника работают бок о бок с электроникой, потому что друг без друга они в полноценном смысле обработки информации, конечно, работать не могут. Но это действительно прорывная новая технология. За последние 5-10 лет в мире мы видим стремительное развитие технологий именно интегральной фотоники, когда мы все это помещаем на чип, как в области автономного транспорта, это будущее системы развития лидарных систем, радарных систем, которые позволят нам управлять роботизированными различными системами, автономными роботами, так и в области обработки информации, причем как классической обработки информации, я имею в виду классической фотонной, она совсем не классическая, такие вычислители только появляются, но так и в области квантовых технологий, где фотонная платформа или вот эти вот чипы фотоны являются одной из передовых платформ для квантовой обработки информации.
20: Вы сейчас говорите о фотонных чипах как уже о состоявшейся реальности, в то время как, я уверен, подавляющее большинство наших слушателей и всех людей вообще впервые об этом слышат. Или это уже существующее изделие, которое уже применяется где-то, где?
21: Смотрите, это надо, наверное, разделить на две такие пороговые составляющие, потому что интегральная фотоника и фотонные чипы — это давно реальность в технологиях передачи информации.
20: Оптиковолокно.
21: Оптиковолокно — все, что мы с вами имеем для передачи информации с материка на материк или для быстрой вот такой передачи информации — это все технологии трансиверов, которые используются давно.
20: Это тоже фотоника.
21: Это тоже фотоника.
20: Но это была передача информации.
21: Но это была передача. Да. Сейчас мы подошли вплотную, появились первые образцы на рынке уже даже, я бы сказал, которые позволяют обрабатывать информацию как с точки зрения вычислений, так и с точки зрения, например, технологии расшифровки ДНК, в которых также используются фотонные интегральные схемы. То есть одни из последних секвенаторов, например, ДНК, используют именно вот эти фотонные чипы для того, чтобы существенным образом расширить возможности геномных технологий, возможность расшифровки, например, ДНК человека за очень короткое время. Это все стало возможно благодаря фотонным новым технологиям.
20: Если коротко и наиболее понятно сформулировать, чем фотонный чип отличается от... Извините, что я слово «чип» использую, как общепонятное. Чем фотонный чип отличается от электронного?
21: Если мы с вами говорим про электронные чипы, и процессоры классические, полупроводниковые, то основным элементом в них являются транзисторы или устройства, которые позволяют либо останавливать ток, либо давать ему возможность проходить через это устройство. То есть нолик и единичка, к которым мы все привыкли.
20: Двоичный код.
21: Двоичный код. Действительно, приборы очень маленькие, технологии мы знаем 2 нанометра, 1,5 нанометра. Кстати, вы знаете, да, что физические размеры этих устройств, технологий 2 нанометра, все равно до сих пор остаются на уровне 15-20 нанометров. И это есть то ограничение технологии, которое нам некоторым образом замедляет темпы роста производительности и снижения энергопотребления в электронных микросхемах. В фотонике и в фотонных чипах основными элементами для управления света являются совсем принципиально физически другие элементы. Это устройства типа интерферометров макзендеровских, начинаю непонятными словами говорить. То есть устройство, которое либо позволяет свету проходить через волновод на чипе, либо останавливает его. Тоже получается логический элемент, ноль или единичка. Либо свет есть, либо его нет. Но отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть также на порядке снижено. Мы практически не греем с вами устройство.
20: Потому что свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
21: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
20: И суммируя, фотонный чип быстрее производит операции вычислительные и гораздо энергоэффективнее, что да. Сейчас, собственно, и стало стенкой для дальнейшего развития вот этих мегавычислительных мощностей, которых требует искусственный интеллект. Поэтому это уже мнение общее, да, что фотонные чипы заменят со временем, по крайней мере, в очень значительных функциях, транзисторные и микроэлектронные.
21: Как уже сказал ранее, конечно, не заменят. Они встанут рядом и начнут помогать. Это все равно будут гибридные системы, на наш взгляд. То есть это совместная работа классических и фотонных сопроцессоров или процессоров и сопроцессоров в гибридной вычислительной системе. Когда мы с вами сможем часть задач, например, общеизвестно, что задача перемножения матрицы просто на матрицу крайне сложная.
20: Собственно, это и есть основа искусственного интеллекта.
21: Основа, основной части алгоритмов обучения модели, да, она крайне сложна, и время затрат.

0: прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
2: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
3: Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ».
4: Средство БАД превратился спустя столетия. Сегодня он в несколько десятков раз дешевле доллара США.
3: Валюты на «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Из Артека вывезли всех детей, заявили в Минпросвещение. Часть отправили домой, часть в детские лагеря Краснодарского края. Отмечается, что ситуация с летней оздоровительной кампанией в Крыму находится на личном постоянном контроле главы ведомства Сергея Кравцова. В Севастополе организация летнего отдыха идет в штатном режиме, функционируют пришкольные и загородные лагеря, отметили в министерстве. Российские и белорусские тяжелоатлеты будут выступать на соревнованиях с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Решение принял исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики. Оно касается всех возрастных категорий. Ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах. Татьяна Голикова назвала самые востребованные профессии на российском рынке труда. По словам вице-премьера, свыше 1/5 всех открытых вакансий приходится на обрабатывающую промышленность. На втором месте по числу вакансий находится сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, а также ЖКХ. В третью группу входят отрасли социальной сферы – здравоохранение, образование и социальное обслуживание. Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи получила дополнительные 7 лет тюрьмы по обвинению в новых эпизодах коррупции, передает агентство Ренхаб. Суд признал ее виновной в получении дорогостоящих подарков в обмен на назначение на должности и деловые услуги. В апреле Ким Гон Хи уже приговорили к 4 годам тюрьмы по другому делу о манипулировании акциями и взяточничестве. Ранее ее супруг, бывший президент Республики Корея Ким Юн Соль Йон, был приговорен к пожизненному сроку за введение военного положения в декабре 2024 года. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ушел из жизни бывший министр обороны Сергей Иванов. В нулевых, возглавивший процесс перехода армии на контрактную основу, один из ближайших соратников Владимира Путина, он сыграл заметную роль в создании нынешней вертикали власти. Сергею Иванову было 73 года. Стоп-телега. Сторонний клиент Телеграма, набравший популярность на фоне блокировки мессенджера Павла Дурова, прекратит работу с 1 июля. Этому решению предшествовало удаление приложения из App Store. Никогда не поздно отчитаться об уборке снега. Пермские коммунальщики сделали это почти через полгода после жалобы жильцов и прислали фотографии, сделанные в июне. Случай вопиющий, но вообще такие лжеотчеты не единичны, говорят эксперты ЖКХ. В чем причина этого абсурда? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес ФМ», руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов.
3: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.

0: нашей стране и, собственно, к тому технологическому комплексу, который создан в квантум-парке, которым вы руководите. Все последние годы, когда здесь на Business FM мы со специалистами пытались понять, как нам быть без иностранных чипов, как нам быть без иностранных литографов. И они говорили, вот там нам сложно догонять, мы далеко отстали. Но в процессорах на новых физических принципах, на именно профотонику, у нас есть шанс оказаться среди лидеров и пионеров. Расскажите, пожалуйста, где мы находимся, и расскажите о том, что создано вами сейчас.
1: Вы знаете, наша команда преимущественно сфокусирована на развитии именно технологий фотонных чипов, фотонных интегральных схем. Мы действительно занимаемся разработкой и устройств на базе этих технологий, но все-таки сегодня мы видим в своей миссии обеспечить наши ведущие команды доступом к самым передовым технологиям фотонных чипов, которые существуют в мире. И вот за последние 10 лет назад мы построили этот технологический центр. Это действительно дорогая инициатива. В центр вложено уже несколько миллиардов рублей. И вот тот кластер, который мы сейчас построили, благодаря правительству Российской Федерации и, конечно, правительству Москвы, этот центр позволяет нам и позволит при его оснащении масштабировать эти технологии и сделать их абсолютно доступными как для исследований, так и для серийного изготовления фотонных чипов в интересах различных наших крупных заказчиков. Что сегодня в мире? По ключевым параметрам основной элементной базы фотонных чипов мы сегодня можем конкурировать с самыми ведущими, даже не производственными, а исследовательскими фабами, которые есть в мире. А их всего можно перечислить на пальцах одной руки. И мы входим сегодня в эту топовую команду, которая может... Но очень важно научиться эти технологии теперь переводить в приборы, в устройства, в те самые сопроцессоры, которые вы только что упомянули, для ЦОДов и компьютеров для искусственного интеллекта, чтобы не упустить вот эту возможность двигаться таким же стремительным темпом, как сейчас развивается в мире. Мы обеспечили эту возможность, и сегодня вот в этом запуске, вы, наверное, знаете, что Бауманка весной, наверное, да, мы в апреле, по-моему, объявили о том, что мы запускаем первый бесплатный пилотный запуск изготовления вот таких фотонных чипов на общих пластинах для заказчиков из России. Получили довольно большое количество заказов, больше 45 организаций обратились к нам, и вот этим летом, уже в конце июля, наверное, мы планируем передать первую партию всем нашим заказчикам. Это десятки различных типов устройств. И миссия мы видим здесь в том, чтобы дать возможность ведущим командам развивать свои компетенции в этой стремительно развивающейся области.
0: А почему надо изготавливать разные фотонные чипы? Вот NVIDIA штампует определенных 3 типа, может, 4. А вы говорите, что тут для каждого заказчика какой-то шить свой фотонный чип. Почему так? С фотонными чипами, что каждому свой. Ну, если не секрет, кто же все-таки заказчики, которым есть во что вставить фотонный чип?
1: Разделим вопрос. Почему разные? Ну, потому что та модель пилотного запуска с разными проектами, расположенными на одной пластине, которую мы предлагаем, она вообще в мире принята в электронике. Когда идет исследовательский процесс, вам нужно делать много разных попыток для того, чтобы оптимизировать ваше устройство, для того, чтобы добиться на нем хороших параметров.
0: Потом когда-нибудь все унифицируется.
1: Для того, чтобы потом перевести в серию тот образец, который будет хороший, который будет работать лучше всех остальных.
0: И востребован в массовом продукте.
1: В массовом продукте. То есть это первая стадия прототипирования реальных макетов, в которых вы получаете готовое работающее устройство, и которое вы дальше можете масштабировать. Почему разные? Ну, потому что даже в тех заказах, которые мы сегодня получили от наших российских ведущих команд, мы видим разные направления исследований, да, то есть люди какие-то занимаются направлением вычислений, кто-то занимается автономным транспортом, кто-то занимается биотехнологиями, и мы на одной пластине изготавливаем все эти типы устройств и разным направлениям науки и разработок в нашей стране даем возможность фотонику внедрить в их областях.
0: То есть это пока работа под индивидуальные процессоры, которые решают такие научно-технические задачи. Ну, я не ошибусь, если скажу, что российский суперкомпьютер захочет иметь фотонный чип.
1: Я практически уверен в том, что российские суперкомпьютеры и ведущие, и разработчики захотят иметь у себя в арсенале и фотонные ускорители тоже. Безусловно.
0: Но они пока что сформулируют свои собственные пожелания по поводу того, каким он должен быть. И вы его сможете изготовить наряду с отличающимися. По...
1: Ну, конечно, мы же с вами знаем, что и NVIDIA не сразу пришла к своим...
0: К серии.
1: К серии, да. Она же тоже выпускала различные типы устройств, производительность их росла, да, и потом коллеги пришли к некой модели. Но и сейчас они продолжают развитие это, да. И в последних спецпроцессорах NVIDIA для искусственного интеллекта мы уже с вами можем увидеть и фотонные межсоединения между этим процессором, между процессором
0: вот,
1: и памятью.
0: Вот, хотел спросить, NVIDIA, ну, там, допустим, если бы она к вам обратилась, вы вряд ли бы ей позволили, но в Америке делается это.
1: Конечно.
0: NVIDIA уже использует фотонные чипы?
1: Вы знаете, в самых своих передовых разработках, конечно, уже используют.
0: Это пока в экспериментах?
1: Я думаю, что это пока в экспериментах, но это очень скоро станет доступно рынку. И NVIDIA активно сегодня участвует во всех фотонных начинаниях, практически во всех фотонных стартапах и практически во всех квантовых начинаниях и квантовых вычислителях. Мы просто это видим уже по изменению рыночных продуктов NVIDIA, которые сегодня включила и в свои программные комплексы возможность работы с квантовыми различными типами сопроцессоров, и в свои аппаратные решения. То есть это технология, которая уже сегодня на предрынке, может быть, завтра или завтра утром она будет на рынке, да?
0: Для любопытных задам все-таки вопрос. Вы сказали, что пока в тех устройствах, которые вот сейчас, так сказать, в голове у разработчиков, фотонные чипы будут соседствовать с электронными. Ну, я читал, что фотонные чипы намного превосходят электронные в скорости и энергоэффективности вычислений и передачи данных, но на их основе пока нет способа сделать память.
1: Да, безусловно.
0: Это вот поэтому будет именно сочетание как фотонных, так и электронных чипов.
1: Это одна из проблем. Память — это одна из проблем. Над этим сегодня весь мир работает, и все пытаются сделать такие типы устройств памяти. Но это не только эта проблема сегодня ограничивает. Все-таки классические фотонные вычислители... Мы называем их классическим, потому что есть еще квантовые в нашей деятельности.
0: Давайте оставим эту главу на следующий раз, да. Потому что это еще гораздо сложнее.
1: Да, все-таки они покрывают определенный тип алгоритмов, определенный тип задач. Вот такой универсальный процессор, который сегодня доступен человечеству на электронной платформе, на полупроводниковой платформе, пока ни одна другая платформа заменить не может. Поэтому, когда мы хотим построить полноценный ветвленный алгоритм, будь то обучение нейросети, будь то выполнение любого сложного алгоритма, мы все-таки весь алгоритм введем на полупроводниковой базе, а вот эти ответвления наиболее сложных задач, наиболее сложных для полупроводниковой архитектуры, для фон-неймановской архитектуры, мы их отдаем на другие типы сопроцессоров. И как мне видится, и как вот мы обсуждаем в комьюнити, впереди гибридная парадигма, когда у вас гибридные устройства обработки информации включают в себя центральные процессоры на электронной компонентной базе, классические полупроводниковые, и большое количество различных типов сопроцессоров, в том числе фотонные, которые решают узкоспециализированные задачи, но со сверхвысокой производительностью, на порядке более высокой производительностью, чем электронные. И тогда вот такая комбинация может в потенциале дать колоссальный рост производительности. И это порядки. Это не какие-то там разы, это действительно революция.
0: Если попытаться с оптимизмом посмотреть в будущее из Москвы, вот как бы такой рост и завоевание рынка происходит, когда огромное количество других компаний, которые делают процессоры, которые делают телефоны, ну, там везде процессоры.
1: Везде.
0: Ваш главный потребитель — это те, кто делают процессоры. Когда появляется некая вот все-таки такая стандартная штука, которую можно множить. И вот это все время удается сделать американцам. Как вы думаете, что сделать для того, чтобы в этот раз у нас тоже получилось примерно так же?
1: Вы знаете, крупные бигтехи нашей страны сегодня активно работают над этим направлением, насколько мне известно. Уже первые решения представлены были и на ПМЭФе, и активным образом сейчас развивается и позиционируется все направление интегральной фотоники. Я думаю, что здесь очень большая составляющая лежит в том, чтобы мы как можно больше критических технологий или часть критических технологий осваивали и имели на территории своей страны. Я имею в виду полный цикл производства от материалов и оборудования до законченных устройств. Потому что, когда вам доступен какой-то критический блок, тогда и остальные технологии, остальные заинтересанты из других стран, они также заинтересованы в этих критических блоках и вынуждены или хотят поделиться с вами своими. Поэтому вот мне представляется корректным и правильным развивать критические блоки этих технологий, но развивать их от материалов до... То есть делать полностью свои российские продукты там, где это возможно, нишевым образом.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С руководителем кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Ильей Родионовым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама.
4: Реклама на Business FM в Казани.
5: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Nest Egg дословно переводится с английского как «яйцо в гнезде». Так в 17 веке английские фермеры называли керамические фигурки, которые имитировали куриные яйца. Их специально оставляли в гнездах, чтобы привлечь наседок. Те, замечая приманку, начинали активно нестись. Таким незатейливым способом фермеры старались повысить объемы производства и тем самым увеличить прибыль. Сегодня так называют сбережения, отложенные на черный день, а также вклады, которые позволяют получать доход в будущем, например, в пенсионный период.
2: Срочные переводы. На Business FM.
7: Новой денежной единицей стал форинт. А обесцененный тенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт.
2: Деньги к деньгам. На Business FM. Продолжительность жизни.
8: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать – главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы, и сегодня их научились читать.
9: Журналист Алена Копылова.
8: Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело – игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. И сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов.
2: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
0: Смотрите, заказывают сейчас фотонные чипы различные научно-технические там лаборатории, стартапы, как угодно это назвать, которые разрабатывают новые виды техники. Радары, лидары, суперкомпьютер. Они не массовые, они индивидуальные, и им нужна, так сказать, вот эта сверхвычислительная способность, которую демонстрируют фотонные чипы. Но все равно потом все решает массовый рынок.
1: Мы начали последовательное развитие больше 10 лет назад, и вот с новым руководством активно продолжаем линию, которую выстроили для себя стратегически на 20-30 лет вперед. Сначала нужно освоить определенный блок базовых технологий, потом довести его до мирового уровня, формируется команда, инфраструктура, технологии. Вот эти три составляющие, они необходимы для того, чтобы начинать разговор о чем-то. Следующая, четвертая составляющая — это образование и это перевод этих технологий из отдельных лабораторий в массу. Это то, что мы сегодня делаем в нашем университете, выполняя там наше обязательство по системообразующей роли нашей Бауманки. Эти технологии мы сегодня сначала даем доступ к ним ведущим командам. Дальше мы уже последние, наверное, 5 лет активно внедряем это в программы образования, как в нашем университете, так и в других командах. То есть это становится из непонятных слов, как мы с вами тут говорили, да, когда ты понимаешь...
0: Нет, слушайте, подавляющее большинство, они так всегда и останутся непонятными. Главное, чтобы была какая-то группа людей, которые все это знают.
1: Да, понимаете, когда это начиналось там 10-15 лет назад, об этом могли поговорить между собой 5 человек. Сегодня об этом могут поговорить уже несколько сотен человек. А завтра, вот имея такие ресурсы, важным очень является масштабирование. Вот крайне важным для нас сейчас этапом является оснащение квантум-парка для того, чтобы, сегодня я вам говорил, все заказы, которые у нас есть, они нашими ключевыми заказчиками, якорными партнерами, фактически забронированы, и все остальные наши потенциальные заказчики не имеют доступа к ним. Вот мы сейчас построили эту серьезнейшую инфраструктуру. Кстати, надо сказать, что квантум-парк сегодня по инфраструктуре соперничает, может быть, с 2-3, там, 5 лидирующими центрами в мире. То есть такой инфраструктуры, которую нам удалось спроектировать и построить, практически нигде нет. Сейчас важным этапом является оснащение ее. После оснащения эти технологии будут доступны широкому кругу пользователей России. Как только они доступны широкому кругу пользователей, возникает масса идей. Наша школа
0: оптики... Как это применять?
1: Да, да, наша школа оптики и физики, известнейшая в России, это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие такие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, который вы упомянули, ну, мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования. Поэтому вот таких фабрик или таких исследовательских кластеров, как у нас, их, конечно, много быть не может, потому что это очень большие, серьезные ресурсные вложения. А после того, как технология поставлена, после того, как вы построили фабрику, вам еще нужно 5-10 лет для того, чтобы научиться что-то на ней делать. Сегодня десятки команд имеют возможность получить за очень небольшие деньги возможность изготавливать и развивать передовые технологии у себя и фотонные чипы для себя. После того, как появится приложение, пожалуйста, вы можете размещать это в массовом производстве. Хотите на наших серийных заводах, хотите на китайских серийных заводах, может быть, и на других, да, которые сегодня доступны. Но важным моментом является то, что если мы делаем это внутри, вот мы сегодня получили массу заказов, да, это там и коммерческие, бигтехи, вузы ведущие все, научные институты, но вся эта интеллектуальная собственность сегодня, мы со всеми подписываем соглашение о неразглашении, защищая наших заказчиков, она вся остается в России. Она вся никуда не уходит. Потому что если мы с вами передовое устройство отправляем на изготовление в любую другую страну, то это легко может быть доступно потом ведущим компаниям. Здесь вы можете это все сохранять внутри и дальше, вот после этого, уже масштабировать. Вы знаете, может быть, по программе электронного машиностроения идет довольно существенная работа по разработке собственного технологического оборудования.
0: Ну, литографа, да.
1: Не только литографа. Вот я, когда слышу про литограф, меня немножко это фрустрирует, потому что многие говорят и запомнили слово литограф, да, и везде говорят, вот нам не хватает литографа. Но в цикле в моем, вот даже у меня сейчас в чистых комнатах Quantum Park'а задействовано уже под сотню различных единиц оборудования. 100 единиц оборудования, которые все должны работать как единое целое для того, чтобы выдавать вот чипы по разным технологиям. Направлением. Поэтому в нашей программе электронного машиностроения в России развиваются сразу целый цикл, блоки технологического оборудования. Это одно из направлений. Материалы. Тоже начали большую работу по собственным материалам для микроэлектронной промышленности, а значит, для фотоники, а значит, для квантовых технологий. Поэтому нельзя здесь смотреть, когда вы спросили, что нужно сделать для того, чтобы в массовом производстве не проиграть потом, нельзя смотреть, на мой взгляд, планами на 2-3 года вперед. Все-таки вот в этих областях нужно выстраивать стратегические программы развития. В среднем это цикл 10-20 лет. И вот на таком горизонте можно реализовать те амбициозные задачи, о которых мы с вами сегодня говорим. Но без вот этого первого шага, без сначала исследовательской работы, без понимания, зачем и куда это нужно, без обучения большого количества, массы людей, которые хорошо понимают друг друга, среди которых появляются лидеры, потом без серийного производства. Вот у нас раньше была исследовательская лаборатория, мы построили Quantum Park, переводим сейчас все это в серийное производство, делаем это доступно уже 1000 людей. Дальше, следующий цикл, это уже фабричное производство. И это тоже сейчас уже обсуждается на государственном уровне. Но туда же тоже нужны люди, нужны профессионалы. Я вот могу с гордостью сказать, что большое количество ведущих профессионалов в лабораториях, которые сегодня есть в России, в полупроводниковых центрах, нанотехнологических центрах, получили свое образование, работали в нашем центре, а потом перешли туда и стали там ведущими специалистами. В том же Сколтехе половина людей в наноцентре — это люди, которые сначала работали у нас. И это очень большая гордость и радость для нас, что мы сегодня можем таких классных ребят, таких классных специалистов еще и передавать или помогать другим коллегам. Должно быть несколько точек роста. Не все они дадут результаты, но должно быть несколько.
0: Напоследок из любопытного, что, собственно, как делается фотонный чип, он выращивается. Но об этом когда-нибудь в другой раз. Его не соединяют, его растят. Да?
1: Вы знаете, да, это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание снова формирование. И вот такое циклическое, это многослойная такая
0: пусть
1: вещь.
0: Пусть для широкой публики мы этим ограничиваем. Его выращивают, как помидор.
1: Мы можем сказать, что его долго выращивают, да, в течение полутора месяцев.
0: Спасибо. Илья Родионов, руководитель кластера Quantum Park, МГТУ имени Баумана и Института имени Духова.
6: Строго по делу на Business FM.
3: С руководителем кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана Ильей Родионовым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: В списке 50 богатейших спортсменов в истории 7 боксеров. Все семеро собирали огромные телевизионные аудитории своими боями и за них получали невероятные гонорары. Они зарабатывали много за каждый поединок, вместо призовых или контрактов на протяжении многих лет, как это происходит в других видах спорта. У боксеров основной доход – это именно гонорары за поединок, а не за рекламные контракты. Третий среди самых богатых бойцов и 22-й в общем зачете – мексиканец Сантос Альварес. В мире он больше известен по своему прозвищу Канело. В переводе с испанского Канело означает «корицу», а в Мексике так часто дразнят рыжеволосых. При одном взгляде на Альвареса понятно, почему эта кличка к нему прилипла. Альварес родился в 1990 году в Гвадалахаре. Боксом занялся в 13 лет, пошел по следам старшего брата. В 15 уже стал чемпионом Мексики среди юниоров. И после этой победы сразу перешел в профессиональный спорт. Канело был обладателем титулов чемпиона мира в 4 весовых категориях. В 3 из них он собрал чемпионские пояса по версии всех 4 боксерских федераций. Альварес – один из самых кассовых боксеров в истории. Его бой с Флойдом Мейуэзером в 2012-м собрал 150 миллионов долларов только за счет платных просмотров. Его личные призовые за этот поединок, в котором он потерпел поражение, составили 12 миллионов. Два боя с казахом Геннадием Головкиным обогатили телеканалы на 230 миллионов, а Альвареса на 9 миллионов. Всего за свою карьеру Канело заработал 870 миллионов, а его состояние на данный момент оценивается в 275 миллионов. Недавно он открыл сеть автозаправок под брендом Canelo Gas. Подходящий бизнес для фаната автомобилей, в чьей коллекции пара десятков самых дорогих машин мира.
6: Спорт и деньги на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Усть-Катав, Челябинская область, 20 тысяч жителей. В 1758 году группа симбирских купцов и промышленников основали в устье реки Катав лесопильную мельницу и судовую пристань. Через несколько лет там появился и железоделательный завод, а вокруг – укрепленное поселение. Как появлялись города на Business FM. После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
11: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. Вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайв-центр держится на мне.
6: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 17. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные, вернувшиеся в рамках обмена с Украиной, прибыли в Подмосковье. Обмен состоялся ранее в пятницу. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Освобожденные российские военные после процедуры обмена провели несколько часов в Белоруссии. Владимир Путин подписал закон, который кратно повышает налоговые пошлины для мигрантов. Пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов увеличивается до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Сбор за оформление российского гражданства вырастет 12 раз с 4200 рублей до 50 тысяч рублей. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 920 человек. Еще 3360 человек пострадали. Обновленные данные привел спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов. В ней приняли участие депутаты правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» и оппозиционный «Гахария за Грузию», сообщают местные телеканалы. Драка началась после того, как оппозиционный депутат Георгий Шарашидзе с трибуны выступил с критикой в адрес премьера Ираклия Кобахидзе. Между депутатами началась словесная перепалка, которая переросла в столкновение. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Центробанк отозвал депозитарную лицензию компании Allure Broker, одного из старейших игроков на рынке брокерских услуг. Ему поставили в вину проведение операции в обход антисанкционных указов президента и внесение записей по бумагам задним числом, что теперь будет с активами клиентов Allure Broker. За тяжкие преступления сажать с 12 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин публично высказался за снижение возраста уголовной ответственности для подростков, а заодно предложил ввести ее для родителей за ненадлежащее воспитание детей, чтобы те, как выразился Бастрыкин, ответили по полной программе. Дворовая революция. Жители одного из районов столицы устроили неофициальную частную парковку рядом с домом. Они отрезали часть территории под машиноместа, оградив ее персональными шлагбаумами. Есть ли у них шанс узаконить свое ноу-хау? Об этом и многом другом в эфире Business FM. А Один из старейших российских брокеров лишился депозитария. ЦБ аннулировал депозитарную лицензию «Алор Брокер» за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. Российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. Михаил Задорожный о том, что может стоять за этой историей.
13: Компания «Allure Plus», работающая под брендом «Allure Broker», неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компаний, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
14: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что «Allure» — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения ЦБ будут несколько позже. Но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
13: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии «Allure», нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%. И это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
15: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг нерезидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
13: Вспоминается дело гендиректора российского брокера «Инвестиционная палата» Алексея Сидушкина и главы европейского брокера «Минмани» Юлии Хандошко. Они, как и «Allure», тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии «Allure Plus» быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро «Forward Legal» Григория Нестратова.
16: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Это просто нарушение действующего регулирования.
13: После отзыва депозитарной лицензии у «Allure Plus» остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщила о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария «Allure Plus», который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
3: Пускай отвечают по полной программе родители. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал введение уголовной ответственности для родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме.
17: Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Я согласен. Все начинается с семьи. Но здесь у сенатора есть депутаты. Поддержите вы нас или нет? Но я с этим согласен. Поддерживаю полностью. Пускай отвечают по полной программе.
3: Сейчас за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних предусмотрена только административная ответственность. Штраф от 500 до 5000 рублей, либо арест до 5 суток. Также, согласно КАП, родителям и другим законным представителям детей может грозить штраф от 500 до 2000 рублей за распитие несовершеннолетним алкоголя или употребление наркотиков, говорит владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
18: На родителей возложены определенные обязанности. Ребенок, у него есть основные права, которые у каждого человека есть, естественные права, которые принадлежат к всем нам с рождения. О нем должны заботиться, он должен получить образование, он должен быть сыт, обут, одет. Ему не должно применяться насилие. Опять же, если это переходит в какие-то формы дозволенного, это все охватывает состав 156 статьи УК РФ. Если это не сопряжено с жестоким обращением с ребенком, за это установлена административная ответственность по КУАПу. Но это все не касается воспитания, это касается именно как ребенок себя чувствует и насколько он способен реализовать свои права. А воспитание – это специфическая функция. Сперва тогда надо, наверное, установить критерии, что есть надлежащее воспитание, что есть ненадлежащее воспитание. Мы кого растим? Какого ребенка, что он должен знать, какие стандарты поведения ему надо прививать. Это, в общем-то, вопрос, наверное, к педагогам. И пока нету какого-то легального определения вот этого надлежащего воспитания, наверное, очень сложно будет установить за это какую-либо ответственность, хоть уголовную, так и административную и любую другую.
3: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». Предложение ввести уголовную ответственность для родителей не проработано и без конкретики. Оно навредит неблагополучным семьям. Вместо помощи государство предлагает наказание, считает адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
19: Та ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, она имеет место быть. Но насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать. А за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями? Неблагополучных, неполных семьях. Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету, идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям, органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Да. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
3: Татьяна Пашкевич, адвокат. Поводом для появления такой инициативы стало тревожное статистика. В прошлом году подростки совершили около 13 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, на 2 тысячи больше, чем годом ранее. С начала этого года СК уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении несовершеннолетних, включая 8 дел о нападениях на школы. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В числе ключевых нововведений – создание государственной базы IMEI-кодов. IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. Раньше его практически никто не контролировал, а теперь все данные сведут в один реестр. В нем будут два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, что ввезены нелегально или украдены. Таким устройством просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнять базу будут операторы и госорганы. Это делается для борьбы с мошенниками. Когда именно заработает новая система и как она будет применяться на практике, правительство определит отдельными нормативными актами, комментирует аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
20: Пока стоит учитывать, что только принят законодательный акт и будут к нему дополнительные разъяснения в виде приказов, распоряжений и так далее. То есть как все это будет делаться, никто не скажет сейчас конкретно. Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, это также будет связано с госуслугами. Возможно, граждан добровольно непринудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось с регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам. Потому что у многих абонентов были с этим проблемы. Операторы напрямую говорили, что мы вам номер отключим, если вы не зарегистрируетесь. Новые инициативы будут тоже большая головная боль. В первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту и в момент формирования договора с оператором просто в салоне связи туда будет прописываться номер их телефона. То есть оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень запутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс. И, конечно же, возникает много вопросов, которые ответы пока получить мы не можем.
3: Андрей Блинов, аналитик ICT-онлайн.ру. Что касается продаж устройств, то официальные импортеры и ранее предоставляли информацию об ИМЕИ-кодах в рамках таможенных процедур. Для них новый порядок не создает дополнительных издержек. Регистрация в реестре осуществляется бесплатно, а устройства автоматически включаются в перечень разрешенных. Проблемы ожидают участников серого рынка. Их продукция будет внесена в стоп-лист и утратит возможность функционировать в сетях российских операторов.
4: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В субботу после полудня на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
21: Культ наличности. Лица на банкнотах.
22: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
21: Культ наличности на Бизнес FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле.
21: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан. Зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес FM Казань.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Газ вместо бензина. Переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян. Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам. Однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен.
25: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
1: У меня у знакомого есть фирма, работает 24/7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
2: А оборудование подорожало?
1: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
2: А газ сейчас, цена выросла?
1: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких. У нас просто много разных мелких, ноунейм, скажем так. Угу. На них очередь небольшая.
2: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
1: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
25: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
5: 4 цилиндра или 6?
7: 4.
5: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
7: 62 тысячи. 62 тысячи рублей и все, и дальше газ покупаю.
5: Да.
7: Внешне все это дело как выглядит?
5: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
7: Опасно вообще это?
5: Только машин ездит. Если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите до бизнес-класса. Каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
25: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром, и тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
8: Случается какое-то событие, которое является пусковым крючком. И вот все сомневающиеся, они толпой перестают сомневаться и начинают бежать на установку. Рассказывал товарищ, что у него очередь на 2 недели. Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки, которые не отличаются своим качеством. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
25: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ. А его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
9: Проект «Репост» на Бизнес ФМ. Для слушателей старше
26: 12 лет. Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Бизнес ФМ. И с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды. И сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта.
24: И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, с ссылками, со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: «Нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать». Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде. Бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров. Это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзоры, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики. То есть производит контент, который бренд потом использует у себя. То есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести.
0: До тех, кто ждет рекламу по бартеру.
24: Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
6: Проект «Репост» на Бизнес FM.
10: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические причины? Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес FM Казань.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Вакансия для ИИ.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: В 2022 году нейросеть AlphaCode поучаствовала в турнире-марафоне по программированию. И результаты искусственного интеллекта оказались лучше, чем у половины участников. После этого СМИ написали о том, что AlphaCode и его аналоги скоро заменят программистов младшего звена. Впрочем, массовых увольнений так и не произошло. Опыт показал, что с человеком работа идет быстрее, ведь ему можно в двух словах объяснить, что нужно. А нейросеть потребует, чтобы ей досконально описали задачу от А до Я. При этом найденная машиной решение может, конечно, оказаться рабочим, но велик шанс, что это будет скопированная, устаревшая наработка конкурирующей компании или ее производная. Поэтому пока искусственному интеллекту доверяют лишь самые типовые задачи, спасая программистов от рутины.
6: Вакансия для ИИ на Бизнес FM.
21: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников.

0: Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
2: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайвинг-центр держится на мне.
1: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 17. Только на Бизнес FM.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Из Артека вывезли всех детей, заявили в Минпросвещение. Часть отправили домой, часть в детские лагеря Краснодарского края. Отмечается, что ситуация с летней оздоровительной кампанией в Крыму находится на личном постоянном контроле главы ведомства Сергея Кравцова. В Севастополе организация летнего отдыха идет в штатном режиме, функционируют пришкольные и загородные лагеря, отметили в министерстве. Российские и белорусские тяжелоатлеты будут выступать на соревнованиях с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Решение принял исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики. Оно касается всех возрастных категорий. Ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах. Татьяна Голикова назвала самые востребованные профессии на российском рынке труда. По словам вице-премьера, свыше 1/5 всех открытых вакансий приходится на обрабатывающую промышленность. На втором месте по числу вакансий находится сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, а также ЖКХ. В третью группу входят отрасли социальной сферы, здравоохранение, образование и социальное обслуживание. Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи получила дополнительные 7 лет тюрьмы по обвинению в новых эпизодах коррупции, передает агентство Ренхаб. Суд признал ее виновной в получении дорогостоящих подарков в обмен на назначение на должности и деловые услуги. В апреле Ким Гон Хи уже приговорили к 4 годам тюрьмы по другому делу о манипулировании акциями и взяточничестве. Ранее ее супруг, бывший президент Республики Корея Ким Юн Соль Йон, был приговорен к пожизненному сроку за введение военного положения в декабре 2024 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ушел из жизни бывший министр обороны Сергей Иванов. В нулевых, возглавивший процесс перехода армии на контрактную основу, один из ближайших соратников Владимира Путина, он сыграл заметную роль в создании нынешней вертикали власти. Сергею Иванову было 73 года. Стоп-телега, сторонний клиент Телеграма, набравший популярность на фоне блокировки мессенджера Павла Дурова, прекратит работу с 1 июля. Этому решению предшествовало удаление приложения из App Store. Никогда не поздно отчитаться об уборке снега. Пермские коммунальщики сделали это почти через полгода после жалобы жильцов и прислали фотографии, сделанные в июне. Случай вопиющий, но вообще такие лжеотчеты не единичны, говорят эксперты ЖКХ. В чем причина этого абсурда? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Умер бывший министр обороны Сергей Иванов. Он был одним из самых доверенных лиц Владимира Путина. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Эту информацию подтвердили и в Российском военно-историческом обществе, где Иванов был председателем попечительского совета. Сергею Иванову было 73 года.
1: Подробности.
6: Сергей Иванов родился в Ленинграде в 1953 году, окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Английский он совершенствовал в Лондоне в 1974-м, стажировался в Иллингском колледже, а в 1975-м окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске и позднее Краснознаменный институт КГБ СССР.

0: 1975 году Иванов пришел в управление КГБ по Ленинграду и попал в один отдел с Владимиром Путиным. Они работали вместе, потом оба ушли в разведку. Был в разведкомандировках в Финляндии и Кении. Причем в Африку его перевели, как он сам признавался, из-за того, что его раскрыл перебежчик Олег Гордеевский. В 1998 году Владимир Путин, уже возглавив ФСБ, позвал Иванова к себе заместителем. А через год, когда Путин стал премьером, Иванов получил пост секретаря Совета безопасности. В 2001 году Иванова назначают министром обороны. После ухода с этого поста в 2007 он стал первым зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-16 годах. Последние 10 лет Иванов был спецпредставителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должности он ушел в феврале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с поста, поэтому Владимир Путин подписал указ.
1: Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в мемуарах назвала Иванова жестким, подозрительным, но надежным. Она отмечала, он никогда не обещал того, чего не мог сделать, и был главным каналом связи между Белым домом и Кремлем. Не просто чиновник, это был интеллигент в погонах, тонкий психолог и стратег. В преддверии выборов 2008 года Сергей Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина, говорит глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
2: Во-первых, я хотел бы сказать, что это был очень образованный, интеллигентный человек, очень сильный аналитик, очень обаятельный, эмпатичный и, на мой взгляд, действительно такой вот настоящий русский офицер. Человек, который вполне мог бы стать и президентом России. В общем, ни для кого не секрет, что в 2007 году Владимир Путин делал выбор из двух кандидатур, из Иванова и Медведева. Ну и я думаю, что какое-то время, наверное, вот в период где-то с 2012 по 2016 год Сергей Иванов на посту главы администрации президента, наверное, был вторым по влиятельности человеком в стране.
1: Евгений Минченко, политолог. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова. Об этом сообщается на сайте Кремля. Стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александра Володина запретил табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласие на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
4: Конечно, нужно всем авторам писать подробные завещания и самому решать вопрос, кому это принадлежит. Володин. Целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в России. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С Сашкой Наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа.
3: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример с сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж, и акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
5: К ревизии гражданского законодательства нужно подходить с осторожностью. И я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Ну вот не надо его трогать.
6: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права к культурным ценностям?
5: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью. А вот ее репродуцирование нет, конечно.
3: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал «Бизнес-ФМ» режиссер Юрий Кара.
7: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус. Заодно с квартирой «Мастер и Маргарита» они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили, меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мира Макс очень хотел купить Харви Вайнштейн, присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили, сами что-нибудь хоть сделали.
3: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
8: Помимо внутреннего законодательства, есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Как говорится, не бывает дыма без огня. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
3: Единственным возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
1: Отчет важнее логики пермских чиновников. Наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летним фото. Иван Медведев подробнее.
9: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. Наталья приложила к заявлению фото с места. О том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья. Снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
10: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
9: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
11: По существу издевательства, по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации. Потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографии. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
9: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
13: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
14: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
15: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани, ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
16: Застройщик ООЗЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
17: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
18: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
19: Эйр Джордан стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболист и сейчас получает по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды.
20: Знал бы прикуп. На Бизнес ФМ.
21: Дело вкуса. С Катей Калиной.
22: Ресторан современной грузинской кухни в Москве – пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли, кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле, кто-то в невероятные галерейные интерьеры и шумные вечеринки, как Багебе. Впрочем, было это лет 5, а то и 10 назад. В современном мире это целая эпоха с естественной сменой поколений гостей, да и зачастую рестораторов. Новый проект «Верико» на Тишинке – ресторан 38-летнего грузинского режиссера родом из Абхазии Торнеке Хухуа подсветил новые грани нашей любви к грузинской кухне. Погоду здесь делает комбинация сложных цветов и продуманных фактур от российского бюро Кривцова и Редина. Свет, проникающий отовсюду, в том числе сквозь огромные открытые в московские лето окна, позволяющие чувствовать живую пульсацию города. И свежий яркий продукт со вкусом грузинских специй и новой московской кухни, которая уж, извините, так получилось, пока невозможно без Италии. Градус этих сложных национально-кулинарных взаимоотношений поддерживает шефский триумвират из Максима Козьмы, Иракли Челидзе и бренд-шефа Никиты Рендина. Из того, что попробовать «Верико». Кстати, ресторан назван в честь грузинской актрисы, сценариста и режиссера Верико Анджапаридзе. Стоит обязательно. Это пхали из груши и печеного чеснока, пиновани с эстрагоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качо и пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей «Верико», конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жиен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
21: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Телега остановилась. Сторонний клиент Телеграма прекратит работу с 1 июля. Приложение обрело вирусную популярность на фоне блокировки мессенджера Дурова, а потом исчезло из App Store. Историю сервиса вспоминает Ольга Кашинская.
3: Первый вопрос, возникающий после объявления о закрытии сервиса – что это было? У телеги короткая, но насыщенная биография. Релиз приложения состоялся всего 1.5 года назад. На старте оно носило название «Даль» и позиционировалось как решение для жителей регионов, которые столкнулись с блокировкой Телеграма раньше остальной России. Например, Кавказа, где доступ к мессенджеру был ограничен еще в позапрошлом году. Потом маркетинг сервиса стал строиться вокруг возможности совершать звонки. Их в Телеграме ограничили летом прошлого года. Однако вместе с ростом аудитории сервиса стала появляться информация о его связях с ВК. Так, вышеупомянутые звонки через телегу шли через инфраструктуру ВКонтакте, что подтверждали бизнес-ФМ-эксперты. Разработчики мессенджера на это отвечали, что действительно используют компоненты ВК, но на коммерческих условиях. Также вопросы вызывала возможность клиента отправлять сообщения и оформлять подписки на каналы от имени пользователя без его ведома. Однако все это не помешало резкому всплеску популярности телеги на фоне фактической блокировки Telegram в России в середине марта. На пике аудитория клиента измерялась миллионами, по оценкам создателей проекта. В марте сервису даже пришлось ограничить регистрацию новых пользователей, чтобы избежать перегрузок, как сообщали в компании. Триумф, впрочем, был недолог. Вскоре после массового притока пользователей профильные издания стали публиковать сообщения о перехвате телегой трафика юзеров. Затем в дискуссию вокруг клиента включился и сам Telegram. В одном из обновлений мессенджера были добавлены специальные пометки в профилях, которые сообщали о том, что юзер использует сторонний клиент, и общение с ним может быть небезопасным. Останутся ли эти пометки после исчезновения телеги применительно к другим клиентам, пока не ясно. Завершилось все тем, что крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал телегу шпионским ПО. Это, в свою очередь, привело к удалению телеги из App Store, что стало первым таким прецедентом еще до Макса и ВК. По итогам этого удаления ФАС начала проверку в отношении Apple. Ситуация сложилась парадоксальная. Российский регулятор отстаивал доступ к стороннему клиенту мессенджера, заблокированного другим российским регулятором. Впрочем, телега как сервис вызывала вопросы с самого начала, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT, Евгений Царев.
0: Вообще проект достаточно странный, спорный, потому что, по сути, пользователю предлагалось промежуточное приложение, доверие к которому приравнивалось к доверию к Телеграму. И многие пользователи начинали им пользоваться, не подозревая, что это стороннее приложение. То есть такое ощущение, как будто бы люди доверяли телеге, как будто бы это Телеграм или приложение, разработанное командой Телеграма. Ну, в своем сообщении команда написала, что причина закрытия проекта регуляция, но, в общем-то, это довольно странно, потому что с их подходом добиться комплайнса было, ну, в принципе, невозможно. Изначально и так было понятно, что этот проект будет скандален. Время все проставило на свои места.
3: Создатели телеги закрытие сервиса объяснили тем, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствие действующим требованиям. Свою роль, по их словам, сыграло и удаление телеги из App Store. Платным подписчикам телеги Плюс пообещали вернуть деньги. Продолжит гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
2: Чтобы все работало, необходимо равнозначное отношение государства к всем информационным структурам. Когда от Телеграма или других заблокированных в России мессенджеров средств информационных требуют локализацию, взаимодействие, хранение персональных данных на территории России, ну, мы понимаем, что телега, она тоже, учитывая, что, по сути, является копипастом Телеграма и не может выполнить определенные там вещи, потому что их не выполняет Телеграм. И, естественно, не может полноценно подходить под безопасный государственный уровень.
3: В завершение создатели телеги пообещали, что вернутся с новыми проектами, что вполне вероятно. Идей для сторонних клиентов в последнее время не занимать. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: В Москве, в Западном Дегунино, водители проявили чудеса инженерной мысли. Они установили персональные шлагбаумы на свои машиноместа. Никаких табличек или номеров, кому все это принадлежит. Просто очень длинные стрелы шлагбаума превращают обычный двор в частную стоянку. Судя по размещенному в соцсетях видео, как минимум на 6 мест. Ролик набрал 1000 просмотров. Чем закончится эта дворовая революция? Говорит гендиректор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская.
4: Если это в общем дворе, то установка незаконна, потому что двор является общим имуществом многоквартирного жилого дома. Но с учетом изменений, когда вышло постановление правительства Москвы о том, что территория земельного участка, которая относится к жилым домам, это примерно 1 метр от отмостки, и поэтому весь остальной участок внутри двора в том числе, он теперь будет относиться к имуществу, соответственно, города, для того, чтобы город мог системно и единообразно каким-то образом проводить в том числе обслуживание этих домов, дворов и благоустройств. Судя по всему, это электрический шлагбаум с электронным приводом, не где-то запитано. Если он запитан, значит, кто-то должен платить за эту электроэнергию. Эту электроэнергию что, платят все остальные жильцы дома? А как насчет пожарной безопасности вот этого оборудования? На мой взгляд, конечно, вот эта установка явно нарушает права остальных собственников жилого дома. И вообще у нас индивидуальный шлагбаум даже практики такой нет. То, что мы видим с вами на видео, это, конечно, не совсем адекватно. Это напоминает вот эти дворовые конфликты. Ну, видимо, они нашли таким образом свою реализацию. Я бы не рекомендовала заниматься самостоятельным демонтажом. Я считаю, что объект существует на территории города, то привлекать префектуру или госинспекцию по недвижимости и управляющую компанию можно, хотя бы для того, чтобы подготовить акт незаконного установки оборудования несогласованного. Тогда префектура может внести решение о демонтаже, тогда уже заставить собственника. Если собственник не демонтирует, то, соответственно, выходит управляющая компания с экскаватором и сносит это аккуратно. Несколько лет назад также во дворах жители устанавливали столбики с цепями. Вот потом вот эти столбики с цепями на парковке заставили демонтировать. Вот я так полагаю, что вот эти шлагбаумы — это как раз некая более современная замена столбиком. То есть на установку одного монтажа с длиной стрелы, она тут отличается, примерно 6 метров, и получается стоимость оборудования с монтажом порядка 150 тысяч. Обычно жители договариваются. Вот это прям, видимо, какой-то совсем тяжелый случай.
1: Ирина Вишневская, гендиректор консалтинговой группы «Ирвикон». Самоуправство может обернуться не только обязательным сносом, но и штрафом. Если территория не принадлежит жильцам или не оформлена должным образом, то может применяться статья «Самовольное занятие земли». Для граждан штраф рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка минимум 5000 рублей. Мы дозвонились до префектуры Западная Дегунина, но сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Индекс Мосбиржи в пятницу поднялся на 1.5%. Но за неделю он упал на 5,6%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
5: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, даже несмотря на пятничный рост. А в пятницу индекс Московской биржи прибавил 1.5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2286 пунктов. И за неделю индекс Московской биржи обвалился на 5,6%. Но здесь фундаментально все остается на прежнем уровне. Это и геополитические риски, это санкционные риски, плюс падающая нефть и плюс растущая инфляция. Я напомню, Росстат сообщил о том, что за неделю с 16 по 22 июня инфляция выросла на 0,25%, неделя ранее росла на 0,15%, и ускоряется годовая инфляция. На 22 июня составила 5,85%. На конец мая была 5,3%, то есть мы ушли выше верхней границы прогноза Банка России по инфляции на конец года, хотя в мае находились ниже этой границы, и это все ставит под вопрос дальнейшее снижение ставки. Если Банк России и будет дальше снижать ставку, то осторожными на 25 базисных пунктов движениями, но и, соответственно, рынок не исключает еще и паузы в смягчении денежно-кредитной политики. Но к падению российского рынка акций присоединился и российский рубль. За неделю китайская валюта взлетела на 68 копеек. Лишь за пятницу юань прибавил 32 копейки, и закрытие недели 11 рублей 49 копеек. Доллар США на международном валютном рынке превысил 79 рублей, а если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это чуть выше 78 рублей. Это все на вечер пятницы. Но здесь рынок, конечно, реагирует на падающую нефть, учитывая, что что с начала недели стоимость барреля смеси Brent упала на 11%. Ормузский пролив открыт. Иран, не исключено, что будет поставлять нефти гораздо больше, чем это было до войны в Персидском заливе. Но что касается Персидского залива и Ормузского пролива, в частности, агентство Bloomberg говорит о том, что по его оценкам экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 70% до военного уровня.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
7: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
6: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
24: 8:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 10 человек пострадали при воздушной атаке ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда. Пострадавшие госпитализированы, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Жилые дома в городе не получили повреждений. Локальные возгорания быстро потушили. На месте работают оперативные службы. ПВО за ночь сбило 175 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила Минобороны. В том числе на подлете к Москве с начала суток сбили 11 дронов. Такие данные привел мэр Сергей Собянин. Родителям первоклассников могут официально дать выходной 1 сентября. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил закрепить в законе право взять этот день за свой счет или в счет отпуска. Сейчас все зависит от договоренности с работодателем. Чаще всего идут навстречу, но, по мнению парламентария, лучше, если это будет норма закона. Движение в центре сегодня ограничено из-за Московского транспортного электрофестиваля. Так, до 20 часов нет проезда в районе Девичьего поля. До 18 перекрыты Зубовская и Большая Пироговская улицы, Дашков и Новоконюшенные переулки. С 11 часов 50 минут до конца прохождения автоколонны нет движения по внешней стороне Садового кольца. Парковка на этих участках также запрещена. Дональд Трамп представил новый дизайн паспорта США с собственным изображением. «Добро пожаловать, но будь хорошим», написал он в своей соцсети True Social. На развороте также содержится гравюра по мотивам знаменитой картины «Декларация независимости» и цифра 250 в честь юбилея Соединенных Штатов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Старейший российский брокер «Алор» лишился депозитария Центробанк, аннулировал лицензию за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания уже заверила, что средства клиентов в порядке, их переведут в другой депозитарий. О каких именно нарушениях идет речь и почему рынок на это отреагировал ростом? Ответственность по полной программе глава СК Бастрыкин призвал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет по тяжким статьям. Кроме того, прозвучала идея ввести ответственность для родителей за ненадлежащее воспитание детей. Свою инициативу глава СК объяснил ростом подростковой преступности в России, о чем говорит статистика.
9: Единый реестр имей-кодов появится в России. Владимир Путин подписал второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. По номеру имей, например, можно определить, украдено мобильное устройство или ввезено нелегально, и заблокировать ему доступ к российским сетям. Что будет на практике? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, один из старейших российских брокеров лишился депозитария. Центробанк аннулировал депозитарную лицензию «Алор-брокер» за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. А российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. Михаил Задорожный о том, что может стоять за этой историей.
10: Компания «Алор Плюс», работающая под брендом «Алор Брокер», неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компаний, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
11: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что «Алор» — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения ЦБ будут несколько позже. Но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
10: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии «Алора», нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%. И это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
12: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг, не резидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
10: Вспоминается дело гендиректора российского брокера «Инвестиционная палата» Алексея Сидушкина и главы европейского брокера «Минмани» Юлии Хандошко. Они, как и «Алор», тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии «Алор Плюс» быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро «Forward Legal» Григория Нестратова.
13: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Просто нарушение действующего регулирования.
10: После отзыва депозитарной лицензии у «Алор Плюс» остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщил о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария «Алор Плюс», который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, «Бизнес FM».
9: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал сажать за тяжкие преступления с 12 лет, а заодно ввести уголовную ответственность для родителей таких подростков. Он заявил это, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет уже предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но не нашел поддержки. В прошлом году президент подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет. По словам Бастрыкина, подростки сейчас взрослеют быстрее и в 12-13 лет вполне способны совершить тяжкое преступление, чем пользуются вербовщики, которые убеждают подростков, мол, поджог военкомата или диверсия на железной дороге – это акт справедливости, и тебе за это ничего не будет. Бастрыкин привел в пример Англию, где уголовная ответственность начинается с 10 лет. Насколько этот аргумент убедителен, комментирует адвокат Александр Забида.
14: Надо отметить, что Англия – это единственная страна на нашем континенте, где установлена уголовная ответственность с 10 лет. За это ее постоянно критикуют в международном юридическом сообществе. Но там, в отличие от России, есть специальные ювенальные суды и спеццентры для содержания несовершеннолетних по возрастам. 10-летний вместе с 16-летним не отбывает наказание вместе в одном периметре. А если мы возьмем другие страны, то в Германии уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 14 лет, в Швеции с 15, в Португалии с 16. Дания оставила эксперимент, и они в 2010 году снизили возраст уголовной ответственности с 15 лет до 14 и сразу получили прирост в рецидивах в 10%. И меньше чем через 2 года отказались от этого эксперимента и вернули все обратно. Надо понимать, что префронтальная кора мозга у человека развивается до 28 лет, а по некоторым данным даже до 32. И так происходит со времен плейстоцена, поэтому никакими объяснениями, что жизнь сейчас другая, чем была во времена детства руководителя Следственного комитета, развитие мозга не ускорить. Если задача увеличить количество осужденных, причем сделать это эффективно, даже давить на 12-летнего не надо, чтобы получить признание в чем угодно, он и за конфетку расскажет, и все подпишет. Ну и попутно можно увеличить штат следователей и бюджет ведомства соответственно, а иначе кто будет привлекать этих детей к ответственности, то это, наверное, самый верный и правильный путь. Правильнее было бы больше усилий пустить на разъяснительные и воспитательные меры среди несовершеннолетних. Чаще следователям появляться в школах, больше рассказывать об уголовной ответственности, потому что многие дети об этом даже не думают. Разъяснительные меры среди детей и их родителей дадут самый лучший результат.
9: Александр Забейда, адвокат. Глава Следственного комитета объяснил свою инициативу ростом подростковой преступности в России. В прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло больше, чем на 20%, превысив 12,5 тысяч правонарушений. С начала этого года СК уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении подростков, включая 8 дел о нападении на школы. Глава Следственного комитета призвал ввести уголовные ответственности для родителей подростков, совершивших тяжкие преступления, за ненадлежащее воспитание. Пускай отвечают по полной программе и родители, сказал Бастрыкин.
15: Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Я согласен. Все начинается с семьи. Но здесь сенаторы, есть депутаты. Поддержите вы нас или нет, но я с этим согласен. Поддерживаю полностью. Пускай отвечают по полной программе.
9: Предложение ввести уголовную ответственность для родителей непроработанное, некорректное, неконкретное, оно только навредит неблагополучным семьям вместо помощи. Государство предлагает наказание, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
16: Ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать, а за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями неблагополучных, неполных семьях. Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету. Идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям. Органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
9: Татьяна Пашкевич, адвокат по уголовным делам Бастрыкин, также сообщил, что по инициативе СКАЭР разработан законопроект по противодействию вовлечению детей в преступность с помощью интернета. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, в числе ключевых нововведений создания государственной базы IMEI-кодов. IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройством, работающим с сим-картой. Этот код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора, а раньше его практически никто не контролировал, но теперь все данные сведут в один реестр. В нем будут два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, что ввезены нелегально или украдены. Таким образом, устройством просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнить базу смогут операторы и госорганы. Это делается для борьбы с мошенниками. Когда именно заработает новая система и как она будет применяться на практике, правительство определит отдельными нормативными актами, комментирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
17: Пока стоит учитывать, что только принят законодательный акт и будут к нему дополнительные разъяснения в виде приказов, распоряжений и так далее. То есть как все это будет делаться, никто не скажет сейчас конкретно. Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, на это также будет связано с госуслугами. Возможно, граждан добровольно на принудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось с регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам, потому что у многих абонентов были с этим проблемы. Операторы напрямую говорили, что мы вам номер отключим, если вы не зарегистрируетесь. Новые инициативы будут тоже большая головная боль. В первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту и в момент формирования договора с оператором просто в салоне связи туда будет прописываться номер их телефона. То есть оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень запутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс. И, конечно же, возникает много вопросов, на которые ответ пока получить мы не можем.
9: Андрей Блинов, ICT Online. Что касается продаж устройств, то официальные импортеры и ранее предоставляли информацию об IMEI-кодах в рамках таможенных процедур.
21: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В субботу после полудня на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
18: Каждый год миллионы людей ложатся на операционный стол. И каждый раз исход зависит не только от диагноза, но и от состояния врача в этот день. Точность движений, концентрация, эмоциональное напряжение, выспался он или нет – все это влияет на результат. Роботическая хирургия родилась из простой идеи – усилить возможности хирурга и убрать его ограничения.
21: Журналист Алена Копылова.
18: Роботические системы в операционной – это не автономные машины, которые оперируют самостоятельно. Хирург по-прежнему управляет каждым движением, но через консоль с увеличенным трехмерным изображением и масштабированием движений. Если рука хирурга перемещается на сантиметр, инструмент движется на миллиметр. Это полностью отфильтровывает тремор рук. В труднодоступных местах – малый таз, основание черепа, глубокие отделы грудной клетки – инструменты робота изгибаются под углами, недостижимыми для человеческой руки. В ортопедии роботы достигли субмиллиметровой точности при установке протезов суставов. Результат, который вручную невозможно воспроизводить стабильно от операции к операции. Сегодня на рынке три основных игрока. Первый и старейший – американский Da Vinci. Второй игрок рынка – Hugo Rass. Третий игрок рынка – британский Versius. В сравнительном исследовании прошлого года все три платформы показали сопоставимые клинические результаты. Чего пока машины не умеют, так это принимать решения в непредвиденных ситуациях. Интуиции хирурга у робота нет. Следующий рубеж развития роботической хирургии – интеграция с искусственным интеллектом.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
9: Плюс 19 градусов прямо сейчас в столице, облачно с прояснениями. Сегодня в течение дня до плюс 22 градусов и небольшой дождь. 9:16 в Москве. В России пора выпускных, старшеклассники прощаются со школой. В Санкт-Петербурге наплыв выпускников на алые паруса, в Москве эпицентр гуляний в этом году на ВДНХ. Где и как учащиеся школы отмечают выпуск в этом году, узнавала Ольга Кашинская.
3: Главный общегородской выпускной в Москве в этом году прошел на ВДНХ. До утра для выпускников работали 4 площадки с танцевальными мастер-классами, более классическими оркестровыми актерскими номерами и диджей-сетами. А на главной сцене прошел большой концерт, который длился до 4 утра. Пригласительные выпускники получали через свои школы по предварительным заявкам. Некоторые из запрошенных бизнес-ФМ родителей выпускников этот праздник и закладывали в качестве центрального события вечера, что особенно уместно на фоне и без того больших трат, связанных с выпуском, например, на репетиторов. Но традиция классических выпускных с организованной поездкой в ресторан тоже жива, и траты в таком случае вполне могут переваливать за 100 тысяч рублей. Продолжит мама выпускника из Москвы Елена.
0: Совместная фотосессия с учителями, с ребятами, с родителями, и потом уже на автобусах организованно все уезжают в рестораны на всю ночь гулять. Летняя веранда, достаточно большое пространство.
2: То есть только дети и учителя?
0: Да. Сами сборы — это 40 тысяч рублей. Это именно ресторан, плюс последний звонок, ну, там покупка всяких шариков, ленточек, колокольчиков. Костюм, ну, вместе с рубахой, с галстуком и ботинки, ну, все это обошлось порядка 60 тысяч рублей.
2: Давно закупили?
0: Может быть, пару месяцев назад. Еще собираемся мы, родители, ну, просто уже посидеть. Я думаю, это, наверное, не входит в стоимость.
3: Один из главных символов выпуска из школы в России – праздник «Алые паруса», ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге. Кульминацией вечера традиционно становится проходящий по Неве брик и праздничный фейерверк. Именные билеты на праздник выдают только выпускникам из Петербурга и некоторых других регионов. Традиционно в преддверии праздника в интернете появляются объявления о продаже пригласительных. В прошлом году один из перекупщиков рассказывал Бизнес-ФМ, что цены на них превышают 15 тысяч рублей. Независимо от этого, в даты проведения «Алых парусов» – в этом году это 27 июня – Санкт-Петербург наполняется настроенными на гуляние выпускников, часть из которых на Дворцовую набережную в принципе не собирается, рассказывает корреспондент новостного портала 47 News Елена Гильмшина.
19: Есть места, куда можно проникнуть и без всяких пропусков. Там просто до какого-то периода времени есть такой совершенно официальный проход, куда можно пройти и выйти на набережную, и там, собственно, находиться. Само мероприятие, оно очень быстрое. Ну, то есть стандарт, корабль проходит, ну, буквально за считанные минуты. Я точно знаю, что запретят продажу алкоголя в магазинах, близлежащих и, по-моему, даже в городе. Поэтому индустрия баров будет работать. Потом, естественно, это места где-то на Дворцовой набережной. Там есть же просто и жилые квартиры, и люди в аренду просто сдают балконы. На крыше доступ. Это тоже бизнес для людей, которые знают, как обойти этот запрет.
3: Одним из основных бенефициаров выпускного периода традиционно становились салоны красоты. Выпускницы, получающие карт-бланш на сложно сочиненные прически и яркий макияж, часто обращались за помощью к профессионалам. Но все изменили социальные сети. Продолжит владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
20: В этом году какого-то особенного ажиотажа нет. По той статистике, которую вижу я, учитывая стоимость выпускных, это то, на чем люди будут экономить. Не обязательно идти делать какую-то дорогую прическу, купить платье, платить фотографу. Это важнее. Во-первых, есть тренд смотреть ролики в интернете, обучающие по макияжу, по прическам. Если молодые девушки сейчас сами самостоятельно могут делать, да и макияж, и прически, то какой смысл обращаться к специалистам салонов красоты? К сожалению, в этом году прогноз негатив.
3: Рост цен можно отследить на примере всероссийского выпускного бала в Кремле. Он длится 12 часов, проходит на 5 площадках в самом центре Москвы и состоит из выступлений приглашенных артистов, собственно, бала, дискотеки и фейерверка. В этом году входной билет стоит 11,5 тысяч рублей, а 10 лет назад, в 2016 году, вход на выпускной в Кремле обошелся бы в 7 тысяч. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: В Париже за сутки на фоне жары умерли более 50 человек, а за последние 2 недели в Европе погибли уже сотни людей. Континент накрыл сильнейший зной, температура местами ушла за 40 градусов, закрываются школы, вводятся ограничения, а жители массово раскупают вентиляторы и кондиционеры там, где они еще остались. С подробностями Олеся Савуськина.
4: В Европе жарят яичницу на подоконниках, спят в наполненных водой ваннах и в давках сметают кондиционеры. Кадры из магазинов бытовой техники уже разошлись по китайским соцсетям, где пользователи шутят, что в отличие от Европы, кондиционеры в КНР есть даже на свинофермах. А один из пользователей Reddit и вовсе превратил собственный электромобиль в домашний кондиционер. Но нынешняя волна жары все меньше напоминает интернет-мем. Париж на этой неделе пережил рекордную для июня жару – почти 41 градус. В некоторых регионах Европы температура оказалась на 15-18 градусов выше сезонной нормы. Во многих городах воздух после захода солнца не остывает ниже 20 градусов. Что сейчас происходит в Париже, рассказывает жительница французской столицы Александра Шеляхина.
5: Всем кажется, что французы очень сильно преувеличивают по поводу этой жары. Это не так. Все переживают это очень плохо, потому что в большинстве своем кондиционеров нет. Особенно в столице, потому что это запрещено. Мы не можем выводить внешнюю часть на фасады домов, поскольку это испортит визуальную картинку Парижа. И плюс это стоит очень дорого. Поскольку дома кондиционера нет, ночью я провожу под вентилятором, в душе, просыпаясь несколько раз, принимая душ холодный, иначе совсем плохо. Все спят около 4-6 часов. Некоторые компании даже предложили возможность привести детей в офис и наняли нянь. Ситуация довольно-таки критическая. В многих магазинах раскуплено, ажиотаж 100% видно. В некоторых магазинах просто стояли какие-то нереальные очереди за вентиляторами, поскольку это более доступно.
4: В Париже водитель автобуса потерял сознание за рулем и устроил аварию. В городе даже запретили распивать алкоголь на улицах, чтобы снизить риски для здоровья во время жары. С похожими проблемами столкнулась и Вена. О том, как эти дни переживает австрийская столица, рассказывает житель города Глеб.
7: Вена стала в этом году Анталией, плюс 37, влажно, душно. Я лично живу относительно в новом комплексе 2007 года постройки, и у нас кондиционеры под запретом, комплекс сохраняется как архитектурный объект, фасад не трогать, распространяется и на новый, и на старые здания, и на общежитие. Там особенно строго. Я же человек сознательный. Вентилятор, мокрое полотенце на шее, шторы до обеда строго задернуты. У нас не найти здание, которое было бы оборудовано кондиционерами легально. Бизнес у нас в городе тоже сознательный. Лишний раз ни в кафе, ни в спортзале кондиционер не припомню, чтобы включали. Спасаемся как можем, ныряем в Дунай, вода теплая, народу тьма. Может, лето я не переживу, но зато планете сделаю доброе дело.
4: По оценке экспертов, кондиционеры сегодня есть лишь примерно в каждом пятом европейском доме. В Италии и Испании ими оборудовано около половины жилья. Во Франции примерно четверть, а в Германии и Великобритании всего около 6-7% домов и квартир. На этом фоне французская сеть Carrefour всего за один день продала более 30 тысяч вентиляторов и кондиционеров, примерно в 1000 раз больше обычного. Но одними кондиционерами ситуацию не решить, считают эксперты, комментирует архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
8: Города проектировались под другой климат, и сейчас наблюдается потепление. И подготовить инфраструктуру города под изменяющийся климат достаточно сложно. Требуются большие вложения и время. Кондиционеры, конечно, требуют большого количества электроэнергии и плохо влияют на облик зданий. Они должны сразу устанавливаться в современных зданиях, быть центральное кондиционирование. Одним массовым установкой кондиционеров дело не спасти. Здесь нужно подходить в целом с планированием водно-зеленого каркаса, а если просто решать это установкой кондиционеров, то никакие системы не выдержат и придется огромное количество средств тратить на то, чтобы создавать новые мощности и подключения системы охлаждения.
4: В Париже уже обсуждают, как упростить установку кондиционеров в старом жилом фонде. Например, разрешить размещать оборудование на крышах. Однако исследования показывают, массовое использование кондиционеров может дополнительно повышать температуру на улицах еще на 2-4 градуса. В Испании поэтому даже ограничили уровень охлаждения в общественных зданиях. Кондиционеры там нельзя выставлять ниже 27 градусов. Вдобавок, чем больше Европа пытается охладиться, тем сильнее испытывает на прочность собственную энергетику. Во Франции несколько атомных реакторов работают на пониженной мощности из-за слишком теплой речной воды, а на большей части Европы из-за антициклона снизилась выработка ветровой энергии. В Великобритании оператор энергосистемы предупредил о возможном дефиците мощности, а на этой неделе во французской Британии почти 70 тысяч домов остались без света, не выдержали трансформаторы. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.

0: приравнивалось к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
1: История денег на Business FM.
2: Деньги, которые Ришелье оставил животным, присвоил себе его преемник кардинал Мазарини.
1: Зверски богатые на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
3: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Правительство на совещании с вице-премьером Александром Новаком отложило решение по запрету на экспорт дистоплива. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, Кабмин уже подготовил проект постановления о запрете на экспорт дизеля до конца июля, но было решено взять паузу и понаблюдать за ситуацией. Сейчас экспорт дистоплива разрешен только производителям. Совбез ООН 29 июня проведет заседание из-за атаки дрона ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Евстигнеева. С просьбой о досрочном заседании обратились власти Белоруссии. При поддержке России они будут настаивать на международном расследовании произошедшего. Автобус, который ехал из Гомеля в Геленджик, попал под удар 17 июня. В нем находились 48 человек, в том числе 28 детей. Погибло же на 3 тренера, пострадали 8 человек, из них 6 дети. Продажу топлива по QR-кодам в Севастополе возобновят сегодня. Ограничение в 20 литров в одни руки останется. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Жителям необходимо выбрать вид топлива, ввести регистрационный номер машины и направить заявку на получение QR-кода. Сегодня ночью США и Иран обменялись ударами. Американские силы атаковали остров Сирик. Иран отразил атаку. В ответ КСИР нанес удары по нескольким местам дислокации американских военных в ближневосточном регионе. Вооруженные силы США сообщали, что атаковали иранский остров в ответ на вчерашнее нападение на коммерческое судно, которое следовало транзитом через Ормузский пролив. По данным Ирана, танкер использовал несанкционированный КСИР-маршрут. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в Севастополе возобновляется продажа топлива по QR-кодам. Их будут принимать на АЗС сети ТЭС. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, сохраняется ограничение не больше 20 литров бензина или дизеля на одну машину. Отбирать авторские права у наследников классиков. С такой инициативой выступил режиссер Владимир Машков на Петербургском юридическом форуме. Он считает, что воля наследников часто идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. Что на этот счет думают представители культуры и юристы? Когда отчет важнее логики, пермских чиновников наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега, а о проделанной работе администрация отчиталась летними фотографиями. Эти и другие темы в нашем эфире. А сейчас умер бывший министр обороны Сергей Иванов. Он был одним из самых доверенных лиц Владимира Путина. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Эту информацию подтвердили в Российском военно-историческом обществе, где он был председателем попечительского совета. Иванову было 73 года.
1: Подробности.
5: Сергей Иванов родился в Ленинграде в 1953 году. Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Английский он совершенствовал в Лондоне в 1974-м, стажировался в Веллингском колледже. А в 1975-м окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске и позднее Краснознаменный институт КГБ СССР. В 1975 году Иванов пришел в управление КГБ по Ленинграду и попал в один отдел с Владимиром Путиным.

0: Путиным. Они работали вместе, потом оба ушли в разведку. Был в разведкомандировках в Финляндии и Кении. Причем в Африку его перевели, как он сам признавался, из-за того, что его раскрыл перебежчик Олег Гордеевский. В 1998 году Владимир Путин, уже возглавив ФСБ, позвал Иванова к себе заместителем. А через год, когда Путин стал премьером, Иванов получил пост секретаря Совета безопасности. В 2001 году Иванова назначают министром обороны. После ухода с этого поста в 2007 он стал первым зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-16 годах. Последние 10 лет Иванов был спецпредставителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должности он ушел в феврале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с поста. Поэтому Владимир Путин подписал указ.
1: Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в мемуарах называла Иванова жестким, подозрительным, но надежным. Она отмечала, что никогда не обещал того, чего не мог сделать, и был главным каналом связи между Белым домом и Кремлем. Не просто чиновник, это был интеллигент в погонах, тонкий психолог и стратег. В преддверии выборов 2008 года Сергей Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина. Говорит глава коммуникационного холдинга Минченко, консалтинг-политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
2: Во-первых, я хотел бы сказать, что это был очень образованный, интеллигентный человек, очень сильный аналитик, очень обаятельный, эмпатичный и, на мой взгляд, действительно такой вот настоящий русский офицер. Человек, который вполне мог бы стать и президентом России. В общем, ни для кого не секрет, что в 2007 году Владимир Путин делал выбор из двух кандидатур, из Иванова и Медведева. Ну и я думаю, что какое-то время, наверное, вот в период где-то с 2012 по 2016 год Сергей Иванов на посту главы администрации президента, наверное, был вторым по влиятельности человеком в этой стране.
1: Евгений Минченко, Минченко Консалтинг. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова, сообщил Кремль. Стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. С подробностями Ольга Кашинская.
3: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александра Володина запретил табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласие на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
4: Конечно, нужно всем авторам писать подробные завещания и самому решать вопрос, кому это принадлежит. Володин. Целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в России. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С шашкой наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа, это мой труд.
3: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример с сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж, и акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
5: При ревизии гражданского законодательства нужно подходить с осторожностью. И я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Ну вот не надо его трогать.
6: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права к культурным ценностям?
5: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью. А вот ее репродуцирование нет, конечно.
3: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий. Я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал «Бизнес-ФМ» режиссер Юрий Кара.
7: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус. Заодно с квартирой «Мастер и Маргарита» они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили, меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мирамакс очень хотел купить Харви Вайнштейн, присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили, сами что-нибудь хоть сделали.
3: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
8: Помимо внутреннего законодательства, есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Как говорится, не бывает дыма без огня. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
3: Единственным возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
1: Отчет важнее логики. Пермских чиновников наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летними фотографиями. Иван Медведев подробнее.
9: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. Наталья приложила к заявлению фото с места. О том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья, снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
10: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
9: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
11: По существу издевательство по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации, потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографии. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
9: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но, с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
13: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 500-54-20.
14: Вправе найти ответчика.
15: Я женщина беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
16: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
17: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобу или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
14: Классики в праве на Бизнес ФМ.
18: 9:45 в Москве. Телега остановилась. Сторонний клиент Телеграма прекратит работу с 1 июля. Приложение обрело вирусную популярность на фоне блокировки мессенджера Дурова, а потом исчезло из App Store. Историю сервиса вспоминает Ольга Кашинская.
3: Первый вопрос, возникающий после объявления о закрытии сервиса – что это было? У Телеги короткая, но насыщенная биография. Релиз приложения состоялся всего полтора года назад. На старте оно носило название «Даль» и позиционировалось как решение для жителей регионов, которые столкнулись с блокировкой Телеграма раньше остальной России. Например, Кавказа, где доступ к мессенджеру был ограничен еще в позапрошлом году. Потом маркетинг сервиса стал строиться вокруг возможности совершать звонки. Их в Телеграме ограничили летом прошлого года. Однако вместе с ростом аудитории сервиса стала появляться информация информация о его связях с ВК. Так, вышеупомянутые звонки через телегу шли через инфраструктуру ВКонтакте, что подтверждали бизнес-ФМ-эксперты. Разработчики мессенджера на это отвечали, что действительно используют компоненты ВК, но на коммерческих условиях. Также вопросы вызывала возможность клиента отправлять сообщения и оформлять подписки на каналы от имени пользователя без его ведома. Однако все это не помешало резкому всплеску популярности телеги на фоне фактической блокировки Telegram в России в середине марта. На пике аудитория клиента измерялась миллионами, по оценкам создателей проекта. В марте сервису даже пришлось ограничить регистрацию новых пользователей, чтобы избежать перегрузок, как сообщали в компании. Триумф, впрочем, был недолог. Вскоре после массового притока пользователей профильные издания стали публиковать сообщения о перехвате телегой трафика юзеров. Затем в дискуссию вокруг клиента включился и сам Telegram. В одном из обновлений мессенджера были добавлены специальные пометки в профилях, которые сообщали о том, что юзер использует сторонний клиент, и общение с ним может быть небезопасным. Останутся ли эти пометки после исчезновения телеги применительно к другим клиентам, пока не ясно. Завершилось все тем, что крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал телегу шпионским ПО. Это, в свою очередь, привело к удалению телеги из App Store, что стало первым таким прецедентом еще до Макса и ВК. По итогам этого удаления ФАС начала проверку в отношении Apple. Ситуация сложилась парадоксальная. Российский регулятор отстаивал доступ к стороннему клиенту мессенджера, заблокированного другим российским регулятором. Впрочем, телега как сервис вызывала вопросы с самого начала, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
19: Вообще проект достаточно странный, спорный, потому что, по сути, пользователю предлагалось промежуточное приложение, доверие к которому приравнивалось к доверию к Телеграму. И многие пользователи начинали им пользоваться, не подозревая, что это стороннее приложение. То есть такое ощущение, как будто бы люди доверяли телеге, как будто бы это Телеграм или приложение, разработанное командой Телеграма. Ну, в своем сообщении команда написала, что причина закрытия проекта — регуляция. Но, в общем-то, это довольно странно, потому что с их подходом добиться комплайнса было, ну, в принципе, невозможно. Изначально и так было понятно, что этот проект будет скандален. Время все проставило на свои места.
3: Создатели телеги закрытие сервиса объяснили тем, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствие действующим требованиям. Свою роль, по их словам, сыграло и удаление телеги из App Store. Платным подписчикам телеги Plus пообещали вернуть деньги. Продолжит гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
20: Чтобы все работало, необходимо равнозначное отношение государства к всем информационным структурам. Когда от Telegram или других заблокированных в России мессенджеров средств информационных требуют локализацию, взаимодействие, хранение персональных данных на территории России. Ну, мы понимаем, что телега, она тоже, учитывая, что по сути является копипастом Телеграма и не может выполнить определенные там вещи, потому что их не выполняет Телеграм. Естественно, не может полноценно подходить под безопасный государственный уровень.
3: В завершение создатели телеги пообещали, что вернутся с новыми проектами, что вполне вероятно. Идей для сторонних клиентов в последнее время не занимать. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
21: В Западном Дегунино водители проявили чудеса инженерной мысли. Они установили персональные шлагбаумы на свои машины места. Никаких табличек или номеров, кому все это принадлежит. Просто очень длинные стрелы шлагбаума превращают в обычный двор в частную стоянку, судя по размещенному в соцсетях видео, как минимум на 6 мест. Ролик этот набрал 1000 просмотров. Чем закончится эта дворовая революция, говорит гендиректор консалтинговой компании «Рвикон» Ирина Вишневская.
22: Если это в общем дворе, то установка незаконна, потому что двор является общим имуществом многоквартирного жилого дома. Но с учетом изменений, когда вышло постановление правительства Москвы о том, что территория земельного участка, которая относится к жилым домам, это примерно 1 метр от отмостки, и поэтому весь остальной участок внутри двора в том числе, он теперь будет относиться к имуществу, соответственно, города, для того, чтобы город мог системно и единообразно каким-то образом проводить в том числе обслуживание этих домов, дворов и благоустройство. Судя по всему, это электрический шлагбаум с электронным приводом, они где-то запитаны. Если он запитан, значит, кто-то должен платить за эту электроэнергию. Эту электроэнергию что, платят все остальные жильцы дома? А как насчет пожарной безопасности вот этого оборудования? На мой взгляд, конечно, вот эта установка явно нарушает права остальных собственников жилого дома. И вообще у нас индивидуальный шлагбаум даже практики такой нет. То, что мы видим с вами на видео, это, конечно, не совсем адекватно. Это напоминает вот эти дворовые конфликты. Ну, видимо, они нашли таким образом свою реализацию. Я бы не рекомендовала заниматься самостоятельным демонтажом. Я считаю, что объект существует на территории города, то привлекать префектуру или госинспекцию по недвижимости и управляющую компанию можно, хотя бы для того, чтобы подготовить акт незаконного установки оборудования несогласованного. Тогда префектура может внести решение о демонтаже, тогда уже заставить собственника. Если собственник не демонтирует, то, соответственно, выходит управляющая компания с экскаватором и сносит это аккуратно. Несколько лет назад также во дворах жители устанавливали столбики с цепями. Потом вот эти столбики с цепями на парковке заставили демонтировать. Вот я так полагаю, что вот эти шлагбаумы — это как раз некая более современная замена столбиком. То есть на установку одного монтажа с длиной стрелы, она тут отличается, примерно 6 метров, и получается стоимость оборудования с монтажом порядка 150 тысяч. Обычно жители договариваются. Вот это прям, видимо, какой-то совсем тяжелый случай.
21: Ирина Вишневская, Ирвикун. Самоуправство может обернуться не только обязательным сносом, но еще и штрафом. Если территория не принадлежит жильцам или не оформлена должным образом, то может применяться статья «Самовольное занятие земли». Для граждан штраф рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, минимум 5000 рублей. Однако вот что нам рассказала москвичка Марина, которая была очевидцем установки этих шлагбаумов.
0: Вряд ли эти парковочные места находятся на придомовой или дворовой территории. Это просто карманы в подъездной дороге, которая ведет во дворы. Не знаю, может, у них вообще другой статус. Раньше там тоже люди парковались, так же, как и теперь. Только для этих машин на место шлагбаумами они сначала убрали 1-1.5 метра газона сзади, все заасфальтировали, установили шлагбаумы. И делали это рабочие, так что мне кажется, что это вообще согласовано с управой. А там весь этот дом, 16-этажка одноподъездная, этими парковками со шлагбаумами обставлен уже со всех сторон. Я живу в соседнем доме и вижу, что у них действительно очень мало парковочных мест. На весь дом сейчас, наверное, не больше 15, вот со всеми этими новыми шлагбаумами. Наверное, так они решают этот вопрос.
21: Мы дозвонились до префектуры Западной Дегунино, но сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Индекс Мосбиржи в пятницу поднялся на 1.5%. Но за неделю упал на 5.6%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
2: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, даже несмотря на пятничный рост. А в пятницу индекс Московской биржи прибавил 1.5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2286 пунктов. И за неделю индекс Московской биржи обвалился на 5.6%. Но здесь фундаментально все остается на прежнем уровне. Это и геополитические риски, это санкционные риски, плюс падающая нефть и плюс растущая инфляция. Я напомню, Росстат сообщил о том, что за неделю с 16 по 22 июня инфляция выросла на 0.25%, неделя ранее росла на 0.15%, и ускоряется годовая инфляция. На 22 июня составила 5.85%, на конец мая была 5.3%, то есть мы ушли выше верхней границы прогноза Банка России по инфляции на конец года, хотя в мае находились ниже этой границы, и это все ставит под вопрос дальнейшее снижение ставки. Если Банк России и будет дальше снижать ставку, то осторожными на 25 базисных пунктов движениями, но и, соответственно, рынок не исключает еще и паузы в смягчении денежно-кредитной политики. Но к падению российского рынка акций присоединился и российский рубль. За неделю китайская валюта взлетела на 68 копеек. Лишь за пятницу юань прибавил 32 копейки. Закрытие недели 11 рублей 49 копеек. Доллар США на международном валютном рынке превысил 79 рублей. А если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это чуть выше 78 рублей. Это все на вечер пятницы. Но здесь рынок, конечно, реагирует на падающую нефть, учитывая, что что с начала недели стоимость барреля смеси Brent упала на 11%. Ормузский пролив открыт. Иран, не исключено, что будет поставлять нефти гораздо больше, чем это было до войны в Персидском заливе. Но что касается Персидского залива и Ормузского пролива, в частности, агентство Bloomberg говорит о том, что по его оценкам экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 70% до военного уровня.
21: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Академическая музыка – это сакральное знание, а не только умение обращаться с инструментом. Когда это тебе стало понятно? Вот об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом, композитором.
6: Вообще, недавно только я почувствовал, что такое по-настоящему заниматься музыкой. Это так парадоксально, что вот я к этому через Брамса пришел, конечно.
5: Почему «конечно»? Я про Брамса, например, слышу впервые, успевая вставить 5 копеек.
6: Ну, потому что композитор, такой композитор, который смог вытащить через это, я смог с ним на «ты» быть. Вот так я скажу. Да, потому что пока ты с композитором на «вы», пока ты находишься с ним на каком-то расстоянии, не будет разговора. И когда ты вот эту дистанцию выстраиваешь, вот это почтение должно быть, да, как бы, ну, композитору, как какому-то явлению, а не как какому-то вот предмету, да, условно. Это же явление. Но это вот такой процесс сложный. Вот это явление, с которым ты общаешься, просто в это же самое время мочь быть с ним в нескольких ипостасях, да, то есть понимая его величие, но в это же самое время мочь с ним разговаривать. Как бы, как со своим другом.
5: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: 9:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. 10 человек пострадали при воздушной атаке ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда. Пострадавшие госпитализированы, об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Жилые дома в городе не получили повреждений, локальные возгорания быстро потушили, на месте работают оперативные службы. ПВО за ночь сбило 175 украинских беспилотников над российскими регионами, об этом сообщила Минобороны. Операторы связи и ФТС будут автоматически передавать данные ИМЭИ мобильных устройств в новую базу для купленных за границей устройств. Граждане смогут сделать это добровольно на госуслугах. База создается в рамках реализации второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Антифрод-2. Планируется, что она будет работать в круглосуточном режиме с соблюдением требований к защите информации, добавили в Минцифры. Американская компания Anthropic подтвердила возврат доступа к своим мощнейшим ИИ-моделям. 13 июня администрация Трампа ограничила доступ иностранных государств и граждан к новейшим моделям Mythos 5 и Fable 5, разработанным компанией. Позже власти США открыли доступ к Mythos 5 более чем 100 американским учреждениям, включая крупные компании и правительственные агентства. Anthropic работает над восстановлением доступа к Fable 5. Намибия планирует добиться от Германии репараций за геноцид, заявил генпрокурор страны. Он отметил, что Намибия уже добилась от Германии признания геноцида на рубеже 19-20 веков, а также получила официальные извинения. Следующий этап – выплата репараций. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 10:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Старейший российский брокер Allure лишился депозитария. Центробанк аннулировал лицензию за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания уже заверила, что средства клиентов в порядке, их переведут в другой депозитарий. На каких именно нарушениях речи, почему рынок на это отреагировал ростом? Ответственность по полной программе. Глава СКБ Астрыкин призвал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет по тяжким статьям и наказывать родителей таких детей за ненадлежащее воспитание. Свою инициативу глава СКБ объяснил ростом подростковой преступности в России, о чем говорит статистика. Единый реестр IP-кодов появится в России. Владимир Путин подписал второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. По номеру IP, например, можно определить, украдено мобильное устройство или ввезено нелегально и заблокировать ему доступ к российским сетям. Что будет на практике, подробнее в эфире Business FM. Итак, один из старейших российских брокеров лишился депозитария. ЦБ аннулировал депозитарную лицензию Allure-брокера за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. Российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. О том, что может стоять за этой историей, подробнее Михаил Задорожный.
1: Компания Allure Plus, работающая под брендом Allure Broker, неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компаний, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
7: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что Allure — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения ЦБ будут несколько позже. Но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
1: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии Allure, нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%. И это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
8: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг нерезидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
1: Вспоминается дело гендиректора российского брокера Инвестиционная палата Алексея Сидушкина и главы европейского брокера Миндмани Юлии Хандошко. Они, как и Allure, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Allure Plus быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория Нестратова.
10: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Просто нарушение действующего регулирования.
1: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщила о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Business FM.
21: Глава Следственного комитета призвал сажать за тяжкие преступления с 12 лет, а заодно ввести уголовную ответственность для родителей таких подростков. Александр Бастрыкин заявил это на Петербургском международном юридическом форуме. Он рассказал, что Следственный комитет уже предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но не нашел поддержки. В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон на снижение возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет. И, по словам Бастрыкина, подростки сейчас взрослеют быстрее и в 12-13 лет вполне способны совершить тяжкое преступление, чем пользуются вербовщики, которые убеждают подростков, мол, поджог военкомата или диверсия на железной дороге – это акт справедливости, и тебе за это ничего не будет.
9: Понимаете, с одной стороны глупенькие, а с другой стороны растут гораздо быстрее, чем мы в наше время. И они уже в 12-13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными.
21: Бастрыкин привел в пример Англию, где уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений наступает с 10-летнего возраста. Насколько этот аргумент убедителен, комментирует адвокат Александр Забейда.
11: Надо отметить, что Англия – это единственная страна на нашем континенте, где установлена уголовная ответственность с 10 лет. За это ее постоянно критикуют в международном юридическом сообществе. Но там, в отличие от России, есть специальные ювенальные суды и спеццентры для содержания несовершеннолетних по возрастам. 10-летний вместе с 16-летним не отбывает наказание вместе в одном периметре. А если мы возьмем другие страны, то в Германии уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 14 лет, в Швеции с 15, в Португалии с 16. Дания оставила эксперимент, и они в 2010 году снизили возраст уголовной ответственности с 15 лет до 14 и сразу получили прирост в рецидивах в 10%. И меньше чем через 2 года отказались от этого эксперимента и вернули все обратно. Надо понимать, что префронтальная кора мозга у человека развивается до 28 лет, а по некоторым данным даже до 32. И так происходит со времен плейстоцена, поэтому никакими объяснениями, что жизнь сейчас другая, чем была во времена детства руководителя Следственного комитета, развитие мозга не ускорить. Если задача увеличить количество осужденных, причем сделать это эффективно, даже давить на 12-летнего не надо, чтобы получить признание в чем угодно, он и за конфетку расскажет, и все подпишет. Ну и попутно можно увеличить штат следователей и бюджет ведомства соответственно, а иначе кто будет привлекать этих детей к ответственности, то это, наверное, самый верный и правильный путь. Правильнее было бы больше усилий пустить на разъяснительные и воспитательные меры среди несовершеннолетних. Чаще следователям появляться в школах, больше рассказывать об уголовной ответственности, потому что многие дети об этом даже не думают.
21: Александр Забейда, адвокат, глава Следственного комитета, объяснил свою инициативу ростом подростковой преступности в России. В прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло больше чем на 20%, превысив 12,5 тысяч правонарушений. С начала этого года СК уже возбудил больше 6 тысяч уголовных дел в отношении подростков, включая 8 дел о нападении на школы. Глава СК призвал ввести уголовную ответственность для родителей подростков, совершивших тяжкие преступления за ненадлежащее воспитание. Пускай отвечают по полной программе и родители, сказал Бастрыкин.
9: Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Все начинается с семьи. Но здесь у сенатора есть депутаты. Поддержите вы нас или нет? Но я с этим согласен. Пускай отвечают по полной программе.
21: Предложение ввести уголовную ответственность для родителей не проработанное и не конкретное. Оно только навредит неблагополучным семьям. Вместо помощи государство предлагает наказание, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
12: Ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать, а за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями, неблагополучных, неполных семьях. Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету, идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям. органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Да. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
21: Татьяна Пашкевич, адвокат. Бастрыкин также сообщил, что по инициативе СКР разработан законопроект по противодействию вовлечению детей в преступность с помощью интернета. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В числе ключевых нововведений – создание государственной базы IMEI-кодов. Это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройством, работающим с сим-картой. Этот код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. Раньше его практически никто не контролировал, но теперь все данные сведут в один реестр. В нем будет два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, кто, что ввезены нелегально или украдены, и таким устройством просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнять базу будут операторы и госорганы. Делается это для борьбы с мошенниками. Когда именно заработает новая система и как она будет применяться на практике, комментирует аналитик Кайсети онлайн.ру Андрей Блинов.
13: Пока стоит учитывать, что только принят законодательный акт и будут к нему дополнительные разъяснения в виде приказов, распоряжений и так далее. То есть как все это будет делаться, никто не скажет сейчас конкретно. Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, это также будет связано с госуслугами, возможно, граждан добровольно на принудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось с регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам, потому что у многих абонентов были с этим проблемы. Операторы напрямую говорили, что мы вам номер отключим, если вы не зарегистрируетесь. С новой инициативы будет тоже большая головная боль. В первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту и в момент формирования договора с оператором просто в салоне связи туда будет прописываться номер их телефона. То есть оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень допутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс. И, конечно же, возникает много вопросов, на которые ответ пока получить мы не можем.
21: Андрей Блинов, ICT Online. На что касается продаж устройств, то официальные импортеры и ранее предоставляли информацию об IMEI-кодах в рамках таможенных процедур.
15: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В субботу после полудня на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Погода в Москве.
21: Плюс 20 градусов прямо сейчас в столице. В течение дня максимальная температура плюс 21-22 градуса. Слабый дождь возможен в середине дня. Завтра потеплее, плюс 24. В прогнозе без дождя. Десять-четырнадцать в Москве.
15: Предпоказ с Александрой Сидоровой.
4: кино.
14: В прокат вышел фильм «Марк глазами Софии». Документальный дебют Софии Копплы о дизайнере Марке Джейкобсе. Они дружат больше 30 лет. Эта документалка открывала московский Битфильм-фестивал. На премьере было не протолкнуться. 2 года назад София Коппола наблюдала за тем, как зарождается новая коллекция Джейкобса. Вплоть до финального показа, который модельер превращает в зрелищное театральное шоу, продолжает кинокритик Юлия Шампорова, автор одноименного телеграм-канала.
16: В начале фильма Джейкоб сразу признается, что стремление к перформансу связано с тем, что ему нравится профессия театрального режиссера. Между ней и подготовкой модного показа очень много общего. Марк Джейкобс в этой истории показан очень уязвимым. Он с болью рассказывает о том, что происходило в его семье. Часто признается, что очень волнуется перед каждым показом. До сих пор страдает от синдрома самозванца. У него хорошее чувство юмора и самоирония. Однако создание модной коллекции — это не единственная точка притяжения. В фильме София Коппола использует большое количество архивных материалов, хроники, чтобы рассказать, как развивалась карьера модельера, освещает особенности его личной жизни. Коппола рассказывает об учебе Джейкобса в престижной нью-йоркской школе моды и дизайна Parsons, где он был выбран лучшим дизайнером по итогам выпускных работ. Говорит о его скандальной коллекции «Весна-лето» 1993 года в стиле гранж. Подробно рассказывает о работе модельера в Луи Виттон. София Коппола в фильме показывает, что Джейкобс с молодости обласканный модным сообществом, многочисленными премиями, работой в самых престижных модных домах. Ему уже в 63 года ничего никому не нужно доказывать. Он уже работает для себя и для искусства.
14: Кинокритик Юлия Шампорова про документальный фильм «Марк глазами Софии» 18+, уже в кинотеатрах.
4: Личный выбор.
14: Я сама на этой неделе побывала на модном показе у российского бренда одежды First in Space. Его коллекции нередко вдохновлены книгами и театральными постановками. Поэтому после показа я спросила у сооснователя бренда First in Space Дениса Степаняна, что из культурных мероприятий, по его мнению, стоит непременно посетить.
17: Из ближайших планов наших это поход 27 июня на концерт аукциона, который пройдет на новой площадке. И часть желания сходить связано не только с тем, что аукцион одна из наших любимых групп, но и с тем, что это открытая площадка рядом с ДК Горбунова. А ДК Горбунова — это легендарное место, где в юности было услышано, увидено столько всего того, что повлияло на нас и влияет до сих пор. Потом мы очень любим театр. Из последних театральных событий, предпремьерный показ в МТЮЗе, который был прошедшее воскресенье, но 30 июня состоится премьера. Это спектакль нашего друга Мити Егорова по пьесе Рязанцевой «Слово». В МТЮЗе на их сцене во флигеле есть прекрасный фильм, но вот Мити сделал очень трогательный, грустный, можно сказать, меланхоличный спектакль с интересной сценографией. Смело можно рекомендовать отправиться. И еще в планах у нас поездки в июле в Фомиху. Это театр сельской драмы и комедии «Фомиха», который делают наши друзья с проекта «Театральные эскизы в пространстве». Мы в прошлом году впервые побывали в Фомихе. Для себя я выделил какие-то самые важные события лета прошлого года, и поездка в Фомиху была номер один. Поэтому хочется повторить это приключение. Тоже можно смело всем рекомендовать.
14: Это был сооснователь бренда одежды First in Space Денис Степанян и его мнение, что из ближайших культурных событий непременно достойно внимания.
4: Выставки.
14: Мне очень понравилась выставка «Федор Шехтель. Грезы русского модерна» в Музее архитектуры. На днях провела там несколько часов. В подготовке участвовал в том числе праправнук знаменитого архитектора Федор Рощевский. Он пошел по стопам своего предка, тоже архитектор. Семья передала музею личные фотографии, в основном портреты, предметы мебели, сделанные по рисункам Шехтеля для его собственного дома. Федор Рощевский отмечает очень деликатную и образную архитектуру выставки и то, что здесь много графики, которая настолько сильна, что с ней непросто работать.
3: меня такая возникла метафора, что если ты точечно в нескольких местах подушился, это всегда изысканно, и аромат твой ощутим. А если ты просто облился из флакона духами, даже самый прекрасный аромат в этот момент становится отвратительным и навязчивым. Вот мне кажется, что селективность того, как выбрана была графика, как она подана, одно из достоинств выставки, она тебя не сшибает с ног, она тебя заставляет вдумчиво, в моем случае, надев очки, посмотреть вещи, которые я когда-то видел, когда-то не видел. В общем, это очень классная профессиональная работа, как научная, так и архитектурная.
18: Где Федор Осипович, по воспоминаниям, может быть, ваших близких, черпал невероятную трудоспособность, силы и вдохновение?
3: Мне кажется, что это, кстати, тоже видно из экспозиции в некоторых частях. Там есть его рабочие блокноты. Он черпал, я думаю, во многом свое вдохновение из невероятного любопытства, человек, которому было интересно все. Заметки на полях отборок журнала «Дойче», которые тоже у нас дома сохранились, в разделе «Реклама» в конце, там куча пометок его, он интересовался супер разными вещами. Это титановое покрытие кровли, малые электростанции, система кондиционирования. То есть он вот был абсолютно такой человек, погруженный в свою специальность, при этом просто очень жизнелюбивый. Еще, я думаю, как моя бабушка всегда говорила, что это наш немецкий характер, он был чрезвычайно сконцентрирован, когда работал. Никаких не может быть отвлечений. Это могла быть работа сутками. В нашем понимании у него нет Пинтереста, да, у него нет фотоаппарата в телефоне, у него телефона-то нет. А он едет в путешествие, чтобы потом иметь возможность в том же особняке Смирнова воспроизвести какие-то вещи, связанные с Древним Египтом, или какие-то другие штучки. Он понимал, что это его рабочий инструмент. У него поездка за границу — это не просто развлечение, а это наработка насмотренности, наработка визуального стилистического аппарата.
18: Про правнук Федора Шехтеля Федор Рощевский, про выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна» в Музее архитектуры 0+. Она открыта до 4 октября.
15: Театр.
18: В «Сатирикон» возвращается легендарная бутусовская «Чайка». Премьера была в 2011-м. Это одно из самых ярких театральных впечатлений моей юности. Сам Юрий Бутусов, погибший прошлым летом, приезжал играть в «Чайке», прерывая любые дела. В театре придумали, как внедрить в постановку видеозаписи, чтобы сделать его присутствие ощутимым. Мы спросили худрука «Сатирикона» Константина Райкина, о чем получается сегодняшняя «Чайка».
19: Мне бы не хотелось это сводить к какой-то одной фразе. Это вообще спектакль о многом. На самом деле в эпиграфе, который Юра поместил в программке, там об этом сказано. Мне бы не хотелось что-то добавлять. Я просто считаю этот спектакль выдающимся высказыванием и театра, и режиссера, и вообще выдающимся спектаклем в том множестве спектаклей по этой великой пьесе. Это чрезвычайно, мне кажется, своеобразный и не похожий ни на кого спектакль. Какая-то особенная трактовка о такой всепоглощающей силе магии, может быть, черной в большой степени магии театра как такового, как некого волшебства, которое творит много добра и много зла, как вообще любая магия. Это вот, так сказать, некая придумка человеческая, которая за собой влечет и счастье, и несчастье людей, которые в этот водоворот театральный как-то попадают. То есть это не совсем о любви пьеса, как писал Чехов, а это скорее о театральной такой магии, о театральной заразе, о театральной эпидемии. Там про театр говорят все. Даже управитель этим имением, он все равно специалист в области театра.
18: Константин Райкин о грядущей «Чайке», которая в эти выходные возвращается в репертуар «Сатирикона» 12+. Первые показы пройдут на сцене театра имени Пушкина. В театре «Практика» в эти выходные премьера худрука Марины Брусникиной. Спектакль называется «Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно». В его основе тексты из пьес Ирины Васьковской, а его тема – иллюзия, реальность и вызовы, которые бросает нам жизнь. Мы поговорили с Мариной Брусникиной о содержании, о сценографическом решении и о названии постановки.
20: Эта фраза из текста, она тоже парадоксальна, потому что, конечно, этот спектакль не такой радужный, как хотелось бы. Понятно, что это правда проблемы и наших иллюзий, и тех вызовов, которые жизнь все равно нам предъявляет, и это естественно, и без этого жизни не бывает. Конечно, там все это довольно глубоко содержательно, но просто в такой прекрасной форме подано, с таким отношением, с таким взглядом на нас, на людей, на женщин, на абсурд того, как мы существуем, что возникает очень много юмора. И эта фраза, которая в какой-то критический момент возникает в этом спектакле, что скажи, что тебе надо, я все сделаю, чтобы нам всем было хорошо и прекрасно. И мне кажется, она как-то так тоже парадоксальным образом звучит в контексте Ирины Васьковской о том, о чем она пишет. Или она пишет все время про взаимоотношения людей, в этом смысле она очень традиционно, хотя она, вероятно, современный автор, вот, по своему взгляду. А так это взаимоотношения во всех пьесах. Где-то мать-дочь-зять, где-то мать-дочь, где-то две сестры. Взаимоотношения, которые возникают у нас в разных квартирах, в разных комнатах, на разных террасах дач. Поэтому и пространство вот так вот я решила сделать, что это играет сразу в нескольких пространствах, а зритель как бы заходит в разные квартиры и видит бытовые, но абсолютно не бытовые, потому что она, конечно, такой быть-необытие Васьковская, безусловно. Такие вот истории.
0: В чем же для героинь спектакля заключается настоящее счастье?
20: Ну, мне кажется, оно вообще не только для героинь спектакля, оно для всех заключается в том, чтобы не быть одиноким, чтобы быть нужным, быть понятым, чтобы иметь какой-то смысл в жизни, чтобы иметь человека рядом.
18: Худрук театра «Практика» Марина Брусникина про свой новый спектакль «Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно. 18+.» С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
15: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
2: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
22: Ищете уютное место для дня рождения?
24: Или теплых семейных встреч?
22: Семейное кафе «Тренди».
24: Вкусно, уютно для всех.
25: Семья всегда будет.

0: обязаны им предоставлять данные о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям. Исключение – это случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак либо прошел процедуру эмансипации. Продажу топлива по QR-кодам в Севастополе возобновят сегодня. Ограничение составит 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Жителям необходимо выбрать вид топлива, ввести регистрационный номер машины и направить заявку на получение QR-кода. Два человека скончались и шестеро госпитализированы после праздника в подмосковном Солнечногорске. Предварительно 8 человек отравились во время дня рождения. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник. В частном доме двое мужчин 2000 года рождения скончались. Еще шестеро доставлены в медучреждение с острым отравлением. Трое из них в тяжелом состоянии. Обстоятельства и природу происшествия выясняют правоохранительные органы, отмечает телеканал. США развернули крупную гуманитарную операцию в Венесуэле. Американские тяжелые военно-транспортные самолеты С-17 доставили в страну поисково-спасательные отряды и спецтехнику для ликвидации последствий землетрясений на севере Венесуэлы. К берегам страны направили два авианосца, перебросили группу американских военных вертолетов. Жертвами мощных землетрясений на севере Венесуэлы в среду и в ночь на четверг стали не менее 920 человек. Кроме того, более 50 тысяч числятся пропавшими без вести. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в Севастополе возобновляется продажа топлива по QR-кодам. Их будут принимать на АЗС-сети ТЭС. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, сохраняется ограничение не больше 20 литров бензина или дизеля на одну машину. Отбирать авторские права у наследников классиков — с такой инициативой выступил режиссер Владимир Машков на Петербургском юридическом форуме. Он считает, что часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. Что на этот счет думают представители культуры и юристы? Когда отчет важнее логики, пермских чиновников наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега, а проделанной работе администрации отчиталась фотографиями, сделанными летом. Подробнее в нашем эфире. А сейчас умер бывший министр обороны Сергей Иванов. Он был одним из самых доверенных лиц Владимира Путина. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Эту информацию подтвердили в Российском военно-историческом обществе, где он был председателем попечительского совета. Иванову было 73 года.
1: Подробности.
3: Сергей Иванов родился в Ленинграде в 1953 году, окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Английский он совершенствовал в Лондоне в 1974-м, стажировался в Иллингском колледже, а в 1975-м окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске и позднее Краснознаменный институт КГБ СССР. В 1975 году Иванов пришел в управление КГБ по Ленинграду и попал в один отдел с Владимиром Путиным. Они работали вместе, потом оба ушли в разведку. Был в разведкомандировках в Финляндии и Кении. Причем в Африку его перевели, как он сам признавался, из-за того, что его раскрыл перебежчик Олег Гордеевский. В 1998 году Владимир Путин, уже возглавив ФСБ, позвал Иванова к себе заместителем. А через год, когда Путин стал премьером, Иванов получил пост секретаря Совета Безопасности. В 2001 году Иванова назначают министром обороны. После ухода с этого поста в 2007 он стал первым зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-16 годах. Последние 10 лет Иванов был спецпредставителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должности он ушел в феврале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с поста, поэтому Владимир Путин подписал указ.
2: Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в мемуарах называла Иванова жестким, подозрительным, но надежным. Она отмечала, что никогда не обещал того, чего не мог сделать, и был главным каналом связи между Белым домом.

0: и Кремлем. Не просто чиновник, это был интеллигент в погонах, тонкий психолог и стратег. В преддверии выборов 2008 года Сергей Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина. Говорит глава коммуникационного холдинга Минченко, консалтинг-политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
1: Во-первых, я хотел бы сказать, что это был очень образованный, интеллигентный человек, очень сильный аналитик, очень обаятельный, эмпатичный и, на мой взгляд, действительно такой вот настоящий русский офицер. Человек, который вполне мог бы стать и президентом России. В общем, ни для кого не секрет, что в 2007 году Владимир Путин делал выборы из двух кандидатур, из Иванова и Медведева. Ну и я думаю, что какое-то время, наверное, вот в период где-то с 2012 по 2016 год, Сергей Иванов на посту главы администрации президента, наверное, был вторым по влиятельности человеком в стране.
0: Евгений Минченко, Минченко Консалтинг. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким. Сергея Иванова, сообщил Кремль. Стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. С подробностями Ольга Кашинская.
2: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александра Володина запретил табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласие на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
3: Конечно, нужно всем авторам писать подробные завещания и самому решать вопрос, кому это принадлежит. Володин. Целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в России. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С шашкой наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа, это мой труд.
2: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример с сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж, и акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
4: При ревизии гражданского законодательства нужно подходить с осторожностью. И я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Но вот не надо его трогать.
5: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права культурным ценностям?
4: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью. А вот ее репродуцирование нет, конечно.
2: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий. Я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал Бизнес FM режиссер Юрий Кара.
6: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус. Заодно с квартирой «Мастер и Маргарита» они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились сообщили, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили, меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мира Максович не хотел купить Харви Вайнштейн, присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили, сами что-нибудь хоть сделали.
2: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
1: Помимо внутреннего законодательства, есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Как говорится, не бывает дыма без огня. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
2: Единственным возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-фм-авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, бизнес-фм.
0: Отчет важнее логики. Пермских чиновников наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летними фотографиями. Иван Медведев подробнее.
7: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. Наталья приложила к заявлению фото с места. О том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья. Снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
8: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
7: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
9: По существу издевательства, по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации, потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографий. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
7: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
11: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
13: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл Бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
11: «Вкусвилл Бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
14: Программу здравоохранения. Практику назвали синрин-йоку, что переводится как «лесные ванны».
15: Журналист Алена Копылова.
14: В Японии существует более 60 официально сертифицированных терапевтических лесов, а гиды синрин-йоку проходят многолетнюю подготовку. Что происходит в теле во время такой практики? Исследования фиксируют повышение активности клеток иммунной системы, которые уничтожают поврежденные и опухолевые клетки, снижение уровня кортизола и сдвиг вегетативной нервной системы в сторону парасимпатики. Проще говоря, организм переключается из режима тревоги в режим восстановления. Один из ключевых механизмов – фитонциды. Это летучие соединения, которые деревья выделяют для защиты от патогенов. При вдыхании фитонциды активируют иммунитет. Второй механизм – визуальный. Природа насыщена повторяющимися нерегулярными паттернами – листьев, ветвей, воды и рельефа. Исследования показали, что именно такие паттерны снижают активность миндалевидного тела – центра тревоги в мозге. Мозг буквально отдыхает от обработки жестких линий и прямых углов городского пейзажа. Третий механизм – звуковой. Звуки природы активируют парасимпатическую нервную систему и снижают частоту сердечных сокращений. Это измеримо и воспроизводимо в экспериментах. Сегодня лесная терапия интегрирована в государственные программы здравоохранения Японии и Южной Кореи.
10: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
0: 10:46 в Москве. Телега остановилась. Сторонний клиент Телеграма прекратит работу с 1 июля. Приложение обрело вирусную популярность на фоне блокировки мессенджера Дурова, а потом исчезло из App Store. Историю сервиса вспоминает Ольга Кашинская.
2: Первый вопрос, возникающий после объявления о закрытии сервиса – что это было? У Телеги короткая, но насыщенная биография. Релиз приложения состоялся всего 1.5 года назад. На старте оно носило название «Даль» и позиционировалось как решение для жителей регионов, которые столкнулись с блокировкой Телеграма раньше остальной России. Например, Кавказа, где доступ к мессенджеру был ограничен еще в позапрошлом году. Потом маркетинг сервиса стал строиться вокруг возможности совершать звонки. Их в Телеграме ограничили летом прошлого года. Однако вместе с ростом аудитории сервиса стала появляться информация о его связях с ВК. Так, вышеупомянутые звонки через Телегу шли через инфраструктуру ВКонтакте, что подтверждали бизнес-ФМ-эксперты. Разработчики мессенджера на это отвечали, что действительно используют компоненты ВК, но на коммерческих условиях. Также вопросы вызывала возможность клиента отправлять сообщения и оформлять подписки на каналы от имени пользователя без его ведома. Однако все это не помешало резкому всплеску популярности Телеги на фоне фактической блокировки Телеграм в России в середине марта. На пике аудитория клиента измерялась миллионами, по оценкам создателей проекта. В марте сервису даже пришлось ограничить регистрацию новых пользователей, чтобы избежать перегрузок, как сообщали в компании. Триумф, впрочем, был недолог. Вскоре после массового притока пользователей профильные издания стали публиковать сообщения о перехвате Телегой трафика юзеров. Затем в дискуссию вокруг клиента включился и сам Телеграм. В одном из обновлений мессенджера были добавлены специальные пометки в профилях, которые сообщали о том, что юзер использует сторонний клиент, и общение с ним может быть небезопасным. Останутся ли эти пометки после исчезновения Телеги применительно к другим клиентам, пока не ясно. Завершилось все тем, что крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал Телегу шпионским ПО. Это, в свою очередь, привело к удалению Телеги из App Store, что стало первым таким прецедентом еще до Макса и ВК. По итогам этого удаления ФАС начала проверку в отношении Apple. Ситуация сложилась парадоксальная. Российский регулятор отстаивал доступ к стороннему клиенту мессенджера, заблокированного другим российским российским регулятором. Впрочем, телега как сервис вызывала вопросы с самого начала, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
16: Вообще проект достаточно странный, спорный, потому что, по сути, пользователю предлагалось промежуточное приложение, доверие к которому приравнивалось к доверию к Телеграму. И многие пользователи начинали им пользоваться, не подозревая, что это стороннее приложение. То есть такое ощущение, как будто бы люди доверяли Телеге, как будто бы это Телеграм или приложение, разработанное командой Телеграма. Ну, в своем сообщении команда написала, что причина закрытия проекта — регуляция. Но, в общем-то, это довольно странно, потому что с их подходом добиться комплайнса было, ну, в принципе, невозможно. Изначально и так было понятно, что этот проект будет скандален. Время все проставило на свои места.
2: Создатели Телеги закрытие сервиса объяснили тем, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствие действующим требованиям. Свою роль, по их словам, сыграло и удаление Телеги из App Store. Платным подписчикам Телеги Плюс пообещали вернуть деньги. Продолжит гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
17: Чтобы все работало, необходимо равнозначное отношение государства к всем информационным структурам. Когда от Телеграма или других заблокированных в России мессенджеров, средств информационных требуют локализацию, взаимодействие, хранение персональных данных на территории России. Ну, мы понимаем, что Телега, она тоже, учитывая, что по сути является копипастом Телеграма и не может выполнить определенные там вещи, потому что их не выполняет Телеграм. И, естественно, не может полноценно подходить под безопасный государственный уровень.
2: В завершение создатели Телеги пообещали, что вернутся с новыми проектами, что вполне вероятно. Идей для сторонних клиентов в последнее время не занимать. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: В Западном Дегуне водители проявили чудеса инженерной мысли. Они установили персональные шлагбаумы на свои машины-места. Никаких табличек или номеров, кому все это принадлежит. Просто очень длинные стрелы шлагбаума превращают в обычный двор в частную стоянку, судя по размещенному в соцсетях видео, как минимум на 6 мест. Ролик этот набрал 1000 просмотров. Чем закончится эта дворовая революция, говорит гендиректор консалтинговой компании «Рвикон» Ирина Вишневская.
18: Если это в общем дворе, то установка незаконна, потому что двор является общим имуществом многоквартирного жилого дома, но с учетом изменений, когда вышло постановление правительства Москвы о том, что территория земельного участка, которая относится к жилым домам, это примерно 1 метр от отмостки, и поэтому весь остальной участок внутри двора в том числе, он теперь будет относиться к имуществу, соответственно, города, для того, чтобы город мог системно и единообразно каким-то образом проводить в том числе обслуживание этих домов, дворов и благоустройств. Судя по всему, это электрический шлагбаум с электронным приводом, они где-то запитаны. Если он запитан, значит, кто-то должен платить за эту электроэнергию. Эту электроэнергию что, платят все остальные жильцы дома? А как насчет пожарной безопасности вот этого оборудования? На мой взгляд, конечно, вот эта установка явно нарушает права остальных собственников жилого дома. И вообще у нас индивидуальный шлагбаум даже практики такой нет. То, что мы видим с вами на видео, это, конечно, не совсем адекватно. Это напоминает вот эти дворовые конфликты. Ну, видимо, они нашли таким образом свою реализацию. Я бы не рекомендовала заниматься самостоятельным демонтажом. Я считаю, что объект существует на территории города, то привлекает префектуру или госинспекцию по недвижимости и управляющую компанию можно, хотя бы для того, чтобы подготовить акт незаконного установки оборудования несогласованного. Тогда префектура может внести решение о демонтаже, тогда уже заставить собственника. Если собственник не демонтирует, то, соответственно, выходит управляющая компания с экскаватором и сносит это аккуратно. Несколько лет назад также во дворах жители устанавливали столбики с цепями. Вот потом вот эти столбики с цепями на парковке заставили демонтировать. Вот я так полагаю, что вот эти шлагбаумы — это как раз некая более современная замена столбиком. То есть на установку одного монтажа с длиной стрелы, она тут отличается, примерно 6 метров, и получается стоимость оборудования с монтажом порядка 150 тысяч. Обычно жители договариваются. Вот это прям, видимо, какой-то совсем тяжелый случай.
0: Ирина Вишневская, Рвикон. Самоуправство может обернуться не только обязательным сносом, но еще и штрафом. Если территория не принадлежит жильцам или не оформлена должным образом, то может применять статья «Самовольное занятие земли». Для граждан штраф рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, минимум 5000 рублей. Однако вот что нам рассказала москвичка Марина, которая была очевидцем установки этих шлагбаумов.
19: Вряд ли эти парковочные места находятся на придомовой или дворовой территории. Это просто карманы в подъездной дороге, которая ведет во дворы. Не знаю, может, у них вообще другой статус. Раньше там тоже люди парковались, так же, как и теперь. Только для этих машин на место шлагбаумами они сначала убрали 1-1.5 метра газона сзади, все заасфальтировали, установили шлагбаумы. И делали это рабочие, так что мне кажется, что это вообще согласовано с управой. А там весь этот дом, 16-этажка одноподъездная, этими парковками со шлагбаумами обставлены уже со всех сторон. Я живу в соседнем доме и вижу, что у них действительно очень мало парковочных мест. На весь дом сейчас, наверное, не больше 15, вот со всеми этими новыми шлагбаумами. Наверное, так они решают этот вопрос.
0: Мы дозвонились до префектуры Западной Дегунино, но сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Индекс Мосбиржи в пятницу поднялся на 1.5%. Ну, за неделю упал на 5.6%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
20: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, даже несмотря на пятничный рост. А в пятницу индекс Московской биржи прибавил 1.5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2286 пунктов. И за неделю индекс Московской биржи обвалился на 5.6%. Но здесь фундаментально все остается на прежнем уровне. Это и геополитические риски, это санкционные риски, плюс падающая нефть и плюс растущая инфляция. Я напомню, Росстат сообщил о том, что за неделю с 16 по 22 июня инфляция выросла на 0.25%, неделя ранее росла на 0.15%, и ускоряется годовая инфляция. На 22 июня составила 5.85%. Наконец, мая была 5.3, то есть мы ушли выше верхней границы прогноза Банка России по инфляции на конец года, хотя в мае находились ниже этой границы, и это все ставит под вопрос дальнейшее снижение ставки. Если Банк России и будет дальше снижать ставку, то осторожными на 25 базисных пунктов движениями, но и, соответственно, рынок не исключает еще и паузы в смягчении денежно-кредитной политики. Но к падению российского рынка акций присоединился и российский рубль. За неделю китайская валюта взлетела на 68 копеек. Лишь за пятницу юань прибавил 32 копейки. Закрытие недели 11 рублей 49 копеек. Доллар США на международном валютном рынке превысил 79 рублей. А если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это чуть выше 78 рублей. Это все на вечер пятницы. Но здесь рынок, конечно, реагирует на падающую нефть, учитывая, что с начала недели стоимость барреля смеси Brent упала на 11%. Ормузский пролив открыт. Иран не исключено, что будет поставлять нефти гораздо больше, чем это было до войны в Персидском заливе. Но что касается Персидского залива и Ормузского пролива, в частности, агентство Bloomberg говорит о том, что по его оценкам экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 70% до военного уровня.
0: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
21: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника.
22: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
23: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
22: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Госдума в ближайшее время пересмотрит перечень профессий, по которым мигранты могут трудоустроиться в России вне квоты на выдачу им разрешений на работу. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. Он отметил, что сейчас рассматривается вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда, включая список этих специальностей. Перечень сейчас включает 192 профессии, в том числе 38 должностей врачей и 46 среднего медперсонала. По словам спикера Госдумы, это вызывает вопросы и обеспокоенность в сфере здравоохранения. Женщина погибла в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР. Как сообщил глава города Иван Приходько, под ударом оказался центральный городской район. Он добавил, что в том же районе еще одна женщина получила ранение при атаке украинского беспилотника. На месте работают экстренные службы. В Сумской области Украины произошло аварийное отключение электроэнергии. Ранее Минобороны России сообщила о нанесении удара беспилотником «Герань-2» по подстанции в населенном пункте Конотоп в регионе. Вооруженные силы России таким образом обесточили работавшие для ВСУ предприятия в Сумской области. Американская компания Anthropic подтвердила возврат доступа к своим мощнейшим ИИ-моделям. 13 июня администрация Трампа ограничила доступ к моделям Mythos 5 и Fable 5, разработанным компанией. Позже власти США открыли доступ к Mythos 5 более чем 100 американским учреждениям, включая крупные компании и правительственные агентства. Anthropic работает над восстановлением доступа к Fable 5. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Старейший российский брокер Allure лишился депозитария. Центробанк аннулировал лицензию за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания уже заверила, что средства клиентов в порядке. Их переведут в другой депозитарий. На каких именно нарушениях речь? Почему рынок на это отреагировал ростом? Ответственность по полной программе глава СК Бастрыкин призвал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет по тяжким статьям и наказывать родителей таких детей за ненадлежащее воспитание. Свою инициативу глава СК объяснил ростом подростковой преступности в России, о чем говорит статистика. Единый реестр имей-кодов появится в России. Владимир Путин подписал второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. По номеру такому, например, можно определить, украдено мобильное устройство или введено нелегально, заблокировать ему доступ к российским сетям. Что будет в итоге на практике, подробнее в нашем эфире. Итак, один из старейших российских брокеров лишился депозитария. ЦБ аннулировал депозитарную лицензию Allure брокера за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. Российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. Михаил Задорожный о том, что может стоять за этой историей.
3: Компания Allure Plus, работающая под брендом Allure Broker, неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компаний, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
4: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что Allure — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения ЦБ будут несколько позже, но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
3: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии Алора, нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%, и это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
5: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг, нерезидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
3: Вспоминается дело гендиректора российского брокера Инвестиционная палата Алексея Сидушкина и главы европейского брокера Минмани Юлии Хандошко. Они, как и Алор, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Алор Плюс быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория Нестратова.
6: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Это просто нарушение действующего регулирования.
3: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщила о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Business FM.
0: Anthropic сообщил о частичном открытии доступа к своей мощнейшей модели. В середине июня власти США обязывали компанию закрыть доступ к своим моделям для всех иностранных граждан. Среди причин называлось обнаружение возможности обхода механизмов безопасности. Anthropic отмечает, что компания продолжает работать с властями над расширением доступа к Mifos 5 и снятием запрета с модели Fable 5. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, но прямо сейчас к другой теме. Глава Следственного комитета призвал сажать за тяжкие преступления с 12 лет, а заодно и ввести уголовную ответственность для родителей таких подростков. Александр Бастрыкин заявил это на Петербургском международном юридическом форуме. Он рассказал, что Следственный комитет уже предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но не нашел поддержки. В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет. По словам Бастрыкина, подростки сейчас взрослеют быстрее и в 12-13 лет вполне способны совершить тяжкое преступление, чем пользуются вербовщики, которые убеждают подростков, мол, поджог военкомата или диверсия на железной дороге – это акт справедливости, и тебе за это ничего не будет.
7: Понимаете, с одной стороны глупенькие, а с другой стороны растут гораздо быстрее, чем мы в наше время. И они уже в 12-13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными.
0: Бастрыкин привел в пример Англию, где уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений наступает с 10-летнего возраста. Насколько этот аргумент убедителен, комментирует адвокат Александр Забейда.
8: Надо отметить, что Англия – это единственная страна на нашем континенте, где установлена уголовная ответственность 10 лет. За это ее постоянно критикуют в международном юридическом сообществе. Но там, в отличие от России, есть специальные ювенальные суды и спеццентры для содержания несовершеннолетних по возрастам. 10-летний вместе с 16-летним не отбывает наказание вместе в одном периметре. А если мы возьмем другие страны, то в Германии уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 14 лет. В Швеции – 15, в Португалии с 16. Дания оставила эксперимент, и они в 2010 году снизили возраст уголовной ответственности с 15 лет до 14 и сразу получили прирост в рецидивах в 10%. И меньше чем через 2 года отказались от этого эксперимента и вернули все обратно. Надо понимать, что префронтальная кора мозга у человека развивается до 28 лет, а по некоторым данным даже до 32. И так происходит со времен плейстоцена, поэтому никакими объяснениями, что жизнь сейчас другая, чем была во времена детства руководителя Следственного комитета, развитие мозга не ускорить. Если задача увеличить количество осужденных, причем сделать это эффективно, даже давить на 12-летнего не надо, чтобы получить признание в чем угодно, он и за конфетку расскажет, и все подпишет. Ну и попутно можно увеличить штат следователей и бюджет ведомства соответственно, а иначе кто будет привлекать этих детей к ответственности, то это, наверное, самый верный и правильный путь. Правильнее было бы больше усилий пустить на разъяснительные и воспитательные меры среди несовершеннолетних. Чаще следователям появляться в школах, больше рассказывать об уголовной ответственности, потому что многие дети об этом даже не думают.
0: Александр Забейда, адвокат, глава Следственного комитета, объяснил свою инициативу ростом подростковой преступности в России. В прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло больше, чем на 20%, превысив 12,5 тысяч правонарушений. С начала этого года СК уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении подростков, включая 8 дел о нападении на школы. Глава СК призвал ввести уголовную ответственность для родителей подростков, совершивших тяжкие преступления, за ненадлежащее воспитание. Пускай отвечают по полной программе родители, сказал Бастрыгин.
9: Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Все начинается с семьи. Но здесь у сенатора есть депутаты. Поддержите вы нас или нет? Но я с этим согласен. Пускай отвечают по полной программе.
0: Предложение ввести уголовную ответственность для родителей не проработанное и не конкретное. Оно только навредит неблагополучным семьям. Вместо помощи государство предлагает наказание, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
11: Ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать, а за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями, неблагополучных, неполных семьях. Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету, идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям, органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Да. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
0: Татьяна Пашкевич, адвокат по уголовным делам Бастрыкин, также сообщил, что по инициативе СКР разработан законопроект по противодействию вовлечению детей в преступность с помощью интернета.
21: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В субботу после полудня на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка
10: получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, моржовки. Чеки Читинского отделения серого цвета – воробьи. Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением царь-колокола. А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах.
21: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Классики в праве. Суд для дела.
12: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
10: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
12: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства, но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
10: Классики в праве на Бизнес FM.
21: Погода в Москве.
0: Сейчас плюс 21 градус, столица, максимальная температура сегодня 22. Облачно с прояснениями, в течение дня возможен небольшой дождь, начнется он где-то в середине дня. А ночью синоптики обещают нам плюс 14 градусов, завтра зато без осадков и плюс 25. 11.16 в Москве. В России пора выпускных. Старшеклассники прощаются со школой. В Санкт-Петербурге наплыв выпускников на алые паруса. В Москве эпицентр гуляний в этом году в ВДНХ. Где и как учащиеся школы отмечают выпуск в этом году? Об этом Ольга Кашинская.
2: Главный общегородской выпускной в Москве в этом году прошел на ВДНХ. До утра для выпускников работали 4 площадки с танцевальными мастер-классами, более классическими оркестровыми актерскими номерами и диджей-сетами. А на главной сцене прошел большой концерт, который длился до 4 утра. Пригласительные выпускники получали через свои школы по предварительным заявкам. Некоторые из опрошенных бизнес-ФМ родителей выпускников этот праздник и закладывали в качестве центрального события вечера, что особенно уместно на фоне и без того больших трат, связанных с выпуском, например, на репетиторов. Но традиция классических выпускных с организованной поездкой в ресторан тоже жива, и траты в таком случае вполне могут переваливать за 100 тысяч рублей. Продолжит мама выпускника из Москвы Елена.
13: Совместная фотосессия с учителями, с ребятами, с родителями, и потом уже на автобусах организованно все уезжают в рестораны на всю ночь гулять. Летняя веранда, достаточно большое пространство.
14: То есть только дети и учителя?
13: Да. Сами сборы — это 40 тысяч рублей. Это именно ресторан, плюс последний звонок, ну, там покупка всяких шариков, ленточек, колокольчиков. Костюм, ну, вместе с рубахой, с галстуком и ботинки, ну, все это обошлось порядка 60 тысяч рублей.
14: Давно закупили?
13: Может быть, пару месяцев назад. Еще собираемся мы, родители, ну, просто уже посидеть. Я думаю, это, наверное, не входит в стоимость.
2: Один из главных символов выпуска из школы в России – праздник «Алые паруса», ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге. Кульминацией вечера традиционно становится проходящий по Неве брик и праздничный фейерверк. Именные билеты на праздник выдают только выпускникам из Петербурга и некоторых других регионов. Традиционно в преддверии праздника в интернете появляются объявления о продаже пригласительных. В прошлом году один из перекупщиков рассказывал Бизнес FM, что цены на них превышают 15 тысяч рублей. Независимо от этого, в даты проведения «Алых парусов» – в этом году это 27 июня – Санкт-Петербург наполняется настроенными на гуляние выпускниками, часть из которых на Дворцовую набережную в принципе не собирается, рассказывает корреспондент новостного портала 47 News Елена Гельмшина.
15: Есть места, куда можно проникнуть и без всяких пропусков. Там просто до какого-то периода времени есть такой совершенно официальный проход, куда можно пройти и выйти на набережную и там, собственно, находиться. Само мероприятие, оно очень быстрое. Ну, то есть стандарт, корабль проходит, ну, буквально за считанные минуты. Я точно знаю, что запретят продажу алкоголя в магазинах близлежащих и, по-моему, даже в городе. Поэтому индустрия баров будет работать. Потом, естественно, это места где-то на Дворцовой набережной. Там есть же просто и жилые квартиры. И люди в аренду просто сдают балконы. На крыше доступ. Это тоже бизнес для людей, которые знают, как обойти этот запрет.
2: Одним из основных бенефициаров выпускного периода традиционно становились салоны красоты. Выпускницы, получающие карт-бланш на сложно сочиненные прически и яркий макияж, часто обращались за помощью к профессионалам. Но все изменили социальные сети. Продолжит владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
16: В этом году какого-то особенного ажиотажа нет. По той статистике, которую вижу я, учитывая стоимость выпускных, это то, на чем люди будут экономить. Не обязательно идти делать какую-то дорогую прическу, купить платье, платить фотографу. Это важнее. Во-первых, есть тренд смотреть ролики в интернете, обучающие по макияжу, по прическам. Если молодые девушки сейчас сами самостоятельно могут делать и макияж, и прически, то какой смысл обращаться к специалистам салонов красоты? К сожалению, в этом году прогноз негатив.
2: Рост цен можно отследить на примере Всероссийского выпускного бала в Кремле. Он длится 12 часов, проходит на 5 площадках в самом центре Москвы и состоит из выступлений приглашенных артистов, собственно, бала, дискотеки и фейерверка. В этом году входной билет стоит 11,5 тысяч рублей, а 10 лет назад, в 2016 году, вход на выпускной в Кремле обошелся бы в 7 тысяч. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: В Париже за сутки на фоне жары умерли больше 50 человек, а за последние 2 недели в Европе погибли уже сотни людей. Континент накрыл сильнейший зной. Температура местами ушла за 40 градусов. Закрываются школы, вводятся ограничения, а жители массово раскупают вентиляторы и кондиционеры там, где они еще остались. Подробнее Олеся Савуськина.
17: В Европе жарят яичницу на подоконниках, спят в наполненных водой ваннах и в давках сметают кондиционеры. Кадры из магазинов бытовой техники уже разошлись по китайским соцсетям, где пользователи шутят, что в отличие от Европы, кондиционеры в КНР есть даже на свинофермах. А один из пользователей Reddit и вовсе превратил собственный электромобиль в домашний кондиционер. Но нынешняя волна жары все меньше напоминает интернет-мем. Париж на этой неделе пережил рекордную для июня жару – почти 41 градус. В некоторых регионах Европы температура оказалась на 15-18 градусов выше сезонной нормы. Во многих городах воздух после захода солнца не остывает ниже 20 градусов. Что сейчас происходит в Париже, рассказывает жительница французской столицы Александра Шеляхина.
18: Всем кажется, что французы очень сильно преувеличивают по поводу этой жары. Это не так. Все переживают это очень плохо, потому что в большинстве своем кондиционеров нет. Особенно в столице, потому что это запрещено. Мы не можем выводить внешнюю часть на фасады домов, поскольку это испортит визуальную картинку Парижа. Плюс это стоит очень дорого. Поскольку дома кондиционера нет, ночью я провожу под вентилятором в душе, просыпаясь несколько раз, принимая душ холодный, иначе совсем плохо. Все спят около 4-6 часов. Некоторые компании даже предложили возможность привести детей в офис и наняли нянь. Ситуация довольно-таки критическая. В многих магазинах раскуплено, ажиотаж 100% видно. В некоторых магазинах просто стояли какие-то нереальные очереди за вентиляторами, поскольку это более доступно.
17: Париже водитель автобуса потерял сознание за рулем и устроил аварию. В городе даже запретили распивать алкоголь на улицах, чтобы снизить риски для здоровья во время жары. С похожими проблемами столкнулась и Вена. О том, как эти дни переживает австрийская столица, рассказывает житель города Глеб.
19: Вена стала в этом году Анталией, плюс 37, влажно, душно. Я лично живу относительно в новом комплексе 2007 года постройки, и у нас кондиционеры под запретом, комплекс сохраняется как архитектурный объект, фасад не трогать, распространяется и на новые, и на старые здания, и на общежития, там особенно строго. Я же человек сознательный, вентилятор, мокрое полотенце на шее, шторы до обеда строго задернуты. У нас не найти здание, которое было бы оборудовано кондиционерами легально. Бизнес у нас в городе тоже сознательный, лишний раз ни в кафе, ни в спортзале, кондиционер не припомню, чтобы включали. Спасаемся как можем, ныряем в Дунай, вода теплая, народу тьма. Может, лето я не переживу, но зато планете сделаю доброе дело.
17: По оценке экспертов, кондиционеры сегодня есть лишь примерно в каждом пятом европейском доме. В Италии и Испании ими оборудовано около половины жилья. Во Франции примерно четверть, а в Германии и Великобритании всего около 6-7% домов и квартир. На этом фоне французская сеть Carrefour всего за один день продала более 30 тысяч вентиляторов и кондиционеров. Примерно в 1000 раз больше обычного. Но одними кондиционерами ситуацию не решить, считают эксперты. Комментирует архитектор градостроитель Илья Заливухин.
20: Города проектировались под другой климат, и сейчас наблюдается потепление, и подготовить инфраструктуру города под изменяющийся климат достаточно сложно. Требуются большие вложения и время. Кондиционеры, конечно, требуют большого количества электроэнергии и плохо влияют на облик зданий. Они должны сразу устанавливаться в современных зданиях, быть центральное кондиционирование. Одним массовым установкой кондиционеров дело не спасти. Здесь нужно подходить в целом с планированием водно-зеленого каркаса, а если просто решать это установкой кондиционеров, то никакие системы не выдержат и придется огромное количество средств тратить на то, чтобы создавать новые мощности и подключения систем охлаждения.
17: В Париже уже обсуждают, как упростить установку кондиционеров в старом жилом фонде. Например, разрешить размещать оборудование на крышах. Однако исследования показывают, массовое использование кондиционеров может дополнительно повышать температуру на улицах еще на 2-4 градуса. В Испании поэтому даже ограничили уровень охлаждения в общественных зданиях. Кондиционеры там нельзя выставлять ниже 27 градусов. Вдобавок, чем больше Европа пытается охладиться, тем сильнее испытывает на прочность собственную энергетику. Во Франции несколько атомных реакторов работают на пониженной мощности из-за слишком теплой речной воды. А на большей части Европы из-за антициклона снизилась выработка ветровой энергии. В Великобритании оператор энергосистемы предупредил о возможном дефиците мощности. А на этой неделе во французской Британии почти 70 тысяч домов остались без света, не выдержали трансформаторы. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
23: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
24: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
25: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
26: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
27: «Альфа-Комфа» – рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля. Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
28: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
29: Миллионов долларов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды.
30: Знал бы прикуп. На Бизнес ФМ.
31: Приемника нет, а радио есть.
1: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
3: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. Вот как

0: сообщил глава Минэнерго Республики Владимир Воронкин. По его словам, в работе по восстановлению электроснабжения Крыма задействованы более 500 специалистов. Как 24 июня сообщил глава Республики Сергей Аксенов, из-за атак ВСУ на полуострове повреждена энергоинфраструктура, были введены графики отключения света. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера. Временные ограничения на прием и отправку рейсов сняли в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. Воздушная гавань закрывалась для обеспечения безопасности полетов. Ранее, в субботу, Росавиация сообщала, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Калуги. В России с 1 июля вступит в силу требования о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних в банках. Такие поправки внесены в закон о банках и банковской деятельности. Так, кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям. Исключение – случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак либо прошел процедуру эмансипации. США развернули крупную гуманитарную операцию в Венесуэле, пострадавшей от землетрясения. Американские тяжелые военно-транспортные самолеты доставили в страну поисково-спасательные отряды и спецтехнику для ликвидации последствий на севере Венесуэлы. К берегам страны также направили авианосец и группу американских военных вертолетов. По последним данным, число жертв мощных землетрясений на севере Венесуэлы превысило 900 человек. Кроме того, сообщается, что более 50 тысяч числятся пропавшими без вести. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. В Севастополе с сегодняшнего дня возобновляется продажа топлива по QR-кодам. Их будут принимать на АЗС-сети ТЭС. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, сохраняется ограничение не больше 20 литров бензина или дизеля на одну машину. Отбирать авторские права у наследников классиков. С такой инициативой выступил режиссер Владимир Машков на Петербургском юридическом форуме. Он считает, что часто воля наследников идет вразрез с интересами общества. Что на этот счет думают представители культуры и юристы? Когда отчет важнее логики, пермских чиновников наказали за запоздавшее, мягко говоря, закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летними фотографиями. Подробнее в нашем эфире. А сейчас умер бывший министр обороны Сергей Иванов. Он был одним из самых доверенных лиц Владимира Путина. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Эту информацию подтвердили в Российском военно-историческом обществе, где он был председателем попечительского совета. Иванову было 73 года.
1: Подробности.
3: Сергей Иванов родился в Ленинграде в 1953 году, окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Английский он совершенствовал в Лондоне в 1974-м, стажировался в Иллингском колледже, а в 1975-м окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске и позднее Краснознаменный институт КГБ СССР. В 1975 году Иванов пришел в управление КГБ по Ленинграду и попал в один отдел с Владимиром Путиным. Они работали вместе, потом оба ушли в разведку. Был в разведкомандировках в Финляндии и Кении. Причем в Африку его перевели, как он сам признавался, из-за того, что его раскрыл перебежчик Олег Гордеевский. В 1998 году Владимир Путин, уже возглавив ФСБ, позвал Иванова к себе заместителем. А через год, когда Путин стал премьером, Иванов получил пост секретаря Совета Безопасности. В 2001 году Иванова назначают министром обороны. После ухода с этого поста в 2007 он стал первым зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-16 годах. Последние 10 лет Иванов был спецпредставителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должностью он ушел в феврале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с поста, поэтому Владимир Путин подписал указ.

0: Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в мемуарах называла Иванова жестким, подозрительным, но надежным. Она отмечала, что никогда не обещал того, чего не мог сделать, и был главным каналом связи между Белым домом и Кремлем. Не просто чиновник, это был интеллигент в погонах, тонкий психолог и стратег. В преддверии выборов 2008 года Сергей Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина. Говорит глава коммуникационного холдинга Минченко, консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
1: Во-первых, я хотел бы сказать, что это был очень образованный, интеллигентный человек, очень сильный аналитик, очень обаятельный, эмпатичный и, на мой взгляд, действительно такой вот настоящий русский офицер. Человек, который вполне мог бы стать и президентом России. В общем, ни для кого не секрет, что в 2007 году Владимир Путин делал выборы из двух кандидатур, из Иванова и Медведева. Ну и я думаю, что какое-то время, наверное, вот в период где-то с 2012 по 2016 год, Сергей Иванов на посту главы администрации президента, наверное, был вторым по влиятельности человеком в стране.
0: Евгений Минченко, Минченко Консалтинг. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким. Сергея Иванова, сообщил Кремль. Стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. С подробностями Ольга Кашинская.
2: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александра Володина запретил табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласие на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
3: Конечно, нужно всем авторам писать подробные завещания и самому решать вопрос, кому это принадлежит. Володин. Целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в России. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С шашкой наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа, это мой труд.
2: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример с сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж, и акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
4: Ревизии гражданского законодательства нужно подходить с осторожностью. И я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Вот не надо его трогать.
5: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права культурным ценностям?
4: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью. А вот ее репродуцирование нет, конечно.
2: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий. Я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал «Бизнес-ФМ» режиссер Юрий Кара.
6: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус. Заодно с квартирой «Мастер и Маргарита» они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили, меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мира Максович не хотел купить Харви Вайнштейн, присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили, сами что-нибудь хоть сделали.
2: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobello Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
7: Помимо внутреннего законодательства, есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Как говорится, не бывает дыма без огня. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
2: Единственным возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
0: Отчет важнее логики. Пермских чиновников наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрации отчиталась летними фотографиями. Иван Медведев подробнее.
8: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. На том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья. Снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
9: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
8: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
10: По существу издевательства, по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации, потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографий. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. фактом. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
8: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
12: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
19: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 500-54-20.
20: Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-PAN на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в котором можно съесть сладкого Тоторо, J-PAN превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-PAN. С вами была Катя Калина.
11: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
0: 11:46 в Москве. Телега остановилась. Сторонний клиент Телеграма прекратит работу с 1 июля. Приложение обрело вирусную популярность на фоне блокировки мессенджера Дурова, а потом исчезло из App Store. Историю сервиса вспоминает Ольга Кашинская.
2: Первый вопрос, возникающий после объявления о закрытии сервиса – что это было? У Телеги короткая, но насыщенная биография. Релиз приложения состоялся всего полтора года назад. На старте оно носило название «Даль» и позиционировалось как решение для жителей регионов, которые столкнулись с блокировкой Телеграма раньше остальной России. Например, Кавказа, где доступ к мессенджеру был ограничен еще в позапрошлом году. Потом маркетинг сервиса стал строиться вокруг возможности совершать звонки. Их в Телеграме ограничили летом прошлого года. Однако вместе с ростом аудитории сервиса стала появляться информация о его связях с ВК. Так, вышеупомянутые звонки через Телегу шли через инфраструктуру ВКонтакте, что подтверждали бизнес-ФМ-эксперты. Разработчики мессенджера на это отвечали, что действительно используют компоненты ВК, но на коммерческих условиях. Также вопросы вызывала возможность клиента отправлять сообщения и оформлять подписки на каналы от имени пользователя без его ведома. Однако все это не помешало резкому всплеску всплеску популярности телеги на фоне фактической блокировки Telegram в России в середине марта. На пике аудитория клиента измерялась миллионами, по оценкам создателей проекта. В марте сервису даже пришлось ограничить регистрацию новых пользователей, чтобы избежать перегрузок, как сообщали в компании. Триумф, впрочем, был недолог. Вскоре после массового притока пользователей профильные издания стали публиковать сообщения о перехвате телега и трафика юзеров. Затем в дискуссию вокруг клиента включился и сам Telegram. В одном из обновлений мессенджера были добавлены специальные пометки в профилях, которые сообщали о том, что юзер использует сторонний клиент, и общение с ним может быть небезопасным. Останутся ли эти пометки после исчезновения телеги применительно к другим клиентам, пока не ясно. Завершилось все тем, что крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал телегу шпионским ПО. Это, в свою очередь, привело к удалению телеги из App Store, что стало первым таким прецедентом еще до Макса и ВК. По итогам этого удаления ФАС начала проверку в отношении Apple. Ситуация сложилась парадоксальная. Российский регулятор отстаивал доступ к стороннему клиенту мессенджера, заблокированного другим российским регулятором. Впрочем, телега как сервис вызывала вопросы с самого начала, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
17: Вообще проект достаточно странный, спорный, потому что, по сути, пользователю предлагалось промежуточное приложение, доверие к которому приравнивалось к доверию к Телеграму. И многие пользователи начинали им пользоваться, не подозревая, что это стороннее приложение. То есть такое ощущение, как будто бы люди доверяли телеге, как будто бы это Телеграм или приложение, разработанное командой Телеграма. Ну, в своем сообщении команда написала, что причина закрытия проекта — регуляция. Но, в общем-то, это довольно странно, потому что с их подходом добиться комплайнса было, ну, в принципе, невозможно. Изначально и так было понятно, что этот проект будет скандален. Время все проставило на свои места.
2: Создатели телеги закрытие сервиса объяснили тем, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствие действующим требованиям. Свою роль, по их словам, сыграло и удаление телеги из App Store. Платным подписчикам телеги Plus пообещали вернуть деньги. Продолжит гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
21: Чтобы все работало, необходимо равнозначное отношение государства к всем информационным структурам. Когда от Телеграма или других заблокированных в России мессенджеров средств информационных требуют локализацию, взаимодействие, хранение персональных данных на территории России. Ну, мы понимаем, что телега, она тоже, учитывая, что по сути является копипастом Телеграма и не может выполнить определенные там вещи, потому что их не выполняет Телеграм. Естественно, не может полноценно подходить под безопасный государственный уровень.
2: В завершение создатели телеги пообещали, что вернутся с новыми проектами, что вполне вероятно. Идей для сторонних клиентов в последнее время не занимать. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: В Западном Дегуне на водители проявили чудеса инженерной мысли. Они установили персональные шлагбаумы на свои машины места. Никаких табличек или номеров, кому все это принадлежит. Просто очень длинные стрелы шлагбаума превращают в обычный двор в частную стоянку, судя по размещенному в соцсетях видео, как минимум на 6 мест. Ролик этот набрал 1000 просмотров. Чем закончится эта дворовая революция, говорит гендиректор консалтинговой компании «Рвикон» Ирина Вишневская.
22: Если это в общем дворе, то установка незаконна, потому что двор является общим имуществом многоквартирного жилого дома, но с учетом изменений, когда вышло постановление правительства Москвы о том, что территория земельного участка, которая относится к жилым домам, это примерно 1 метр от отмостки, и поэтому весь остальной участок внутри двора в том числе, он теперь будет относиться к имуществу, соответственно, города, для того, чтобы город мог системно и единообразно каким-то образом проводить в том числе обслуживание этих домов, дворов и благоустройств. Судя по всему, это электрический шлагбаум с электронным приводом, они где-то запитаны. Если он запитан, значит, кто-то должен платить за эту электроэнергию. Эту электроэнергию что, платят все остальные жильцы дома? А как насчет пожарной безопасности вот этого оборудования? На мой взгляд, конечно, вот эта установка явно нарушает права остальных собственников жилого дома. И вообще у нас индивидуальный шлагбаум даже практики такой нет. То, что мы видим с вами на видео, это, конечно, не совсем адекватно. Это напоминает вот эти дворовые конфликты. Ну, видимо, они нашли таким образом свою реализацию. Я бы не рекомендовала заниматься самостоятельным демонтажом. Я считаю, что объект существует на территории города, то привлекать к префектуру или госинспекцию по недвижимости и управляющую компанию можно, хотя бы для того, чтобы подготовить акт незаконного установки оборудования несогласованного. Тогда префектура может внести решение о демонтаже, тогда уже заставить собственника. Если собственник не демонтирует, то, соответственно, выходит управляющая компания с экскаватором и сносит это аккуратно. Несколько лет назад также во дворах жители устанавливали столбики с цепями. Вот потом вот эти столбики с цепями на парковке заставили демонтировать. Вот я так полагаю, что вот эти шлагбаумы — это как раз некая более современная замена столбиком. То есть на установку одного монтажа с длиной стрелы, она тут отличается, примерно 6 метров, и получается стоимость оборудования с монтажом порядка 150 тысяч. Обычно жители договариваются. Вот это прям, видимо, какой-то совсем тяжелый случай.
0: Ирина Вишневская, Эрвикун. Самоуправство может обернуться не только обязательным сносом, но еще и штрафом. Если территория не принадлежит жильцам или не оформлена должным образом, то может применяться статья «Самовольное занятие земли». Для граждан штраф рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка минимум 5 тысяч рублей. Однако вот что нам рассказала москвичка Марина, которая была очевидцем установки этих шлагбаумов.
1: Вряд ли эти парковочные места находятся на придомовой или дворовой территории. Это просто карманы в подъездной дороге, которая ведет во дворы. Не знаю, может, у них вообще другой статус. Раньше там тоже люди парковались, так же, как и теперь. Только для этих машин на место шлагбаумами они сначала убрали 1-1.5 метра газона сзади, все заасфальтировали, установили шлагбаумы. И делали это рабочие, так что мне кажется, что это вообще согласовано с управой. А там весь этот дом, 16-этажка одноподъездная, этими парковками со шлагбаумами обставлен уже со всех сторон. Я живу в соседнем доме и вижу, что у них действительно очень мало парковочных мест. На весь дом сейчас, наверное, не больше 15, вот со всеми этими новыми шлагбаумами. Наверное, так они решают этот вопрос.
0: Мы дозвонились до префектуры Западной Дегунино, но сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Индекс Мосбиржи в пятницу поднялся на 1.5%. Но за неделю упал на 5.6%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
3: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, даже несмотря на пятничный рост. А в пятницу индекс Московской биржи прибавил 1.5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2286 пунктов. И за неделю индекс Московской биржи обвалился на 5.6%. Но здесь фундаментально все остается на прежнем уровне. Это и геополитические риски, это санкционные риски, плюс падающая нефть и плюс растущая инфляция. Я напомню, Росстат сообщил о том, что за неделю с 16 по 22 июня инфляция выросла на 0.25%, неделя ранее росла на 0.15%, и ускоряется годовая инфляция. На 22 июня составила 5.85%. Наконец, мая была 5.3, то есть мы ушли выше верхней границы прогноза Банка России по инфляции на конец года, хотя в мае находились ниже этой границы, и это все ставит под вопрос дальнейшее снижение ставки. Если Банк России и будет дальше снижать ставку, то осторожными на 25 базисных пунктов движениями, но и, соответственно, рынок не исключает еще и паузы в смягчении денежно-кредитной политики. Но к падению российского рынка акций присоединился и российский рубль. За неделю китайская валюта взлетела на 68 копеек. Лишь за пятницу юань прибавил 32 копейки и закрытие недели 11 рублей 49 копеек. Доллар США на международном валютном рынке превысил 79 рублей. А если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это чуть выше 78 рублей. Это все на вечер пятницы. Но здесь рынок, конечно, реагирует на падающую нефть, учитывая, что с начала недели стоимость барреля смеси Brent упала на 11%. Ормузский пролив открыт. Иран не исключено, что будет поставлять нефти гораздо больше, чем это было до войны в Персидском заливе. Но что касается Персидского залива и Ормузского пролива, в частности, агентство Bloomberg говорит о том, что по его оценкам экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 70% до военного уровня.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес FM Алексей Завьялов.
5: Строго по делу.
4: руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
5: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
4: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на «Бизнес-ФМ». Если вы еще не подписчик, набирайте в «Максе Бизнес-ФМ» или «БФМ» любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на «Бизнес-ФМ» и только до вторника.
4: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
24: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Некоторые АЗС временно ограничили продажу топлива в канистры в Хабаровском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. По его словам, ситуация с топливом остается напряженной в трех районах – Ванинском, Советско-Гаванском и Ульческом. Ее осложняют спекулянты, которые скупают топливо на заправках, чтобы нажиться на людях. Демешин также отметил, что в регионе всего 178 заправок, из них на 108 топлива в достаточном количестве. Сдвоенные «Сапсаны» будут курсировать 1, 2 и 3 июля между Москвой и Петербургом. Билеты на них уже поступили в продажу. Из столицы, с Ленинградского вокзала, поезда отправятся в 17.40 и 19.30, а из Петербурга в 9 утра и 13 часов. Дополнительные места запустили в преддверии марафона «Белые ночи», который пройдет в Петербурге 4 июля. 5 суток ареста за спуск на пути метро получила жительница Москвы. Женщина спрыгнула на рельсы на станции Киевская, чтобы поднять упавший телефон. Суд признал ее виновной в нарушении требований транспортной безопасности, сообщает «Москва-24». Вашингтон работает над организацией визита Дональда Трампа в Индию в начале 2027 года. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью агентству АЭНС. По его словам, это подчеркивает растущую динамику в отношениях США и Индии. Страны приближаются к заключению двустороннего торгового соглашения. Рубио выразил надежду о том, что получится завершить торговую сделку. По словам госсекретаря, сейчас обе страны на финишной прямой. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Старейший российский брокер «Алур» лишился депозитария. Центробанк аннулировал лицензию за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания уже заверила, что средства клиентов в порядке, их переведут в другой депозитарий. О каких именно нарушениях речи и почему рынок на это отреагировал ростом? «Антропик» частично открыл доступ к своей мощнейшей ИИ-модели, речь о Митос-5. К ней ранее были претензии американских властей касаемо обхода механизмов безопасности. Стартап также продолжает обсуждать и снятие запрета с Fable 5. О чем говорит такое решение правительства США? Сенсации на чемпионате мира по футболу. Сборная Кабо-Верде, впервые пробившаяся в финальную часть турнира, смогла выйти в плей-офф. И драма в матче между сборными Ирана и Египта. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Итак, один из старейших российских брокеров лишился депозитария. ЦБ аннулировал депозитарную лицензию «Алур Брокер» за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и им будут переведены в другой депозитарий. Российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. Михаил Задорожный о том, что может стоять за этой историей.
7: Компания «Allure Plus», работающая под брендом «Allure Broker», неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компаний, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
8: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что Allure — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения от ЦБ будут несколько позже. Но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
7: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии Allure, нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%. И это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
9: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг, не резидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
7: Вспоминается дело гендиректора российского брокера «Инвестиционная палата» Алексея Сидушкина и главы европейского брокера «Минмани» Юлии Хандошко. Они, как и Allure, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Allure Plus быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория Нестратова.
10: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Просто нарушение действующего регулирования.
7: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщила о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Business FM.
0: Anthropic возобновил доступ к своей флагманской ИИ-модели. Разработчик семейства нейросетей Claude прошел проверку американских сетей. Новейшая ИИ-модель Mites 5 снова доступна для ряда американских организаций, работающих с критически важным ПО. Стартап еще продолжает обсуждать расширение доступа, а также снятие запрета с Fable 5. Ограничения на использование этих моделей были введены 2 недели назад, а затем распространены на всех иностранных пользователей после предупреждений со стороны Amazon. В компании сообщили, что с помощью модели Fable 5 добыли сведения, пригодные для кибератак, что что может представлять угрозу национальной безопасности. Регулирование США в отношении передовых ИИ-моделей и раньше было последовательно разрешительным, говорит управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка и член научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрей Незнамов.
12: Модель признали достаточно безопасной для того, чтобы предоставить доступ к ограниченному количеству так называемых доверенных партнеров, которые могут продолжать использовать модель Mythos 5, но модель Fable, она по-прежнему является недоступной. Таким образом, это такое половинчатое решение. Модели самые передовые всему миру по-прежнему не открываются, но разрешается постепенно двигаться вперед, предоставляя доступ к передовым моделям с самым доверенным партнером. Я предполагаю, что там еще не закончили проверки на безопасность. Можно использовать искусственный интеллект для защиты от кибератак, а можно просить его помогать с кибератаками. И очевидно, что в случае с Fable, с Mythos 5 еще, было решено, что возможности слишком велики, и это может нестабильно сказаться на работе банковских систем, систем безопасности, например, правительства. Здесь решили, что уже нужно более тщательно тестировать, что можно, что нельзя сделать, какие уязвимости есть в самой системе. В западной прессе в момент, когда это все произошло, назвали момент Mythos, Mythos Moment. Как был DeepSeek момент, то есть момент, когда появился DeepSeek и сделал серьезный разворот в развитии искусственного интеллекта, так теперь есть момент появления Mythos 5. Очевидно, что мы будем и дальше наблюдать подобные вещи. Наверное, китайское правительство будет постепенно ориентироваться на вот эти вот модели. Будут ли ограничивать, пока сложно сказать, но американцы явно в это пошли.
13: А вообще, может ли такая практика стать нормой во всем мире? Перед выпуском новой передовой модели компания сначала показывает ее государству, правительству, а потом получает список разрешенных клиентов.
12: Сложно сказать. Все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
0: Андрей Незнамов, управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. На днях OpenAI выпустила конкурента Fable 5, версию GPT-5.6. Пока тоже в ограниченном доступе, широкий релиз обсуждается и ожидается позже, хотя компания не считает эту практику постоянной. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке продолжаются сенсации. Сборная Кабо-Верде, впервые пробившаяся в финальную часть турнира, смогла выйти в плей-офф. Африканская команда ни разу не проиграла в группе и обошла Уругвай. А в другом матче между сборными Ирана и Египта случилась настоящая драма. Подробности у спортивного обозревателя Business FM.
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Уругвай на втором подряд мундиале не может преодолеть групповой этап. Так вот посмотришь на игру этой сборной и даже не скажешь, что уругвайцы – двукратные чемпионы мира. Пусть это и было давно, в первой половине прошлого века, но все же у команды есть определенный статус, и в этой группе она рассчитывала на второе после Испании место. Но не вышло. Подвели, помимо прочего, ужасные ошибки вратаря Фернандо Муслеры, которому во время турнира стукнуло 40. Для него это пятый чемпионат мира, но, возможно, тот самый случай, когда, как говорил один бывший российский футболист, лучше бы дома сидел. В перерыве игры с Испанией Муслера попросил главного тренера Марсело Бьелсу заменить себя. Еще одна причина провала Уругвая – скандал в сборной. Бьелса умудрился рассориться с игроками. Как сообщает издание «El Espectador», Федерико Вальверде и ряд лидеров поспорили с тренером насчет тактики перед матчем с Испанией и выразили недовольство чрезмерными тренировочными нагрузками. Бьелса ответил речью на 50 минут, которую ряд футболистов просто не дослушали и ушли. По факту, тактика против испанцев была такой, о которой и просили игроки – оборонительной. Но закончилось все это поражением со счетом 0-1. В итоге в своей группе Уругвай стал лишь третьим с двумя очками. На одно больше у Кабо-Верде после нулевой ничьи Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф. Тот случай, когда 40-летний вратарь борозды не испортил. Теперь Вазинье предстоит, возможно, главный экзамен всей своей жизни. В 1/16 финала его команда сыграет против Аргентины и Лео Месси. Бывший нападающий «Зенита», а ныне футбольный эксперт Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ» заявил, что вылет Уругвая его не удивил.
11: Стоит признать, что Бьелса и его идеи, наверное, исчерпали себя. Бьелса оправдывает вот это свое прозвище «сумасшедший», 40 лет в профессии. Им многие современные тренеры, которые сейчас добиваются больших успехов, говорят, мы им вдохновлялись. Но всему, наверное, когда-то приходит конец. Уругвай с Фарланом, молодым Суаресом, это все-таки совершенно другое поколение.
15: В группе G перед матчем Иран-Египет обе сборные попросили отменить акцию в поддержку секс-меньшинств, пригрозив не выйти на поле в случае ее проведения. ФИФА протест отклонила, и акция прошла. Ну и команды все-таки тоже сыграли. И в матче случилась настоящая драма. При счете 1-1 в добавленное время Шаджа Халилзаде забил гол. Но судьи увидели при видеопросмотре минимальный офсайд у иранца. На последних секундах Саид Эзатоллахи головой пробил в перекладину после углового. Но в итоге ничья. Египет выходит со второго места с 5 очками, а иранцы набрали 3. Имеют нулевую разницу мячей и ждут окончания всех матчей группового этапа. Шансов попасть в плей-офф не очень много. При этом Иран не проиграл ни разу, несмотря на бесконечные переезды из Мексики в США по требованиям властей, но и не выиграл. А первыми по лучшей разнице мячей стали бельгийцы, которые разгромили Новую Зеландию со счетом 5-1. В 1/16 финала они сыграют со сборной Южной Кореи, а Египет с Австралией. Большие ожидания были от встречи в группе I – Франция-Норвегия. Но в итоге тренерский штаб скандинавов выпустил второй состав. В основе не вышли Эрлинг Холланд и еще 9 игроков. Как итог, 4-1 в пользу трехцветных хет-трик сделал Усман Дембеле. Франция стала первой и попадает в плей-офф на Швецию, а Норвегия со второго места на Кот-д'Ивуар. Андрей Аршавин, бывший капитан сборной России, в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что эти тактические хитрости могут дорого обойтись скандинавам.
16: Немножко даже это расстроило. Казалось, что этот матч может быть украшением, и можно поиграть в свое удовольствие, хлестнуться, то есть ничего не бояться, как сыграешь. Норвегия, такое чувство, что и по всем высказываниям, они удовлетворены тем, что они попали на Кот-д'Ивуар. Вообще футбол должен их за это наказать.
15: Сборная Сенегала разгромила Ирак 5-0 и набрала 3 очка. Разница мячей плюс 2. Команда уже не опустится в рейтинге сборных, ставших третьими, ниже 8 места. А это значит, что сенегальцы тоже вышли в плей-офф и узнают своего соперника позже. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
18: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В субботу после полудня на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Вопрос к эксперту на Business FM для слушателей старше 12 лет.
20: Я представляю в студии Business FM заместителя руководителя УФНС по Республике Татарстан Лилию Набиуллину. Откуда берутся серые зарплаты? Вот я сразу в лоб хочу задать вопрос. И почему работодатели предлагают их, и почему работники на них соглашаются? Разве это не опасно в наше время?
1: Начну с того, что в 2025 году была введена прогрессивная шкала ставок по налогу на доходы физических лиц. То есть для годового дохода до 2 миллионов 400 у нас применяется ставка 13%, а свыше этой суммы уже идет и 15, 18, 20 и 22 максимальные, самые в зависимости от суммы дохода. Но помимо удерживаемого из зарплаты работника НДФЛ, работодатель также должен уплачивать бюджет и страховые взносы. Пенсионные, социальное или медицинское страхование сотрудников Социальный фонд Республики. И в стандартном порядке данная ставка составляет 30%. Именно для снижения вот расходов на уплату НДФЛ и страховых взносов работодатели идут в данном случае на различные незаконные схемы и скрывают полностью или частично фонд оплаты труда своих работников. То есть выплачивают зарплату, к сожалению, серую или привлекают работников вообще неофициально. В этом году и, впрочем, как и в предыдущие годы, налоговой политикой определены основные задачи. Это выявление теневой зарплаты и обеление экономики. И имеющие у налоговых органов на сегодня аналитические инструменты, они позволяют нам выявлять, какие денежные средства у физических лиц прошли по банковским счетам, которые не отражены у работодателей непосредственно в их отчетности. И выявлять именно, например, того же самого сотрудника, допустим, который у нас не учитывается в отчетности, но при этом выбивается как кассир фамилия, имя, отчество в чеках. Возможны также риски подмены трудовых отношений, то есть когда используют труд самозанятых, подменяя тем самым трудовые отношения.
20: А вот разве это для них не опасно?
1: Но они рискуют, скажем так, своим будущим в данном случае. То есть в первую очередь, если выплаты в полном объеме не производятся, то есть они себе не гарантируют полностью выплату в установленном порядке той заработной платы, на которую они рассчитывали изначально, скажем так. Неполученный или неполный конверт работник не может уже официально требовать от работодателя. Они теряют также свои социальные гарантии, то есть, например, те же самые пособия по беременности и родам, по нетрудоспособности, отпускные компенсационные выплаты, они все рассчитываются, исходя из официальной заработной платы. И, конечно же, в любом возрасте людям необходимо думать уже о своей будущей пенсии. То есть у работающего гражданина будущая пенсия, она напрямую зависит от тех отчислений, которые делаются в социальный фонд. И от этого зависит индивидуальный пенсионный коэффициент. Если он будет низким, соответственно, чем ниже зарплата, тем ниже этот коэффициент. И работник, получая серую зарплату, он делает выбор в пользу увеличения суммы денег на руки сегодня и тем самым значительно степени, лишая себя суммы пенсионных отчислений на будущее. И в-третьих, работники идут на получение неофициальной зарплаты в целях уклонения от уплаты алиментов, различных судебных взысканий по исполнительным листам, то, что также незаконно со стороны работника, так и со стороны работодателя.
20: Ну, это мы сейчас с вами разговаривали о том, почему выгодно получать сотрудникам белую зарплату, скажем так, да? А бывает, что сотрудники сами жалуются на работодателя, который платит им в конверте.
1: Да, мы получаем много жалоб от получателя алиментов на серую зарплату или бывших супругов. Налоговые органы также мы анализируем все-таки расчетные лицевые счета. Если к нам такая жалоба, например, поступает, да, то есть мы смотрим, сверяем, скажем так, их официальные источники доходов с тем, что у него прошло по лицевым или по расчетным счетам. Кроме того, при необходимости мы проводим опросы бывших работников этой организации или самого человека, на которого, например, ту же самую жалобу подали. И мы в обязательном порядке такую информацию направляем в Государственную инспекцию по труду по республике, в МВД и в прокуратуру.
20: Какова ответственность работодателя, который не уплачивает с выдаваемых работникам средств НДФЛ и не отчисляет страховые взносы в социальный фонд?
1: Ну, в данном случае, если будет доказана вина работодателя, он о том, что он выплачивает заработную плату в конверте, он будет привлечен к налоговой ответственности, к административной ответственности, а в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность. У нас с налоговым кодексом установлен штраф по статье 122 за занижение налоговой базы по налогу или неправильное исчисление суммы налога к уплате. Штраф составляет 20% от неуплаченной суммы налога. налога. Штраф будет даже начислен в том случае, если к неуплате недоимки или неуплате налога привело бездействие работодателя. Если этот будет доказано, что, что работодатель умышленно занизил налоговую базу, в данном случае не исчислил сумму налога в полном объеме, штраф будет применен в двойном размере, в размере 40% от неуплаченной суммы налога. И помимо штрафов пеней, ему еще необходимо будет и, ну, соответственно, оплатить те суммы, которые ему будут доначислены и по НДФЛ, и по страховым взносам. Ну и у нас предусмотрено в соответствии с Уголовным кодексом статья 199. Это подача заведомо ложной информации в отчетности в крупном размере, которая влияет на правильность исчисления и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, у нас есть на контроле плательщики, которые имеют налоговые разрывы по НДФЛ и по страховым рискам. Налоговые органы, мы приглашаем их к себе, таких плательщиков, на рабочие встречи. В каком случае могут возникнуть такие налоговые разрывы? Это когда у нас, получается, зарплата выплачивается ниже минимального размера оплаты труда, МРОТ, или у нас не соответствует уровень заработной платы организации среднеотраслевой по республике, по данной отрасли. К сожалению, вот у нас на сегодняшний день порядка 18% работодателей имеют такие риски. Поэтому вот с данной категорией плательщиков мы обязательно работаем, приглашаем их к себе. И результаты, в принципе, у нас в этом направлении не очень плохие. Если говорить про статистику, у нас порядка 1116 налогоплательщиков, которые как раз выплачивали зарплату ниже МРОТ или ниже среднеотраслевой.
2: По Татарстану?
1: По Татарстану, да-да-да, в целом. За 4 месяца вот 26-го года мы их пригласили уже к себе на комиссию. Из них 952 работодателя или 85% от заслушанных, они увеличили свою заработную плату.
20: Как работнику защитить свои права, куда кому жаловаться и как доказать, что человек действительно работал на этом месте?
1: Ну, если работодатель отказывается выплачивать заработную плату вообще или часть ее там официально, что несмотря на то, что сотрудник требует, скажем так, заключения официального трудового договора, то есть он вправе обратиться в суд с исковым заявлением, в прокуратуру по месту своего жительства или по месту нахождения работодателя, в государственную инспекцию по труду и в республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Но как раз это те самые инструменты, куда мы, в принципе, плательщиков с рисками приглашаем, то есть те же самые ведомства, скажем так. Но также гражданин может обратиться в эти ведомства. То есть при обращении им необходимо иметь на руках доказательства того, что работник действительно трудился в указанной организации, и фактически размер его заработной платы значительно выше официальной, которая указана в документах. И в качестве доказательств здесь могут выступать, в принципе, любые документы. Это расчетные листки работодателя, платежные ведомости, переводы зарплаты там, на банковские счета, показания самого работника, других свидетелей, которые также работают в этой организации, записи телефонных разговоров, переписка в чатах, реклама, объявления о работе и так далее. Ну, то есть это либо доказательства, которые прямо или косвенно говорят о том, что в этой организации осуществляются неофициальные выплаты.
20: Ну, давайте тогда, Лилия, с вами перечислим, куда можно обращаться, если работника не оформили по трудовому договору и выплатили зарплату в конверте. Чуть выше вы уже упоминали некоторые ведомства. Давайте просто будем загибать пальцы.
1: Ну, во-первых, это в суд с исковым заявлением или представить подтверждающие документы, у нас получается, в Государственную инспекцию по труду, в Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости Республики Татарстан, налоговую инспекцию по месту нахождения организации или по месту жительства работника, в прокуратуру района по месту жительства работника или нахождения работодателя. Также по вопросам нелегальной занятости населения можно обратиться по телефону горячей линии Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 8 843 528 09 90 добавочный 13 94.
20: Ну что ж, большое спасибо за такой налоговый ликбез, что называется. Мы сегодня говорили про серую зарплату. Я напомню, что в студии «Бизнес ФМ» с нами была заместитель руководителя ФНС по Республике Татарстан Лилия Набиуллина.
19: Вопрос к эксперту.
23: Знай меру.
19: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза.
3: Знай меру на Бизнес FM.
17: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Историкам до сих пор не удалось обнаружить ни одного архивного документа, который подтверждал бы существование легендарного наполеоновского солдата Николя Шовена. Считается, что родился он примерно в 1780 году во французском Рашфоре. В 17 лет был призван в армию и с тех пор участвовал во всех наполеоновских кампаниях. 17 раз был ранен, получил множество шрамов, боевую награду и пенсию в 200 франков. Создатели его многочисленных биографий приписывали Шовену необыкновенно наивный патриотизм и такую безоглядную любовь к императору, что она вызывала насмешки у сослуживцев. Постепенно Шовен прославился своими речами не только в казармах, но и среди простых парижан. От его фамилии и произошло слово «шовинизм», что, согласно словарям, значит «исключительный патриотизм и национализм, который отрицает все иностранное в пользу безусловного восхищения национальным».
17: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
22: Минуту в меньшинстве. После скандального финала чемпионата Африки команда, которая покидает поле в знак протеста, дисквалифицируется моментально. Как у Сенегала, вернуться на поле через полчаса больше не получится. Мне нравятся эти нововведения. Даже увеличение количества команд уже дало нам возможность открыть новых интересных игроков.
17: Спорт и деньги на Business FM.
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
17: Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска взяли под

0: Кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям. Исключение – случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак либо прошел процедуру эмансипации. Бахрейн обвинил Иран в атаке на свою территорию. Сегодня утром Эмират атаковали иранские беспилотники, заявили в МИДе страны. Министерство также возложило на Тегеран ответственность за подрыв мирных инициатив. Сегодня ночью США и Иран обменялись ударами. Американские силы атаковали остров Сирик, и Иран отразил атаку. В ответ КСИР нанес удары по нескольким местам дислокации военных США в ближневосточном регионе. Новости на бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ответственность по полной программе глава СК Вострикин призвал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет по тяжким статьям и наказывать родителей таких детей за ненадлежащее воспитание. Свою инициативу глава СК объяснил ростом подростковой преступности в России, о чем говорит статистика. Отбирать авторские права у наследников классиков предложил режиссер Владимир Машков на Петербургском юридическом форуме. Он считает, что часто воля наследников идет вразрез с интересами общества. Что на этот счет думают представители культуры и юристы? Единый реестр имей-кодов появится в России. Владимир Путин подписал второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. По такому номеру, например, можно определить, украдено ли мобильное устройство или ввезено в страну нелегально и заблокировать ему доступ к российским сетям. Что будет на практике? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, глава Следственного комитета призвал сажать за тяжкие преступления с 12 лет, а заодно и ввести уголовную ответственность для родителей таких подростков. Александр Бастрыкин заявил это на Петербургском международном юридическом форуме. Он рассказал, что Следственный комитет уже предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но не нашел поддержки. В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет. По словам Бастрыкина, подростки сейчас взрослеют быстрее и в 12-13 лет вполне способны совершить тяжкое преступление, чем пользуются вербовщики, которые убеждают подростков, мол, поджог военкомата или диверсия на железной дороге – это акт справедливости, и тебе за это ничего не будет.
3: Понимаете, с одной стороны глупенькие, а с другой стороны растут гораздо быстрее, чем мы в наше время. И они уже в 12-13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными.
2: Бастрыкин привел в пример Англию, где уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений наступает с 10-летнего возраста. Насколько этот аргумент убедителен, комментирует адвокат Александр Забейда.
4: Надо отметить, что Англия – это единственная страна на нашем континенте, где установлена уголовная ответственность 10 лет. За это ее постоянно критикуют в международном юридическом сообществе. Но там, в отличие от России, есть специальные ювенальные суды и спеццентры для содержания несовершеннолетних по возрастам. 10-летний вместе с 16-летним не отбывает наказание вместе в одном периметре. А если мы возьмем другие страны, то в Германии уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 14 лет, в Швеции – 15, в Португалии с 16. Дания оставила эксперимент, и они в 2010 году снизили возраст уголовной ответственности с 15 лет до 14 и сразу получили прирост в рецидивах в 10%. И меньше чем через 2 года отказались от этого эксперимента и вернули все обратно. Надо понимать, что префронтальная кора мозга у человека развивается до 28 лет, а по некоторым данным даже до 32. И так происходит со времен плейстоцена, поэтому никакими объяснениями, что жизнь сейчас другая, чем была во времена детства руководителя Следственного комитета, развитие мозга не ускорить. Если задача увеличить количество осужденных, причем сделать это эффективно, даже давить на 12-летнего не надо, чтобы получить признание в чем угодно, он и за конфетку расскажет, и все подпишет. Ну и попутно можно увеличить штат следователей и бюджет ведомства соответственно, а иначе кто будет привлекать этих детей к ответственности, то это, наверное, самый верный и правильный путь. Правильнее было бы больше усилий пустить на разъяснительные и воспитательные меры среди

0: несовершеннолетних. Чаще следователям появляться в школах, больше рассказывать об уголовной ответственности, потому что многие дети об этом даже не думают.
1: Александр Забейда, адвокат, глава Следственного комитета, объяснил свою инициативу ростом подростковой преступности в России. В прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло больше, чем на 20%, превысив 12,5 тысяч правонарушений. С начала этого года СКАФ уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении подростков, включая 8 дел о нападении на школы. Глава СКАФ призвал ввести уголовную ответственность и для родителей подростков, совершивших тяжкие преступления, за ненадлежащее воспитание. Пускай отвечают по полной программе и родители, сказал Бастрыкин.
2: Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Все начинается с семьи. Но здесь у сенатора есть депутаты. Поддержите вы нас или нет, но я с этим согласен. Пускай отвечают по полной программе.
1: Предложение ввести уголовную ответственность для родителей непроработанное и неконкретное. Оно только навредит неблагополучным семьям. Вместо помощи государство предлагает наказание, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
3: Ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать, а за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями неблагополучных, неполных семьях? Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету, идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям. Органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Да. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
1: Татьяна Пашкевич, адвокат Бастрыкин, также сообщил, что по инициативе СКР разработан законопроект по противодействию вовлечению детей в преступность с помощью интернета. Стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. С подробностями Ольга Кашинская.
4: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александр Володина запретил табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласие на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
5: Володин, целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в России. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С шашкой наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры, как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа, это мой труд.
4: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж, и акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
6: Я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Вот не надо его трогать.
7: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права к культурным ценностям?
6: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью, а вот ее репродуцирование нет, конечно.
4: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий. Я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал «Бизнес-ФМ» режиссер Юрий Кара.
8: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус. Заодно с квартирой «Мастер и Маргарита» они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили, меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мирамакс очень хотел купить Харви Вайнштейн, присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили.
4: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
9: Помимо внутреннего законодательства есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
4: Единственно возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
1: США ударили по целям в Иране. Как заявил Центком, это был ответ на атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. В свою очередь, КСИР заявил о проведении ударов по силам США на Ближнем Востоке. Позже подробности.
10: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
12: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Где участок выбрать?
15: Какой фундамент?
14: Какой кирпич?
15: Сколько это вообще стоит?
16: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
17: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
18: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
19: Цена свободы.
20: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
21: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
22: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игры пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой, либо если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
19: Классики в праве на Бизнес FM.
1: 12:46 в Москве. Стандарт 5G в корпоративных сетях, доступность технологий, готовность потребителей и провайдеров, сценарии применения. Об этом в интервью Дениса Самсонова с заместителем генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу Максимом Зайковым.
23: У нас в студии Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайн по корпоративному бизнесу. Максим, добрый день.
24: Добрый день, Денис.
23: Будем говорить про корпоративные сети 5G. Они уже строятся в России, при том, что публичного 5G для абонентов пока нет. Как это стало возможным? Какова степень готовности технологий, какова степень готовности регулирующих документов и насколько сам бизнес готов к переходу на новые технологии?
24: Ну, все правильно, Денис. Мы действительно, как потребители мобильной и сотовой связи, ожидаем внедрения следующего поколения с нетерпением, так называемое 5G-поколение. И здесь очень важный вопрос регуляторный — это выделение того частотного ресурса, который мы с нетерпением ждем, потому что это событие должно произойти вот-вот. Но, с другой стороны, есть потребность частных заказчиков, корпоративных клиентов, где на удаленных территориях регулятор идет навстречу и разрешает возможность тестирования организации пилотных зон сетей 5G на том частотном ресурсе, который уже выделен оператором. Это называется технологическая нейтральность, и ты можешь на своем ресурсе опробовать новую технологию, запустить ее, посмотреть, что она дает для бизнеса. Как мне кажется, здесь как раз есть составляющая очень важная, когда внедряется новая технология, как происходит дальнейшая перестройка процессов, как происходит дальнейшее развитие бизнеса, как технология связи позволяет уже ускорить усовершенствование самого технологического процесса предприятия. Это самое для меня впечатляющее. Вещь. Поэтому мы с некоторыми заказчиками пробуем эту технологию и видим результат прежде всего в добывающих предприятиях, где необходимо управление беспилотным транспортом.
23: Насколько отечественное оборудование готово к тому, чтобы встать в сети связи, частные или, возможно, публичные, и обеспечить заказчику корпоративному, прежде всего в рамках нашей беседы, связь по стандарту 5G?
24: Ну, давайте будем честны, полной готовности пока нет, но в высокой степени готовности, да, можно сказать, мы пробуем несколько вендоров отечественных. Если, может быть, вы читали или видели, на Ципре мы запустили уже к тестовой зоне 5G вместе с компанией «Ядро». Была развернута прямо на стенде базовая станция. Мы показывали технологию видеоанализа руды на предприятии с дальнейшей аналитикой. Мне кажется, прекрасно получилось. 3 лучших стенда было названо, один из лучших стендов был у нас, потому что как раз была собрана прям имитация продуктовой составляющей, когда вы можете посмотреть, как это происходит на предприятии.
23: Какие отрасли, какие направления бизнеса наиболее заинтересованы в частных сетях 5G и в силу чего, в силу каких требований?
24: А давайте просто попредставляем, потому что чтобы сильно сложно не объяснять, где это может пригодиться. Представьте разрез, где добывается руда, да, и там входят белазы, помните, по спирали спускается вниз. И здесь как раз внедрение этой технологии, оно прям предпочтительно. Почему? Потому что ты организуешь сеть, на базе которой происходит управление техникой беспилотно. Почему это важно? Потому что мы исключаем здесь все опасности, которые преследуют человека, да, мы убираем его от зоны взрывоопасных работ, смотрим за тем, чтобы техника имела подход безопасный к месту сбора руды, погрузки и так далее. Такая интересная штука, они же еще и разъезжаться должны, белазы. И поэтому здесь технология как раз дает возможность минимизировать ту задержку, а это же движение, это же транспорт, и поэтому каждая миллисекунда имеет значение. И сокращение технологических этих миллисекунд дает возможность грамотного разъезда, выстраивание цифрового барьера, за который нельзя заезжать технике, что дает минимальное расстояние до необходимого подъезда. Решаются именно эти задачи, чисто такие практические. Вообще, добыча и промышленность — это всегда очень такие технологически сложные, но одновременно с этим практические задачи.
23: Можно ли сказать, что именно промышленность, именно добывающие, возможно, отрасли, какие-то другие направления потенциально являются главными бенефициарами перехода на новый стандарт, и, пожалуй, их выигрыш даже более заметен, чем то, что может почувствовать обычный рядовой пользователь, попав со своим смартфоном в 5G-сеть?
24: По моему мнению, абсолютно точно, потому что технология же, она нужна для чего-то, да, простой пользователь, как он пользуется, зачастую мы скачиваем видео или отправляем видео, просматриваем, организовываем видеоконференции. Здесь той сети, которая уже сейчас у нас существует, на мой взгляд, вполне достаточно. По крайней мере, я как пользователь не вижу сильных либо задержек, либо еще чего-то. Меня полностью это устраивает. И технология 5G, она просто все это немножко ускорит, немножко стабилизирует, но большой разницы, на взгляд, что называется, включив одному человеку, знаете, слепой тест, там, да, 4G и 5G, вряд ли непрофессионал это отличит. С точки зрения промышленности как раз обратная ситуация, совершенно обратная, потому что если смотреть на технологию, она же еще, ну, такая, что называется, многослойная. Когда у вас очень большое количество датчиков, вот если сейчас современный промышленный цех представить, он же все больше и больше роботизируется, да? Это тележки, которые ездят, подвозят беспилотно какие-то запчасти, это видеопотоки, через которые все контролируется. Эту многослойность как раз эта технология позволяет создавать. И еще раз, может быть, мы много этому уделяем, да, времени, но она минимизирует задержку, читайте скорость реакции, потому что нужно будет моментально отреагировать, и, собственно говоря, она именно для этого и нужна.
23: Вы рассказали очень зрелищный пример с белазами в разрезе. Не могли бы набросать еще какие-то наиболее эффектные, с вашей точки зрения, сценарии, в которых внедрение 5G даст наиболее заметный эффект?
24: То, что мы на Ципре уже показывали, происходит взрыворудные работы, получается порода. Дальше начинается сугубо такой технологический процесс. Нужно определить камень. Его надо еще довзрывать или уже можно грузить в белаз? Представляете, даже определение элементарного вот размера, я уже не говорю про породу, там или еще что-то, оно уже дает сокращение издержек, потому что ты понимаешь, то оборудование, которое за этим стоит и которое его будет дробить, оно справится или нет. Аналитически ты можешь понять в моменте, на месте, не везти куда-то, не потом, когда ты на фабрику привез, не потом, когда ты уже ее загрузил и сделал лишнюю отходку, а именно в моменте. И мне кажется, что вот эти вот примеры, это как раз где промышленность может это все широко использовать. Ну, либо представьте комбайн, который будет в шахте. есть, и вам нужно вовремя его остановить, если что-то не то. Там вам нужны куча видеопотоков, и вы вот это потоковое видео должны постоянно анализировать, смотреть и принимать решения в моменте. И здесь как раз управление, оно основано на технологической составляющей этих сетей. Меня очень это впечатляет, когда есть конкретное предметное решение технической задачи заказчика.
0: О чем чаще всего спрашивают потенциальные заказчики внедрения корпоративных 5G-сетей на переговорах, и какие ответы на эти вопросы есть у Билайна?
24: Мне кажется, что заказчику очень важно получить не просто сеть передачи данных, да, не просто как технологию. Ему важно получить именно решение его задачи, конкретного аспекта. И здесь мы как компания Билайн пошли дальше. Делаем не просто сеть передачи данных. Мы делаем полный спектр под ключ с подбором необходимых вендоров, которые проверены у заказчика, одобрены, и собираем все это в единую цепочку производственного процесса, отвечающего полностью техническому заданию, которое перед нами ставится. Это фактически то, что отличает Билайн бизнес на рынке и делает его предпочтительным у заказчиков.
1: Перспективы внедрения технологии 5G в корпоративных сетях обсудили мой коллега Денис Самсонов и заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу Максим Зайков.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Между делом выясняю, что происходит с музыкантом, с композитором не на сцене. Какие внутренние события проживает Риат Мамадов, пропуская музыку через себя.
5: Это очень страшно, потому что как ты играл раньше, ты не можешь идти туда играть, а как будет дальше, ты не знаешь. И ты находишься в такой точке, где все темно. И тебе приходится свой свет включать внутри себя.
3: А как этот внутренний свет включить? Спрашиваю я и гляжу на Риада с надеждой, что он и правда сможет это объяснить. Риад Мамадов морщит лоб и продолжает.
5: Это нельзя сказать, что 2 плюс 2 равняется 4. Вот так вот. Не бывает такое. Это то же самое, что ты мне сейчас спрашиваешь, а что такое любовь?
3: Я спрошу, кстати.
5: А что такое любовь? 2000, как минимум 2000, больше, чем 2000 лет, в человечестве есть разные интерпретации этого понятия. Поэтому здесь нет формулы. В музыке, как и вообще в любых видах искусства, 2 плюс 2 не всегда равно 4. Может быть 3, может быть 5, может быть 6. Единственное, что как бы есть какой-то такой вот результат, который ты можешь наблюдать, когда приходишь либо на какую-то выставку художника, и вот ты стоишь как гипнотизм, да, вот это гипнотическое такое состояние происходит у тебя между тобой и полотном, условно, да. Ты не можешь отойти. Или в контексте концерта, неважно сейчас, какой медиум. И если с тобой как-то вот это работает, где-то там, на этом пути от исполнителя до тебя, есть ответ. И этот ответ входит в тебя на уровне волн. И твою внутреннюю настройку чуть-чуть корректирует. И потом какие-то вещи тебе становятся понятными. Поэтому здесь нету формулы. Я не хотел бы даже, знаешь, говорить, что свет включается. Это очень такие пафосные, знаешь, этот самый. Когда это происходит, вот этот момент, когда ремесло становится искусством.
3: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом. На Бизнес FM.
7: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Копелевич.
25: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
7: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
26: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
27: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Госдума в ближайшее время пересмотрит перечень профессий, по которым мигранты могут трудоустроиться в России вне квоты на выдачу разрешений на работу. Об этом сообщил Вячеслав Володин. Спикер парламента отметил, что сейчас рассматривается вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда, включая список специальностей. Этот перечень сейчас включает 192 профессии, в том числе 38 врачебных и 46 среднего медицинского персонала. По словам председателя Госдумы, это вызывает вопросы и обеспокоенность в сфере здравоохранения. Женщина погибла в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР. Как сообщил глава города Иван Приходько, под ударом оказался центрально-городской район. Он добавил, что в том же районе еще одна женщина получила ранение при атаке украинского беспилотника. На месте работают специальные службы. Сдвоенные «Сапсаны» будут курсировать 1, 2 и 3 июля между Москвой и Петербургом. Билеты уже поступили в продажу. Из столицы, с Ленинградского вокзала, поезда отправляются в 17:40 и 19:30, а из Петербурга в 9 утра и 13 часов. Дополнительные места запустили в преддверии марафона «Белые ночи», который пройдет в Петербурге 4 июля. Вашингтон работает над организацией визита Дональда Трампа в Индию в начале 2027 года. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью агентству INS. По его словам, это подчеркивает растущую динамику в отношениях США и Индии. Страны приближаются к заключению двустороннего торгового соглашения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Эпоха контроля за ИИ-моделями. Администрация Трампа просит OpenAI ограничить релиз их новой модели ChatGPT 5.6. А Anthropic только сейчас получил разрешение частично открыть доступ к своей мощнейшей ИИ-модели Mythos 5. На опасения властей США возникли из-за возможного взлома с помощью передовых нейросетей правительственных структур. Старейший российский брокер Allure лишился депозитария. Центробанк аннулировал лицензию за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания уже заверила, что средства клиентов в порядке, их переведут в другой депозитарий. О каких именно нарушениях речи, почему рынок на это отреагировал ростом? Сенсации на чемпионате мира по футболу. Сборная Кабо-Верде, впервые пробившаяся в финальную часть турнира, смогла выйти в плей-офф. И драма в матче между сборными Ирана и Египта. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Итак, Anthropic возобновил доступ к своей флагманской ИИ-модели. Разработчик семейства нейросетей Claude прошел проверку американских властей. Новейшая ИИ-модель Mythos 5 снова доступна для ряда американских организаций, работающих с критически важным ПО. Стартап продолжает обсуждать и расширение доступа, а также снятие запрета с Fable 5. Ограничения на использование этих моделей были введены 2 недели назад, а затем распространены на всех иностранных пользователей после предупреждений со стороны Amazon. В компании сообщили, что с помощью модели Fable 5 добыли сведения, пригодные для кибератак, что может представлять угрозу национальной безопасности. Регулирование США в отношении передовых ИИ-моделей раньше было последовательно разрешительным, говорит управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка и член научного совета по искусственному интеллекту ПРИОН Андрей Незнамов.
6: Модель признали достаточно безопасной для того, чтобы предоставить доступ к ограниченному количеству так называемых доверенных партнеров, которые могут продолжать использовать модель Mythos 5, но модель Fable, она по-прежнему является недоступной. Таким образом, это такое половинчатое решение. Модели самые передовые всему миру по-прежнему не открываются, но разрешается постепенно двигаться вперед, предоставляя доступ к передовым моделям с самым доверенным партнером. Я предполагаю, что там еще не закончили проверки на безопасность. можно использовать искусственный интеллект для защиты от кибератак, а можно просить его помогать с кибератаками. И очевидно, что в случае с Fable Nexus 5 еще было решено, что возможности слишком велики, и это может нестабильно сказаться на работе банковских систем, систем безопасности, например, правительства. Здесь решили, что уже нужно более тщательно тестировать, что можно, что нельзя сделать, какие уязвимости есть в самой системе. В западной прессе в момент, когда это все произошло, назвали момент Nexus, Nexus Moment. Вот как был DeepSeek Moment, то есть момент, когда появился DeepSeek и сделал серьезный разворот в развитии искусственного интеллекта, так теперь есть момент появления Nexus 5. Очевидно, что мы будем и дальше наблюдать подобные вещи. Наверное, китайское правительство будет постепенно ориентироваться на вот эти вот модели. Будут ли ограничивать, пока сложно сказать, но американцы явно в это пошли.
8: А вообще, может ли такая практика стать нормой во всем мире? Перед выпуском новой передовой модели компания сначала показывает ее государству, правительству, а потом получает список разрешенных клиентов.
6: Сложно сказать. Все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
1: Андрей Незнамов, член научного совета по искусственному интеллекту при ООН. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. И стартапам нужно конкурировать с набирающими силу китайскими моделями, которые пока выигрывают за счет открытого доступа. Но вместо этого американским разработчикам приходится проходить проверки спецслужб. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. На днях OpenAI выпустила конкурента Fable 5, версию GPT-5.6, и пока тоже в ограниченном доступе. Широкий релиз ожидается позже, хотя компания не считает эту практику постоянной. Сэм Альтман во внутреннем корпоративном письме отметил, что такой подход OpenAI не по душе, но они надеются открыть модель для широкой публики через пару недель. Один из старейших российских брокеров лишился депозитария. Центробанк аннулировал депозитарную лицензию Allure Broker за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. Российский рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. Михаил Задорожный о том, что может стоять за этой историей.
9: Компания Allure Plus, работающая под брендом Allure Broker, неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компаний, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
11: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что Allure — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения от ЦБ будут несколько позже. Но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
9: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии Allure, нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%. И это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
10: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг нерезидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
9: Вспоминается дело гендиректора российского брокера Инвестиционная палата Алексея Сидушкина и главы европейского брокера Минмани Юлии Хандошко. Они, как и Allure, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Allure Plus быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория Нестратова.
12: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Это просто нарушение действующего регулирования.
9: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщила о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: На чемпионате мира по футболу в Северной Америке продолжаются сенсации. Сборная Кабо-Верде, впервые пробившаяся в финальную часть турнира, смогла выйти в плей-офф. Но африканская команда ни разу не проиграла в группе и обошла Уругвай. В другом матче между сборными Ирана и Египта случилась настоящая драма. Подробности у спортивного обозревателя Business FM.
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Уругвай на втором подряд мундиале не может преодолеть групповой этап. Так вот, посмотришь на игру этой сборной и даже не скажешь, что уругвайцы – двукратные чемпионы мира. Пусть это и было давно, в первой половине прошлого века, но все же у команды есть определенный статус, и в этой группе она рассчитывала на второе после Испании место. Но не вышло. Подвели, помимо прочего, ужасные ошибки вратаря Фернандо Муслеры, которому во время турнира стукнуло 40. Для него это 5-й чемпионат мира, но, возможно, тот самый случай, когда, как говорил один бывший российский футболист, лучше бы дома сидел. В перерыве игры с Испанией Муслера попросил главного тренера Марсело Бьелсу заменить себя. Еще одна причина провала Уругвая – скандал в сборной. Бьелса умудрился рассориться с игроками. Как сообщает издание «El Espectador», Федерико Вальверде и ряд лидеров поспорили с тренером насчет тактики перед матчем с Испанией и выразили недовольство чрезмерными тренировочными нагрузками. Бьелса ответил речью на 50 минут, которую ряд футболистов просто не дослушали и ушли. По факту, тактика против испанцев была такой, о которой и просили игроки – оборонительной. Но закончилось все это поражением со счетом 0-1. В итоге в своей группе Уругвай стал лишь третьим с 2 очками, на 1 больше у Кабо-Верде после нулевой ничьи Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф, тот случай, когда 40-летний вратарь борозды не испортил. Теперь Вазинье предстоит, возможно, главный экзамен всей своей жизни. В 1/16 финала его команда сыграет против Аргентины и Лео Месси. Бывший нападающий «Зенита», а ныне футбольный эксперт Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ» заявил, что вылет Уругвая его не удивил.
15: Стоит признать, что Бьелса и его идеи, наверное, исчерпали себя. Бьелса оправдывает вот это свое прозвище «сумасшедший», 40 лет в профессии. Им многие современные тренеры, которые сейчас добиваются больших успехов, говорят, мы им вдохновлялись. Но всем, наверное, когда-то приходит конец. Уругвай с Форланом, молодым Суаресом, это все-таки совершенно другое поколение.
14: В группе G перед матчем Иран-Египет обе сборные попросили отменить акцию в поддержку секс-меньшинств, пригрозив не выйти на поле в случае ее проведения. ФИФА протест отклонила, и акция прошла. Ну и команды все-таки тоже сыграли. И в матче случилась настоящая драма. При счете 1-1 в добавленное время Шаджа Халилзаде забил гол. Но судьи увидели при видеопросмотре минимальный офсайд у иранца. На последних секундах Саид Эзатоллахи головой пробил в перекладину после углового. Но в итоге ничья. Египет выходит со второго места с 5 очками, а иранцы набрали 3. Имеют нулевую разницу мячей и ждут окончания всех матчей группового этапа. Шансов попасть в плей-офф не очень много. При этом Иран не проиграл ни разу, несмотря на бесконечные переезды из Мексики в США по требованиям властей, но и не выиграл. А первыми по лучшей разнице мячей стали бельгийцы, которые разгромили Новую Зеландию со счетом 5-1. Большие ожидания были от встречи в группе «Ай» — Франция-Норвегия. Но в итоге тренерский штаб скандинавов выпустил второй состав. В основе не вышли Эрлинг Холланд и еще 9 игроков. Как итог, 4-1 в пользу трехцветных хет-трик сделал Усман Дембеле. Франция стала первой и попадает в плей-офф на Швецию, а Норвегия со второго места на Кот-д'Ивуар. Андрей Аршавин, бывший капитан сборной России, в эфире Матч ТВ выразил мнение, что эти тактические хитрости могут дорого обойтись скандинавам.
16: Немножко даже это расстроило. Казалось, что этот матч может быть украшением, и можно поиграть в свое удовольствие, хлестнуться, то есть ничего не бояться, как сыграешь. Норвегия, такое чувство, что и по всем высказываниям, они удовлетворены тем, что они попали на Кот-д'Ивуар. Вообще футбол должен их за это наказать.
14: Сборная Сенегала разгромила Ирак 5-0 и набрала 3 очка. Разница мячей плюс 2. Команда уже не опустится в рейтинге сборных, ставших третьими, ниже 8-го места. А это значит, что сенегальцы тоже вышли в плей-офф и узнают своего соперника позже. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
17: Дело вкуса с Катей Калиной.
18: Спорт и банные ритуалы вместо поздних вечеринок и растущего в цене буквально ежеминутно алкоголя. Так, глядишь, и встретимся в глубокой старости. Рестораны нам в помощи тут. Городское кафе «Культура встречи» расшевелило классный проект в районе Мичуринского проспекта, подговорив соседей сначала вместе пробежаться по Воробьевым горам, а потом в этой же компании позавтракать. «Weekly Run Club» называется все это дело и стартует неспешным 5-километровым забегом в ближайшую субботу. На финише кофе в «Культуре встречи» и честно заработанная булочка или фирменный изотоник в подарок каждому, кто превозмог себя в свой выходной день. Надо сказать, что в «Культуре встречи» приятно позавтракать не только булочкой, а по-взрослому, спортивному, полноценно. Из моих хитов – глазунья с лечо и брынзой, гречневая каша с белыми грибами и пармезаном и томаты с пряными оливками и копченым маслом в стиле Володи Чистякова. Здоровое продолжение выходных – новое летнее меню в ресторане интегративного питания «Инспира» на Льва Толстого. Здесь тоже томаты, фермерские, выращенные под Можайском в сочетании с кедровой сметаной, копченым кокосовым творогом, маслом чипотле и соусом из черного чеснока. А еще окрошка с ежовиком и конопляным паниром, свекольник с черной смородиной, а в вечернем предложении севиче из грибов уринги с клубничным майонезом и запеченный перец рамира под кедровым соусом бешамель. Мяса в «Инспира» нет, за мясом – выкуру в Романовом переулке. Там до конца июля фестиваль «Вагю». С вами была Катя Калина.
17: Дело вкуса на Business FM. Погода в Москве.
1: Около 20 градусов и местами небольшой дождь сегодня в столице, ночью плюс 14. Завтра синоптики обещают нам 24 градуса днем. Пока в прогнозе без осадков. В понедельник дождь и плюс 21. 13:16 в Москве.
17: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
19: В прокат вышел фильм «Марк глазами Софии». Документальный дебют Софии Копплы о дизайнере Марке Джейкобсе. Они дружат больше 30 лет. Эта документалка открывала московский битфильм-фестивал. На премьере было не протолкнуться. 2 года назад София Коппола наблюдала за тем, как зарождается новая коллекция Джейкобса. Вплоть до финального показа, который модельер превращает в зрелищное театральное шоу, продолжает кинокритик Юлия Шампорова, автор одноименного телеграм-канала.
20: В начале фильма Джейкоб сразу признается, что стремление к перформансу связано с тем, что ему нравится профессия театрального режиссера. Между ней и подготовкой модного показа очень много общего. Марк Джейкобс в этой истории показан очень уязвимым. Он с болью рассказывает о том, что происходило в его семье. Часто признается, что очень волнуется перед каждым показом. До сих пор страдает от синдрома самозванца. нравится. У него хорошее чувство юмора и самоирония. Однако создание модной коллекции — это не единственная точка притяжения. В фильме София Коппола использует большое количество архивных материалов, хроники, чтобы рассказать, как развивалась карьера модельера, освещает особенности его личной жизни. Коппола рассказывает об учебе Джейкобса в престижной нью-йоркской школе моды и дизайна Parsons, где он был выбран лучшим дизайнером по итогам выпускных работ. Говорит о его скандальной коллекции «Весна-лето» 1993 года в стиле гранж. Подробно рассказывает о работе модельера в Louis Vuitton. София Коппола в фильме показывает, что Джейкобс с молодости обласканный модным сообществом, многочисленными премиями, работой в самых престижных модных домах. Ему уже в 63 года ничего никому не нужно доказывать. Он уже работает для себя и для искусства.
19: Кинокритик Юлия Шампорова про документальный фильм «Марк глазами Софии» 18+. Уже в кинотеатрах.
0: Личный выбор.
19: Я сама на этой неделе побывала на модном показе у российского бренда одежды First in Space. Его коллекции нередко вдохновлены книгами и театральными постановками. Поэтому после показа я спросила у сооснователя бренда First in Space Дениса Степаняна, что из культурных мероприятий, по его мнению, стоит непременно посетить.
3: Из ближайших планов наших это поход 27 июня на концерт аукциона, который пройдет на новой площадке. Отчасти желание сходить связано не только с тем, что аукцион одна из наших любимых групп, но и с тем, что это открытая площадка рядом с ДК Горбунова. А ДК Горбунова — это легендарное место, где в юности было услышано, увидено столько всего того, что повлияло на нас и влияет до сих пор. Потом мы очень любим театр. Из последних театральных событий предпремьерный показ в МТЮЗе, который был прошедшее воскресенье, но 30 июня состоится премьера. Это спектакль нашего друга Мити Егорова по пьесе Рязанцевой «Слово». В МТЮЗе на их сцене во флигеле есть прекрасный фильм, но вот Мити сделал очень трогательный, грустный, можно сказать, меланхоличный спектакль с интересной сценографией. Смело можно рекомендовать отправиться. И еще в планах у нас поездки в июле в Фомиху. Это театр сельской драмы и комедии «Фомиха», который делают наши друзья с проекта «Театральные эскизы в пространстве». Мы в прошлом году впервые побывали в Фомихе. Для себя я выделил какие-то самые важные события лета прошлого года, и поездка в Фомиху была номер один. Поэтому хочется повторить это приключение. Тоже можно смело всем рекомендовать.
19: Это был сооснователь бренда одежды First in Space Денис Степанян и его мнение, что из ближайших культурных событий непременно достойно внимания.
0: Выставки.
19: Мне очень понравилась выставка «Федор Шехтель. Грезы русского модерна» в Музее архитектуры. На днях провела там несколько часов. В подготовке участвовал в том числе праправнук знаменитого архитектора Федор Рощевский. Он пошел по стопам своего предка, тоже архитектор. Семья передала музею личные фотографии, в основном портреты, предметы мебели, сделанные по рисункам Шехтеля для его собственного дома. Федор Рощевский отмечает очень деликатную и образную архитектуру выставки и то, что здесь много графики, которая настолько сильна, что с ней непросто работать.
5: У меня такая возникла метафора, что если ты точечно в нескольких местах подушился, это всегда изысканно и аромат твой ощутим. А если ты просто облился из флакона духами, даже самый прекрасный аромат в этот момент становится отвратительным и навязчивым. Вот мне кажется, что селективность того, как выбрана была графика, как она подана, одно из достоинств выставки, она тебя не сшибает с ног, она тебя заставляет вдумчиво, в моем случае, надев очки, посмотреть вещи, которые я когда-то видел, когда-то не видел. В общем, это очень классная профессиональная работа, как научная, так и архитектурная.
19: Где Федор Осипович, по воспоминаниям, может быть, ваших близких, черпал невероятную трудоспособность, силы и вдохновение?
5: Мне кажется, что это, кстати, тоже видно из экспозиции в некоторых частях. Там есть его рабочие блокноты. Он черпал, я думаю, во многом свое вдохновение из невероятного любопытства. Человек, которому было интересно все. Заметки на полях отборок журнала «Дойче», которые тоже у нас дома сохранились. В разделе реклама в конце там куча пометок его. Он интересовался супер разными вещами. Это титановое покрытие кровли, малые электростанции, система кондиционирования. То есть он вот был абсолютно такой человек, погруженный в свою специальность, при этом просто очень жизнелюбивый. Еще я думаю, как моя бабушка всегда говорила, что это наш немецкий характер, он был чрезвычайно сконцентрирован, когда работал, никаких не может быть отвлечений, это могла быть работа сутками. В нашем понимании у него нету Пинтереста, да, у него нету фотоаппарата в телефоне, у него телефона-то нету. А он едет в путешествие, чтобы потом иметь возможность в том же особняке Смирнова воспроизвести какие-то вещи, связанные с Древним Египтом, или какие-то другие штуки. Он понимал, что это его рабочий инструмент. У него поездка за границу — это не просто развлечение, а это наработка насмотренности, наработка визуального стилистического аппарата.
19: Про правнук Федора Шехтеля Федор Рощевский, про выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна» в Музее архитектуры 0+. Она открыта до 4 октября.
17: Театр.
19: В «Сатирикон» возвращается легендарная бутусовская «Чайка». Премьера была в 2011-м. Это одно из самых ярких театральных впечатлений моей юности. Сам Юрий Бутусов, погибший прошлым летом, приезжал играть в «Чайке», прерывая любые дела. В театре придумали, как внедрить в постановку видеозаписи, чтобы сделать его присутствие ощутимым. Мы спросили худрука «Сатирикона» Константина Райкина, о чем получается сегодняшняя «Чайка».
2: Мне бы не хотелось это сводить к какой-то одной фразе. Это вообще спектакль о многом. На самом деле в эпиграфе, который Юра поместил в программке, там об этом сказано. Мне бы не хотелось что-то добавлять. Я просто считаю этот спектакль выдающимся высказыванием и театра, и режиссера, и вообще выдающимся спектаклем в том множестве спектаклей по этой великой пьесе. Это чрезвычайно, мне кажется, своеобразный и не похожий ни на кого спектакль. Какая-то особенная трактовка о такой всепоглощающей силе магии, может быть, черной в большой степени магии театра как такового, как некого волшебства, которое творит много добра и много зла, как вообще любая магия. Это вот, так сказать, некая придумка человеческая, которая за собой влечет и счастье, и несчастье людей, которые в этот водоворот театральный как-то попадают. То есть это не совсем о любви пьеса, как писал Чехов, а это скорее о театральной такой магии, о театральной заразе, о театральной эпидемии. Там про театр говорят все. Даже управитель этим имением, он все равно специалист в области театра.
19: Константин Райкин о грядущей «Чайке», которая в эти выходные возвращается в репертуар «Сатирикона» 12+. Первые показы пройдут на сцене театра имени Пушкина. В театре «Практика» в эти выходные премьера худрука Марины Брусникиной. Спектакль называется «Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно». В его основе тексты из пьес Ирины Васьковской, а его тема – иллюзия, реальность и вызовы, которые бросает нам жизнь. Мы поговорили с Мариной Брусникиной о содержании, о сценографическом решении и о названии постановки.
7: Эта фраза из текста, она тоже парадоксальна, потому что, конечно, этот спектакль не такой радужный, как хотелось бы. Понятно, что это проблема и наших иллюзий, и тех вызовов, которые жизнь все равно нам предъявляет, и это естественно, и без этого жизни не бывает. Конечно, там все это довольно глубоко содержательно, но просто в такой прекрасной форме подано, с таким отношением, с таким взглядом на нас, на людей, на женщин, на абсурд того, как мы существуем, что возникает очень много юмора. И эта фраза, которая в какой-то критический момент возникает в этом спектакле, что «скажи, что тебе надо, я все сделаю, чтобы нам всем было хорошо и прекрасно». И мне кажется, она как-то так просто парадоксальным образом звучит в контексте Ирины Васьковской о том, о чем она пишет. Или она пишет все время про взаимоотношения людей, в этом смысле она очень традиционна, хотя она, вероятно, современный автор, вот, по своему взгляду. А так это взаимоотношения во всех пьесах, где-то мать-дочь-зять, где-то мать-дочь, где-то две сестры. Это взаимоотношения, которые возникают у нас в разных квартирах, в разных разных комнатах, на разных террасах дач. Поэтому и пространство вот так вот я решила сделать, что это играет сразу в нескольких пространствах, а зритель как бы заходит в разные квартиры и видит бытовые, но абсолютно не бытовые, потому что она, конечно, такой быть-необытие Васьковская, безусловно. Такие вот истории.
8: В чем же для героинь спектакля заключается настоящее счастье?
7: Ну, мне кажется, оно вообще не только для героинь спектакля, оно для всех заключается в том, чтобы не быть одиноким, чтобы быть нужным, быть понятым, чтобы иметь какой-то смысл в жизни, чтобы иметь человека рядом.
19: Худрук театра «Практика» Марина Брусникина про свой новый спектакль «Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно. 18+». С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
17: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 21 июля, театр «Шалом». Спектакль «Лир». Трагическая буфонада по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Режиссер Яна Тумина протягивает тонкую нить к постановке 1935 года, где главную роль играл Соломон Михоэлс. Завораживающая сценография, свет и музыка – тоже полноценные герои спектакля. В главной роли Олег Липовецкий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
4: Зверски богатые. Считается, что первым

0: полковник кардинал Мазарини. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В Волгоградской области из-за атаки ВСУ погиб один человек, 11 госпитализированы, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, погибший работник предприятия. Спасателям разыскивают еще одного сотрудника. Ранее сообщалось об ударе ВСУ по производственным объектам одного из предприятий в Волгограде. Возникшие локальные возгорания оперативно ликвидировали. Повреждений жилых домов в городе не зафиксировано. 5 жителей Курской области, еще 2 гражданина из других регионов вернулись в Россию с Украины в субботу. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Москва продолжит делать все возможное, чтобы граждане России возвращались домой, отметила она. За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области. Судьба еще 320 человек по-прежнему остается неизвестной, отметил губернатор региона Александр Хинштейн. Банки в России смогут блокировать подозрительные переводы на срок до 6 часов, в течение которого операцию нельзя будет провести повторно даже при подтверждении клиента. Такой механизм вводится в рамках новых мер по борьбе с кибермошенничеством. Если действия клиента покажутся мошенническими или будет зафиксирована киберугроза, банк обязан приостановить транзакцию и проверить ее через систему антифрод. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13.31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ответственность по полной программе. Глава СК Бастрыкин призвал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет по тяжким статьям и наказывать родителей таких детей за ненадлежащее воспитание. Свою инициативу глава СК объяснил ростом подростковой преступности в России. Отбирать авторские права у наследников классиков. С такой инициативой выступил режиссер Владимир Машков на Петербургском юридическом форуме. Он считает, что часто воля наследников идет вразрез с интересами общества. Что об этом думают представители культуры и юристы? Единый реестр имей-кодов появится в России. Владимир Путин подписал второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Что будет на практике, подробнее в нашем эфире. Глава Следственного комитета призвал сажать за тяжкие преступления с 12 лет, а заодно и ввести уголовную ответственность для родителей таких подростков. Александр Бастрыкин заявил это на Петербургском международном юридическом форуме. Он рассказал, что Следственный комитет уже предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но не нашел поддержки. В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет. По словам Бастрыкина, подростки сейчас взрослеют быстрее и в 12-13 лет вполне способны совершить тяжкое преступление, чем пользуются вербовщики, которые убеждают подростков, мол, поджог военкомата или диверсия на железной дороге – это акт справедливости, и тебе за это ничего не будет.
3: Понимаете, с одной стороны глупенькие, а с другой стороны растут гораздо быстрее, чем мы в наше время. И они уже в 12-13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными.
2: Бастрыкин привел в пример Англию, где уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений наступает с 10-летнего возраста. Насколько этот аргумент убедителен, комментирует адвокат Александр Забейда.
4: Надо отметить, что Англия – это единственная страна на нашем континенте, где установлена уголовная ответственность с 10 лет. За это ее постоянно критикуют в международном юридическом сообществе. Но там, в отличие от России, есть специальные ювенальные суды и спеццентры для содержания несовершеннолетних по возрастам. 10-летний вместе с 16-летним не отбывает наказание вместе в одном периметре. А если мы возьмем другие страны, то в Германии уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 14 лет, в Швеции с 15, в Португалии с 16. Дания оставила эксперимент, и они в 2010 году снизили возраст уголовной ответственности с 15 лет до 14 и сразу получили прирост в рецидивах в 10%. И меньше чем через 2 года отказались от этого эксперимента и вернули все обратно. Надо понимать, что префронтальная кора мозга у человека развивается до 28 лет.

0: по некоторым данным, даже до 32. И так происходит со времен плейстоцена, поэтому никакими объяснениями, что жизнь сейчас другая, чем была во времена детства руководителя Следственного комитета, развитие мозга не ускорить. Если задача увеличить количество осужденных, причем сделать это эффективно, даже давить на 12-летнего не надо, чтобы получить признание в чем угодно, он и за конфетку расскажет, и все подпишет. Ну и попутно можно увеличить штат следователей и бюджет ведомства соответственно, а иначе кто будет привлекать этих детей к ответственности, то это, наверное, самый верный и правильный путь. Правильнее было бы больше усилий пустить на разъяснительные и воспитательные меры среди несовершеннолетних. Чаще следователям появляться в школах, больше рассказывать об уголовной ответственности, потому что многие дети об этом даже не думают.
1: Александр Забейда, адвокат, глава Следственного комитета, объяснил свою инициативу ростом подростковой преступности в России. В прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло больше, чем на 20%, превысив 12,5 тысяч правонарушений. С начала этого года СК уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении подростков, включая 8 дел о нападении на школы. Глава СК призвал вести уголовную ответственность и для родителей подростков, тоже совершивших такие тяжкие преступления, за ненадлежащее воспитание. Пускай отвечают по полной программе и родители, сказал Бастрыкин.
2: Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности. Все начинается с семьи. Но здесь у сенатора есть депутаты. Поддержите вы нас или нет? Но я с этим согласен. Пускай отвечают по полной программе.
1: Предложение ввести уголовную ответственность для родителей не проработанное, не конкретное, оно только навредит неблагополучным семьям. Вместо помощи государство предлагает наказание, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
3: Ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать. А за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями, неблагополучных, неполных семьях. Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету, идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям, органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Да. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
1: Татьяна Пашкевич, адвокат Бастрыкин, также сообщил, что по инициативе СКР разработан законопроект по противодействию вовлечению детей в преступность с помощью интернета. Стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александра Володина запретил табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласие на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
5: Володин, целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в России. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С шашкой наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа, это мой труд.
4: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример с охраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж. И акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
6: Я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Вот не надо его трогать.
7: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права к культурным ценностям?
6: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью, а вот ее репродуцирование нет, конечно.
4: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий. Я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал «Бизнес ФМ» режиссер Юрий Кара.
8: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус заодно с квартирой «Мастера и Маргарита». Они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом говорили, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили. Меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мирамакс очень хотел купить Харви Вайнштейн. Присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили.
4: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
9: Помимо внутреннего законодательства, есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
4: Единственным возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ-авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
1: Российские водители рассказывают в соцсетях о приложениях, с помощью которых можно проверить наличие бензина на АЗС поблизости. Если вы уже опробовали такие приложения, ну или знаете иные способы, поделитесь впечатлениями, пишите нам в чат вот в Максе и в директ в телеграм-канале PFM News.
10: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
11: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
12: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500 54 20.
14: вечеру. Это часто называют привычкой или ленью, но на самом деле хронотип во многом связан с биологией.
10: Журналист Алена Копылова.
14: Хронотип – это индивидуальная настройка внутренних часов организма. Они определяют, в какое время суток человеку легче просыпаться, концентрироваться, быть физически активным и засыпать. Главный регулятор этих ритмов находится в гипоталамусе. Небольшая группа нейронов получает сигналы о свете от сетчатки глаза и синхронизирует работу организма с циклом дня и ночи. Через эту систему регулируется температура тела, выработка мелатонина, кортизола и другие процессы. Но почему у одних людей эти часы сдвинуты к утру, а у других – к ночи? Один из ответов – генетика. У человека есть так называемые часовые гены. Они управляют молекулярными циклами внутри клеток, формируя 24-часовой ритм. Разные варианты этих генов могут менять фазу внутренних часов. У жаворонков пик бодрствования наступает раньше, у сов – позже. Поэтому поздняя активность у совы не всегда каприз, а отражение настройки циркадной системы. Проблема начинается тогда, когда биологические часы человека не совпадают с социальным расписанием. Это состояние называют социальным джетлагом. Организм живет в одном ритме, а график требует другого. Что с этим делать? Полностью переделать хронотип трудно, но его можно немного сдвигать. Самый сильный инструмент – это свет. Утренний яркий свет помогает внутренним часам смещаться на более раннее пробуждение. Второе – стабильный подъем. Для циркадной системы время пробуждения важнее, чем идеальное время отхода ко сну.
10: Продолжительность жизни на Business FM.
1: 13:46 в Москве. Умер бывший министр обороны Сергей Иванов. Он был одним из самых доверенных лиц Владимира Путина. О его смерти сообщила Единая Лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Эту информацию подтвердили в Российском военно-историческом обществе, где он был председателем попечительского совета. Иванову было 73 года.
10: Подробности.
15: Сергей Иванов родился в Ленинграде в 1953 году, окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Английский он совершенствовал в Лондоне в 1974-м, стажировался в Веллингском колледже, а в 1975-м окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске и позднее Краснознаменный институт КГБ СССР. В 1975 году Иванов пришел в управление КГБ по Ленинграду и попал в один отдел с Владимиром Путиным. Они работали вместе, потом оба ушли в разведку. Был в разведкомандировках в Финляндии и Кении. Причем в Африку его перевели, как он сам признавался, из-за того, что его раскрыл перебежчик Олег Гордеевский. В 1998 году Владимир Путин, уже возглавив ФСБ, позвал Иванова к себе заместителем. А через год, когда Путин стал премьером, Иванов получил пост секретаря Совета Безопасности. В 2001 году Иванова назначают министром обороны. После ухода с этого поста в 2007 он стал первым зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-16 годах. Последние 10 лет Иванов был спецпредставителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должности он ушел в феврале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с поста, поэтому Владимир Путин подписал указ.
1: Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в мемуарах назвала Иванова жестким, подозрительным, но надежным. Она отмечала, что он никогда не обещал того, чего не мог сделать, и был главным каналом связи между Белым домом и Кремлем. Не просто чиновник, это был интеллигент в погонах, тонкий психолог и стратег. В преддверии выборов 2008 года Сергей Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина, говорит глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
16: Во-первых, я хотел бы сказать, что это был очень образованный, интеллигентный человек, очень сильный аналитик, очень обаятельный, эмпатичный и, на мой взгляд, действительно такой вот настоящий русский офицер. Человек, который вполне мог бы стать и президентом России. В общем, ни для кого не секрет, что в 2007 году Владимир Путин делал выбор из двух кандидатур, из Иванова и Медведева. Ну и я думаю, что какое-то время, наверное, вот в период где-то с 2012 по 2016 год Сергей Иванов на посту главы администрации президента, наверное, был вторым по влиятельности человеком в стране.
1: Евгений Минченко, Минченко Консалтинг. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким. Сергей Иванова, сообщил Кремль. 11 человек пострадали при атаке беспилотников по музею Самбекской высоты в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 11 пострадавших были доставлены в больницу, из них 9 госпитализированы. Двое от госпитализации отказались. Сам удар пришелся по инфоцентру. Экспозиция не пострадала. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас отчет важнее логики. Пермских чиновников наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летними фотографиями. Иван Медведев подробнее.
17: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. Наталья приложила к заявлению фото с места. О том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья. Снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
18: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
17: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
19: По существу издевательства, по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации, потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографий. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
17: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
20: Последний чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации закончился поражением Сан-Антонио Спёрс в финальной серии. Дойти до финала НБА уже огромное достижение, а повторить его будет сложнее. Но вот у Сан-Антонио, согласно большинству аналитиков, есть все шансы добираться до решающих матчей еще много лет вперед. Все благодаря одному молодому игроку, который уже стал суперзвездой лиги и, возможно, скоро будет доминировать на уровне Леброна Джеймса или Майкла Джордана. 22-летний Виктор Вимбаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003-м. Интересно, что на том драфте из парижской команды «Метрополитенс» в топ-10 попали два игрока – Вимбаньяма и Билал Кулибали. Сан-Антонио решил построить команду вокруг этого уникального баскетболиста и не прогадал. При росте 2 метра 24 сантиметра Уэмби умеет все. Он прекрасно защищается. Длинные руки позволяют ставить невероятные блокшоты. Он отлично бросает с любой дистанции. Он хорошо видит игру и отдает своевременные передачи. Виктор мне напоминает молодого Арвидаса Сабониса. Рост такой же и универсальность похожая. Но у Сабоса было одно серьезное преимущество – масса. При росте 2,24 Уэмби весит всего 101 килограмм. В финальной серии мощи не хватало в борьбе под кольцом. Во французе многие видят будущее лицо НБА, а может быть и мирового баскетбола. Его игра и прогресс за последние 3 сезона подтверждают такую оценку. Интересно, как ее через год будет подтверждать руководство Spurs. Следующий сезон Вембаньяма все еще будет играть по контракту новичка, а не на 4 года. Его зарплата составит 16 900 000 долларов. Немало, но несопоставимо с гонорарами топовых игроков. Возможно, следующим летом мы увидим новый рекорд по сумме контракта игрока НБА.
0: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Читинского отделения серого цвета – «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах. Деньги к деньгам. На Business FM. Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
21: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
0: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника. Business FM. Новости. Коротко.
24: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Беспилотник ВСУ нанес удар по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате удара 11 человек пострадали, 9 из них госпитализированы. Удар пришелся по основному зданию исторического комплекса, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция не пострадала, детонации пожара не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета в пятницу в Красноярском крае. ЧП произошло накануне. Ми-8 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск. На борту находились 12 человек, в том числе 3 члена экипажа и 9 пассажиров. Пострадавших нет. Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Еще один танкер атакован в Ормузском проливе. Члены экипажа не пострадали. Об этом сообщил координационный центр при ВМС Великобритании. О попадании неизвестного снаряда сообщил капитан танкера. Повреждение получил мостик судна. Сдвоенные «Сапсаны» будут курсировать с 1, 2 и 3 июля между Москвой и Петербургом. Билеты уже поступили в продажу. Из столицы, с Ленинградского вокзала, поезда отправятся в 17.40 и 19.30, а из Петербурга в 9 утра и 13 часов. Дополнительные места запустили в преддверии марафона «Белые ночи», который пройдет в Петербурге 4 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Эпоха контроля за ИИ-моделями. Администрация Трампа просит OpenAI ограничить релиз их новой модели ChatGPT-5.6. Anthropic только сейчас получил разрешение частично открыть доступ к своей мощнейшей ИИ-модели Mythos 5. Опасения у властей США возникли из-за возможного взлома с помощью передовых нейросетей правительственных структур. Экспозиция музея в комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области подверглась атаке беспилотников на регион, как сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 11 человек ранены. Удар пришелся по инфоцентру. Экспозиция не пострадала. Сенсация на чемпионате мира по футболу. Сборная Кабо-Верде, впервые пробившаяся в финальную часть турнира, смогла выйти в плей-офф. И драма в матче между сборными Ирана и Египта. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Anthropic возобновил доступ к своей флагманской ИИ-модели. Разработчик семейства нейросетей Claude прошел проверку американских властей. Новейшая ИИ-модель Mythos 5 снова доступна для ряда американских организаций, работающих с критически важным ПО. Стартап еще продолжает обсуждать расширение доступа, а также снятие запрета с Fable 5. Ограничения на использование этих моделей были введены 2 недели назад, но затем распространены на всех иностранных пользователей после предупреждений со стороны Amazon. В компании сообщили, что с помощью модели Fable 5 добыли сведения, пригодные для кибератак, и что может представлять угрозу национальной безопасности. Регулирование США в отношении передовых ИИ-моделей раньше было последовательно разрешительным, говорит управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка, член научного совета по искусственному интеллекту Прион Андрей Незнамов.
2: Модель признали достаточно безопасной для того, чтобы предоставить доступ к ограниченному количеству так называемых доверенных партнеров, которые могут продолжать использовать модель Mythos 5, но модель Fable, она по-прежнему является недоступной. Таким образом, это такое половинчатое решение. Модели самые передовые всему миру по-прежнему не открываются, но разрешается постепенно двигаться вперед, предоставляя доступ к передовым моделям с самым доверенным партнером. Я предполагаю, что там еще не закончили проверки на безопасность. Можно использовать искусственный интеллект для защиты от кибератак, а можно просить его помогать с кибератаками. И очевидно, что в случае с Fable, с Mythos 5 еще, было решено, что возможности слишком велики, и это может нестабильно сказаться на работе банковских систем, систем безопасности, например, правительства. Здесь решили, что уже нужно более тщательно тестировать, что можно, что нельзя сделать, какие уязвимости есть в самой системе. В западной прессе в момент, когда это все произошло, назвали момент Mythos, Mythos Moment. Как был DeepSeek момент, то есть момент, когда появился DeepSeek и сделал серьезный разворот в развитии искусственного интеллекта, так теперь есть момент появления Mythos 5. Очевидно, что мы будем и дальше наблюдать подобные вещи. Наверное, китайское правительство будет постепенно ориентироваться на вот эти вот модели. Будут ли ограничивать, пока сложно сказать, но американцы явно в это пошли.
3: А вообще, может ли такая практика стать нормой во всем мире? Перед выпуском новой передовой модели компания сначала показывает ее государству, правительству, а потом получает список разрешенных клиентов.
2: Сложно сказать. Все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
1: Андрей Незнамов, член научного совета по искусственному интеллекту при ООН. На днях OpenAI выпустила конкурента Fable 5 версию GPT-5.6, пока тоже в ограниченном доступе. И по заявлению OpenAI, администрация Трампа попросила компанию дать доступ к новой модели только узкому кругу правительственных партнеров для предварительного тестирования. Сэм Альтман во внутреннем корпоративном письме отметил, что такой подход компании не по душе, но они надеются открыть модель для широкой публики рынке через пару недель. Как ужесточающееся регулирование на американском рынке ИИ может повлиять на конкуренцию с Китаем и даст ли ограничение моделей на моменте запуска новой нормой, говорит гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
5: Я с нетерпением ждал, на самом деле, выхода новой модели от OpenAI, чтобы ответить на несколько вопросов. Первый — ограничение, которое наложено на Anthropic, это ограничение политические на Anthropic или это ограничение на индустрию? Потому что ранее стало известно, что Anthropic отказались от части сотрудничества с местным Минобороны Америки. На OpenAI она просто согласилась. И одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Anthropic, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI и у Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет, и поэтому, в принципе, движение к тому, что китайские модели условно догонят GPT-5.6 или Mythos, пока они не будут полностью публично зарелижены, я считаю, что это практически нереально. Второй важный вопрос заключается в том, сохранит ли Китай динамику выпуска моделей в open source. То есть вот сейчас большинство моделей, мы их можем запустить у себя, они общедоступны. И в сохранении текущего состояния рынка мой ответ здесь, что тоже нет. То есть сейчас китайские модели имеют такой вот способ распространения. В первую очередь для того, чтобы собирать данные и захватывать все больше именно процент самого рынка. То есть несмотря на то, что мы китайские модели можем запустить у себя, это настолько дорого, что чаще всего мы все равно условный DeepSeek люди используют через приложения или через каких-то провайдеров, где они запущены. И это создает большой поток альтернативных данных, которые попадают не в OpenAI, Anthropic или Google, а попадают куда-то еще. Эти данные можно использовать для обучения. Это как бы сценарий рынка, где эти запреты все сохраняются. Но я, опять же, не до конца верю, что вообще вот эта стратегия закрытия моделей, она будет длиться долго. Я думаю, что это все-таки администрация президента была не готова, в принципе. У них не было стратегии, как с этим взаимодействовать. Я предполагаю, что в горизонте 2-3 месяцев приблизительно мы увидим эти модели в открытом доступе.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neville AI. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. В числе ключевых нововведений – создание государственной базы IMEI-кодов. Это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Этот код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. Раньше его практически никто не контролировал, но теперь все данные сведут в один реестр. В нем будут два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, что ввезены нелегально или украденные таким устройством, просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнять базу будут операторы и госорганы. Делается это для борьбы с мошенниками. Когда именно заработает новая система и как она будет применяться на практике, правительство определит отдельными нормативными актами. Комментирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
6: Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, на это также будет связано с госуслугами. Возможно, граждан в добровольно-принудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось с регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам. Новые инициативы будут тоже большая головная боль. В первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ, и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту, и оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень запутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс.
1: Андрей Блинов, ICT онлайн. Но что касается продаж устройств, то официальные импортеры ранее предоставляли информацию об IMEI-кодах в рамках таможенных процедур. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке продолжаются сенсации. Сборная Кабо-Верде, впервые пробившаяся в финальную часть турнира, смогла выйти в плей-офф. Африканская команда ни разу не проиграла в группе и обошла Уругвай. В другом матче между сборными Ирана и Египта случилась настоящая драма. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Уругвай на втором подряд мундиале не может преодолеть групповой этап. Так вот посмотришь на игру этой сборной и даже не скажешь, что уругвайцы двукратные чемпионы мира. Пусть это и было давно, в первой половине прошлого века, но все же у команды есть определенный статус, и в этой группе она рассчитывала на второе после Испании место. Но не вышло. Подвели, помимо прочего, ужасные ошибки вратаря Фернандо Муслеры, которому во время турнира стукнуло 40. Для него это пятый чемпионат мира, но, возможно, тот самый случай, когда, как говорил один бывший российский футболист, лучше бы дома сидел. В перерыве игры с Испанией Муслера попросил главного тренера Марсело Бьелсу заменить себя. Еще одна причина провала Уругвая – скандал в сборной. Бьелса умудрился рассориться с игроками. Как сообщает издание «El Espectador», Федерико Вальверде и ряд лидеров поспорили с тренером насчет тактики перед матчем с Испанией и выразили недовольство чрезмерными тренировочными нагрузками. Бьелса ответил речью на 50 минут, которую ряд футболистов просто не дослушали и ушли. По факту, тактика против испанцев была такой, о которой и просили игроки – оборонительной. Но закончилось все это поражением со счетом 0-1. В итоге в своей группе Уругвай стал лишь третьим с двумя очками, на одно больше у Кабо-Верде после нулевой ничьи Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф, тот случай, когда 40-летний вратарь борозды не испортил. Теперь в Азинье предстоит, возможно, главный экзамен всей своей жизни. В 1/16 финала его команда сыграет против Аргентины и Лео Месси. Бывший нападающий «Зенита», а ныне футбольный эксперт Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ» заявил, что вылет Уругвая его не удивил.
8: Стоит признать, что Бьелса и его идеи, наверное, исчерпали себя. Бьелса оправдывает вот это свое прозвище «сумасшедший», 40 лет в профессии. Им многие современные тренеры, которые сейчас добиваются больших успехов, говорят, мы им вдохновлялись. Но всем, наверное, когда-то приходит конец. Уругвай с Форланом, молодым Суаресом, это все-таки совершенно другое поколение.
7: В группе G перед матчем Иран-Египет обе сборные попросили отменить акцию в поддержку секс-меньшинств, пригрозив не выйти на поле в случае ее проведения. ФИФА протест отклонила, и акция прошла. Ну и команды все-таки тоже сыграли. И в матче случилась настоящая драма. При счете 1-1 в добавленное время Шаджа Халилзаде забил гол. Но судьи увидели при видеопросмотре минимальный офсайд у иранца. На последних секундах Саид Эзатоллахи головой пробил в перекладину после углового. Но в итоге ничья. Египет выходит со второго места с 5 очками, а иранцы набрали 3. Имеют нулевую разницу мячей и ждут окончания всех матчей группового этапа. Шансов попасть в плей-офф не очень много. При этом Иран не проиграл ни разу, несмотря на бесконечные переезды из Мексики в США по требованиям властей, но и не выиграл. А первыми по лучшей разнице мячей стали бельгийцы, которые разгромили Новую Зеландию со счетом 5-1. Большие ожидания были от встречи в группе «Ай» – Франция-Норвегия. Но в итоге тренерский штаб скандинавов выпустил второй состав. В основе не вышли Эрлинг Холланд и еще 9 игроков. Как итог, 4-1 в пользу трехцветных, хет-трик сделал Усман Дембеле. Франция стала первой и попадает в плей-офф на Швецию, а Норвегия со второго места на Кот-д'Ивуар. Андрей Аршавин, бывший капитан сборной России, в эфире Матч ТВ выразил мнение, что эти тактические хитрости могут дорого обойтись скандинавам.
9: Немножко даже это расстроило. Казалось, что этот матч может быть украшением, и можно поиграть в свое удовольствие, хлестнуться, то есть ничего не бояться, как сыграешь. Норвегия, такое чувство, что и по всем высказываниям, они удовлетворены тем, что они попали на Кот-д'Ивуар. Вообще футбол должен их за это наказать.
7: Сборная Сенегала разгромила Ирак 5-0 и набрала 3 очка. Разница мячей плюс 2. Команда уже не опустится в рейтинге сборных, ставших третьими, ниже 8 места. А это значит, что сенегальцы тоже вышли в плей-офф и узнают своего соперника позже. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
22: Классики в праве. Право на будущие шедевры.
11: Антон Павлович умер в 1904 году. А общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
22: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
11: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры.
22: Классики в праве на Бизнес ФМ.
12: Погода в Москве.
1: В столице 21 градус тепла, слабый дождь местами, закончится ближе к вечеру. Ночью синоптики обещают нам плюс 14 градусов, завтра потеплее 24 и без дождя. 14.17 в Москве.
22: Прямо сейчас.
1: 12 человек, по новой информации, пострадали из-за атаки дронов на музей «Самбекские высоты» под Ростовом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Из них 10 человек госпитализированы. В Париже за сутки на фоне жары умерли более 50 человек, а за последние 2 недели в Европе погибли уже сотни людей. Континент накрыл сильнейший зной. Температура местами ушла за 40 градусов. Закрываются школы, вводятся ограничения, а жители массово раскупают вентиляторы и кондиционеры. Там, где они еще остались, конечно. Подробнее Олеся Савоськина.
13: В Европе жарят яичницу на подоконниках, спят в наполненных водой ваннах и в давках сметают кондиционеры. Кадры из магазинов бытовой техники уже разошлись по китайским соцсетям, где пользователи шутят, что в отличие от Европы, кондиционеры в КНР есть даже на свинофермах. А один из пользователей Reddit и вовсе превратил собственный электромобиль в домашний кондиционер. Но нынешняя волна жары все меньше напоминает интернет-мем. Париж на этой неделе пережил рекордную для июня жару – почти 41 градус. В некоторых регионах Европы температура оказалась на 15-18 градусов выше сезонной нормы. Во многих городах воздух после захода солнца не остывает ниже 20 градусов. Что сейчас происходит в Париже, рассказывает жительница французской столицы Александра Шеляхина.
14: Всем кажется, что французы очень сильно преувеличивают по поводу этой жары. Это не так. Все переживают это очень плохо, потому что в большинстве своем кондиционеров нет. Особенно в столице, потому что это запрещено. Мы не можем выводить внешнюю часть на фасады домов, поскольку это испортит визуальную картинку Парижа. Плюс это стоит очень дорого. Поскольку дома кондиционера нет, ночью я провожу под вентилятором, в душе, просыпаясь несколько раз, принимая душ холодный, иначе совсем плохо. Все спят около 4-6 часов. Некоторые компании даже предложили возможность привести детей в офис и наняли нянь. Ситуация довольно-таки критическая. В многих магазинах раскуплено, ажиотаж 100% видно. В некоторых магазинах просто стояли какие-то нереальные очереди за вентиляторами, поскольку это более доступно.
13: В Париже водитель автобуса потерял сознание за рулем и устроил аварию. В городе даже запретили распивать алкоголь на улицах, чтобы снизить риски для здоровья во время жары. С похожими проблемами столкнулась и Вена. О том, как эти дни переживает австрийская столица, рассказывает житель города Глеб.
15: Вена стала в этом году Анталией, плюс 37, влажно, душно. Я лично живу относительно в новом комплексе 2007 года постройки, и у нас кондиционеры под запретом, комплекс сохраняется как архитектурный объект, фасад не трогать, распространяется и на новый, и на старые здания, и на общежитие. Там особенно строго. Я же человек сознательный. Вентилятор, мокрое полотенце на шее, шторы до обеда строго задернуты. У нас не найти здание, которое было бы оборудовано кондиционерами легально. Бизнес у нас в городе тоже сознательный. Лишний раз ни в кафе, ни в спортзале кондиционер не припомню, чтобы включали. Спасаемся как можем, ныряем в Дунай, вода теплая, народу тьма. Может, лето я не переживу, но зато планете сделаю доброе дело.
13: По оценке экспертов, кондиционеры сегодня есть лишь примерно в каждом пятом европейском доме. В Италии и Испании ими оборудовано около половины жилья. Во Франции примерно четверть, а в Германии и Великобритании всего около 6-7% домов и квартир. На этом фоне французская сеть Carrefour всего за один день продала более 30 тысяч вентиляторов и кондиционеров. Примерно в 1000 раз больше обычного. Но одними кондиционерами ситуацию не решить, считают эксперты. Комментирует архитектор градостроитель Илья Заливухин.
16: Города проектировались под другой климат, и сейчас наблюдается потепление. И подготовить инфраструктуру города под изменяющийся климат достаточно сложно. Требуются большие вложения и время. Кондиционеры, конечно, требуют большого количества электроэнергии и плохо влияют на облик зданий. Они должны сразу устанавливаться в современных зданиях, быть центральное кондиционирование. Одним массовым установкой кондиционеров дело не спасти. Здесь нужно подходить в целом с планированием водно-зеленого каркаса, а если просто решать это установкой кондиционеров, то никакие системы не выдержат и придется огромное количество средств тратить на то, чтобы создавать новые мощности и подключения систем охлаждения.
13: В Париже уже обсуждают, как упростить установку кондиционеров в старом жилом фонде. Например, разрешить размещать оборудование на крышах. Однако исследования показывают, массовое использование кондиционеров может дополнительно повышать температуру на улицах еще на 2-4 градуса. В Испании поэтому даже ограничили уровень охлаждения в общественных зданиях. Кондиционеры там нельзя выставлять ниже 27 градусов. Вдобавок, чем больше Европа пытается охладиться, тем сильнее испытывает на прочность собственную энергетику. Во Франции несколько атомных реакторов работают на пониженной мощности из-за слишком теплой речной воды, а на большей части Европы из-за антициклона снизилась выработка ветровой энергии. В Великобритании оператор энергосистемы предупредил о возможном дефиците мощности, а на этой неделе во французской Британии почти 70 тысяч домов остались без света, не выдержали трансформаторы. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: В Лондоне из-за экстремальной жары отменили конференцию по адаптации к жаре. В здании библиотеки Лондонской школы экономики, где должно было пройти мероприятие, не оказалось кондиционеров. В Западном Дегуне на водители проявили чудеса инженерной мысли. Они установили персональные шлагбаумы на машиноместа во дворе. Никаких табличек или номеров, кому это все принадлежит, просто очень длинные стрелы. Шлагбаума превращают обычный двор в частную стоянку, судя по размещенному в соцсетях видео, как минимум на 6 мест. Ролик набрал уже 1000 просмотров. Чем закончится эта дворовая революция, говорит гендиректор консалтинговой группы «Эрвикон» Ирина Вишневская.
10: Если это в общем дворе, то установка незаконна, потому что двор является общим имуществом многоквартирного жилого дома. Но с учетом изменений, когда вышло постановление правительства Москвы о том, что территория земельного участка, которая относится к жилым домам, это примерно 1 метр от отмостки, и поэтому весь остальной участок внутри двора в том числе, он теперь будет относиться к имуществу, соответственно, города, для того, чтобы город мог системно и единообразно каким-то образом проводить в том числе обслуживание этих домов, дворов и благоустройств. Судя по всему, это электрический шлагбаум с электронным приводом, они где-то запитаны. Если он запитан, значит, кто-то должен платить за эту электроэнергию. Эту электроэнергию что, платят все остальные жильцы дома? А как насчет пожарной безопасности вот этого оборудования? На мой взгляд, конечно, вот эта установка явно нарушает права остальных собственников жилого дома. И вообще у нас индивидуальный шлагбаум даже практики такой нет. То, что мы видим с вами на видео, это, конечно, не совсем адекватно. Это напоминает вот эти дворовые конфликты. Ну, видимо, они нашли таким образом свою реализацию. Я бы не рекомендовала заниматься самостоятельным демонтажом. Я считаю, что объект существует на территории города, то привлекать префектуру или госинспекцию по недвижимости и управляющую компанию можно, хотя бы для того, чтобы подготовить акт незаконного установки оборудования несогласованного. Тогда префектура может внести решение о демонтаже, тогда уже заставить собственника. Если собственник не демонтирует, то, соответственно, выходит управляющая компания с экскаватором и сносит это аккуратно. Несколько лет назад также во дворах жители устанавливали столбики с цепями. Вот потом вот эти столбики с цепями на парковке заставили демонтировать. Вот я так полагаю, что вот эти шлагбаумы — это как раз некая более современная замена столбиком. То есть на установку одного монтажа с длиной стрелы, она тут отличается, примерно 6 метров, и получается стоимость оборудования с монтажом порядка 150 тысяч. Обычно жители договариваются. Вот это прям, видимо, какой-то совсем тяжелый случай.
1: Ирина Вишневская, Ирвикон. Самоуправство может обернуться не только обязательным сносом, но еще и штрафами. Если территория не принадлежит жильцам или не оформлена должным образом, то может применяться статья «Самовольное занятие земли». Для граждан штраф рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, минимум 5000 рублей. Однако вот что нам рассказала москвичка Марина, которая была очевидцем установки этих шлагбаумов.
17: Вряд ли эти парковочные места находятся на придомовой или дворовой территории. Это просто карманы в подъездной дороге, которая ведет во дворы. Не знаю, может, у них вообще другой статус. Раньше там тоже люди парковались, так же, как и теперь. Только для этих машин на место шлагбаумами они сначала убрали 1-1.5 метра газона сзади, все заасфальтировали, установили шлагбаумы. И делали это рабочие, так что мне кажется, что это вообще согласовано с управой. А там весь этот дом, 16-этажка одноподъездная, этими парковками со шлагбаумами обставлен уже со всех сторон. Я живу в соседнем доме и вижу, что у них действительно очень мало парковочных мест. На весь дом сейчас, наверное, не больше 15, вот со всеми этими новыми шлагбаумами. Наверное, так они решают этот вопрос.
1: А мы дозвонились до префектуры Западной Дегунино, но сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
19: 30 июня. Студия театрального искусства «Спектакль «Заповедник». Остроумная проза Сергея Довлатова и глубокая поэзия Александра Пушкина в постановке Сергея Женовача. В центре истории писатель Борис Алиханов, который находится в состоянии внутреннего кризиса. Он бежит в пушкинские горы, чтобы уединиться и переосмыслить свою жизнь. В роли альтер-эго Довлатова Александр Антипенко. Подробнее на sti.ru. 18+.
20: Знал бы прикуп. Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото и готовился к своему первому сезону в Чикаго Буллс. Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил Adidas. В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболист и сейчас получает по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды. Знал бы прикуп.
0: на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 14.28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Волгоградской области в результате ракетной атаки ВСУ погиб один человек, 11 госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, погибший работник предприятия. Спасатели ведут поиски еще одного сотрудника. Ранее сегодня сообщалось об ударе ВСУ по производственным объектам предприятия в одном из районов Волгограда. Возникшие локальные возгорания оперативно ликвидировали. Повреждений жилых домов не зафиксировано. 5 жителей Курской области и еще двое из других регионов страны вернулись в Россию с Украины в субботу. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Ландратова. По ее словам, вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт. За все время с территории сопредельного государства удалось вернуть 171 жителя Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Микрофинансовые организации в России будут работать по

0: Союза художников вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков умер в Москве на 82-м году жизни. В последние годы он боролся с раком легких. Константин Худяков – художник, работающий в сфере цифрового искусства и мультимедиа. Его произведения находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея в Петербурге, Музея современного искусства в Австрии и многих других. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Старейший российский брокер «Алор» лишился депозитария. Центробанк аннулировал лицензию за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания уже заверила, что активы клиентов в порядке, их переведут в другой депозитарий. На каких именно нарушениях речи, почему рынок на это отреагировал ростом? Классика без наследников. Режиссер Владимир Машков на Петербургском юридическом форуме заявил, что часто воля наследников классиков идет вразрез с интересами общества, и надо это менять. Что об этом думают представители культуры и юристы? Ответственность по полной программе. Глава СК Бастрыкин призвал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет по тяжким статьям и наказывать родителей таких детей за ненадлежащее воспитание. Свою инициативу глава СК объяснил ростом подростковой преступности в России. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Итак, один из старейших российских брокеров лишился депозитария. ЦБ аннулировал депозитарную лицензию «Алор Брокер» за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. На российский фондовый рынок отреагировал на эту новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. О том, что может стоять за этой историей, подробнее Михаил Задорожный.
3: Компания «Алор Плюс», работающая под брендом «Алор Брокер», неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компаний, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
4: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что «Алор» — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения ЦБ будут несколько позже. Но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
3: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии «Алора», нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%. И это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
5: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг нерезидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
3: Вспоминается дело гендиректора российского брокера Инвестиционная палата Алексея Сидушкина и главы европейского брокера Минмани Юлии Хандошко. Они, как и Allure, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Allure Plus быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория.

0: Нестратова.
1: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Просто нарушение действующего регулирования.
0: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщила о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
2: Стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и нужно это менять. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александра Володина запретил табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласия на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
4: Володин, целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в России. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С Сашкой Наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа, это мой труд.
3: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример с сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж, и акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
5: Я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Вот не надо его трогать.
6: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права к культурным ценностям?
5: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью. А вот ее репродуцирование нет, конечно.
3: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий. Я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал Бизнес FM режиссер Юрий Кара.
7: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус. Заодно с квартирой «Мастер и Маргарита» они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили, меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мирамакс очень хотел купить, Харви Вайнштейн присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили.
3: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
8: Помимо внутреннего законодательства есть еще международные акты, которые регулируют том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
3: Единственным возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ-авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
2: Глава Следственного комитета призвал сажать за тяжкие преступления с 12 лет, а заодно ввести уголовную ответственность для родителей таких подростков. Александр Бастрыкин заявил это на Петербургском международном юридическом форуме. Он рассказал, что Следственный комитет уже предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но не нашел поддержки. В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет. По словам Бастрыкина, подростки сейчас взрослеют быстрее и в 12-13 лет вполне способны совершить тяжкое преступление, чем пользуются вербовщики, которые убеждают подростков, мол, поджог военкомата или диверсия на железной дороге – это акт справедливости, и тебе за это ничего не будет. Бастрыкин привел в пример Англию, где уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений наступает с 10-летнего возраста. Насколько этот аргумент убедителен, комментирует адвокат Александр Забида.
9: Надо отметить, что Англия – это единственная страна на нашем континенте, где установлена уголовная ответственность с 10 лет. За это ее постоянно критикуют в международном юридическом сообществе. Но там, в отличие от России, есть специальные ювенальные суды и спеццентры для содержания несовершеннолетних по возрастам. 10-летний вместе с 16-летним не отбывает наказание вместе в одном периметре. А если мы возьмем другие страны, то в Германии уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 14 лет, в Швеции с 15, в Португалии с 16. Дания оставила эксперимент, и они в 2010 году снизили возраст уголовной ответственности с 15 лет до 14 и сразу получили прирост в рецидивах в 10%. И меньше чем через 2 года отказались от этого эксперимента и вернули все обратно. Надо понимать, что префронтальная кора мозга у человека развивается до 28 лет, а по некоторым данным даже до 32. И так происходит со времен плейстоцена, поэтому никакими объяснениями, что жизнь сейчас другая, чем была во времена детства руководителя Следственного комитета, развитие мозга не ускорить. Если задача увеличить количество осужденных, причем сделать это эффективно, даже давить на 12-летнего не надо, чтобы получить признание в чем угодно, он и за конфетку расскажет, и все подпишет. Ну и попутно можно увеличить штат следователей и бюджет ведомства соответственно, а иначе кто будет привлекать этих детей к ответственности, то это, наверное, самый верный и правильный путь. Правильнее было бы больше усилий пустить на разъяснительные и воспитательные меры среди несовершеннолетних. Чаще следователям появляться в школах, больше рассказывать об уголовной ответственности, потому что многие дети об этом даже не думают.
2: Александр Забейда, адвокат, глава Следственного комитета, объяснил свою инициативу ростом подростковой преступности в России. В прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло больше, чем на 20%, превысив 12,5 тысяч правонарушений. А с начала этого года СК уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении подростков, включая 8 дел о нападении на школы.
10: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
14: Месяц лета скоро заканчивается. Черешня, клубника, жимолость и абрикосы. Июньские дары. Горстями их за обе щеки. Впрочем, поводы изменить рынку сезонных продуктов с ресторанами тоже есть. В Саврас, например, на этой неделе в гости к бренд-шефу Александру Лебедеву прилетает его друг, мишленовский повар из Аргентины и Коста-Рики Дэйв Суоди. В московском ужине из 5 подач русские продукты и латиноамериканские техники. А в пятницу в Саврасе вторая вечеринка серии «Гастро-дэнс» с диджей-сетом создателя фестивального движения «Ради мира и любви» Егора Кондюрина и коктейлями, в том числе безалкогольными, Вася Жеглова. Короче, Саврас становится заметным участником столичной светско-гастрономической жизни. Джузеппе Дави, бренд-шеф Буона и Батлера, возобновляет свои авторские бранчи под крышей сталинской высотки на Кутузовском. В конце каждого месяца он собирает гостей на свои ужины-оды сезонным итальянским продуктом. В ближайшее воскресенье это будут сицилийские лимоны. В Батлере тем временем появились холодные чаи и тизаны, которыми в жару прекрасным образом замещается просекко. Зеленым чаем с алоэ, яблоком и лаймом, например, или черным с ароматом карамели и табака. Ну и Great Selection Guide Саши Сысоева продолжает промоутировать рецепты великих поваров-иностранцев в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. 30 ресторанов-участников уже присоединились к проекту. Обращайте внимание на специальные вкладки в меню. В рамках него же можно было очень по-ресторанному провести время в Сапсанах во время МЭФа. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса. На Business FM.
2: 14:46 в Москве. Умер бывший министр обороны Сергей Иванов. Он был одним из самых доверенных лиц Владимира Путина. О его смерти сообщила Единая Лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Эту информацию подтвердили в Российском военно-историческом обществе, где он был председателем попечительского совета. Иванову было 73 года.
10: Подробности.
15: Сергей Иванов родился в Ленинграде в 1953 году, окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Английский он совершенствовал в Лондоне в 1974-м, стажировался в Веллингском колледже, а в 1975-м окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске и позднее Краснознаменный институт КГБ СССР. В 1975 году Иванов пришел в управление КГБ по Ленинграду и попал в один отдел с Владимиром Путиным. Они работали вместе, потом оба ушли в разведку. Был в разведкомандировках в Финляндии и Кении. Причем в Африку его перевели, как он сам признавался, из-за того, что его раскрыл перебежчик Олег Гордеевский. В 1998 году Владимир Путин, уже возглавив ФСБ, позвал Иванова к себе заместителем. А через год, когда Путин стал премьером, Иванов получил пост секретаря Совета Безопасности. В 2001 году Иванова назначают министром обороны. После ухода с этого поста в 2007 он стал первым зампредом правительства России. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-16 годах. Последние 10 лет Иванов был спецпредставителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должности он ушел в феврале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с поста, поэтому Владимир Путин подписал указ.
2: Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в мемуарах назвала Иванова жестким, подозрительным, но надежным. Она отмечала, что он никогда не обещал того, чего не мог сделать, и был главным каналом связи между Белым домом и Кремлем. Не просто чиновник, это был интеллигент в погонах, тонкий психолог и стратег. В преддверии выборов 2008 года Сергей Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина, говорит глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
16: Во-первых, я хотел бы сказать, что это был очень образованный, интеллигентный человек, очень сильный аналитик, очень обаятельный, эмпатичный и, на мой взгляд, действительно такой вот настоящий русский офицер. Человек, который вполне мог бы стать и президентом России. В общем, ни для кого не секрет, что в 2007 году Владимир Путин делал выбор из двух кандидатур, из Иванова и Медведева. Ну и я думаю, что какое-то время, наверное, вот в период где-то с 2012 по 2016 год Сергей Иванов на посту главы администрации президента, наверное, был вторым по влиятельности человеком в стране.
2: Евгений Минченко, Минченко Консалтинг. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова, сообщил Кремль. 11 человек пострадали при атаке беспилотников по музею Самбекской высоты в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 11 пострадавших были доставлены в больницу, из них 9 госпитализированы. Двое от госпитализации отказались. Сам удар пришелся по инфоцентру. Экспозиция не пострадала. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас отчет важнее логики. Пермских чиновников наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летними фотографиями. Иван Медведев подробнее.
17: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. Наталья приложила к заявлению фото с места. О том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья. Снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
18: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
17: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
19: По существу издевательства, по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации. Потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографий. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
17: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Человечество так до сих пор и не решило, какое из зданий, построенных в США во второй половине 19 века, считать прародителем современных небоскребов. В любом случае, высотное строительство стало возможным благодаря технологическому прорыву, совершенному полтора столетия назад. Металлический каркас и прочный водонепроницаемый фундамент, новые принципы отопления и вентиляции, огнеупорные материалы и, конечно, лифты – вот настоящие родители небоскребов. Какие принципиальные новинки в части строительных технологий и материалов появились в сегменте в последнее время? На каком месте в мировом высотно-строительном рейтинге находимся сегодня мы? Где самое тонкое место направления и как его уплотнить? Отвечая на вопросы Бизнес ФМ, профессионалы безоговорочно включили Россию в топ-5 стран-лидеров небоскребостроительства. До Китая, ОАЭ, Штатов нам пока далеко и по объему, и по масштабу, и разнообразию накопленных компетенций, а Европа небоскребов сейчас практически не возводит. Технологические новинки появляются и активно. Легкие бетоны, которые дают возможность существенно снизить общий вес конструкции при сохранении характеристик по несущей способности. Самоподнимающаяся гидравлическая опалубка, ускорившая монолитные работы и позволяющая строить в среднем 5 этажей в месяц, а вообще и больше. Умные башенные краны с телеметрией, контролем ветра и веса груза онлайн и многое другое. С чем пока не очень, это все-таки с техникой и кранами, которых не хватает. А главное, со строительными специалистами, которых не хватает еще больше. Уплотнить этот пробел можно только за счет синтеза академической школы с реальным опытом стройплощадки. Как говорят эксперты, дорогу осилит идущий, но идущий должен обладать высокой квалификацией. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ». Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Читинского отделения серого цвета – «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь-колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах. Деньги к деньгам. На «Бизнес ФМ». Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
1: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
10: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ». Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Успеть до вторника. «Бизнес ФМ» дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в «Максе». Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на «Бизнес ФМ». Если вы еще не подписчик, набирайте в «Максе Бизнес ФМ» или «БФМ» любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на «Бизнес ФМ» и только до вторника. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
21: 14.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Некоторые АЗС временно ограничили продажу топлива в канистры в Хабаровском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. По его словам, ситуация с топливом остается напряженной в трех районах – Ванинском, Советско-Гаванском и Ульческом. Ее осложняют спекулянты, которые скупают топливо на заправках, чтобы нажиться на людях. Демешин также отметил, что в регионе в общей сложности 178 заправочных станций. Из них на 108 топлива в достаточном количестве. Пять жителей Курской области, еще двое из других регионов страны, вернулись в Россию с Украины в субботу, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Ландратова. По ее словам, вопрос о возвращении жителей региона в Россию закрыт. За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области, отметил губернатор региона Александр Хинштейн. Американская компания Anthropic подтвердила возврат доступа к своим мощнейшим ИИ-моделям. 13 июня администрация Трампа ограничила доступ к новейшим Mythos 5 и Fable 5, разработанным компаниям. Позже власти США открыли доступ к Mythos 5 более чем 100 американским учреждениям, включая крупные компании и правительственные агентства. Anthropic работает над возобновлением доступа к Fable 5. Пилот погиб, и еще 13 человек пострадали после столкновения одномоторного самолета с высадкой в Пекине. Об этом сообщили в администрации столичного района Чаоян. Инцидент произошел 26 июня в районе восточного третьего транспортного кольца китайской столицы. На борту спортивного одномоторного самолета находился только пилот. Все пострадавшие на месте происшествия на земле. Проводится расследование всех обстоятельств авиакатастрофы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Военно-исторический музей Самбекские высоты в Ростовской области подвергся атаке беспилотников, как сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 12 человек ранены. Удар пришелся по инфоцентру, но сама экспозиция не пострадала. Подробнее через минуту буквально. Эпоха контроля за ИИ-моделями. Администрация Трампа просит OpenAI ограничить релиз их новой модели GPT-5.6. Anthropic только сейчас получил разрешение частично открыть доступ к своей мощнейшей ИИ-модели Mythos 5. На опасения властей США возникли из-за возможного взлома правительственных структур с помощью передовых нейросетей. Как заправиться без нервов, российские водители рассказывают в соцсетях о приложениях, с помощью которых можно проверить наличие бензина на АЗС поблизости. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею Самбекские высоты в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на Самбекские высоты актом особого цинизма со стороны ВСУ. Самбекские высоты – это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он воздвигнут неподалеку от села Самбек. Комплекс занимает 14 гектаров. Центральное сооружение – мемориал славы героям прорыва Мюсфронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело о теракте. Согласно афише, размещенной на сайте музея, сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-класс, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
0: Народный музей, он строился частично за деньги правительства направленные, частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
4: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
0: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школьников обучающие занятия, привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
2: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
5: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я во всяком случае не слышала никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
2: Елена Марчукова. Сегодня рано утром губернатор Юрий Слюсарь писал, что ночью была воздушная атака. На Ростовскую область были уничтожены беспилотники и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске в четырех районах области, а также в Таганрогском заливе. Anthropic возобновил доступ к своей флагманской модели. Разработчик семейства нейросетей Claude прошел проверку американских властей. Новейшая модель Mythos 5 снова доступна для ряда американских организаций, работающих с критически важным ПО. Стартап продолжает обсуждать расширение доступа, а также снятие запрета с Fable 5. Ограничения на использование этих моделей были введены 2 недели назад, а затем распространены на всех иностранных пользователей после предупреждений со стороны Amazon. В компании сообщили, что с помощью модели Fable 5 добыли сведения, пригодные для кибератак, что может представлять угрозу национальной безопасности. Регулирование США в отношениях передовых ИИ-моделей раньше было последовательно разрешительным, говорит управляющий директор Центра регулирования и Сбербанка, член научного совета по искусственному интеллекту ПРИОН Андрей Незнамов.
6: Модель признали достаточно безопасной для того, чтобы предоставить доступ к ограниченному количеству так называемых доверенных партнеров, которые могут продолжать использовать модель Mythos 5, но модель Fable, она по-прежнему является недоступной. Таким образом, это такое половинчатое решение. Модели самые передовые всему миру по-прежнему не открываются, но разрешается постепенно двигаться вперед, предоставляя доступ к передовым моделям с самым доверенным партнером. Я предполагаю, что там еще не закончили проверки на безопасность. Можно использовать искусственный интеллект для защиты от кибератак, а можно просить его помогать с кибератаками. И очевидно, что в случае с Fable, с Mythos 5 еще, было решено, что возможности слишком велики, и это может нестабильно сказаться на работе банковских систем, систем безопасности, например, правительства. Здесь решили, что уже нужно более тщательно тестировать, что можно, что нельзя сделать, какие уязвимости есть в самой системе. В западной прессе в момент, когда это все произошло, назвали момент Mythos Moment. Вот как был DeepSeek Moment, то есть момент, когда появился DeepSeek и сделал серьезный разворот в развитии искусственного интеллекта, так теперь есть момент появления Mythos 5. Очевидно, что мы будем и дальше наблюдать подобные вещи. Наверное, китайское правительство будет постепенно ориентироваться на вот эти вот модели. Будут ли ограничивать пока сложно сказать, но американцы явно в это пошли.
4: А вообще может ли такая практика стать нормой во всем мире? Перед выпуском новой передовой модели компания сначала показывает ее государству, правительству, а потом получает список разрешенных клиентов.
6: Сложно сказать. Все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
2: Андрей Незнамов, член научного совета по искусственному интеллекту ПРИОН. На днях OpenAI выпустила конкурента Fable 5, версию GPT-5.6. Пока тоже в ограниченном доступе, по заявлению OpenAI, администрация Трампа попросила компанию дать доступ к новой модели только узкому кругу правительственных партнеров для предварительного тестирования. Сэм Альтман во внутреннем корпоративном письме отметил, что такой подход компании не по душе, но они надеются открыть модель для широкой публики через пару недель. Закончилась ли эпоха бесконтрольного выпуска и модели, к чему это приведет, отвечает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
22: Я с нетерпением ждал, на самом деле, выхода новой модели от OpenAI. Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь антропиком, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Но я, опять же, не до конца верю, что вообще вот эта стратегия закрытия моделей, она будет длиться долго. Я думаю, что это все-таки администрация президента была не готова, в принципе, у них не было стратегии, как с этим взаимодействовать. Они сначала попытались какой-то мягкой силой это сделать, не получилось. Ввели резкий запрет просто для того, чтобы было больше времени с этим разобраться. Я предполагаю, что в горизонте 2-3 месяцев мы увидим эти модели в открытом доступе. При этом, я думаю, что будет больше контроля, чтобы оттуда было сложнее похищать данные, нельзя было использовать для кибертеррористических атак. Но в среднем для нас, как для пользователей, это будет незаметно. В текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. Низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Queen'ов была базирована именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных и за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет, и поэтому, в принципе, движение к тому, что китайские модели условно догонят GPT-5.6 или Мифос, пока они не будут полностью публично зарелижены, я считаю, что это практически нереально.
2: Алексей Хохунов, AI Happens. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым моделям за 30 дней до публичного релиза. Лайфхак для водителей. Как заправиться без нервов? Из-за отсутствия бензина на многих АЗС и длинных очередей россияне делятся своими полезными и нестандартными решениями. Сервисы вроде Яндекс.Заправки, топливо в городе от Т-банка или Альфа выгодно стали очень востребованы. Они в реальном времени показывают, на каких АЗС есть нужная марка бензина. Слушатели Бизнес FM поделились своим опытом использования таких приложений в своих регионах, на чем написали нам в наших каналах в Максе и Телеграме. Вот что рассказывает жительница Подмосковья Анна.
3: У нас в городе есть несколько заправок, и для того, чтобы не кататься по всему городу, я использую приложение Альфа, там есть сервис заправки. Очень удобно, я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли, в принципе, очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободна, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очереди. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
2: Жительница Подмосковья Анна. Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. И вместо обычного бензина вы рискуете увидеть пустую колонку, говорит наша слушательница Александра.
7: Посмотрела вчера этот пост. Думаю, надо попробовать. Зашла в приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Опять-таки все есть. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку по пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Ну, таким образом, я благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету. Хорошо, что в Москве я до этого заправилась, иначе бы мне не повезло, потому что в итоге пост оказался не совсем правильным.
2: Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» тоже показывает, где есть бензин по городу. Он пишет: «Все нормально, удобно пользоваться».
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM».
9: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
11: В эфире радио не на словах, а на деле.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес FM Казань.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Начальную военную подготовку в школах усилят вдвое. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20 до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета – духовно-нравственные ценности в школьную программу со следующего учебного года. Особое внимание, по словам министра, сейчас уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи.
25: С 1 сентября этого года в школы вернется духовно-нравственная культура. Путь этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
26: Сейчас у нас существует еще и угроза, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса и как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории. Вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
25: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
27: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября. Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год. Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база. Допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение необходимо. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
25: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
28: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили, то есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка, сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Но это ознакомительные как бы такие уроки. Этого достаточно для детей. Но это дети, это школа. А. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
25: Вторая половина курса «Незанятая НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес FM».
1: Проект «Репост» на Business FM.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Business FM, и с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды, и сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта. И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, ссылками со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать. Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров. Это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзор, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики. То есть производит контент, который бренд потом использует у себя. То есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести.
15: До тех, кто ждет рекламу по бартеру.
14: Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
0: Проект «Репост» на Бизнес FM.
24: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические причины? Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес FM Казань.
5: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вакансия для ИИ. В медицине искусственный интеллект сегодня наиболее успешно используется при диагностике онкологии. Иногда врачи могут не разглядеть заболевания на ранней стадии. А вот нейросети в этом плане куда более зорки и способны моментально сопоставить рентгеновский снимок пациента с тысячами других, детально описанных рентгенограмм. Такой анализ позволяет определить, есть ли опухоль и злокачественная она или нет. Несколько лет назад IBM тестировала собственную разработку. В базу данных искусственного интеллекта загрузили снимки маммографии, по которым врачи в свое время не смогли определить у пациенток злокачественное новообразование. Искусственный интеллект в 90% случаев предсказал развитие болезни правильно. Так что сегодня нейросети уже стали для диагностов кем-то вроде коллег, чье мнение никогда не бывает лишним. Вакансия для ИИ на Бизнес FM.
16: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В X веке викингами правил великий король Харальд I Синезубый. Согласно легенде, прозвище он получил потому, что очень любил чернику, и зубы у него всегда были синими. А знаменит Харальд был тем, что, одержав немало славных побед, он объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. В конце 1990-х годов крупнейшие компании компьютерного и телекоммуникационного рынка объединились для совместной разработки технологии беспроводного соединения мобильных устройств. Поскольку новшество должно было соединять и объединять персональные компьютеры, мобильные телефоны, принтеры и прочие гаджеты, решено было назвать изобретение в честь Харальда. Предполагалось, что это временная, рабочая версия названия. Однако она прижилась. И сегодня весь мир знает систему беспроводного соединения под именем Bluetooth, то есть синезубая.
10: Говорящие фамилии на Business FM.
18: Обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболист и сейчас получает по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды.
10: Знал бы прикуп. На Business FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника.
16: Наизусть.
19: Зигмунд Фрейд.
16: Чтобы не заболеть, нам необходимо просто начать любить.
19: Наизусть. На Бизнес FM.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 11 человек пострадали при атаке беспилотника по музею Сембекские высоты в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция не пострадала. Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российской нефти, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Эстония, Латвия и Литва подняли этот вопрос на фоне неоправдавшихся опасений ЕС по поводу серьезного энергокризиса из-за войны на Ближнем Востоке. Предложение должно было быть вынесено на обсуждение 15 апреля, но в марте его сняли с предварительной повестки Еврокомиссии. Генпрокуратура Польши требует передать государству здание, в котором располагалось закрытое Генеральное консульство России в Гданьске. Иск подан 12 июня в окружной суд Гданьска, рассказал изданию «Факт» юрист прокуратуры Войчех Муравский. Представитель МИДа России Мария Захарова в ответ на иск заявила, что все накопившиеся проблемы должны решаться путем консультаций. Президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков скончался в возрасте 81 года. Этому предшествовала продолжительная болезнь, сообщили в пресс-службе союза. Дата и время прощания будет известно позже. С конца 70-х Худяков был постоянным участником выставок, основал Центр современного искусства «Марс» и мультимедийную лабораторию на его базе. В 2007-м возглавил Творческий союз художников, руководил экспериментальными творческими мастерскими союза и Поволжского отделения Российской академии художеств. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле.

0: Авторские права у потомков писателей и драматургов, если те препятствуют распространению их творческого наследия. Что думают об этой инициативе представители культуры и юристы? В Европе растет число жертв аномальной жары, их счет идет уже на сотни. Одна из причин – отсутствие в квартирах кондиционеров. Во многих домах они запрещены по экологическим соображениям. Жители мрачно шутят, может, летом мы и не переживем, зато сделаем планете доброе дело. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Один из старейших российских брокеров лишился депозитария. ЦБ аннулировал депозитарную лицензию Allure Broker за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. Российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. Михаил Задорожный о том, что может стоять за этой историей.
1: Компания Allure Plus, работающая под брендом Allure Broker, неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компаний, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
2: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что Allure — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения ЦБ будут несколько позже. Но пока базовая гипотеза, исключительная гипотеза и догадка такая.
1: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии Allure, нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%. И это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
3: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг, не резидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
1: Вспоминается дело гендиректора российского брокера «Инвестиционная палата» Алексея Сидушкина и главы европейского брокера «Минмани» Юлии Хандошко. Они, как и Allure, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Allure Plus быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория Нестратова.
4: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Просто нарушение действующего регулирования.
1: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщила о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Business FM.
0: Стоит ли отбирать авторские права у наследников классиков? Этот вопрос поднял Владимир Машков на Петербургском международном юридическом форуме. По мнению режиссера, часто воля наследников идет вразрез с интересами общества, и это нужно менять. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Предложение отнимать у наследников писателей авторские права Машков выдвинул после того, как наследник драматурга Александра Володина запретил

0: табакерки ставить «С любимыми не расставайтесь». По словам режиссера, живущий в Штатах Владимир Лившиц согласия на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
1: Володин, целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в России. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С Сашкой Наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа, это мой труд.
0: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример с сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж. И акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
2: Я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Вот не надо его трогать.
3: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права к культурным ценностям?
2: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурной ценности. Реальная вещь может быть культурной ценностью. А вот ее репродуцирование нет, конечно.
0: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий. Я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал Бизнес ФМ режиссер Юрий Кара.
4: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус. Заодно с квартирой «Мастер и Маргарита» они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили, меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мирамакс очень хотел купить Харви Вайнштейн, присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили.
0: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
5: Помимо внутреннего законодательства, есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией, если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры. Нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
0: Единственным возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Когда отчет важнее логики, пермских чиновников наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летними фото. Иван Медведев подробнее.
7: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. Наталья приложила к заявлению фото с места. О том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья. Снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
8: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
7: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы юрист Константин Крохин.
9: По существу издевательства, по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации, потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографий. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
7: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
11: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
14: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
15: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
16: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
17: Вены в истории купальник бикини.
18: Однажды летом на Бизнес ФМ.
19: Классики в праве. Вишневый сад. Продано.
20: Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же, другого выхода нет.
21: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
22: В Вишневом саде Чехов описывает не просто красивую усадьбу, а актив, который уходит из рук собственника. Имение Раневской обременено долгами, денег на оплату процентов банку нет. Закономерный итог – болезненное расставание с имением. Для героев это семейная драма, а для юриста – очень точная история о том, как в Российской империи собственность можно было потерять из-за одной лишь финансовой беспечности. Во времена Чехова дворянские имения часто оказывались заложены в земельные банки. Если владелец не платил по суде, заложенную недвижимость могли продать на публичных торгах. Такие продажи были не редкостью. Зафиксировано, что в начале 20 века через дворянский земельный банк с молотка ушли сотни имений. Как же выглядела процедура продажи? О предстоящем аукционе объявляли заранее, в том числе через губернские ведомости. На торги могли прийти любые заинтересованные покупатели. Победителем, как несложно догадаться, выходил тот, кто предлагал наибольшую цену. Имение закреплялось за покупателем судом. Затем пристав вводил покупателя во владение, что означало публичное оглашение его прав как нового владельца. Как можно заметить, процедура торгов почти в неизменном виде сохранилась и по сей день. Актуальной остается и мораль, которой нас подводит Чехов в своем произведении. Имение теряют не тогда, когда приезжает удачливый Лопахин, а тогда, когда собственник слишком долго живет воспоминаниями вместо того, чтобы заняться своими долгами и спасением имущества.
21: Классики в праве на Бизнес ФМ.
23: 15:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. В Париже за сутки на фоне жары умерли более 50 человек, а за последние две недели в Европе погибли уже сотни людей. Континент накрыл сильнейший зной, температура местами ушла за 40 градусов, закрываются школы, вводятся ограничения, а жители массово раскупают вентиляторы. Кондиционеры позволить себе могут далеко не все, и вопрос цены тут далеко не главный. Подробнее Олеся Савоськина.
24: В Европе жарят яичницу на подоконниках, спят в наполненных водой ваннах и в давках сметают кондиционеры. Кадры из магазинов бытовой техники уже разошлись по китайским соцсетям, где пользователи шутят, что в отличие от Европы, кондиционеры в КНР есть даже на свинофермах. А один из пользователей Reddit и вовсе превратил собственный электромобиль в домашний кондиционер. Но нынешняя волна жары все меньше напоминает интернет-мем. Париж на этой неделе пережил рекордную для июня жару – почти 41 градус. В некоторых регионах Европы температура оказалась на 15-18 градусов выше сезонной нормы. Во многих городах воздух после захода солнца не остывает ниже 20 градусов. Что сейчас происходит в Париже, рассказывает жительница французской столицы Александра Шеляхина.
25: Всем кажется, что французы очень сильно преувеличивают по поводу этой жары. Это не так. Все переживают это очень плохо, потому что в большинстве своем кондиционеров нет. Особенно в столице, потому что это запрещено. Мы не можем выводить внешнюю часть на фасады домов, поскольку это испортит визуальную картинку Парижа. Плюс это стоит очень дорого. Поскольку дома кондиционера нет, ночью я провожу под вентилятором, в душе, просыпаясь несколько раз, принимая душ холодный, иначе совсем плохо. Все спят около 4-6 часов. Некоторые компании даже предложили возможность привести детей в офис и наняли нянь. Ситуация довольно-таки критическая. В многих магазинах раскуплено, ажиотаж 100% видно. В некоторых магазинах просто стояли какие-то нереальные очереди за вентиляторами, поскольку это более доступно.
24: В Париже водитель автобуса потерял сознание за рулем и устроил аварию. В городе даже запретили распивать алкоголь на улицах, чтобы снизить риски для здоровья во время жары. С похожими проблемами столкнулась и Вена. О том, как эти дни переживает австрийская столица, рассказывает житель города Глеб.
26: Вена стала в этом году Анталией, плюс 37, влажно, душно. Я лично живу относительно в новом комплексе 2007 года постройки, и у нас кондиционеры под запретом. Комплекс сохраняется как архитектурный объект, фасад не трогать. Распространяется и на новый, и на старые здания, и на общежитие. Там особенно строго. Я человек сознательный. Вентилятор, мокрое полотенце на шее, шторы до обеда строго задернуты. У нас не найти здание, которое было бы оборудовано кондиционерами легально. Бизнес у нас в городе тоже сознательный. Лишний раз ни в кафе, ни в спортзале кондиционер не припомню, чтобы включали. Пасаемся как можем, ныряем в Дунай, вода теплая, народу тьма. Может, лето я не переживу, но зато планете сделаю доброе дело.
24: По оценке экспертов, кондиционеры сегодня есть лишь примерно в каждом пятом европейском доме. В Италии и Испании ими оборудовано около половины жилья, во Франции примерно четверть, а в Германии и Великобритании всего около 6-7% домов и квартир. На этом фоне французская сеть Carrefour всего за один день продала более 30 тысяч вентиляторов и кондиционеров, примерно в 1000 раз больше обычного. Но одними кондиционерами ситуацию не решить, считают эксперты, комментирует архитектор градостроитель Илья Заливухин.
0: Города проектировались под другой климат, и сейчас наблюдается потепление, и подготовить инфраструктуру города под изменяющийся климат достаточно сложно. Требуются большие вложения и время. Кондиционеры, конечно, требуют большого количества электроэнергии и плохо влияют на облик зданий. Они должны сразу устанавливаться в современных зданиях, быть центральное кондиционирование. Одним массовым установкой кондиционеров дело не спасти. Здесь нужно подходить в целом с планированием водно-зеленого каркаса, а если просто решать это установкой кондиционеров, то никакие системы не выдержат и придется огромное количество средств тратить на то, чтобы создавать новые мощности и подключения системы охлаждения.
24: В Париже уже обсуждают, как упростить установку кондиционеров в старом жилом фонде. Например, разрешить размещать оборудование на крышах. Однако исследования показывают, массовое использование кондиционеров может дополнительно повышать температуру на улицах еще на 2-4 градуса. В Испании поэтому даже ограничили уровень охлаждения в общественных зданиях. Кондиционеры там нельзя выставлять ниже 27 градусов. Вдобавок, чем больше Европа пытается охладиться, тем сильнее испытывает на прочность собственную энергетику. Во Франции несколько атомных реакторов работают на пониженной мощности из-за слишком теплой речной воды. А на большей части Европы из-за антициклона снизилась выработка ветровой энергии. В Великобритании оператор энергосистемы предупредил о возможном дефиците мощности. А на этой неделе во французской Британии почти 70 тысяч домов остались без света, не выдержали трансформаторы. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: В Лондоне из-за экстремальной жары отменили конференцию по адаптации к жаре. В здании библиотеки Лондонской школы экономики, где должно было пройти мероприятие, не оказалось все тех же самых кондиционеров. Глава Следственного комитета призвал сажать за тяжкие преступления с 12 лет, а заодно ввести уголовную ответственность для родителей таких подростков. Александр Бастрыкин заявил это на Петербургском международном юридическом форуме. Он рассказал, что Следственный комитет уже предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но не нашел поддержки. В прошлом году президент Путин подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет. По словам Бастрыкина, подростки сейчас взрослеют быстрее и в 12-13 лет вполне способны совершать тяжкие преступления, чем пользуются вербовщики, которые убеждают подростков, мол, поджог военкомат или диверсия на железной дороге – это акт справедливости, а тебе за это ничего не будет. Бастрыкин привел в пример Англию, где уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений наступает с 10-летнего возраста. Насколько этот аргумент убедителен, комментирует адвокат Александр Забейда.
2: Надо отметить, что Англия – это единственная страна на нашем континенте, где установлена уголовная ответственность 10 лет. За это ее постоянно критикуют в международном юридическом сообществе. Но там, в отличие от России, есть специальные ювенальные суды и спеццентры для содержания несовершеннолетних по возрастам. 10-летний вместе с 16-летним не отбывает наказание вместе в одном периметре. А если мы возьмем другие страны, то в Германии уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 14 лет, в Швеции – 15, в Португалии 16. Дания ставила эксперимент, и они в 2010 году снизили возраст уголовной ответственности с 15 лет до 14 и сразу получили прирост в рецидивах в 10%. И меньше чем через 2 года отказались от этого эксперимента и вернули все обратно. Надо понимать, что префронтальная кора мозга у человека развивается до 28 лет, а по некоторым данным даже до 32. И так происходит со времен плейстоцена, поэтому никакими объяснениями, что жизнь сейчас другая, чем была во времена детства руководителя Следственного комитета, развитие мозга не ускорить. Если задача увеличить количество осужденных, причем сделать это эффективно, даже давить на 12-летнего не надо, чтобы получить признание в чем угодно, он и за конфетку расскажет, и все подпишет. Ну и попутно можно увеличить штат следователей и бюджет ведомства соответственно, а иначе кто будет привлекать этих детей к ответственности, то это, наверное, самый верный и правильный путь. Правильнее было бы больше усилий пустить на разъяснительные и воспитательные меры среди несовершеннолетних. Чаще следователям появляться в школах, больше рассказывать об уголовной ответственности, потому что многие дети об этом даже не думают.
1: Александр Забейда, адвокат. Глава Следственного комитета объяснил свою инициативу ростом подростковой преступности в России. В прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло больше, чем на 20%, превысив 12,5 тысяч правонарушений. С начала этого года СКА уже возбудил более 6 тысяч уголовных дел в отношении подростков, включая 8 дел о нападении на школы. Глава СКА призвал ввести уголовную ответственность и для родителей подростков, совершивших тяжкие преступления, за ненадлежащее воспитание. Пускай отвечают по полной программе и родители, сказал Бастрыкин. Комментирует адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
3: Ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях, насколько целесообразно переводить эту плоскость уголовного права и назначать уголовное наказание, здесь нужно понимать и разграничивать. А за какое наказание, условно совершенное несовершеннолетним, они предлагают вести в отношении родителей. Они, видите, общими фразами, широкими мазками высказались, а конкретики нет. Что мы достигнем вот этими действиями, неблагополучных, неполных семьях. Отсюда тоже может преступность расти. И каким образом государство в данном случае может помочь? То, что оно накажет условно одного родителя, который может не справляться один с воспитанием ребенка, конструкции нету. Идет только деструктивное воздействие на семью. Они не говорят о том, что давайте мы поможем родителям. Органы опеки или Министерство образования, давайте мы вас поддержим. Они говорят, ну, может быть, мы не будем разбираться, почему все так плохо. Мы не будем принимать меры превентивного характера и выяснять, почему там вы за ребеночком не доглядели, больные вы, или сил у вас нет, или у вас второй ребеночек инвалид. Мы не будем вам помощь оказывать, а мы будем вас наказывать. Я думаю, что даже если такая инициатива попадет на стол, она не будет поддержана депутатами. Очень хочется в это верить.
1: Татьяна Пашкевич, адвокат по уголовным делам. Бастрыкин также сообщил, что по инициативе СКР разработан законопроект по противодействию вовлечению детей в преступность с помощью интернета.
4: Наизусть. Марк Твен.
5: Будьте осторожны при чтении книг о здоровье. Вы можете умереть от опечатки.
4: Наизусть. На Бизнес FM.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Волгоградской области один человек погиб, 11 госпитализированы в результате ракетной атаки. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, погибший работник предприятия. Спасатели ведут поиски еще одного сотрудника. Ранее Бочаров сообщил об ударе ВСУ по производственным объектам предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда. По его словам, возникшие локальные возгорания оперативно ликвидировали, повреждения жилых домов не зафиксировано. Пятеро жителей Курской области и двое жителей других регионов вернулись в Россию из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, возвращение россиян стало возможным благодаря гуманитарным контактам с украинской стороной. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, за все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя региона. Неизвестной остается судьба 320 человек. Аргентина планирует запустить золотые паспорта для привлечения инвестиций, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Схема предполагает безвозвратное пожертвование в размере около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций на 1 миллион. Окончательные параметры программы еще обсуждаются. Власти рассчитывают, что это поможет выплатить десятки миллиардов долларов долгов в ближайшие годы. Страна до сих пор не вернулась на глобальные рынки после реструктуризации 2020 года и активно ищет способы привлечения валюты. В случае реализации программы Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих подобную схему. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 11 человек пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. Эпоха контроля за ИИ-моделями. Администрация Трампа просит OpenAI ограничить релиз их новой модели GPT-5.6. А Anthropic только сейчас получил разрешение частично открыть доступ к своей мощнейшей ИИ-модели Mythos-5. Опасения у властей США возникли из-за возможного взлома с помощью передовых нейросетей правительственных структур. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов, которые в реальном времени показывают, на каких заправках есть бензин и дизель. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр экспозиции. Предварительно она не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он воздвигнут неподалеку от села Самбек. Комплекс занимает 14 гектаров. Центральное сооружение – мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело о теракте. Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор. Редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
3: Народный музей, он строился частично за деньги правительства направленные, частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
4: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
3: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школьников обучающие занятия. Привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
2: Дарья Куликова, главный редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Мурчукова.
5: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я во всяком случае не слышала никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
2: Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ» из Ростова. Сегодня рано утром губернатор Юрий Слюсарь писал, что ночью Ростовская область подверглась воздушной атаке, были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, в четырех районах области, а также в Таганрогском заливе. «Антропик» возобновил доступ к своей флагманской ИИ-модели. Разработчик семейства нейросетей Клод прошел проверку американских властей. Новейшая ИИ-модель Митос 5 снова доступна для ряда американских организаций, работающих с критически важным ПО. Стартап продолжает обсуждать расширение доступа, а также снятие запрета с Fable 5. Ограничения на использование этих моделей были введены 2 недели назад, а затем распространены на всех иностранных пользователей после предупреждений со стороны Amazon. В компании сообщили, что с помощью моделей Fable 5 добыли сведения, пригодные для кибератак, что может представлять угрозу национальной безопасности. Регулирование США в отношении передовых ИИ-моделей и раньше было последовательно разрешительным, говорит управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка, член научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрей Незнамов.
6: Модель признали достаточно безопасной для того, чтобы предоставить доступ к ограниченному количеству так называемых доверенных партнеров, которые могут продолжать использовать модель Митос 5, но модель Fable, она по-прежнему является недоступной. Таким образом, это такое половинчатое решение. Модели самые передовые всему миру по-прежнему не открываются, но разрешается постепенно двигаться вперед, предоставляя доступ к передовым моделям с самым доверенным партнером. Я предполагаю, что там еще не закончили проверки на безопасность. Можно использовать искусственный интеллект для защиты от кибератак, а можно просить его помогать с кибератаками. И очевидно, что в случае с Fable, с Митос 5 еще, было решено, что возможности слишком велики, и это может нестабильно сказаться на работе банковских систем, систем безопасности, например, правительства. Здесь решили, что уже нужно более тщательно тестировать, что можно, что нельзя сделать, какие уязвимости есть в самой системе. В западной прессе в момент, когда это все произошло, назвали момент Митос, Митос момент. Как был DeepSeek момент, то есть момент, когда появился DeepSeek и сделал серьезный разворот в развитии искусственного интеллекта, так теперь есть момент появления Митос 5. Очевидно, что мы будем и дальше наблюдать подобные вещи. Наверное, китайское правительство будет постепенно ориентироваться на вот эти вот модели. Будут ли ограничивать, пока сложно сказать, но американцы явно в это пошли.
4: А вообще, может ли такая практика стать нормой во всем мире? Перед выпуском новой передовой модели компания сначала показывает ее государству, правительству, а потом получает список разрешенных клиентов.
6: Сложно сказать. Все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
2: Андрей Незнамов, управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка. На днях OpenAI выпустила конкурента Fable 5 версию GPT-5.6, пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению OpenAI, администрация Трампа попросила компанию дать доступ к новой модели только узкому кругу правительственных партнеров для предварительного тестирования. Сэм Альтман во внутреннем корпоративном письме отметил, что такой подход компании не по душе, но они надеются открыть модель для широкой публики через пару недель. недель. Закончилась ли эпоха бесконтрольного выпуска ИИ-моделей и к чему это приведет? Отвечает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
7: Я с нетерпением ждал, на самом деле, выхода новой модели от OpenAI. Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Антропиком, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Но я, опять же, не до конца верю, что вообще вот эта стратегия закрытия моделей, она будет длиться долго. Я думаю, что это все-таки администрация президента была не готова, в принципе, у них не было стратегии, как с этим взаимодействовать. Они сначала попытались какой-то мягкой силой это сделать, не получилось. Ввели резкий запрет просто для того, чтобы было больше времени с этим разобраться. Я предполагаю, что в горизонте 2-3 месяцев мы увидим эти модели в открытом доступе. При этом я думаю, что будет больше контроля, чтобы оттуда было сложнее похищать данные, нельзя было использовать для кибертеррористических атак. Но в среднем для нас, как для пользователей, это будет незаметно. В текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI, и Anthropic невозможно технически. Основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. Низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Queen'ов была базирована именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет, и поэтому, в принципе, движение к тому, что китайские модели условно догонят GPT-5.6 или Мифос, пока они не будут полностью публично зарелижены, я считаю, что это практически нереально.
2: Алексей Хохунов, гендиректор компании Nevel AI. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Лайфхак для водителей. Как заправиться без нервов. Из-за отсутствия бензина на многих АЗС и длинных очередей россияне делятся своими полезными нестандартными решениями. Сервисы вроде Яндекс.Заправки, Топливо в городе от Т-банка или Альфа Выгодно стали очень востребованы. Они в реальном времени показывают, на каких АЗС есть нужная марка бензина. Слушатели Бизнес-ФМ поделились своим опытом использования таких приложений в своих регионах, о чем написали нам в каналах в Максе и Телеграме. Вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
8: У нас в городе есть несколько заправок, и для того, чтобы не кататься по всему городу, я использую приложение Альфа, там есть сервис заправки. Очень удобно, я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли, в принципе, очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободна, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очереди. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
2: Анна, жительница Подмосковья. Приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты, и вместо обещанного бензина вы рискуете увидеть пустую колонку, говорит наша слушательница Александра.
9: Думаю, надо попробовать. Зашла в приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Опять-таки все есть. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку, по пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Ну, таким образом, я благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету. Хорошо, что в Москве я до этого заправилась, иначе бы мне не повезло, потому что в итоге пост оказался не совсем правильным.
2: Александра, слушательница Бизнес ФМ. Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефть и на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатели советуют читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение Татнефть показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Ресторан современной грузинской кухни в Москве – пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли, кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле, кто-то в невероятные галерейные интерьеры и шумные вечеринки, как Багебе. Впрочем, было это лет 5, а то и 10 назад. В современном мире это целая эпоха с естественной сменой поколений гостей, да и зачастую рестораторов. Новый проект «Верико» на Тишинке – ресторан 38-летнего грузинского режиссера родом из Абхазии Торнеке Хухуа подсветил новые грани нашей любви грузинской кухни. Погоду здесь делает комбинация сложных цветов и продуманных фактур от российского бюро Кривцова и Редина. Свет, проникающий отовсюду, в том числе сквозь огромные открытые в московские лето окна, позволяющие чувствовать живую пульсацию города. И свежий яркий продукт со вкусом грузинских специй и новой московской кухни, которая уж, извините, так получилось, пока невозможно без Италии. Градус этих сложных национально-кулинарных взаимоотношений поддерживает шефский триумвират из Максима Козьмы, Иракли Челидзе и бренд-шефа Никиты Рандина. Из того, что попробовать «Верико». Кстати, ресторан назван в честь грузинской актрисы, сценариста и режиссера «Верико» Анджапаридзе. Стоит обязательно. Это пхали из груши и печеного чеснока, пиновани со строгоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качо и пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей «Верико», конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жьен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в столице плюс 17, облачно, с прояснениями, осадки не ожидаются. Но дожди, похоже, уже сегодня пролились. Завтра в городе ясно и до плюс 24 градусов тепла. 16:15 в Москве, вы слушаете Business FM. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке продолжаются сенсации. Сборная Кабо-Верде, впервые пробившаяся в финальную часть турнира, смогла выйти в плей-офф. Африканская команда ни разу не проиграла в группе и обошла Уругвай. В другом матче между сборными Ирана и Египта случилась настоящая драма. Подробности у спортивного обозревателя Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Уругвай на втором подряд мундиале не может преодолеть групповой этап. Так вот посмотришь на игру этой сборной и даже не скажешь, что уругвайцы двукратные чемпионы мира. Пусть это и было давно, в первой половине прошлого века, но все же у команды есть определенный статус, и в этой группе она рассчитывала на второе после Испании место. Но не вышло. Подвели, помимо прочего, ужасные ошибки вратаря Фернандо Муслеры, которому во время турнира стукнуло 40. Для него это 5-й чемпионат мира, но, возможно, тот самый случай, когда, как говорил один бывший российский футболист, лучше бы дома сидел. В перерыве игры с Испанией Муслера попросил главного тренера Марсело Бьелсу заменить себя. Еще одна причина провала Уругвая – скандал в сборной. Бьелса умудрился рассориться с игроками. Как сообщает издание «El Espectador», Федерико Вальверде и ряд лидеров поспорили с тренером насчет тактики перед матчем с Испанией и выразили недовольство чрезмерными тренировочными нагрузками. Бьелса ответил речью на 50 минут, которую ряд футболистов просто не дослушали и ушли. По факту, тактика против испанцев была такой, о которой и просили игроки – оборонительной. Но закончилось все это поражением со счетом 0-1. В итоге в своей группе Уругвай стал лишь третьим с двумя очками, на одно больше у Кабо-Верде после нулевой ничьи Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф, тот случай, когда 40-летний вратарь борозды не испортил. Теперь в Азинье предстоит, возможно, главный экзамен всей своей жизни. В 1/16 финала его команда сыграет против Аргентины и Лео Месси. Бывший нападающий «Зенита», а ныне футбольный эксперт Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ» заявил, что вылет Уругвая его не удивил.
12: Стоит признать, что Бьелса и его идеи, наверное, исчерпали себя. Бьелса оправдывает вот это свое прозвище «сумасшедший», 40 лет в профессии. Им многие современные тренеры, которые сейчас добиваются больших успехов, говорят, мы им вдохновлялись. Но всем, наверное, когда-то приходит конец. Уругвай с Форланом, молодым Суаресом, это все-таки совершенно другое поколение.
11: В группе G перед матчем Иран-Египет обе сборные попросили отменить акцию в поддержку секс-меньшинств, пригрозив не выйти на поле в случае ее проведения. ФИФА протест отклонила, и акция прошла. Ну и команды все-таки тоже сыграли. И в матче случилась настоящая драма. При счете 1-1 в добавленное время Шаджа Халилзаде забил гол. Но судьи увидели при видеопросмотре минимальный офсайд у иранца. На последних секундах Саид Эзатоллахи головой пробил в перекладину после углового. Но в итоге ничья. Египет выходит со второго места с 5 очками, а иранцы набрали 3. Имеют нулевую разницу мячей и ждут окончания всех матчей группового этапа. Шансов попасть в плей-офф не очень много. При этом Иран не проиграл ни разу, несмотря на бесконечные переезды из Мексики в США по требованиям властей, но и не выиграл. А первыми по лучшей разнице мячей стали бельгийцы, которые разгромили Новую Зеландию со счетом 5-1. Большие ожидания были от встречи в группе «Ай» – Франция-Норвегия. Но в итоге тренерский штаб скандинавов выпустил второй состав. В основе не вышли Эрлинг Холланд и еще 9 игроков. Как итог, 4-1 в пользу трехцветных, хет-трик сделал Усман Дембеле. Франция стала первой и попадает в плей-офф на Швецию, а Норвегия со второго места на Кот-д'Ивуар. Андрей Аршавин, бывший капитан сборной России, в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что эти тактические хитрости могут дорого обойтись скандинавам.
13: Немножко даже это расстроило. Казалось, что этот матч может быть украшением, и можно поиграть в свое удовольствие, хлестнуться, то есть ничего не бояться, как сыграешь. Норвегия, такое чувство, что и по всем высказываниям, они удовлетворены тем, что они попали на Кот-д'Ивуар. Вообще футбол должен их за это наказать.
11: Сборная Сенегала разгромила Ирак 5-0 и набрала 3 очка. Разница мячей плюс 2. Команда уже не опустится в рейтинге сборных, ставших третьими, ниже 8 места. А это значит, что сенегальцы тоже вышли в плей-офф и узнают своего соперника позже. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: В Западном Дегунино водители установили персональные шлагбаумы на машиноместа во дворе. Никаких табличек или номеров, кому это все принадлежит. Просто очень длинные стрелы шлагбаума превращают обычный двор в небольшую частную стоянку. Ролик набрал 1000 просмотров. Чем закончится эта дворовая революция? Говорит гендиректор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская.
14: Если это в общем дворе, то установка незаконна, потому что двор является общим имуществом многоквартирного жилого дома. Но с учетом изменений, когда вышло постановление правительства Москвы о том, что территория земельного участка, которая относится к жилым домам, это примерно 1 метр от отмостки, и поэтому весь остальной участок внутри двора в том числе, он теперь будет относиться к имуществу, соответственно, города, для того, чтобы город мог системно и единообразно каким-то образом проводить в том числе обслуживание этих домов, дворов и благоустройство. Судя по всему, это электрический шлагбаум с электронным приводом, они где-то запитаны. Если он запитан, значит, кто-то должен платить за эту электроэнергию. Эту электроэнергию что, платят все остальные жильцы дома? А как насчет пожарной безопасности вот этого оборудования? На мой взгляд, конечно, вот эта установка явно нарушает права остальных собственников жилого дома. И вообще у нас индивидуальный шлагбаум даже практики такой нет. То, что мы видим с вами на видео, это, конечно, не совсем адекватно. Это напоминает вот эти дворовые конфликты. Ну, видимо, они нашли таким образом свою реализацию. Я бы не рекомендовала заниматься самостоятельным демонтажом. Я считаю, что объект существует на территории города, то привлекать префектуру или госинспекцию по недвижимости и управляющую компанию можно, хотя бы для того, чтобы подготовить акт незаконного установки оборудования несогласованного. Тогда префектура может внести решение о демонтаже, тогда уже заставить собственника. Если собственник не демонтирует, то, соответственно, выходит управляющая компания с экскаватором и сносит это аккуратно. Несколько лет назад также во дворах жители устанавливали столбики с цепями. Потом вот эти столбики с цепями на парковке заставили демонтировать. Вот я так полагаю, что вот эти шлагбаумы — это как раз некая более современная замена столбиком. То есть на установку одного монтажа с длиной стрелы, она тут отличается, примерно 6 метров, и получается стоимость оборудования с монтажом порядка 150 тысяч. Обычно жители договариваются. Вот это прям, видимо, какой-то совсем тяжелый случай.
2: Ирина Вишневская, компания «Эрвикон». Самоуправство может обернуться не только обязательным сносом, но и штрафом от 5000 рублей и выше. Однако вот что нам рассказала москвичка Марина, которая была очевидцем установки этих шлагбаумов.
15: Вряд ли эти парковочные места находятся на придомовой или дворовой территории. Это просто карманы в подъездной дороге, которая ведет во дворы. Не знаю, может, у них вообще другой статус. Раньше там тоже люди парковались, так же, как и теперь. Только для этих машин на место шлагбаумами они сначала убрали 1-1.5 метра газона сзади, все заасфальтировали, установили шлагбаумы. И делали это рабочие, так что мне кажется, что это вообще согласовано с управой. А там весь этот дом, 16-этажка одноподъездная, этими парковками со шлагбаумами обставлены уже со всех сторон. Я живу в соседнем доме и вижу, что у них действительно очень мало парковочных мест. На весь дом сейчас, наверное, не больше 15, вот со всеми этими новыми шлагбаумами. Наверное, так они решают этот вопрос.
2: Марина, жительница Москвы. Мы дозвонились до префектуры Западная Дегунина, но сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, в числе ключевых нововведений — создание государственной базы IMEI-кодов. IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройством, работающим с сим-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. Раньше его практически никто не контролировал, а теперь все данные сведут в один реестр. В нем будут два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, что ввезены нелегально или украдены. Таким устройством просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнять базу будут операторы и госорганы. Это делается для борьбы с мошенниками. Когда именно заработают новая система и как она будет применяться на практике, правительство определит отдельными нормативными актами, комментирует аналитик ICT-онлайн.ру Андрей Блинов.
16: Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, это также будет связано с госуслугами. Возможно, граждан в добровольно-принудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось с регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам. Новые инициативы будут тоже большая головная боль. В первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту, и оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень запутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс.
2: Андрей Блинов, аналитик ICT-онлайн.ру. Что касается продаж устройств, то официальные импортеры и ранее предоставляли информацию об IMEI-кодах в рамках таможенных процедур. Для них новый порядок не создает дополнительных издержек. Регистрация в реестре осуществляется бесплатно, а устройства автоматически включаются в перечень разрешенных. Проблемы ожидают участников серого рынка. Их продукция будет внесена в стоп-лист и утратит возможность функционировать в сетях российских операторов.
1: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
17: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
18: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
19: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
20: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой и привезет вкус Вилл Бизнес.
0: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
21: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
22: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
24: Знал бы прикуп. На «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Беспилотную опасность объявили в Московской области. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по региону. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам или пройти в укрытие. А также предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом. Одновременно губернаторы Воронежской, Орловской и Липецкой областей сообщили о ракетной опасности на территории регионов. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В Москве проходит предвыборный съезд «Яблоко». Его открыли председатель партии Николай Рыбаков и руководитель Федерального политического комитета Григорий Явлинский. Накануне «Яблоко» представило федеральную часть списка кандидатов в Госдуму. Явлинский в него не вошел. Список возглавил председатель Челябинского регионального отделения партии Ярослав Щербаков. Дональд Трамп показал дизайн лимитированной серии паспортов, приуроченной к 250-летию независимости страны. Президент США опубликовал макет документа в соцсети Truth Social. «Добро пожаловать, но будь хорошим», — написал Трамп, комментируя новый дизайн. Как сообщил представитель Госдепартамента Томми Пигот, ведомство готовится выпустить ограниченное количество таких паспортов в рамках программы празднования «Америка-250». Оформление документов будет доступно гражданам США в паспортном агентстве в Вашингтоне. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
24: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Воля наследников или интересы общества? Что первично, когда речь идет о трудах литературных классиков? Владимир Машков предложил отбирать авторские права у потомков писателей и драматургов, если те препятствуют распространению их творческого наследия. Что думают об этой инициативе представители культуры и юристы? Старейший российский брокер «Алор» лишился депозитария. Центробанк аннулировал лицензию за нарушение контрсанкционных указов президента и оформление бумаг задним числом. Клиентам компании пообещали, что их активы останутся в сохранности. Какие именно распоряжения нарушил «Алор-брокер» и почему рынок отреагировал на отзыв у него лицензии?

0: Владимир Лившиц согласия на передачу авторских прав не дает по идеологическим причинам. Упомянул Машков и знаковый спектакль табакерки «Матросская тишина», поставленный по пьесе Александра Галича. Из-за того, что сын писателя Григорий Михнов-Войтенко объявлен в России иноагентом, у театра возникли проблемы с выплатой авторских отчислений. Действующее в России законодательство сейчас в большей степени защищает частные интересы. И с этим нужно что-то делать, считает Машков. Проблема, о которой говорит режиссер, действительно есть, соглашается писатель и драматург Евгений Гришковец.
1: Володин, целый набор его великих пьес. Они, конечно, должны идти в России. А где им еще идти? Их в Америке ставить не будут. Это очень сложная тема, на самом деле. И то, что предложил Машков, на самом деле, начало серьезного разговора на эту тему. С Сашкой наголо такие вопросы не решаются. Но также невозможно, нельзя, чтобы в руках наследников были полностью права на те произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей культуры. Как вот ситуация с Володиным. Лично я очень хотел бы, чтобы те мои литературные произведения, которые меня переживут, приносили деньги моим потомкам. Мои пьесы, в частности, шли бы в театрах. И чтобы, может быть, мой правнук, которого я никогда не увижу, совершенно далекий от искусства человек, мог бы запретить постановки моих произведений на российской сцене. Было бы страшно. Но в то же время я хочу, чтобы ему это приносило деньги, моя работа, это мой труд.
0: Среди возможных решений проблемы Машков привел пример сохраняемыми культурными ценностями. В отношении таких произведений действует строгий запрет на вывоз за рубеж. И акцент как раз сделан на культурной значимости, главенствующей над частным интересом. Но пример этот не вполне релевантен, замечает писатель Денис Драгунский.
2: Я думаю, что если есть какой-то случай, который кажется там абсолютно вопиющим, то тогда нужно это решать через суд всякий раз в индивидуальном порядке. Наше гражданское законодательство складывалось десятилетиями, а в каком-то случае веками, касательно наследства, авторских прав, всего такого. Вот не надо его трогать.
3: А как бы вы отнеслись к перспективе приравнять авторские права к культурным ценностям?
2: Нет, это совершенно невозможно. Текст нельзя приравнять к культурным. Культурная ценность, реальная вещь может быть культурной ценностью, а вот ее репродуцирование нет, конечно.
0: Впрочем, и внутри России имущественные споры по авторским правам наследников писателей совсем не редкость. Часто камнем преткновения становится финансовая сторона вопроса. Так было, например, с постановкой театра на Таганке «Рыжий я всех любил без дураков». Наследники Бориса Рыжего требовали от театра выплатить 3,5 миллиона рублей и по 12% с валовой выручки каждого последующего показа. О сумме договориться так и не удалось. И из постановки пришлось вырезать все использованные стихи поэта. Сейчас спектакль идет без его авторского текста. Еще один яркий пример – фильм Юрия Кары по роману «Мастер и Маргарита». Из-за претензий наследников последней жены Михаила Булгакова, Елены Шиловской, снятая в 1994 году картина вышла в прокат 17 лет спустя, в 2011 году. Вот что рассказывал «Бизнес-ФМ» режиссер Юрий Кара.
4: Поскольку были лихие 90-е, им выписал это какой-то там левый нотариус. Заодно с квартирой «Мастер и Маргарита» они сразу начали насиловать все книгоиздатели, театральные постановки. Ну и, насколько я знаю, пристали к моим продюсерам тоже, дескать, давайте денег. Каким-то образом договорились, что в России прокатывать можно. Никуда больше не пустили, меня в Каннах ждали, на другие фестивали. Мира Макс очень хотел купить Харви Вайнштейн, присылал сюда специальных делегатов. Но Шиловские все мне испортили.
0: В промышленности есть механизм принудительного лицензирования. По нему на общественно значимые патенты лицензию могут выдать без согласия правообладателей. Но к механизму авторских прав эта система неприменима, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
5: Помимо внутреннего законодательства, есть еще международные акты, которые регулируют в том числе охрану авторских и смежных прав. И есть вероятность, что подобное регулирование будет вступать в конфликт с нормами международного права. А с другой стороны, сегодня в случае политической необходимости многие нормы международного права перестают признаваться Россией. Если эта идея начала проникать в головы наших чиновников и деятелей культуры, нельзя исключать, что со временем мы получим какие-то изменения в законодательстве, которые также позволят требовать получения лицензии принудительной на какие-то объекты авторских прав.
0: Единственным возможным решением ситуации, по мнению опрошенных бизнес-ФМ авторов, было бы рассмотрение подобных споров в частном порядке. Это, пожалуй, единственная возможность соблюсти баланс между правом наследства и правом общества на доступ к произведениям, без которых культуру страны представить невозможно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
6: Один из старейших российских брокеров лишился депозитария. Центробанк аннулировал депозитарную лицензию «Allure Broker» за нарушение контрсанкционных указов президента. Компания заверила клиентов, что их активы находятся в безопасности и будут переведены в другой депозитарий. Российский фондовый рынок отреагировал на новость ростом. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2300 пунктов. Михаил Задорожный о том, что может стоять за этой историей.
7: Компания «Allure Plus», работающая под брендом «Allure

0: Брокер неоднократно в течение года нарушала требования законодательства о ценных бумагах и не исполняла предписания регулятора. ЦБ также выявил нарушение требований, установленных президентскими указами, которые вводят особый порядок учета операций по некоторым иностранным ценным бумагам. Однако подробности регулятор не сообщил. По сведениям источника Forbes, претензии могли быть связаны с операциями по ценным бумагам компаний, переехавших в российскую юрисдикцию в рамках редомицеляции. В каких случаях такие операции нарушают указы президента? Говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
1: Это не запрещено, если при этом не участвовали в процессе владения бумагами какие-то иностранные лица, точнее, лица из недружественных стран. Если они участвовали, тогда нельзя такие бумаги продавать, не обособляя деньги, которые от этого получены. И, может быть, у ЦБ возникли какие-то претензии по поводу честности этих процедур. Конечно, здесь можно только строить догадки, потому что деталей нет, только некоторые комментарии от ЦБ. Сама новость стала очень громкой, потому что Allure — это один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Конечно, он небольшой относительно, там не так много клиентов, но все равно, конечно, новость довольно громкая. Возможно, какие-то детали разъяснения ЦБ будут несколько позже. Но пока базовая гипотеза, исключительно гипотеза и догадка такая.
0: Остается только догадываться об объеме операций в депозитарии Allure, нарушающих контрсанкционные указы. Но рынок решил, что объемы там были немаленькие. На сообщениях об отзыве депозитарной лицензии у компании индекс Мосбиржи в моменте подскочил почти на 5%. И это при отсутствии других новостей, которые могли бы вызвать такое движение. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
2: Видимо, да, если судить по косвенным признакам, были какие-то переводы, продажи ценных бумаг нерезидентов, потому что это один из единственных случаев, когда можно нарушить закон. И падение рынка во многом комментировали якобы из-за того, что нашли какую-то лазеечку через брокеров продавать вот эти заблокированные активы иностранных владельцев и сбывали большие объемы. Но это все было на уровне слухов, реальных подтверждений не было. Поэтому, естественно, рынок сейчас отыгрывает это вверх, думая, что, возможно, Центральный банк нашел как раз-таки вот эту утечку продажи пакетов акций, и давление на рынок может быть ослаблено.
0: Вспоминается дело гендиректора российского брокера «Инвестиционная палата» Алексея Сидушкина и главы европейского брокера «Минмани» Юлии Хандошко. Они, как и Allure, тоже занимались операциями с замороженными ценными бумагами и были арестованы по обвинению в мошенничестве. Ранее ФСБ заявляло, что вскрыло мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов на 7 миллиардов рублей. Может ли отзыв депозитарной лицензии Allure Plus быть связан с этим делом? Мнение партнера адвокатского бюро Forward Legal Григория Нестратова.
3: Сложно судить. Насколько мне известно, в публичном пространстве еще не появлялись точные мотивы обвинения, в результате которых они были арестованы. Но я полагаю, что связь здесь вряд ли имеется, потому что 159-е — это мошенничество, отзыв лицензии — это все-таки нарушение регуляторики, связанное с конкретными вещами, наподобие нарушения 138-го указа или 95-го указа президента. И она не связана с тем, что происходит хищение чужих ценных бумаг или чужих средств. Это просто нарушение действующего регулирования.
0: После отзыва депозитарной лицензии у Allure Plus остались еще 5 лицензий, включая брокерскую. ЦБ сообщил о полугодовом периоде для перевода ценных бумаг из депозитария Allure Plus, который прекращает свою деятельность, в другие депозитарии. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
4: В России в эти дни проходят выпускные у школьников. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес FM, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить.
5: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
6: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках. Тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион. И там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, тому, чтобы протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ланушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
5: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
7: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. Это медалист. Разве ж это медалист? Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину. А это наш металлист. На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое. Это медалист. Разве ж это медалист?
5: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
8: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечку довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
4: Это был опрос постоянных спикеров «Бизнес-ФМ». Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ. «Вам присущ ген победителей», — сказал он в видеообращении. Президент призвал выпускников продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее. «В вашем сердце», — сказал он, — «нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома и открыли человечеству космос».
9: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
14: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
15: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
16: АО «Вкусвилл». Черноголовка. ОГРН 121-77-200-250-671.
17: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
18: Не только от диагноза, но и от состояния врача в этот день. Точность движений, концентрация, эмоциональное напряжение, выспался он или нет – все это влияет на результат. Роботическая хирургия родилась из простой идеи – усилить возможности хирурга и убрать его ограничения.
19: Журналист Алена Копылова.
18: Роботические системы в операционной – это не автономные машины, которые оперируют самостоятельно. Хирург по-прежнему управляет каждым движением, но через консоль с увеличенным трехмерным изображением и масштабированием движений. Если рука хирурга перемещается на сантиметр, инструмент движется на миллиметр. Это полностью отфильтровывает тремор рук. В труднодоступных местах – малый таз, основание черепа, глубокие отделы грудной клетки – инструменты робота изгибаются под углами, недостижимыми для человеческой руки. В ортопедии роботы достигли субмиллиметровой точности при установке протезов суставов. Результат, который вручную невозможно воспроизводить стабильно от операции к операции. Сегодня на рынке три основных игрока. Первый и старейший – американский Da Vinci. Второй игрок рынка – Hugo Rass. Третий игрок рынка – британский Versius. В сравнительном исследовании прошлого года все три платформы показали сопоставимые клинические результаты. Чего пока машины не умеют, так это принимать решения в непредвиденных ситуациях. Интуиции хирурга у робота нет. Следующий рубеж развития роботической хирургии – интеграция с искусственным интеллектом.
9: Продолжительность жизни на Business FM.
4: 16:47 в Москве, вы слушаете Business FM. В Париже за сутки на фоне жары умерли более 50 человек, а за последние две недели в Европе погибли уже сотни людей. Континент накрыл сильнейший зной. Температура местами ушла за 40 градусов. Закрываются школы, вводятся ограничения, а жители массово раскупают вентиляторы. Кондиционеры позволить себе могут далеко не все, и вопрос цены тут далеко не главный. Подробнее Олеся Савоськина.
20: В Европе жарят яичницу на подоконниках, спят в наполненных водой ваннах и в давках сметают кондиционеры. Кадры из магазинов бытовой техники уже разошлись по китайским соцсетям, где пользователи шутят, что в отличие от Европы, кондиционеры в КНР есть даже на свинофермах. А один из пользователей Reddit и вовсе превратил собственный электромобиль в домашний кондиционер. Но нынешняя волна жары все меньше напоминает интернет-мем. Париж на этой неделе пережил рекордную для июня жару – почти 41 градус. В некоторых регионах Европы температура оказалась на 15-18 градусов выше сезонной нормы. Во многих городах воздух после захода солнца не остывает ниже 20 градусов. Что сейчас происходит в Париже, рассказывает жительница французской столицы Александра Шеляхина.
21: Всем кажется, что французы очень сильно преувеличивают по поводу этой жары. Это не так. Все переживают это очень плохо, потому что в большинстве своем кондиционеров нет. Особенно в столице, потому что это запрещено. Мы не можем выводить внешнюю часть на фасады домов, поскольку это испортит визуальную картинку Парижа. Плюс это стоит очень дорого. Поскольку дома кондиционера нет, ночью я провожу под вентилятором, в душе, просыпаясь несколько раз, принимая душ холодный, иначе совсем плохо. Все спят около 4-6 часов. Некоторые компании даже предложили возможность привести детей в офис и наняли нянь. Ситуация довольно-таки критическая. В многих магазинах раскуплено, ажиотаж 100% видно. В некоторых магазинах просто стояли какие-то нереальные очереди за вентиляторами, поскольку это более доступно.
20: В Париже водитель автобуса потерял сознание за рулем и устроил аварию. В городе даже запретили распивать алкоголь на улицах, чтобы снизить риски для здоровья во время жары. С похожими проблемами столкнулась и Вена. О том, как эти дни переживает австрийская столица, рассказывает житель города Глеб.
22: Вена стала в этом году Анталией, плюс 37, влажно, душно. Я лично живу относительно в новом комплексе 2007 года постройки, и у нас кондиционеры под запретом, комплекс сохраняется как архитектурный объект, фасад не трогать, распространяется и на новый, и на старые здания, и на общежитие. Там особенно строго. Я человек сознательный. Вентилятор, мокрое полотенце на шее, шторы до обеда строго задернуты. У нас не найти здание, которое было бы оборудовано кондиционерами легально. Бизнес у нас в городе тоже сознательный. Лишний раз ни в кафе, ни в спортзале. Кондиционер не припомню, чтобы включали. Спасаемся как можем, ныряем в Дунай. Вода теплая, народу тьма. Может, лето я не переживу, но зато планете сделаю доброе дело.
20: По оценке экспертов, кондиционеры сегодня есть лишь примерно в каждом пятом европейском доме. В Италии и Испании ими оборудовано около половины жилья. Во Франции примерно четверть, а в Германии и Великобритании всего около 6-7% домов и квартир. На этом фоне французская сеть Carrefour всего за один день продала более 30 тысяч вентиляторов и кондиционеров. Примерно в 1000 раз больше обычного. Но одними кондиционерами ситуацию не решить, считают эксперты. Комментирует архитектор градостроитель Илья Заливухин.
23: Города проектировались под другой климат, и сейчас наблюдается потепление, и подготовить инфраструктуру города под изменяющийся климат достаточно сложно. Требуются большие вложения и время. Кондиционеры, конечно, требуют большого количества электроэнергии и плохо влияют на облик зданий. Они должны сразу устанавливаться в современных зданиях, быть центральное кондиционирование. Одним массовым установкой кондиционеров дело не спасти. Здесь нужно подходить в целом с планированием водно-зеленого контроля. каркаса. А если просто решать это установкой кондиционеров, то никакие системы не выдержат, и придется огромное количество средств тратить на то, чтобы создавать новые мощности и подключения систем охлаждения.
20: В Париже уже обсуждают, как упростить установку кондиционеров в старом жилом фонде. Например, разрешить размещать оборудование на крышах. Однако исследования показывают, массовое использование кондиционеров может дополнительно повышать температуру на улицах еще на 2-4 градуса. В Испании поэтому даже ограничили уровень охлаждения в общественных зданиях. Кондиционеры там нельзя выставлять ниже 27 градусов. Вдобавок, чем больше Европа пытается охладиться, тем сильнее испытывает на прочность собственную энергетику. Во Франции несколько атомных реакторов работают на пониженной мощности из-за слишком теплой речной воды, а на большей части Европы из-за антициклона снизилась выработка ветровой энергии. В Великобритании оператор энергосистемы предупредил о возможном дефиците мощности, а на этой неделе во французской Британии почти 70 тысяч домов остались без света, не выдержали трансформаторы. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: В Лондоне из-за экстремальной жары отменили конференцию по адаптации к жаре. В здании библиотеки Лондонской школы экономики, где должно было пройти мероприятие, не оказалось тех самых кондиционеров. Когда отчет важнее логики пермских чиновников, наказали за запоздавшее закрытие заявки на уборку снега. О проделанной работе администрация отчиталась летними фото. Иван Медведев подробнее.
0: 19 января жительница Свердловского района оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на неубранный снег. Женщина указала, что внутриквартальный проезд в ее районе не чистился с начала зимы, парковку завалило снегом, из-за чего возникли проблемы с движением и вывозом мусора. Наталья приложила к заявлению фото с места. О том, что было дальше, подробно пишет паблик «Пермь с огоньком». Сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию. Затем сослались на сильные снегопады и авральный режим подрядчиков. Позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требования исполнителю. Финальный ответ пришел 22 июня. Работы по уборке снега проведены по графику, территория находится в нормативном состоянии. К письму прилагались фотографии, актуальные, сделанные в июне. Не придерешься. Сухой асфальт, кусты, зеленые деревья. Снега нет. Креатив местная жительница оценила и решила поделиться им с общественностью. Новость быстро разлетелась по СМИ и телеграм-каналам. Изданию «Подъем» в мэрии Перми объяснили, что система устроена так, что без снимков закрыть заявку невозможно, а управляющая компания их не прислала. Цитата.
1: Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале «Управляем вместе», привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям, в том числе внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал.
0: Хотели бы закрыть зимнюю заявку без летних фото, закрыли бы. Просто KPI не тот, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
2: По существу издевательство, по факту не выполнено, но необходимо вовремя выдать ответ, потому что для чиновника страшнее не выполнить своевременно указания. И за этим есть четкий контроль. Именно так это и работает. И чиновнику не важно, что про него подумает население или заявитель, или какие-то средства массовой информации, потому что единственное, чье мнение его интересует, это его непосредственное начальство. Если бы у них была задача действительно пойти навстречу населению, не выглядеть глупцами или идиотами, они бы все-таки поставили вопрос, что это ненормально, что программа не закрывается без фотографии. Понимаете? Ну, то есть могут быть разные ситуации, и программа должна быть адаптирована к этим разным ситуациям. Если у них никто не мог принять решение, ни руководство, ни те, кто с этими заявками работает, не смогли принять решение, что надо менять программу, это говорит о качестве управления.
0: С вовремя тут, конечно, тоже большие вопросы. Но с другой стороны, можно сказать, что у пермских чиновников получился максимально честный отчет. Могли бы отфотошопить, как уже делали их коллеги из других регионов. А тут снег убрала природа, ей и все лавры. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
24: 14 июля закончился еще один финал Национальной баскетбольной ассоциации. Вот только очередным его назвать язык не поворачивается. – Столько разных интересных и странных совпадений и сочетаний, что, может быть, он даже исторический. Этот финал стал зеркальным отображением серии 1999 года. Тогда Сан-Антонио Спёрс победили Нью-Йорк Никс со счетом 4-1. В этот раз команда из Большого Яблока оказалась сильнее с таким же результатом. В 99-м в Никс играл Рик Брансон, отец самого полезного игрока этого противостояния, Джейлена Брансона. Никогда до этого отец и сын не выходили в финале НБА за одну и ту же команду. Так еще и соперник тот же. Способность Нью-Йорка дожимать концовки, или же способность Сан-Антонио их сливать – вот главная черта этих пяти матчей. В каждом из них у Спёрс было преимущество в 16 или более очков. А выиграть удалось только в одном. В четвертом матче серии в третьей четверти техасцы вели с разницей в 29 очков и все равно умудрились проиграть. После этого поражения великий баскетболист, а ныне крайне яркий аналитик Чарльз Баркли, назвал Сан-Антонио самой тупой командой в истории. Чак за словом в карман не лезет. Ну а вишенка на торте — это то, что в первый раз в истории три игрока, которые в одной команде становились чемпионами студенческого первенства, взяли главный трофей НБА. Джейлен Брансон, Джош Харт и Майкл Бриджес в 2016 году победили в турнире NCAA в составе университета Вилланова. Теперь у них есть и перстень чемпионов НБА. А ведь это только сухая статистика. Баскетбол же в этой серии был просто великолепен.
5: Спорт и деньги на Business FM.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 16.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами по формуле 7-7. Как сообщил омбудсмен Яна Лантратова, из плена вернулись 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других регионов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении на родину украинцев в возрасте от 35 до 66 лет, которые были задержаны российской стороной в 2022 году. Накануне уполномоченные по правам человека в России и Украине провели встречу в ходе обмена военнопленными на границе Беларуси и Украины. Обмен прошел по формуле 160 на 160. Bloomberg узнал, что ошибки разведки США привели к удару по школе в Минабе в конце февраля, в результате которого погибли 175 человек. По данным источников агентства, служба допустила несколько просчетов из-за несогласованности между ведомствами и неточностей во внутренней системе сбора данных. Аналитик американской разведки еще в 2019 году указал во внутренней неофициальной системе ведомства на изменения на военных объектах в Минабе и обратил внимание, что одной из потенциальных целей Пентагона на самом деле является школа. Bloomberg утверждает, что из-за разобщенности баз данных информация так и не дошла до командования. Это было указано в необнародованном расследовании Пентагона. Госавтоинспекция анонсировала массовые проверки водителей на опьянение в эти выходные. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на региональные управления ведомства. Мероприятия пройдут в Тамбовской, Ивановской, Кировской, Мурманской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Самарской областях и других регионах. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 11 человек пострадали в результате удара беспилотников ИСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей граждане заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт слушателей Business FM, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? Перед выходными Центробанк установил курс доллара на уровне 77 рублей 6 копеек, но в обменниках он гораздо выше. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею Самбекские высоты в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на Самбекские высоты актом особого цинизма со стороны ВСУ. Самбекские высоты – это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он воздвигнут недалеко от села Самбек. Комплекс занимает 14 гектаров, центральное сооружение, мемориал славы героям прорыва Мюсфронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело о теракте. Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы. Говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
7: Народный музей, он строился частично за деньги правительства, направленные частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
8: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
7: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школ школьников обучающие занятия, привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
4: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Мурчукова.
10: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я во всяком случае не слышала никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
4: Елена Мурчукова, «Бизнес FM». Сегодня рано утром губернатор Юрий Слюсарь писал о ночной воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. Лайфхак для водителей. Как заправиться без нервов? Из-за отсутствия бензина на многих АЗС и длинных очередей россияне делятся своими полезными нестандартными решениями. Сервисы вроде Яндекс.Заправки, Топливо в городе от Т-банка или Альфа Выгодно стали очень востребованы. Они в реальном времени показывают, на каких АЗС есть нужная марка бензина. Слушатели Бизнес FM поделились своим опытом использования таких приложений в своих регионах, о чем написали нам в каналах Макс и Телеграм. Вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
11: Я использую приложение Альфа, там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободна, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
4: Анна, жительница Подмосковья. Приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Вместо обещанного бензина вы рискуете увидеть пустую колонку, говорит наша слушательница Александра.
12: Думаю, надо попробовать. Зашла в приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Опять-таки все есть. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала, в итоге я на эту колонку по пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Ну, таким образом, я благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету. Хорошо, что в Москве я до этого заправилась. Иначе бы мне не повезло, потому что вот в итоге пост оказался не совсем правильным.
13: Александра, слушательница Бизнес ФМ. Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти и ТТК в Москве есть бензин, но по факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатели советуют читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение Татнефть показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за 2 месяца, а россияне стали активнее затариваться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Бизнес ФМ, прогнозируют доллар стабильно по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала даже подороже 80. Мы поговорили с теми, кто покупал на днях доллары, и спросили, обменники закупают ли доллары перед возможным повышением.
14: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска. Но уж как получилось.
15: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, ну просто весь день люди шли.
16: Как в пятницу было с мартом вообще сравнимо?
15: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, нужно же выгодно продать. А сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет сказать, от вы эти деньги достали, ну, я думаю, ладно, все.
25: 83.
16: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот 1-2 нужны.
25: Ажиотажа нет такого. Ну, покупают, продают как-то, как обычно.
26: 84,50 продаем сегодня.
16: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
26: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
16: А люди-то ринулись за ним вслед?
26: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно, как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
13: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей, хотя еще пару месяцев назад спред был меньше, в 2-3 рубля. Почему такой большой интервал между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
27: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладываются в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее, то есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций. Еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
4: Павел Самеев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В числе ключевых нововведений – создание государственной базы IMEI-кодов. IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картами. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. Раньше его практически никто не контролировал, а теперь все данные сведут в один реестр. В нем будут два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, что ввезены нелегально или украдены. Таким устройством просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнять базу будут операторы и госорганы. Это делается для борьбы с мошенниками. Когда именно заработает новая система и как она будет применяться на практике, правительство определит отдельными нормативными актами, комментирует аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
9: Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, на это также будет связано с госуслугами. Возможно, граждан в добровольно-принудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось с регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам. С новой инициативой будет тоже большая головная боль, в первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту, и оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень запутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс.
4: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Что касается продаж устройств, то официальные импортеры и ранее предоставляли информацию об IMEI-кодах в рамках таможенных процедур. Для них новый порядок не создает дополнительных издержек. Регистрация в реестре осуществляется бесплатно, а устройства автоматически включаются в перечень разрешенных. Проблемы ожидают участников серого рынка. Их продукция будет внесена в стоп-лист и утратит возможность функционировать в сетях российских операторов.
17: Классики в праве. Найти ответчика.
18: Я женщина. Беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила. И без всякого удовольствия.
19: Алексей Карпенко. Старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
20: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобу или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
17: Классики в праве на Business FM. Погода в Москве.
4: Плюс 18 в столице, облачно с прояснениями, осадки сегодня не ожидаются. Завтра в город придет значительное потепление, температура поднимется до плюс 24 градусов. Военный водолаз, участник СВО и профессиональный дайвер из Владивостока Евгений Полухин владеет единственным круглосуточным дайв-центром в Приморье. А еще мечтает, чтобы однажды на Дальнем Востоке появился настоящий дайв-курорт. История Евгения Полухина в специальном репортаже Олеси Савоськиной.
17: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной.
0: В детстве Евгений Полухин мог пройти пешком больше 10 километров до моря, только чтобы поплавать с маской и пособирать ракушки. Потом была армия, военные водолазы, работа инструктором, командировки на СВО и собственный дайв-центр во Владивостоке. Сегодня Полухин – профессиональный дайвер, региональный директор Национальной дайвинг-лиги на Дальнем Востоке и владелец «Моря воды» – единственного круглогодичного дайв-центра в Приморском крае. Но, как оказалось, удержать на плаву дайв-бизнес порой гораздо сложнее, чем уйти под воду.
1: Свой дайвинг-центр я открыл в 2017 году и зарегистрировал ИП. Я уже был инструктором, я был курс-директором. Это самый высокий образовательный статус в дайвинге. Потом началось СВО, у меня были короткие, но и непростые командировки. Но, тем не менее, мне хватало, чтобы отвести внимание от дайв-центра, и он переставал работать, потому что дайв-центр держится на мне.
0: На СВО Полухин ездил 9 раз. И, по его словам, деньги оттуда часто возвращались обратно. На оборудование, на центр и на помощь знакомым подразделениям в первые годы, когда были перебои со снабжением. А когда командировки закончились, бизнес фактически пришлось собирать заново. Евгений пошел в региональную программу поддержки участников СВО «Свое дело». Там он прошел обучение, а позже получил кредит на развитие. Ставка, правда, оказалась не 1%, как он рассчитывал, а 8%. Кредит помог центру продолжить работу и расшириться. Но полностью решить проблемы все равно не удалось.
2: Если раньше я мог единоразово принять в день человека 3, то сейчас я могу принять человек 10. В плане мощностей у меня сложности с обогревом в зимний период. Летом не особо-то эти мощности и влияют. Единственное, вынужден в другом месте ставить компрессоры, организовывать заправку баллонов. Если бы мне позволяли мощности, я бы очень сильно выиграл во времени, я бы поставил компрессор на месте.
0: Сегодня «Море воды» — это обучение, погружение, подледный дайвинг, морские выезды и авторские дайв-туры. Пробное погружение стоит около 15 тысяч рублей, подлет — 22 тысячи, базовый курс — около 60 тысяч. За прошлый год через центр прошло около 150 человек на пробные погружения и еще примерно 30 на обучение. Оборот — примерно 5-6 миллионов рублей. Но для дайвинг-центра, где оборудование требует постоянных вложений, этого немного.
2: Я считал, с учетом платежа по кредиту, амортизации снаряжения, всех вот арендных расходов, то мне достаточно 3 человек в день на услугу пробного погружения. Но каждый день, 1000 человек в год мне нужно через себя провести. Это, опять же, реальные вполне показатели.
0: При этом идея Полухина не просто организовывать погружение у берега. Он хочет полноценный дайв-центр с проживанием, собственной инфраструктурой и морскими выходами. По сути, полноценный дайв-курорт. Стоимость такого проекта Евгений оценивает примерно в 74 миллиона рублей. Но к грантам и подобным программам поддержки он относится довольно скептически.
1: У меня был единственный грант. Провел фестиваль подводной культуры, но этот грант мне вылез в минус 300 тысяч. еще. Ну, честно говоря, и людей мне не привел.
3: Да и центр с проживанием — это не мечта, это бизнес-модель. Человек приезжает, он платит тебе за проживание, он у тебя живет, он у тебя питается, он от тебя совершает погружение.
5: Вы бы сказали, главный тормоз все-таки деньги.
3: Да не деньги, возможности. Ну ладно, я найду денег, а где мне строиться? Нет земли. У нас самая большая в стране мира, самая большая проблема — это проблема с землей. Получить землю у моря невозможно.
5: По словам Полухина, часть сложности создает и сама система регулирования дайвинга. Подводный туризм на Дальнем Востоке пытаются развивать, но решения часто принимаются далеко от места, где люди реально работают под водой.
1: Вышел закон о аккредитации гидов-проводников, но у нас закон изобрели, а кто будет его контролировать, исполнение, это не придумали. Мы работаем в Владивостоке, на Дальнем Востоке, а нас почему-то аккредитовывает Федерация подводного спорта, которая находится в Москве. И как нас аккредитует человек, который не знает нашей специфики работы? Пускай это будет Федерация подводного спорта Приморского края, но есть нюанс. У нас возглавляет эту федерацию человек, который не умеет нырять с аквалангом. И вот это вот главная проблема, которая мешает развиваться.
5: При этом сам Евгений давно делает вокруг дайвинга гораздо больше, чем обычный коммерческий центр. На собственные деньги он 10 лет проводил соревнования по подлёдному ориентированию, которые со временем выросли до международного уровня. Работал с детьми и участниками СВО. С 2011 года помогает спасать тюленей и китов. Но даже такие инициативы постоянно упираются в самые простые вещи – деньги, бассейны и оборудование.
1: Все снаряжение, которое даже до кредита в центре «Мой бизнес» я покупал, оно не окупилось до сих пор. Много людей хотят нырять, но у них нет денег на свое снаряжение. У меня большой парк снаряжения, я никому не отказывал, кто хотел нырять. У меня ребята приходили, ампутанты. Я знаю, где он был, я знаю, через что он перешел, я ему отказать не могу. Если там ребенок действительно хочет, я тоже ему не откажу. Я готов был сделать и бесплатные секции для детей, но мне просто нужен какой-то бассейн, за который я не буду платить деньги.
5: Но самым неожиданным испытанием в этом бизнесе для Полухина оказалась совсем другая часть работы.
3: Главная сложность — работать с людьми. Ты каждого человека пропускаешь через себя. Ты у него подрабатываешь и семейным психологом, уже знаешь все его проблемы. Причем работа с людьми как с клиентами, так и с администрацией, с властями. Им просто устаешь доказывать, насколько важно развивать сферу.
5: Сам Полухин признается, предпринимателем в классическом смысле он себя так и не почувствовал. За годы работы он вложил около 7 миллионов рублей только в собственное обучение. А почти все, что зарабатывал центр, снова уходило в оборудование и развитие. И сейчас, говорит он, все чаще ловит себя на мысли, что просто выгорел.
1: Честно говоря, я сейчас немного жалею, что увлечение сделал бизнес. Потому что как мне сейчас получить удовольствие? Я не знаю. Я весь в этой работе. У меня постоянно ответственность за людей. Я не нахожу время взять его удовольствие понырять.
5: Евгений вспоминает фразу Жака Ива Кусто. Если у человека есть возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться. И, судя по всему, сам Полухин отказываться от нее тоже не собирается. Полноценный дайв-туризм на Дальнем Востоке возможен. Но пока Евгению приходится строить его почти вручную. Между кредитами, бюрократией и постоянной борьбой за инфраструктуру.
17: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Реклама.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
21: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
22: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006, УГРН 121-160-004-8054.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля. Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
24: «Между делом» с Кирой Альтман.
28: Академическая музыка – это сакральное знание, а не только умение обращаться с инструментом. Когда это тебе стало понятно? Вот об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом, композитором.
29: Вообще недавно только я почувствовал, что такое по-настоящему заниматься музыкой. Это так парадоксально, что вот я к этому через Брамса пришел, конечно.
28: Почему «конечно»? Я про Брамса, например, слышу впервые, успеваю вставить 5 копеек.
29: Ну, потому что композитор, такой композитор, который смог вытащить через это, я смог с ним на «ты» быть, вот так я скажу. Да, потому что пока ты с композитором на «вы», пока ты находишься с ним на каком-то расстоянии, не будет разговора. И когда ты вот эту дистанцию выстраиваешь, вот это почтение должно быть, да, как бы, ну, композитору, как какому-то явлению, а не как какому-то вот предмету, да, условно. Это же явление. Но это вот такой процесс сложный. Вот это явление, с которым ты общаешься, просто в это же самое время мочь быть с ним в нескольких ипостасях, да, то есть понимая его величие, но в это же самое время мочь с ним разговаривать, как бы как со своим другом.
28: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
24: «Между делом» на Бизнес FM.
30: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM.
31: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
24: Бизнес FM. Новости. Коротко.
32: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 15 человек отравились после обеда из местного гастронома в Астрахани. Один из них скончался. Как пишут СМИ, первым в больницу с признаками отравления попал 7-летний мальчик из Москвы. Врачи диагностировали у него сальмонеллез. Родители, которых тоже госпитализировали, вспомнили, что накануне они ели готовую еду из Михайловского гастронома. Позже с таким же диагнозом в инфекционное отделение поступили женщина и трое ее детей. Среди пострадавших оказался и бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джоваляков. Всего в больнице, по данным СМИ, находится не менее 12 человек. По факту массового отравления Роспотребнадзор начал проверку и уже нашел нарушение в работе цеха гастронома. Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российской нефти, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Эстония, Латвия и Литва подняли этот вопрос на фоне неоправдавшихся опасений ЕС по поводу серьезного энергокризиса из-за войны на Ближнем Востоке. Предложение должно было быть вынесено на обсуждение 15 апреля, но в марте его сняли с предварительной повестки Еврокомиссии. Россиянка Вера Звонарева и представительница Индонезии Алдила Суджи Ади выиграли турнир категории WTA 500 в немецком Бад Хомбурге в парном разряде. В финале они обыграли голландку Демис Хурс и австралийку Елен Перес со счетом 6-1, 4-6, 10-5. 41-летняя Звонарева выиграла свой 17-й трофей в парном разряде. Ранее она трижды побежала в парном разряде на турнирах Большого шлема, а в 23-м году выиграла итоговый турнир WTA в дуэте с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд. Жара вернется в московский регион в начале следующей недели. Самым теплым днем станет 30 июня. Столбики термометров поднимутся до плюс 30. Также ожидаются кратковременные дожди, сообщили в гидрометцентре. К выходным температура воздуха несколько снизится. Ожидается до плюс 24. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе отсутствие у них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia, со ссылкой на источники, японские

0: В своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина профессий для работы вне квот приходится именно на медицинские специальности. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
1: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор, и остаются очень много вакантных мест, они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
2: Нужно хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
1: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нет особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
2: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной.
1: Некоторые. Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
2: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
1: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну и, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационные отделения даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
0: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Однако говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления президентской академии Давид Милик-Гусейнов.
3: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом. Но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна. Но даже если она и произойдет, то существенно сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
2: А какие страны прежде всего это?
3: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
2: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
3: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
0: Давид Милик-Гусейнов, замдиректора Высшей школы госуправления президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы иммиграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компании уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить в серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Tesla, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если

0: возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобилей Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля – это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения тогда стало предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В эти дни в России проходят выпускные у школьников. Мы спросили постоянных спикеров Business FM, а как прошли их выпускные вечера? Есть что вспомнить?
2: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
3: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках. Тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион. И там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, тому, чтобы протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ивановские Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
2: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист! Разве ж это медалист?» Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как дам мямливый ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Роллинг Стоунса. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня «металлист». И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». Но тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист». Разве ж это медалист?
2: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
5: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечику довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
1: Постоянные спикеры Business FM рассказали о своих выпускных балах. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников нынешних. Вам присущ ген победителей, сказал он в видеообращении. В вашем сердце нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома и открыли человечеству космос. Президент призвал выпускников продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
6: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
8: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
10: Выходным возвращаемся в Москву на Кузьфест, а на следующей неделе Красноярск и Питер. Лишь бы, как обычно, дома не сидеть. Ресторан «Дворцовая» в Тобольском Кремле третий год подряд устраивает танцы с бубнами вокруг одного из самых ярких представителей огорода на бабушкиной даче – ревеня. В 17 же веке ревень экспортировался из Западной Сибири в Западную Европу и, кстати, облагался немалыми таможенными пошлинами наряду с соболями и мехом черных лисиц. Это один из любимых сезонных продуктов в Прибалтике, Скандинавии, но не только. С 20 июня по 20 июля в Тобольске можно будет попробовать целое ревеневое меню, составленное из рецептов поваров со всей России. Андрей Шмаков, бренд-шеф московских ресторанов «Савва» и «Шаляпин» в «Метрополе», придумал утиную грудку с ревенем, жженым луком и кремом из сельдерея. Ревеневые голубцы с щукой и икрой предложил для горячей закуски Сергей Мирошников, шеф ресторана «Кичен» из Екатеринбурга. В меню также пряный ревень с утиным хамоном, клубникой и сорбетом из портвейна, молодая свекла с ревенем и бородинской крошкой, тарталетка с ревенем и форелью, ревеневое парфе от Андрея Аникеева из архангельского ресторана «Руми» и секретный десерт от Фатимы Салех, столичной звезды, кондитера ресторанов «Дачники» и сортарей «Ламберти». Кстати, из необычных сладостей Фатимы в этом сезоне, который можно попробовать в Москве, десерт со свежей икрой морского ежа, сорбетом из лайма, имбиря и бергамота, с желе из саке и алоэ, и мороженое из бузины и шелковицы, малины и розы, и дуэта персика с черешней. Все это ищите в десертной карте ресторана «Тэму». С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса. На Business FM.
1: 17:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком.
11: Итоги недели.
1: Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах? И как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
12: Московский владелец розничного магазина Александр, написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
13: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство. Есть продажная цена, которую диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. Когда еще не было оборотного НДСа, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5%, идет еще эквайринг в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь в минус.
12: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI – 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты рознице, их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт Московского отделения «Опоры России» в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
14: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать.
12: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было. Он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
15: Все уходят в тень, кто может. За прибыли, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
12: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то скорее всего купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
16: Он оставляет мне 30%, это ни о чем вообще. С остального товара я в среднем имею 25-30, о чем-то 40, а с сигаретами на 6. В убыток просто их приходится продавать. Если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
12: В итоге продажей этих других товаров – вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
1: Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении.
6: Итоги недели.
1: Основное нововведение – собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах. С подробностями Ольга Кашинская.
11: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной. Тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
17: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
11: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
18: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
11: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: По данным Совета по высотным зданиям, Россия занимает 17-е место в мире. У нас 61 здание высотой более 150 метров, рассказывает партнер архбюро «Синтаксис» Александр Стариков. Сейчас только в Москве в разной степени готовности находятся десятки сооружений, подходящих под параметры классификации. При сохранении нынешнего темпа в ближайшие 10 лет мы можем претендовать на топ-10 в рейтинге. Больше всего небоскребов сегодня в Китае. 3492 объекта дают Поднебесной более чем трехкратный отрыв от США, где сейчас всего 905 небоскребов, делится подробностями эксперт. Как напоминает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, с экономической точки зрения небоскребы – это в первую очередь приумножение территории. Данная типология возникла из желания выдавить минимальный участок земли на максимальную высоту. При этом небоскреб требует большой концентрации усилий, технологий и специалистов. Если бы мы хотели оценить сооружение по условной пропорции между фактической пользой и стоимостью достижения прочности, то показатель небоскреба был бы ниже самого устаревшего традиционного жилья. Это означает, что строительство небоскребов теоретически иррационально, но экономически выгодно, поясняет Антон Стружкин. Сегодня, по мнению архитекторов, развитие высотного строительства тормозят у нас три вещи. Проектирование до сих пор ведется в условиях нормативного вакуума. Наблюдается дефицит инженеров-конструкторов и проектировщиков, способных работать со сложными высотными системами, но и налицо нехватка технологического оборудования. И все же, 10 лет назад небоскребы создавали единичные архбюро по спецзаказу, как ракеты для космоса. А сегодня большие, сложные, качественные проекты делают даже относительно молодые команды. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
20: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
9: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции допустил возможность пересмотра ранее достигнутых анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По данным издания, глава Белого дома говорил о необходимости давления на Москву. При этом источники Axios подчеркивают, что другие участники саммита не верят в реальную готовность Трампа предпринимать конкретные шаги против России. Словакия не поддержит финансирование конфликта на Украине. Премьер-министр республики Роберт Фицо настаивает, чтобы мандат национальной делегации на предстоящем саммите НАТО в Анкаре не предусматривал участие Братиславы в очередном военном кредите. Об этом он сообщил в программе «Субботние диалоги» общественно-правового вещателя СТВР. На саммите НАТО, по словам Фицо, может быть принято решение о предоставлении очередного кредита на военные нужды Украины. Словакия не может препятствовать другим странам собирать деньги. Генпрокуратура Польши требует передать государству здание, в котором располагалось закрытое Генеральное консульство России в Гданьске. Иск подан 12 июня в окружной суд Гданьска, рассказал изданию «Факт» юрист прокуратуры Войчех Муравский. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на иск заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. Суд в США повторно вынесет приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну, пишет «Нью-Йорк Таймс». Прокуратура попросила снять обвинение после того, как присяжные не смогли вынести вердикт по делу об изнасиловании начинающей актрисы в гостиничном номере в 2013 году. Теперь дело направлено в суд для повторного вынесения приговора. Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
9: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Практически 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей граждане заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт слушателей «Бизнес-ФМ», тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM».
22: Мы
1: Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею Самбекские высоты в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на Самбекские высоты актом особого цинизма со стороны ВСУ. Самбекские высоты – это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он воздвигнут недалеко от села Самбек. Комплекс занимает 14 гектаров, центральное сооружение, мемориал славы героям прорыва Миусфронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело о теракте. Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы. Говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
0: Народный музей, он строился частично за деньги правительства, направленные частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
3: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
0: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школьников обучающие занятия. Привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
1: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
22: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я во всяком случае не слышу никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
1: Елена Мурчукова, «Бизнес-ФМ». Сегодня рано утром губернатор Юрий Слюсарь писал о ночной воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. Лайфхак для водителей. Как заправиться без нервов? Из-за отсутствия бензина на многих АЗС и длинных очередей россияне делятся своими полезными нестандартными решениями. Сервисы вроде Яндекс.Заправки, топливо в городе от Т-банка или Альфа Выгодно стали очень востребованы. Они в реальном времени показывают, на каких АЗС есть нужная марка бензина. Слушатели Бизнес-ФМ поделились своим опытом использования таких приложений в своих регионах, о чем написали нам в каналах Макс и Телеграм. Вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
23: Я использую приложение Альфа, там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин. Вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободна, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
1: Анна, жительница Подмосковья. Приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Вместо обещанного бензина вы рискуете увидеть пустую колонку, говорит наша слушательница Александра.
24: Думаю, надо попробовать. Зашла в приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был был 95-й бензин. Опять-таки все есть. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехал в итоге я на эту колонку, по пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Ну, таким образом, я благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету. Хорошо, что в Москве я до этого заправилась, иначе бы мне не повезло, потому что в итоге пост оказался не совсем правильным.
1: Александра, слушательница Бизнес FM. Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложение Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти и ТТК в Москве есть бензин, но по факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатели советуют читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение Татнефть показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за 2 месяца, а россияне стали активнее затариваться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Бизнес FM, прогнозируют доллар стабильно по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала даже подороже 80. Мы поговорили с теми, кто покупал на днях доллары, и спросили, обменники закупают ли доллары перед возможным повышением.
2: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска, но уж как получилось.
4: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, ну просто видели, шли.
5: Как в пятницу было с мартом, вообще сравнимо?
4: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. Сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет продать, откуда вы эти деньги достали, ну, я думаю, ладно, все.
7: 83.
5: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот 1-2 нужны.
7: Ажиотажа нет такого, ну, покупают, продают как-то, как обычно. 84,50 продаем сегодня.
5: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
7: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
5: А люди-то ринулись за ним вслед?
7: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
1: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей, хотя еще пару месяцев назад спред был меньше, в 2-3 рубля. Почему такой большой интервал между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
8: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладываются в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для для безналичных операций. Еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
1: Павел Самеев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В числе ключевых нововведений – создание государственной базы IMEI-кодов. IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картами. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. Раньше его практически никто не контролировал, а теперь все данные сведут в один реестр. В нем будут два списка – разрешенные и запрещенные аппараты. В черный список попадут те, что ввезены нелегально или украдены. Таким устройством просто заблокируют доступ к российским сетям. Пополнять базу будут операторы и госорганы. Это делается для борьбы с мошенниками. Когда именно заработает новая система и как она будет применяться на практике, правительство определит отдельными нормативными актами, комментирует аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
10: Если по-хорошему это делать, то необходимо связывать систему учета идентификационных номеров с базами данных операторов для того, чтобы получить какую-то первичную базу. Скорее всего, это также будет связано с госуслугами. Возможно, граждан в добровольно-принудительном порядке попросят свои идентификационные номера устройств через госуслуги или другие сервисы каким-то образом привязывать в эту систему. Может быть, это даже будет действительно в принудительном порядке, так как делалось с регистрацией телефонных номеров, привязкой их к госуслугам. С новой инициативой будет тоже большая головная боль, в первую очередь у текущих существующих абонентов, если это будет делаться в ППХ и без какого-то понятного, простого плана, который может даже условная бабушка без проблем реализовать. Что касается зарубежных пользователей, которые приезжают в Россию, здесь, наверное, будет проще, потому что просто будут приобретать сим-карту, и оператор может сразу же всю информацию нужную от абонента получить. Непонятно, что делать с eSIM, как его регистрировать в сети. Скорее всего, тоже какой-то сервис появится. В целом, очень допутанная история. Год еще у нас есть, сейчас вот только начался этот процесс.
1: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. Что касается продаж устройств, то официальные импортеры и ранее предоставляли информацию об IMEI-кодах в рамках таможенных процедур. Для них новый порядок не создает дополнительных издержек. Регистрация в реестре осуществляется бесплатно, а устройства автоматически включаются в перечень разрешенных. Проблемы ожидают участников серого рынка. Их продукция будет внесена в стоп-лист и утратит возможность функционировать в сетях российских операторов.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Начальную военную подготовку в школах усилят вдвое. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20 до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета – духовно-нравственные ценности в школьную программу со следующего учебного года. Особое внимание, по словам министра, сейчас уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи.
15: С 1 сентября этого года в школы вернется духовно-нравственная культура. Путь
11: этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
12: Сейчас у нас существует еще и угроза, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса. И как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории, вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
11: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
15: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября. Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год. Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база. Допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение необходимо. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
11: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
16: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили, то есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка, сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Но это ознакомительные как бы такие уроки. Этого достаточно для детей. Но это дети, это школа. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
11: Вторая половина курса «Незанятая НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Сегодня речь пойдет о том, с чем может столкнуться каждый из нас в обычной жизни, о мировой юстиции, самом первом уровне судов общей юрисдикции. Именно мировые судьи рассматривают около 70% всех гражданских, административных и уголовных дел. Какие существуют разграничения в их компетенции? И что особенно важно для слушателей Бизнес ФМ? Какие современные цифровые сервисы уже доступны жителям Татарстана для удобного взаимодействия с мировой юстицией? В студии Бизнес ФМ Казань заместитель министра юстиции Республики Татарстан Марат Низамиев. Марат Фаридович, добрый день.
25: Здравствуйте.
18: Расскажите, какие именно категории дел находятся в компетенции мировых судей и по каким принципам происходит разграничение этих дел с другими судебными инстанциями?
25: Мировые судьи рассматривают и уголовные дела, и гражданские, и дела об административных правонарушениях. Как первичное звено систем судов общей юрисдикции, они рассматривают некрупные дела. Если брать уголовную сферу, то рассматривать дело, где максимальное наказание 3 года лишения свободы. Ну, например, если рассматривать гражданские споры, то эти дела с ущербом до 50 тысяч рублей. Если разводный процесс, то дела, где нет спора о детях. Также мировые судьи привлекают к административной ответственности. Дела о нарушениях правил дорожного движения в большинстве своем рассматривают как раз мировыми судьями. Мировые судьи вносят судебные приказы, это исполнительные документы, которые подтверждают обязательное взыскание средств должника. Таким особым порядком рассмотрения пользуются управляющие компании, банки. Если гражданин не платит за услуги ЖКХ, своевременно не оплачивает кредит, средства взыскиваются в принудительном порядке. В настоящее время в Республике Татарстан правосудие отправляет 190 мировых судей.
18: А учитывая такое большое количество мировых судей, и в том числе в одном районе, как гражданам найти нужный судебный участок?
25: Свой судебный участок можно узнать с помощью портала мировых судей Республики Татарстан. На портале есть специальная вкладка «Территориальная подсудность», где представлена интерактивная карта Татарстана. В строке поиска по адресу можно узнать, к какому судебному участку относится ваш дом. Также будет отображена информация с адресом судебного участка, часами приема, ну и ссылка на страницу судебного участка. Причем эта карта функционирует у нас уже с 2022 года.
18: Марат Фаридович, а что насчет более современных сервисов? Я слышал о возможности электронной подачи документов.
25: Да, это один из ключевых проектов, внедренных в деятельность мировых судей. Сервис заработал с сентября 2022 года. Граждане и юридические лица получили возможность подавать документы через портал мировых судей Республики Татарстан. С сентября 2025 года теперь эта услуга реализована и через портал государственных услуг Российской Федерации.
18: А в чем преимущество электронной подачи документов по сравнению с традиционными способами?
25: До этого можно было обратиться к мировому судье лично, то есть прийти на судебный участок, либо направить документы через почту. Это потеря определенных сроков на доставку документов и средств на почтовые услуги. Сегодня же к мировому судье можно обращаться круглосуточно, без выходных, в удобное время.
18: Ну, то есть меньше волокиты стало, как раньше.
25: Да, все верно, да.
18: Марат Фаридович, вы упомянули госуслуги. А есть еще сервисы, доступные пользователям этого портала, связанные именно с мировыми судьями?
25: Да, на госуслугах России есть сервис «Госпочта». Это сервис, куда заказанные письма от государственных органов приходят не в бумажной, а в электронной форме. В том числе там можно получать и корреспонденцию от мировых судей. Угу. Письма всегда будут храниться в личном кабинете портала госуслуг, и при необходимости их можно распечатать. Причем у госпочты есть значительное преимущество. Например, если гражданин получил уведомление о штрафе, сервис технически позволяет реализовать норму федерального закона. То есть оплатить его со скидкой 25%, не выходя из сервиса. Это значительно упрощает процесс урегулирования финансовых вопросов. Одним из главных преимуществ госпочты является то, что письма будут приходить по электронному адресу, вне зависимости от того, где находится гражданин. Даже если он поменяет место жительства, информация будет направлена без каких-либо задержек. Причем все сообщения защищены шифрованием, что гарантирует безопасность личной информации.
18: А как подключиться к этому сервису?
25: Эту функцию можно включить, достаточно зайти в свой личный кабинет на портале госуслуг. Сегодня, наверное, трудно найти человека, который не был бы зарегистрирован на госуслугах. После входа в систему пользователю необходимо перейти в настройки, где он найдет раздел уведомления. На открывшейся странице будет представлена вкладка «Госпочта». Нужно активировать раздел «Почта России и суды».
18: А какие еще сервисы появились в последнее время в сфере мировой юстиции?
25: Сегодня также есть возможность предварительной записи на прием к мировому судье. Запись осуществляется через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Этот сервис позволяет записаться на прием для ознакомления с материалом дела, получения судебного акта или документов из архива.
18: И как вообще в целом это меняет процесс для обычного человека?
25: Ну, если раньше гражданину приходилось несколько раз обращаться на судебный участок. Сначала он приходил, писал заявление, например, о предоставлении документов из архива, потом приходил за ними. Сейчас при электронной записи гражданин указывает, какие ему нужны документы, и к его приходу на участке уже их подготовит.
18: И, конечно, важно говорить не только об организационных моментах. Государство уделяет особое внимание и борьбе с коррупцией. В этих случаях нашим жителям что делать?
25: Наши граждане могут обратиться в Министерство юстиции с информацией о фактах коррупционной направленности, если это касается деятельности сотрудников аппарата мировых судей Республики Татарстан. Например, в министерстве действует телефон доверия 222-60-30. Также можно направить сообщение на официальный сайт Министерства юстиции Республики Татарстан или по электронной почте. Кроме того, на официальном сайте министерства под разделе «Опрос общественного мнения», «Анкетирование», раздел «Противодействие коррупции» проводится анонимный социологический опрос о коррупции в аппаратах мировых судей Республики Татарстан.
18: А поступают ли сообщения вообще в целом на сегодняшний день о коррупционных проявлениях?
25: Вы знаете, нет. За последние 3 года сообщение о проявлениях коррупционной направленности на судебный участок мировых судей не поступало.
18: Ну, это же хорошо.
25: Это отлично, да, это показатель.
18: В студии Бизнес FM Казань был заместитель министра юстиции Республики Татарстан Марат Низамиев.
0: Вопрос к эксперту.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии.
19: Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
20: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM.
21: В мадридском Реале была настолько тяжелой, что давний президент команды Флорентино Перес подвергался критике со всех сторон и пошел на досрочные выборы. Два сезона подряд без трофеев для королевского клуба – это катастрофа. На этих выборах молодежь бросила вызов старой гвардии. Против Переса, которому 79 лет, выступил 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме. Флорентино удержался в своем кресле, а одним из его предвыборных обещаний было мощное обновление команды. Его он уже начал выполнять. Не прошло и месяца с момента выборов, как Реал буквально ворвался на трансферный рынок. После провала в концовке сезона и многочисленных конфликтов было понятно, что Альваро Арбиоло не удержится на посту главного тренера. Первое, что сделал Перес после выборов, это подписал португальца Жозе Мауриньо. Теперь начинают поговаривать, что для этого тренера собирают новую версию знаменитого состава «Галактика» с начала века. В Реал уже перешли три игрока из топ-клубов английской премьер-лиги. За 55 миллионов евро куплен Марк Кукурея из Челси, а Ибрагим Канате из Ливерпуля и Бернардо Сильва из Ман-Сити переезжают в Мадрид на правах свободных агентов. Сняв сливки с английского чемпионата, Перес переключается на Бундеслигу. Активно циркулирует информация, что Реал ведет переговоры с одним из лучших бомбардиров в немецком футболе – Майклом Ализе из Баварии. Его трансферная стоимость – 150 миллионов. Думаю, сливочные поборются еще и за новых звезд, открывающихся на чемпионате мира. Приведут ли эти перестановки к ожидаемым титулам? Посмотрим. Но Флорентино Перес начинает свои обещания выполнять красиво.
20: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 14 человек госпитализировались с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших четверо детей, передает ТАСС. Выяснилось, что все они ели готовую еду из местного гастронома. У всех диагностировали сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело. Началась проверка. Предварительно источником инфекции стали рыбные котлеты. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, то призыв вернут, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Ревекамп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года. В Центральной Африканской Республике зафиксирована вспышка холеры. Ее выявили после 24 случаев летальных исходов, сообщил министр здравоохранения народонаселения страны. Он рассказал, что случаи холеры были зарегистрированы в округах Бимбо и Мбайки на северо-западе республики. Всего выявлено 197 случаев заболевания. Летальность составила 12,2%. В конце мая в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологическая ситуация по холере в мире остается неблагополучной. С начала года зафиксировано свыше 78 тысяч случаев заболевания в 23 странах. Больше всего приходится на африканский континент. Financial Times узнала о планах Аргентины запустить золотые паспорта для привлечения инвестиций. По данным источников газеты, схема предполагает безвозвратное пожертвование в размере около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций на 1 миллион. Окончательные параметры программы еще обсуждаются. Власти рассчитывают, что это поможет выплатить десятки миллиардов долларов долгов в ближайшие годы. В случае реализации программы Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих подобную схему. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
20: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 18.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Госдума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia, со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Медлячок, чтобы ты заплакала, по всей стране старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес-ФМ, что они помнят о своих выпускных, и услышали много интересного и неожиданного. Подробности в ближайшем эфире. Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнули,

0: везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационные отделения даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
1: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Однако говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Милик-Гусейнов.
2: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом, но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна, но даже если она и произойдет, то существенного сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
3: А какие страны прежде всего это?
2: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
3: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
2: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
1: Давид Милик-Гусейнов, замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы иммиграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компании уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить в серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus'ов некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобилей Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, вставляли многие компоненты и туда, и туда, и для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля – это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие

0: производственной линии на существующий модельный ряд, каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения тогда стало предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В эти дни в России проходят выпускные у школьников. Мы спросили постоянных спикеров бизнес-ФМ, а как прошли их выпускные вечера? Есть что вспомнить.
2: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
3: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках. Тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион. И там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, тому, чтобы протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Иванушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
2: Выпускник 88 года, гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист. Разве ж это медалист?» Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». Но тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
2: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
5: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечику довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение раннего утра, уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
1: Постоянные спикеры бизнес-ФМ рассказали о своих выпускных балах. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников нынешних. Вам присущ ген победителей, сказал он в видеообращении. В вашем сердце нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома и открыли человечеству космос. Президент призвал выпускников продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
6: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
8: Реклама на Business FM в Казани.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
11: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля. Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
12: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
13: Чувствуется атмосфера разбирательства конца 19 века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос, можно ли через суд действительно добиться справедливости.
14: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
13: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства, но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
14: Классики в праве на Business FM.
1: 18:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера?
14: Итоги недели.
1: Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнам, которого еще называют «королем Севера». Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной, вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
15: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
16: Стармер до последнего не хотел уходить. Но общество запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
15: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже седьмым за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
17: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае, лейбористов практически невозможно.
15: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Обадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Куда податься после выпускных?
18: Итоги недели.
1: В России идет приемная кампания. Олимпиадники тянутся в конкретные столичные вузы, а стабальникам советуют рассматривать альтернативные варианты. Подробнее Ольга Кашинская.
19: Число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, растет на протяжении последних двух лет. Ранее Бизнес FM рассказывала о проблемах, с которыми школьники столкнулись на ЕГЭ в этом году, неоправданно усложненных заданиях и опечатках в бланках. А у тех молодых людей, которым все-таки удалось успешно сдать госэкзамен, даже на максимальные баллы, проблемы только начинаются. Если посмотреть на цифры, ситуация кажется не такой критичной. Всего для абитуриентов высших учебных заведений в этом году выделили 620 тысяч бюджетных мест, а победители олимпиад, по приблизительным оценкам, поступает меньше 10 тысяч. Кроме того, гарантированное право на поступление дает только победа на Всероссийской олимпиаде школьников. А решение по лауреатам остальных, так называемых перечневых олимпиад, остается за приемной комиссией каждого конкретного вуза. МФТИ и Бауманка, например, значительно сократили количество перечневых олимпиад, учитываемых при приеме в этом году. Но дьявол в деталях. В России традиционные центры притяжения для студентов – Москва и Санкт-Петербург. И именно в эти два города и стягиваются абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Так называемые БВИ, причем как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Более того, спрос распределяется между наиболее востребованными программами в топовых вузах, а 73% бюджетных мест в этом году выделено в регионах. По ряду отдельных направлений неудивительна ситуация, когда бюджетных мест не хватает даже на то, чтобы принять всех победителей олимпиад, не говоря уже об отличниках со 100-бальными ЕГЭ. Проблема относится к ограниченному кругу вузов, но она есть, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
20: Ну, в первую очередь речь идет о
18: МФТИ, Высшей школе экономики и ряд медицинских университетов, в первую очередь Сеченовский, Пироговский. Отдельное направление специальности в Московском государственном университете. Пользуются повышенным спросом лиц, имеющих право на БВИ. А в общем-то это проблема где-то десятка вузов. Просто надо иметь в виду, что хочется поступить, например, МФТИ. Но есть и другие хорошие вузы. Но вот если человек из Сибири хочет получить инженерно-физическую специальность в Томске, замечательный университет в Новосибирске. Так что здесь можно рассмотреть альтернативный вариант. Ну и в рамках Москвы Высшая школа экономики, Государственный университет управления, Финансовый университет. Там стубальником, я считаю, поступить проще.
19: По словам экспертов, наибольший интерес у абитуриентов сейчас вызывают IT-направления. В частности, программная инженерия. Не в последнюю очередь из-за бума искусственного интеллекта. По-прежнему высок спрос на медицинские специальности. Абитуриентов не пугают даже введенные в этом году обязательные отработки после учебы. Впрочем, как предполагают эксперты, проблема еще не настоялась. Школьнику, который несколько лет готовился к поступлению в медвуз, не так просто быстро перестроиться на другое направление. Престижные вузы сами заинтересованы в притоке талантов, подчеркивает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
20: Три предмета по сумме трех вступительных испытаний. Это 300-бальники. То есть это люди, которых на самом деле единицы по стране. Это ребята, которые точно будут учиться будут хорошо. Для этого и существует приемная комиссия в любом вузе, которая должна, по сути, решать эти вопросы. То есть они должны заблаговременно увидеть, что заявлений на то или иное направление больше, чем они могут принять физически, провести с каждым из них индивидуальную беседу, спросить, что он на самом деле хочет, подобрать ему что-то, соответствующее полностью его предпочтениям, потому что у нас очень часто ребята выбирают просто красивое название и не всегда представляют, что за этой специальностью скрывается. На моей памяти не было случая, чтобы такого ребенка не было возможности принять.
19: Конкуренция юных талантов ожесточается на фоне растущих цен. Например, студентам модной программной инженерии в Вышке придется отдать 1 200 000 рублей за год. В престижном МФТИ стоимость программ в среднем увеличилась больше, чем на 30%, и также превышает 1 000 000 рублей. Такая же картина с другими лидерами спроса. Это направление юриспруденции, экономики и менеджмента. Учеба на факультете права в Вышке подорожала почти на 35% и стоит 700 000 рублей в год. В МГУ еще дороже. Учеба на юрфаке начинается от 900 000 рублей. В такую же сумму обойдется обучение на программах экономика и менеджмент. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
21: Между делом с Кирой Альтман.
22: Между делом говорю с музыкантом, а на самом деле с философом. Хотя мой собеседник Риат Мамадов нахмурится, когда услышит, как я про него думаю вслух. Но все-таки мы разговариваем о познании музыки. Оно лежит за пределами нот. И очень трудно, и очень важно туда добраться, чтобы потом делиться пониманием со слушателем.
23: Вот у меня это произошло с музыкой Брамс. Если говорить не об исполнительском мастерстве, а о музыкантском, таком вот начале, да, то вот хороший исполнитель, это музыкант, это не всегда одно и то же. Потому что музыкант — это что-то, что дальше идет, чем просто исполнитель. И вот когда ты понимаешь, что ты не можешь быть просто хорошим студентом больше и выполнять все качественно по тексту. Хотя одно, вот знаешь, одно умение правильно читать текст, это уже может быть вся жизнь человека. Почему меня учили в консерватории? Это правильно читать авторский текст. Там огромное количество всего. Как бы потом это смысловая специфика музыки начинается, какие-то образы. Но до этого огромная работа там происходит с нюансами, с фразировками, с работой над стилем, с пониманием, что такое там венская классика, да, что такое романтический стиль, как это все считывать, как это играть, какой туше у каждого стиля. То есть это огромный путь. Вот когда ты его проходишь, ты можешь понять, что этого недостаточно, чтобы музыка случилась. Хотя в творчестве некоторых композиторов достаточно правильного прочтения текста, чтобы было так, как должно быть. Потом я понял, что нужно было какое-то сделать, сломать эти преграды, чтобы дальше пойти. Потому что надо преодолеть эту гравитацию, да? А там очень страшно за этой гранью.
22: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
21: Между делом на Бизнес ФМ.
24: Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте знал бы прикуп. Уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Дональд Трамп на саммите G7 допустил возможность пересмотра анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США говорил о необходимости давления на Россию. Как сообщалось, после встречи с президентом Владимиром Путиным в Анкоридже, Трамп согласился с требованием Москвы о том, чтобы Донбасс оставался под контролем России при любом мирном соглашении. Теперь, по информации журналистов, американский лидер дал понять, что может отойти от этих договоренностей, пишет издание. На днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта. Неизвестные атаковали танкер в Ормузском проливе, недалеко от побережья Омана. Капитан танкера сообщил о попадании в судно неустановленного снаряда. Поврежден ходовой мостик. Сообщается, что экипаж не пострадал, передает британское управление морских торговых операций. Сигнал об атаке управление получило сегодня. 25 июня Wall Street Journal писала, что иранский «Ксир» атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе у побережья Омана. За несколько часов до инцидента иранские военно-морские силы призвали суда не использовать маршруты без согласования с Тегераном. Резиденция польского президента Карла Навроцкого, дворец Бельведер, построена на деньги российской имперской казны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал иск Генпрокуратуры Польши с требованием о передаче государству здания, в котором располагалось закрытое Генеральное консульство России в Гданьске. Госавтоинспекция анонсировала массовые проверки водителей на опьянение в выходные. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на региональное управление ведомства. Мероприятия пройдут в Тамбовской, Ивановской, Кировской, Мурманской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Самарской областях и других регионах. Новости на Business FM. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей граждане заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт слушателей Business FM, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он воздвигнут неподалеку от села Самбек. Комплекс занимает 14 гектаров, центральное сооружение, мемориал славы героям прорыва Мюсфронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело о теракте. Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
0: Народный музей, он строился частично за деньги правительства, направленные частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
2: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
0: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школьников обучающие занятия. Привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
1: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове рассказывает моя коллега Елена Морчукова.
3: Самвекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я во всяком случае не слышала никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
1: Елена Мурчукова, «Бизнес-ФМ». Сегодня рано утром губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменск-Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. Как заправиться без нервов? Слушатели «Бизнес-ФМ» делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе и Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
4: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
5: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободны, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
4: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
25: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку. По пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: «Бензина на колонке нету».
4: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
6: Яндекс заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант — это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
4: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «гдебенз.ру», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
8: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
4: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе, но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес FM.
1: Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за 2 месяца, а россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные «Бизнес ФМ», прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников-обменников, есть ли ажиотаж.
9: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска. Но уж как получилось.
10: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, но просто весь день шли.
11: Как в пятницу было с мартом вообще сравнимо?
10: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. А сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет сказать, откуда вы эти деньги за остальные, я думаю, ладно, все.
0: 83.
7: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот час-два нужны.
0: Ажиотажа нет такого. Ну, покупают, продают как-то, как обычно. 84,50 продаем сегодня.
7: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
0: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
7: А люди-то ринулись за ним вслед?
0: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно, как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
1: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был меньше в 2-3 рубля.
21: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-PAN на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в которой можно съесть сладкого Тоторо, J-PAN превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши – это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-PAN. С вами была Катя Калина.
21: Дело вкуса на Business FM. Погода в Москве.
1: Прямо сейчас в столице плюс 20. Предстоящая ночь обещает быть теплее предыдущей. Минимальная температура 14 градусов. Ну а завтра температура воздуха в городе прогреется до плюс 24. В 19:16 в Москве вы слушаете Business FM. Anthropic возобновил доступ к своей флагманской ИИ-модели. Разработчик семейства нейросетей Claude прошел проверку американских властей. Новейшая ИИ-модель Mythos 5 снова доступна для ряда американских организаций, работающих с критически важным ПО. Стартап продолжает обсуждать расширение доступа, а также снятие запрета с Fable 5. Ограничения на использование этих моделей были введены 2 недели назад, а затем распространены на всех иностранных пользователей после предупреждений со стороны Amazon. В компании сообщили, что с помощью моделей Fable 5 добыли сведения, пригодные для кибератак, что может представлять угрозу национальной безопасности. Регулирование США в отношении передовых ИИ-моделей и раньше было последовательно разрешительным, говорит управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка, член научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрей Незнамов.
12: Модель признали достаточно безопасной для того, чтобы предоставить доступ к ограниченному количеству так называемых доверенных партнеров, которые могут продолжать использовать модель Mythos 5, но модель Fable, она по-прежнему является недоступной. Таким образом, это такое половинчатое решение. Модели самые передовые всему миру по-прежнему не открываются, но разрешается постепенно двигаться вперед, предоставляя доступ к передовым моделям с самым доверенным партнером. Я предполагаю, что там еще не закончили проверки на безопасность. Можно использовать искусственный интеллект для защиты от кибератак, а можно просить его помогать с кибератаками. И очевидно, что в случае с Fable, с Mythos 5 еще, было решено, что возможности слишком велики, и это может нестабильно сказаться на работе банковских систем, систем безопасности, например, правительства. Здесь решили, что уже нужно более тщательно тестировать, что можно, что нельзя сделать, какие уязвимости есть в самой системе. В западной прессе в момент, когда это все произошло, назвали момент Mythos, Mythos Moment. Вот как был DeepSeek Moment, то есть момент, когда появился DeepSeek и сделал серьезный разворот в развитии искусственного интеллекта, так теперь есть момент появления Mythos 5. Очевидно, что мы будем и дальше наблюдать подобные вещи. Наверное, китайское правительство будет постепенно ориентироваться на вот эти вот модели. Будут ли ограничивать, пока сложно сказать, но американцы явно в это пошли.
2: А вообще, может ли такая практика стать нормой во всем мире? Перед выпуском новой передовой модели компания сначала показывает ее государству, правительству, а потом получает список разрешенных клиентов.
12: Сложно сказать. Все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
1: Андрей Незнамов, управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка. На днях OpenAI выпустила конкурента Fable 5, версию GPT-5.6, пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению OpenAI, администрация Трампа попросила компанию дать доступ к новой модели только узкому кругу правительственных партнеров для предварительного тестирования. Сэм Альтман во внутреннем корпоративном письме отметил, что такой подход компании не по душе, но они надеются открыть модель для широкой публики через пару недель. Закончилась ли эпоха бесконтрольного выпуска ИИ-моделей и к чему это приведет? Отвечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
13: Я с нетерпением ждал, на самом деле, выхода новой модели от OpenAI. Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Антропиком, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Но я, опять же, не до конца верю, что вообще вот эта стратегия закрытия моделей, она будет длиться долго. Я думаю, что это все-таки администрация президента была не готова, в принципе, у них не было стратегии, как с этим взаимодействовать. Они сначала попытались какой-то мягкой силой это сделать, не получилось. Ввели резкий запрет просто для того, чтобы было больше времени с этим разобраться. Я предполагаю, что в горизонте 2-3 месяцев мы увидим эти модели в открытом доступе. При этом я думаю, что будет больше контроля, чтобы оттуда было сложнее похищать данные, нельзя было использовать для кибертеррористических атак. Но в среднем для нас, как для пользователей, это будет незаметно. В текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI в Anthropic, невозможно технически. Основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. Низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Queen'ов была базирована именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных и за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет, и поэтому, в принципе, движение к тому, что китайские модели условно догонят GPT-5.6 или Mythos, пока они не будут полностью публично зарелижены, я считаю, что это практически нереально.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neville AI. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке продолжаются сенсации. Сборная Кабо-Верде, впервые пробившаяся в финальную часть турнира, смогла выйти в плей-офф. Африканская команда ни разу не проиграла в группе и обошла Уругвай. В другом матче между сборными Ирана и Египта случилась настоящая драма. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
24: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Уругвай на втором подряд мундиале не может преодолеть групповой этап. Так вот посмотришь на игру этой сборной и даже не скажешь, что уругвайцы двукратные чемпионы мира. Пусть это и было давно, в первой половине прошлого века, но все же у команды есть определенный статус, и в этой группе она рассчитывала на второе после Испании место. Но не вышло. Подвели, помимо прочего, ужасные ошибки вратаря Фернандо Муслеры, которому во время турнира стукнуло 40. Для него это пятый чемпионат мира, но, возможно, тот самый случай, когда, как говорил один бывший российский футболист, лучше бы дома сидел. В перерыве игры с Испанией Муслера попросил главного тренера Марсело Бьелсу заменить себя. Еще одна причина провала Уругвая – скандал в сборной. Бьелса умудрился рассориться с игроками. Как сообщает издание «Эль Эспектадор», Федерико Вальверде и ряд лидеров поспорили с тренером насчет тактики перед матчем с Испанией и выразили недовольство чрезмерными тренировочными нагрузками. Бьелса ответил речью на 50 минут, которую ряд футболистов просто не дослушали и ушли. По факту, тактика против испанцев была такой, о которой и просили игроки – оборонительной. Но закончилось все это поражением со счетом 0-1. В итоге в своей группе Уругвай стал лишь третьим с двумя очками, на одно больше у Кабо-Верде после нулевой ничьи Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф, тот случай, когда 40-летний вратарь борозды не испортил. Теперь Вазинье предстоит, возможно, главный экзамен всей своей жизни. В 1/16 финала его команда сыграет против Аргентины и Лео Месси. Бывший нападающий «Зенита», а ныне футбольный эксперт Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ» заявил, что вылет Уругвая его не удивил.
15: Стоит признать, что Бьелса и его идеи, наверное, исчерпали себя. Бьелса оправдывает вот это свое прозвище «сумасшедший», 40 лет в профессии. Им многие современные тренеры, которые сейчас добиваются больших успехов, говорят, мы им вдохновлялись. Но всем, наверное, когда-то приходит конец. Уругвай с Форланом, молодым Суаресом, это все-таки совершенно другое поколение.
14: В группе G перед матчем Иран-Египет обе сборные попросили отменить акцию в поддержку секс-меньшинств, пригрозив не выйти на поле в случае ее проведения. ФИФА протест отклонила, и акция прошла. Ну и команды все-таки тоже сыграли. И в матче случилась настоящая драма. При счете 1-1 в добавленное время Шаджа Халилзаде забил гол. Но судьи увидели при видеопросмотре минимальный офсайд у иранца. На последних секундах Саид Эзатоллахи головой пробил в перекладину после углового. Но в итоге ничья. Египет выходит со второго места с 5 очками, а иранцы набрали 3. Имеют нулевую разницу мячей и ждут окончания всех матчей группового этапа. Шансов попасть в плей-офф не очень много. При этом Иран не проиграл ни разу, несмотря на бесконечные переезды из Мексики в США по требованиям властей, но и не выиграл. А первыми по лучшей разнице мячей стали бельгийцы, которые разгромили Новую Зеландию со счетом 5-1. Большие ожидания были от встречи в группе «Ай» – Франция-Норвегия. Но в итоге тренерский штаб скандинавов выпустил второй состав. В основе не вышли Эрлинг Холланд и еще 9 игроков. Как итог, 4-1 в пользу трехцветных, хет-трик сделал Усман Дембеле. Франция стала первой и попадает в плей-офф на Швецию, а Норвегия со второго места на Кот-д'Ивуар. Андрей Аршавин, бывший капитан сборной России, в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что эти тактические хитрости могут дорого обойтись скандинавам.
16: Немножко даже это расстроило. Казалось, что этот матч может быть украшением, и можно поиграть в свое удовольствие, хлестнуться, то есть ничего не бояться, как сыграешь. Норвегия, такое чувство, что и по всем высказываниям, они удовлетворены тем, что они попали на Кот-д'Ивуар. Вообще футбол должен их за это наказать.
14: Сборная Сенегала разгромила Ирак 5-0 и набрала 3 очка. Разница мячей плюс 2. Команда уже не опустится в рейтинге сборных, ставших третьими, ниже 8 места. А это значит, что сенегальцы тоже вышли в плей-офф и узнают своего соперника позже. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
24: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM.
21: «Контекст». Со 2 по 11 июля театр «Крейв». Шоу «Абракадабра» с участием Ринали Мухаметова в роли загадочного конферансье. Спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре и циркового искусства, временем, которое стирало грани между магией и реальностью, где иллюзии рождались в голове у актеров и зрителей, а гениальность граничила с безрассудством. В этом удивительном путешествии каждый станет героем лабиринта загадок и перевоплощений. Подробнее на crave.ru. 18+.
24: Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме, причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными, пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини.
21: Однажды летом на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили сегодня общение в резиденции на Валдае в Новгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Повестка переговоров не разглашается. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом накануне. В тот же день он встретился с Путиным на Валдае. Как сообщалось, президенты обсудили повестку дня союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, совместные проекты, а также вопросы региональной безопасности. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы выдавать за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов постоянный вид на жительство через 3 года, а гражданство через 5 лет. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание рабочей группы для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл, как пишет издание, заявил коллегам, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Президент США Дональд Трамп представил дизайн нового американского паспорта с собственным изображением. Дизайн документа приурочен к 250-летию независимости страны. На внутренней стороне обложки размещено изображение Трампа, созданное на основе его портрета из Национальной галереи Смитсоновского института в Вашингтоне. «Добро пожаловать, но ведите себя хорошо», — написал Трамп в Truth Social. Как сообщает CNN, лимитированную серию будут выдавать в паспортном агентстве Вашингтона. Белый дом перенаправил в Госдепартамент вопросы о том, является ли последнее изображение официальным вариантом памятных паспортов. Комментарий Госдепа пока не поступало. Новости на Business FM. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Госдума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Медлячок, чтобы ты заплакала. По всей стране старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Business FM, что они помнят о своих выпускных, и услышали много интересного и неожиданного. Подробности в ближайшем эфире. Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина профессий для работы вне квот приходится именно на медицинские специальности. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
17: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть

0: профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
1: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
0: Ну, это, понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, и, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационные отделения даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
2: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Однако говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Милик-Гусейнов.
3: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом, но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна, но даже если она и произойдет, то существенного сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
1: А какие страны прежде всего это?
3: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
1: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
3: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
2: Давид Милик-Гусейнов, замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компании уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить в серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда вот еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus'ов некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобиля Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда, и для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля – это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электро уже

0: автомобили берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках стандартизацию.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения тогда стало предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В эти дни в России проходят выпускные у школьников. Мы спросили постоянных спикеров бизнес-ФМ, а как прошли их выпускные вечера? Есть что вспомнить?
2: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
3: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках, тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион, и там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, потому что протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ланушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналось просто взрослое жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
2: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист. Разве ж это медалист?» Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
2: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
5: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечику довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
1: Постоянные спикеры Business FM рассказали о своих выпускных балах. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников нынешних. Вам присущ ген победителей, сказал он в видеообращении. В вашем сердце нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома и открыли человечеству космос. Президент призвал выпускников продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
6: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
7: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
8: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
9: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20. На «Бизнес FM». Продолжительность жизни.
11: В детстве лето могло казаться бесконечным. Во взрослом возрасте все ощущается иначе.
12: Журналист Алена Копылова.
11: Дело в том, что с годами мозг кодирует время иначе. Главную роль играет память. В детстве мозг постоянно сталкивается с новым. Места, люди, навыки, запахи, маршруты, впечатления – такие события активно записываются в память. Поэтому, когда мы оглядываемся назад, детство кажется длинным, в нем много отдельных меток. С возрастом жизнь часто становится более предсказуемой. Мы ходим одними маршрутами, решаем похожие задачи и повторяем привычные действия. Для мозга это экономичный режим. Если событие не несет новизны, его не нужно подробно сохранять. Повторяющиеся дни сливаются в общий шаблон. И месяц, в котором было мало уникальных событий, в воспоминании кажется коротким. Второй механизм – внимание. Когда мы следим за временем, оно тянется медленнее. Когда внимание занято работой или автоматическими действиями, время субъективно ускоряется. Мозг просто не тратит ресурсы на отслеживание длительности. Третий фактор – дофамин. Эта система участвует не только в мотивации и удовольствии, но и в оценке временных интервалов. Поэтому ожидание, стресс, азарт и эмоциональная вовлеченность могут заметно менять субъективное течение времени. В итоге с возрастом время ускоряется не потому, что мозг стареет. Оно ускоряется потому, что меньше событий записываются как новые и значимые. Чтобы это изменить, нужно регулярно привносить в жизнь нечто новое. Путешествовать, пробовать неизвестные блюда, осваивать навыки и не цепляться за привычное.
10: Продолжительность жизни на Business FM.
1: 19:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.
10: Итоги недели.
1: Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
13: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
14: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 2032 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует используют модель или сервис ИИ с нарушением правил.
13: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
9: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
13: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
15: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген-снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
13: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты — с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
12: Итоги недели.
1: М2М сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять смс-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт за рубежом. Валерий Убадоев продолжит.
16: M2M сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждается, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
17: Никому до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Это защитит и абонента. Как, например, у близко знакомого мне человека был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора. Чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ сим-карт поможет и абонентам.
16: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство. Поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. К Количество таких M2M сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
18: Она активируется eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
16: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
19: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент, ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовались через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
16: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
20: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
21: Текущий Кубок мира FIFA отметился несколькими нововведениями. Это первый турнир, который проходит на территории сразу 3 стран, и на нем же количество участников было расширено с 32 до 48. Это привело к добавлению стадии 1/16 финала. Раньше после группового этапа оставалось только 16 команд. Больше футбола в такой эмоциональной обстановке, конечно, хорошо, но вот его качество не всегда радует. Также были введены несколько новых правил, призванных сделать игру более динамичной и справедливой. Самое важное из них — это расширение использования системы видеоповторов, или VAR. Добавили ситуации, которые судьи могут пересматривать с помощью этой технологии, включая пересмотр второй желтой карточки в матче. Раньше использовать VAR можно было только при прямом удалении красной карточки. Красное теперь предусмотрено, если прикрыть рот при разговоре с соперником в конфликтной ситуации. Парагваец Мигель Альмирон уже испытал на себе это правило и был удален в перерыве матча против сборной Турции. Введен лимит 5 секунд на исполнение угловых и ударов от ворот. В случае нарушения мяч переходит к другой команде. Удар от ворот превращается в угловой. Также игрок, покидающий поле при замене, должен в течение 10 секунд добраться до бровки. Если не успел, то его команда на 1 минуту в меньшинстве. После скандального финала чемпионата Африки команда, которая покидает поле в знак протеста, дисквалифицируется моментально. Как у Сенегала, вернуться на поле через полчаса больше не получится. Мне нравятся эти нововведения. Даже увеличение количества команд уже дало нам возможность открыть новых интересных игроков.
20: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Российское разноденежье времен гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Четинского отделения серого цвета – «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь колокола». А кузнецами – 50-рублевки – так называемые центры Сибири с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах.
0: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
3: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайвинг-центр держится на мне.
0: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших 4 детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушения в работе цеха. Следственный комитет организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, то призыв вернут, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Ревекамп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года. Блумберг узнал, что ошибки разведки США привели к удару по школе в Минабе в конце февраля, в результате которого погибли 175 человек. По данным источников агентства, служба допустила несколько просчетов из-за несогласованности между ведомствами и неточностей во внутренней системе сбора данных. Аналитик американской разведки еще в 2019 году указал во внутренней неофициальной системе ведомства на изменение военных объектов в Минабе и обратил внимание, что одной из потенциальных целей на самом деле является школа. Блумберг утверждает, что из-за разобщенности баз данных информация так и не дошла до командования. Это было указано в необнародованном расследовании Пентагона. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею Самбекские высоты в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на Самбекские высоты актом особого цинизма со стороны ВСУ. Самбекские высоты – это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральное сооружение и мемориал славы героям прорыва Миусфронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
2: Народный музей, он строился частично за деньги правительства, направленные частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
4: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
2: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школьников обучающие занятия, привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
1: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
22: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я во всяком случае не слышала никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
1: Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ». Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели «Бизнес-ФМ» делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
23: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
24: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть 5 колонок свободны, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
23: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
5: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин, конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку, по пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
23: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
6: Яндекс заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант — это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
23: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «гдебенз.ру», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
7: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
23: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
1: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
8: Спорт с Григорием Гуреевым. Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил «Бизнес-ФМ» вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
9: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
10: Ну, можно сказать, что тает лед.
9: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
8: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
11: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
8: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
14: Классики в праве. Цена свободы.
25: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
26: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
27: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игры пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
26: Классики в праве на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за два месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Бизнес FM, прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников-обменников, есть ли ажиотаж.
10: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска. Но уж как получилось.
12: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, ну просто видели, шли.
13: Как в пятницу было с мартом вообще сравнимо?
12: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. Сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет продать от вы эти деньги за остальные, я думаю, ладно, все.
15: 83.
13: Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот час-два нужны.
15: Ажиотажа нет такого. Ну, покупают, продают как-то, как обычно.
16: 84,50 продаем сегодня.
13: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
16: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
13: А люди-то ринулись за ним вслед?
16: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно, как брать. Кому что нужно. Кто товар покупает на миллионы. Кому для каких целей.
1: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в два раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
17: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладываются в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому, действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций, еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
1: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой и модели Митас-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
0: Выход Mythos 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mythos 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6, она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
2: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь Anthropic'ом, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
0: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mythos 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы. Говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
3: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну, то есть что-то системно значимое.
0: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
4: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
0: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
26: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
18: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006, УГРН 121-160-004-8054.
5: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды. Знал бы прикуп на «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам. Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги Российской империи. Имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет – гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
26: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится. Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia, со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Полмиллиона долларов и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
6: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор, и остаются очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо

0: Если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
1: Давид Меликгусейнов, заместитель директора Высшей школы Госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компания уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus'ов некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобилей Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля – это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения стало тогда предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В России в эти дни проходят выпускные, старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес FM, а как прошли их выпускные вечера? Есть что вспомнить?
3: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
4: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке

0: которые мне как дискотечику довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом, и я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце, я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
1: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
2: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках, тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион, и там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, потому что протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ланушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
1: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
3: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист! Разве ж это медалист?» Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
4: Это были воспоминания постоянных спикеров Business FM о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты. Первая японская иена была отчеканена в 1869 году. Новая валюта заменила причудливую денежную систему токугавы, которая действовала при сёгунате. Тогда в обращении находилось 1500 видов денег, выпущенных сотнями кланов и десятками магистратов. В новейшей истории иена примерно на 2 порядка дешевле американского доллара. Валюты на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Спорт и банные ритуалы вместо поздних вечеринок и растущего в цене буквально ежеминутно алкоголя. Так, глядишь, и встретимся в глубокой старости. Рестораны нам в помощи тут. Городское кафе «Культура встречи» расшевелило классный проект в районе Мичуринского проспекта, подговорив соседей сначала вместе пробежаться по Воробьевым горам, а потом в этой же компании позавтракать. «Weekly Run Club» называется все это дело и стартует неспешным 5-километровым забегом в ближайшую субботу. На финише кофе в «Культуре встречи» и честно заработанная булочка или фирменный изотоник в подарок каждому, кто превозмог себя в свой выходной день. Надо сказать, что в культуре встречи приятно позавтракать не только булочкой, а по-взрослому, спортивному, полноценно. Из моих хитов глазунья с лечо и брынзой, гречневая каша с белыми грибами и пармезаном и томаты с пряными оливками и копченым маслом в стиле Володи Чистякова. Здоровое продолжение выходных, новое летнее меню в ресторане интегративного питания «Инспира» на Льва Толстого. Здесь тоже томаты, фермерские, выращенные под Можайском в сочетании с кедровой сметаной, копченым кокосовым творогом, маслом чипотле и соусом из черного чеснока. А еще окрошка с ежовиком и конопляным паниром, свекольник с черной смородиной, а в вечернем предложении севиче из грибов уринги с клубничным майонезом и запеченный перец рамира под кедровым соусом бешамель. Мяса в «Инспира» нет, за мясом – выкуру в Романовом переулке. Там до конца июля фестиваль «Вагю». С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса. На «Бизнес FM».
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
7: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз и его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения безвиза. Поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплаенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
4: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технологии не заменят, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
8: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
9: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
8: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах, от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
10: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать, но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
8: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов, а там уже и до создания чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Если исследование ВЦИОМ, о котором шла речь в прошлый раз, было посвящено судьбам жилого рынка в горизонте 10 лет, то первый экспертно-аналитический доклад компании «Дом.РФ. Технологии», представленный на форуме движения, назывался «Бизнес-эффекты цифровизации девелопмента». Ключевой вывод – цифровизация перестала восприниматься как самоцель, став инструментом повышения управляемости бизнеса. А экономический эффект от IT-решений часто носит значимый характер. Например, внедрение цифрового строительного контроля позволяет снизить потери от дефектов и переделок. В типовом проекте с бюджетом 4,5 миллиарда рублей экономия достигает 13-20 миллионов, то только за счет сокращения брака на 20-30%. Сокращение благодаря автоматизации сроков проектирования на 30 дней экономит застройщику почти 7 миллионов рублей. Кроме того, использование цифровых инструментов позволяет увеличить продаваемую площадь на 1,5-3% за счет более эффективной конфигурации, что в деньгах дает до 72 миллионов рублей чистого эффекта с одного проекта. ИИ-аналитика речи менеджеров повышает конверсию из разговора во встречу на 13% за квартал. Автоматизация бронирования и CRM-системы экономят 1:50 минут на одного клиента. При 1500 сделок в месяц это эквивалентно работе 10 дополнительных сотрудников, которых не нужно нанимать. В целом, как подчеркивают эксперты, цифровизация в современном ее понимании – жесткий инструмент управления издержками и сроками. Компании, которые формируют единую цифровую архитектуру, работают быстрее и прозрачнее, но ключевой вызов – человеческий фактор. Если бизнес-подразделения не готовы пользоваться системами, даже самый лучший софт эффекта не даст. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
11: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на «Бизнес.ФМ». Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Читинского отделения серого цвета «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь-колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах.
5: Деньги к деньгам на «Бизнес.ФМ». Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием Ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших 4 детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушения в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Реве-Камп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на «Бизнес.ФМ». Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральная сооружение, мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
15: Это народный музей, он строился частично за деньги правительства, направленные частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы, там есть партизанская деревня, туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
16: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
15: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школьников обучающие занятия. Привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
4: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
17: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я, во всяком случае, не слышала никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
4: Елена Марчукова, «Бизнес ФМ». Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели «Бизнес ФМ» делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
18: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
19: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободны, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
18: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
20: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку. По пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
18: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
21: Яндекс заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
18: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу gdebenz.ru, где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
22: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
18: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
4: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
14: Спорт с Григорием Гуреевым.
0: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил Бизнес ФМ вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
1: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
2: Ну, можно сказать, что тает лед.
1: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
0: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с Бизнес ФМ отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
23: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, Федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный Совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
0: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной Федерации Хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
14: Продолжительность жизни.
24: Одни люди легко просыпаются рано утром и быстро включаются в работу. Другие чувствуют себя живыми только ближе к вечеру. Это часто называют привычкой или ленью, но на самом деле хронотип во многом связан с биологией.
14: Журналист Алена Копылова.
24: Хронотип – это индивидуальная настройка внутренних часов организма. Они определяют, в какое время суток человеку легче просыпаться, концентрироваться, быть физически активным и засыпать. Главный регулятор этих ритмов находится в гипоталамусе. Небольшая группа нейронов получает сигналы о свете от сетчатки глаза и синхронизирует работу организма с циклом дня и ночи. Через эту систему регулируется температура тела, выработка мелатонина, кортизола и другие процессы. Но почему у одних людей эти часы сдвинуты к утру, а у других – к ночи? Один из ответов – генетика. У человека есть так называемые часовые гены. Они управляют молекулярными циклами внутри клеток, формируя 24-часовой ритм. Разные варианты этих генов могут менять фазу внутренних часов. У жаворонков пик бодрствования наступает раньше, у сов – позже. Поэтому поздняя активность у совы не всегда каприз, а отражение настройки циркадной системы. Проблема начинается тогда, когда биологические часы человека не совпадают с социальным расписанием. Это состояние называют социальным джетлагом. Организм живет в одном ритме, а график требует другого. Что с этим делать? Полностью переделать хронотип трудно, но его можно немного сдвигать. Самый сильный инструмент – это свет. Утренний яркий свет помогает внутренним часам смещаться на более раннее пробуждение. Второе – стабильный подъем. Для циркадной системы время пробуждения важнее, чем идеальное время отхода ко сну.
14: Продолжительность жизни на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за два месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Бизнес-ФМ, прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников-обменников, есть ли ажиотаж.
2: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска, но уж как получилось.
3: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, ну просто видите, люди шли.
6: Как в пятницу было с мартом, вообще сравнимо?
3: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. Сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет продать, откуда вы эти деньги достали, я думаю, ладно, все.
7: 83.
6: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот час-два нужны.
7: Ажиотажа нет такого. Ну, покупают, продают как-то, как обычно.
9: 84,50 продаем сегодня.
6: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
9: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
6: А люди-то ринулись за ним вслед?
9: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
4: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в 2 раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
25: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладывают в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций. Еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
4: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой и модели Митас-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
5: Выход Mythos 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mythos 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
8: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Anthropic, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями, топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
5: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mythos 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
10: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну то есть что-то системно значимое.
5: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка – члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
11: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
5: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
14: Реклама.
12: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
17: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
27: Британские ученые доказали.
28: Повседневный быт существенно продлевает жизнь, утверждают канадские ученые. Работа в саду, мытье пола и уборка на кухне увеличивают продолжительность жизни. Если по полчаса в день выполнять домашнюю работу, риск преждевременной смерти снижается почти на 30%. 7 лет специалисты наблюдали за жизнью 130 тысяч человек из 17 стран и выяснили, 12 часов физической активности в неделю снижали риск преждевременной смерти почти на 40%. При этом вид физической активности значения не имел. Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям в возрасте от 18 до 64 лет уделять аэробным нагрузкам минимум 2,5 часа в неделю. Однако лишь четверть людей в мире сегодня соблюдает эти рекомендации.
27: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
29: Торгуемых валют мира. В новейшей истории меньше, чем на порядок дешевле доллара США.
14: Валюты на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
30: Последний чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации закончился поражением Сан-Антонио Спёрс в финальной серии. Дойти до финала НБА уже огромное достижение, а повторить его будет сложнее. Но вот у Сан-Антонио, согласно большинству аналитиков, есть все шансы добираться до решающих матчей еще много лет вперед. Все благодаря одному молодому игроку, который уже стал суперзвездой лиги и, возможно, скоро будет доминировать на уровне Леброна Джеймса или Майкла Джордана. 22-летний Виктор Вимбаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003-м. Интересно, что на том драфте из парижской команды Метрополитенс в топ-10 попали два игрока – Вимбаньяма и Билал Кулибали. Сан-Антонио решил построить команду вокруг этого уникального баскетболиста и не прогадал. При росте 2 метра 24 сантиметра Уэмби умеет все. Он прекрасно защищается. Длинные руки позволяют ставить невероятные блокшоты. Он отлично бросает с любой дистанции. Он хорошо видит игру и отдает своевременные передачи. Виктор мне напоминает молодого Арвидаса Сабониса. Рост такой же и универсальность похожая. Но у Сабоса было одно серьезное преимущество – масса. При росте 2,24 Уэмби весит всего 101 килограмм. В финальной серии мощи не хватало в борьбе под кольцом. Во французе многие видят будущее лицо НБА, а может быть и мирового баскетбола. Его игра и прогресс за последние 3 сезона подтверждают такую оценку. Интересно, как ее через год будет подтверждать руководство Spurs. Следующий сезон Вимбаньяма все еще будет играть по контракту новичка, а не на 4 года. Его зарплата составит 16 900 000 долларов. Немало, но несопоставимо с гонорарами топовых игроков. Возможно, следующим летом мы увидим новый рекорд по сумме контракта игрока НБА.
14: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам. Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги Российской имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет – гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
28: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Полмиллиона долларов и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
1: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор и остаются очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
2: Нужно хоть кто-то, поскольку большой...

0: даже если она и произойдет, то существенного сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
1: А какие страны прежде всего это?
0: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
1: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
0: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
2: Давид Мелик-Гусейнов, заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компания уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда вот еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобиля Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля – это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
2: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения стало тогда предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В России в эти дни проходят выпускные, старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес-ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить?
4: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный

0: случай Алексей Кортнев.
1: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечку довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
0: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
2: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках. Тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион. И там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, тому, чтобы протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ланушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
0: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
3: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов, экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист! Разве ж это медалист?» Совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
4: Это были воспоминания постоянных спикеров Business FM о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
6: Знай меру. Гарнец – русская дометрическая единица объема сыпучих тел, равная примерно 3¼ литрам. Слово происходит от польского «горшок». В указе XIX века о системе российских мер и весов гарнец определен как объем, вмещающий 8 фунтов дистиллированной воды. Один полугарнец равнялся 1 штофу или 6 стаканам. «Знай меру» на Бизнес FM. Классики в праве. Право на будущие шедевры.
7: Антон Павлович умер в 1904 году. А общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
8: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
7: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры.
8: Классики в праве на Business FM.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
10: В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии. В Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 1945-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров.
9: Деньги к деньгам. На Business FM.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
11: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственной программой, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания, увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз, его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплайенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
4: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технологии не заменят, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
12: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
13: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньше усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
12: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
14: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать, но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
12: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов, а там уже и до создания чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
5: Между делом с Кирой Альтман.
4: Музыканту известны ингредиенты и способы соединения нот и чувств, но при этом музыка может не родиться. Так говорит мой собеседник Риат Мамадов, композитор и музыкант. Может получиться, но не случиться. Вот мне очень нравится это выражение, забираю его себе.
15: Я тебе обманусь и скажу, что я не знаю как. Конечно, ты знаешь какие-то ингредиенты, что с чем смешать, как подать и так далее, да? И ты даже можешь разбираться на молекулярном уровне, но это не дает тебе гарантий. Я однажды делал транскрипцию музыки Баха, и я сделал ее по законам джазовой гармонии. Сохранив форму вот этой части, я сейчас говорю о партите до минорной, я сохранил движение мелодии и ее гармонизацию, да. Все сделал аккуратно, но играть не получилось. Соло не получалось там. Потому что иногда нужно с другой стороны посмотреть на пьесу. И когда я понял, что, в принципе, как это должно быть, пришлось все это дело порвать, выбросить и заново написать, какие-то законы нарушить, но во имя какой-то вот определенной цели. У тебя может быть идеальная консистенция ингредиентов, но не то, что ты как бы вот хотел, чувствовал, там, представлял. Поэтому это всегда, ты находишься всегда на грани, и вот так вот аккуратненько идешь.
4: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности? В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших 4 детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушение в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Реве-Камп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральный сооружение, мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
16: Народный музей, он строился частично за деньги правительства направленные, частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которая очень знаменательна, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
17: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
16: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школ школьников обучающие занятия привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
4: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
18: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой. любой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я, во всяком случае, не слышала никаких ни посторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
4: Елена Марчукова, Бизнес-ФМ. Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели Бизнес-ФМ делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
0: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
19: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободна, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
0: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
20: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку. По пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
0: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
21: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться в 95-м, а нам нужен дизель, или наоборот.
0: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «GdeBenz.ru», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
1: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
0: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видит на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
4: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
22: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил Бизнес ФМ вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
23: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
24: Ну, можно сказать, что тает лед.
23: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
22: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с Бизнес ФМ отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
25: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение о об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный совет ИХФ, ну и вплоть до КАСа. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
22: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Не хочется акцентировать, но первый месяц лета скоро заканчивается. Черешня, клубника, жимолость и абрикосы – июньские дары. Горстями их за обе щеки. Впрочем, поводы изменить рынку сезонных продуктов с ресторанами тоже есть. В Саврас, например, на этой неделе в гости к бренд-шефу Александру Лебедеву прилетает его друг, мишленовский повар из Аргентины и Коста-Рики Дэйв Суоди. В московском ужине из пяти подач – русские продукты и латиноамериканские техники. А в пятницу в Саврасе вторая вечеринка серии «Гастроденс» с диджей-сетом создателя фестивального движения «Ради мира и любви» Егора Кондюрина и коктейлями, в том числе безалкогольными, Вася Жеглова. Короче, Саврас становится заметным участником столичной светско-гастрономической жизни. Джузеппе Дави, бренд-шеф Буона и Батлера, возобновляет свои авторские бранчи под крышей сталинской высотки на Кутузовском. В конце каждого месяца он собирает гостей на свои ужины-оды сезонным итальянским продуктом. В ближайшее воскресенье это будут сицилийские лимоны. В Батлере тем временем появились холодные чаи и тизаны, которыми в жару прекрасным образом замещается просекко. Зеленым чаем с алоэ, яблоком и лаймом, например, или черным с ароматом карамели и табака. Ну и Great Selection Guide Саши Сысоева продолжает промоутировать рецепты великих поваров-иностранцев в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. 30 ресторанов-участников уже присоединились к проекту. Обращайте внимание на специальные вкладки в меню. В рамках него же можно было очень по-ресторанному провести время в Сапсанах во время МЭФа. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за два месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Business FM, прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников-обменников, есть ли ажиотаж.
6: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска, но уж как получилось.
7: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, ну просто везде люди шли.
8: Как в пятницу было с мартом, вообще сравнимо?
7: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. Сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет продать, откуда вы эти деньги достали, ну, я думаю, ладно, все.
10: 83.
8: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот час-два нужны.
10: Ажиотажа нет такого, ну, покупают, продают как-то, как обычно.
24: 84,50 продаем сегодня.
8: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
24: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
8: А люди-то ринулись за ним вслед?
24: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
4: На межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в два раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
9: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладываются в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому, действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций, еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
4: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой ИИ модели Митас-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
11: Выход Mythos 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mythos 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
12: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Anthropic'ом, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями, топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
11: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mythos 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
5: Если на условном там чат GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, то есть что-то системно значимое.
11: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
13: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран, подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
11: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5, другой передовой модели Anthropic, продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
14: Где участок выбрать?
15: Какой фундамент?
14: Какой кирпич?
15: Сколько это вообще стоит?
16: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
17: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
26: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
27: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
28: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
29: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
30: Год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды.
2: Знал бы прикуп. На Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
31: Человечество так до сих пор и не решило, какое из зданий, построенных в США во второй половине 19 века, считать прародителем современных небоскребов. В любом случае, высотное строительство стало возможным благодаря технологическому прорыву, совершенному полтора столетия назад. Металлический каркас и прочный водонепроницаемый фундамент, новые принципы отопления и вентиляции, огнеупорные материалы и, конечно, лифты – вот настоящие родители небоскребов. Какие принципиальные новинки в части строительных технологий и материалов появились в сегменте в последнее время? На каком месте в мировом высотно-строительном рейтинге находимся сегодня мы? Где самое тонкое место направления и как его уплотнить? Отвечая на вопросы Бизнес ФМ, профессионалы безоговорочно включили Россию в топ-5 стран-лидеров небоскребостроительства. До Китая, ОАЭ, Штатов нам пока далеко и по объему, и по масштабу, и разнообразию накопленных компетенций, Франций, а Европа небоскребов сейчас практически не возводит. Технологические новинки появляются и активно. Легкие бетоны, которые дают возможность существенно снизить общий вес конструкции при сохранении характеристик по несущей способности, самоподнимающаяся гидравлическая опалубка, ускорившая монолитные работы и позволяющая строить в среднем 5 этажей в месяц, а вообще и больше. Умные башенные краны с телеметрией, контролем ветра и веса груза онлайн и многое другое. С чем пока не очень, это все-таки с техникой и кранами, которых не хватает. А главное, со строительными специалистами, которых не хватает еще больше. Уплотнить этот пробел можно только за счет синтеза академической школы с реальным опытом стройплощадки. Как говорят эксперты, дорогу осилит идущий, но идущий должен обладать высокой квалификацией. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
30: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам. Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги Российской имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет – гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
30: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Полмиллиона долларов и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
1: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор, и остаются очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
3: Нужно хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
1: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
3: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной. Некоторые.
1: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
3: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
1: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну и, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов.

0: произойдет, то существенного сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
1: А какие страны, прежде всего, это?
0: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
1: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
0: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
2: Давид Меликгусейнов, заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компания уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобиля Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля – это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
2: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan 1.5 года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы 4-е место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения стало тогда предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В России в эти дни проходят выпускные. Старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес-ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить.
4: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

0: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечку довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
1: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
2: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках, тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион, и там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, потому что протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ланушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
1: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
3: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист! Разве ж это медалист?» Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
4: Это были воспоминания постоянных спикеров Business FM о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
5: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
6: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
10: О себе знать – главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы, и сегодня их научились читать.
11: Журналист Алена Копылова.
10: Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело, игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. «Граждане, сдавайте валюту!» Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нэпманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина – Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
11: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания, увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз и его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, наверное, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплайенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
4: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает, ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технологии не заменят, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
12: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
13: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
12: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно. понятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
14: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать, но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
12: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов, а там уже и до создания чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
9: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
15: В списке 50 богатейших спортсменов в истории 7 боксеров. Все семеро собирали огромные телевизионные аудитории своими боями и за них получали невероятные гонорары. Они зарабатывали много за каждый поединок, вместо призовых или контрактов на протяжении многих лет, как это происходит в других видах спорта. У боксеров основной доход – это именно гонорары за поединок, а не за рекламные контракты. Третий среди самых богатых бойцов и 22-й в общем зачете – мексиканец Сантос Альварес. В мире он больше известен по своему прозвищу Канело. В переводе с испанского Канело означает «корицу», а в Мексике так часто дразнят рыжеволосых. При одном взгляде на Альвареса понятно, почему эта кличка к нему прилипла. Альварес родился в 1990 году в Гвадалахаре. Боксом занялся в 13 лет, пошел по следам старшего брата. В 15 уже стал чемпионом Мексики среди юниоров. И после этой победы сразу перешел в профессиональный спорт. Канело был обладателем титулов чемпиона мира в 4 весовых категориях. В 3 из них он собрал чемпионские пояса по версии всех 4 боксерских федераций. Альварес – один из самых кассовых боксеров в истории. Его бой с Флойдом Мейуэзером в 2012-м собрал 150 миллионов долларов только за счет платных просмотров. Его личные призовые за этот поединок, в котором он потерпел поражение, составили 12 миллионов. 2 боя с казахом Геннадием Головкиным обогатили телеканалы на 230 миллионов, а Альвареса на 9 миллионов. Всего за свою карьеру Канело заработал 870 миллионов, а его состояние на данный момент оценивается в 275 миллионов. Недавно он открыл сеть автозаправок под брендом Canelo Gas. Подходящий бизнес для фаната автомобилей, в чьей коллекции пара десятков самых дорогих машин мира.
9: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 26-й год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших 4 детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушение в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Ревекамп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
9: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральная сооружение, мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
16: Народный музей, он строился частично за деньги правительства, направленные частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
17: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
16: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школьников обучающие занятия. Привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
4: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
18: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я, во всяком случае, не слышу никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
4: Елена Марчукова, «Бизнес ФМ». Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели «Бизнес ФМ» делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
19: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
20: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин. Вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободны, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
19: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
21: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин, конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала, в итоге я на эту колонку, по пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
19: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
22: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
19: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу gdebenz.ru, где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
23: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии в сфере «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
19: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
4: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
0: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил Бизнес ФМ вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
1: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
2: Ну, можно сказать, что тает лед.
1: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
0: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с Бизнес ФМ отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
3: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то это технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, Федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный Совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
0: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной Федерации Хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Классики в праве. Вишневый сад. Продано.
24: Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же, другого выхода нет.
25: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
26: В Вишневом саде Чехов описывает не просто красивую усадьбу, а актив, который уходит из рук собственника. Имение Раневский обременено долгами, денег на оплату процентов банку нет. Закономерный итог – болезненное расставание с имением. Для героев это семейная драма, а для юриста – очень точная история о том, как в Российской империи собственность можно было потерять из-за одной лишь финансовой беспечности. Во времена Чехова дворянские имения часто оказывались заложены в земельные банки. Если владелец не платил посуде, заложенную недвижимость могли продать на публичных торгах. Такие продажи были не редкостью. Зафиксировано, что в начале 20 века через дворянский земельный банк с молотка ушли сотни имений. Как же выглядела процедура продажи? О предстоящем аукционе объявляли заранее, в том числе через губернские ведомости. На торги могли прийти любые заинтересованные покупатели. Победителем, как несложно догадаться, выходил тот, кто предлагал наибольшую цену. Имение закреплялось за покупателем судом. Затем пристав вводил покупателя во владение, что означало публичное оглашение его прав как нового владельца. Как можно заметить, процедура торгов почти в неизменном виде сохранилась и по сей день. Актуальной остается и мораль, которой нас подводит Чехов в своем произведении. Имение теряют не тогда, когда приезжает удачливый Лопахин, а тогда, когда собственник слишком долго живет воспоминаниями вместо того, чтобы заняться своими долгами и спасением имущества.
5: Классики в праве на Business FM.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорейкина. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за два месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Business FM, прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников-обменников, есть ли ажиотаж.
2: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска, но уж как получилось.
6: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, но просто видели, люди шли.
7: Как в пятницу было с мартом вообще сравнимо?
6: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. Сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет продать, откуда вы эти деньги за остальные, я думаю, ладно, все.
8: 83.
7: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот час-два нужны.
8: Ажиотажа нет такого. Ну, покупают, продают как-то, как обычно. 84,50 продаем сегодня.
7: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
8: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
7: А люди-то ринулись за ним вслед?
8: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
4: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в два раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
10: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладываются в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций. Еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
4: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой и модели Митас-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
9: Выход Mythos 5, которая по сообщениям разработчиков способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mythos 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
11: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Anthropic, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями, топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
9: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mythos 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
12: Если на условном там чат GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну то есть что-то системно значимое.
9: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
13: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран, подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже. уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
9: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Между делом с Кирой Альтман.
14: Мы встретились с пианистом и композитором Риадом Мамадовым. Мне хотелось расспросить его о новом альбоме, вышедшем на всех музыкальных платформах мира. И когда мы заговорили о музыке, я поделилась с Риадом последним наблюдением. На концерте в Большом зале консерватории Куренди сдавал Генделя, и после концерта все музыканты оркестра поздравляли друг друга со свершенным таинством. И я осознавала с грустью, что это таинство так и останется для меня таинством. Тут мне вход закрыт.
15: Когда что-то свершилось, произошло что-то, что вы почувствовали единство и что это смогли вы сделать, это какая-то абстрактная картинка. Вот вы когда видите сны, да, вот вы утром просыпаетесь, мы часто, бывает, что часто помним сны, которые мы видели. Но как только мы пытаемся объяснить наши сны, мы их вводим в контекст нашего измерения, двухмерного слова. И тогда эта абстрактная картинка, она перестает быть абстрактной, а она как бы теряет свою красоту и свою недосягаемость какую-то, да, свой образ. И то же самое здесь. Если попытаться вот именно вот то, о чем вы сказали, рассказать, это упростит то свершение, которое произошло на сцене. Потому что академическая музыка — это не массовое явление. И как бы это не то, что плохо, нет. Это такая данность. Потому что классическая музыка, она всегда зашифрована. И чтобы ее понимать не только на чувственном уровне, а как бы видеть эту музыку на уровне образов, и чтобы перед тобой раскладывалось такое полотно драматургическое, чтобы ты это мог картину увидеть, прочесть, как кино посмотреть. Необходимо преодолеть вот эти сложности и мочь расшифровать вот эти коды, за которыми вот эта красота находится.
14: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Копелевич.
16: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
5: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. До Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам. Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги Российской имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет – гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. $500,000 и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
1: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор и остаются очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
18: Нужно хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
1: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нет особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу, в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
18: получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной. Некоторые.
1: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
18: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
1: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационные отделения даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
17: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Милик-Гусейнов.
0: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом, но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких

0: федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компания уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
1: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда вот еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобиля Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля – это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках стандартизацию.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения стало тогда предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В России в эти дни проходят выпускные. Старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес-ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить?
2: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
3: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечику довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета. Название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов.

0: 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце, я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
1: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
2: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках. Тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион. И там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, тому, чтобы протрезветь. Это был концерт. На тот момент популярными были всякие Иванушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
1: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
3: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов, экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист! Разве ж это медалист?» Совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
4: Это были воспоминания постоянных спикеров Business FM о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Ресторан современной грузинской кухни в Москве – пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли, кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле, кто-то в невероятные галерейные интерьеры и шумные вечеринки, как Багебе. Впрочем, было это лет 5, а то и 10 назад. В современном мире это целая эпоха с естественной сменой поколений гостей, да и зачастую рестораторов. Новый проект «Верико» на Тишинке – ресторан 38-летнего грузинского режиссера родом из Абхазии Торнике Хухуа подсветил новые грани нашей любви к грузинской кухне. Погоду здесь делает комбинация сложных цветов и продуманных фактур от российского бюро Кривцова и Редина. Свет, проникающий отовсюду, в том числе сквозь огромные открытые в московские лето окна, позволяющие чувствовать живую пульсацию города. И свежий яркий продукт со вкусом грузинских специй и новой московской кухни, которая уж, извините, так получилось, пока невозможно без Италии. Градус этих сложных национально-кулинарных взаимоотношений поддерживает шефский триумвират из Максима Козьмы, Иракли Челидзе и бренд-шефа Никиты Рендина. Из того, что попробовать «Верико». Кстати, ресторан назван в честь грузинской актрисы, сценариста и режиссера Верико Анджапаридзе. Стоит обязательно. Это пхали из груши и печеного чеснока, пиновани с эстрагоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качо и пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей «Верико», конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жиен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Business FM. Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
8: Лыткарино. 60 тысяч жителей. Почти все население подмосковного села Лыткарино с давних времен работало на окрестных каменоломнях. Уже в советские годы там обнаружили залежи особо чистых кварцевых песков, пригодных для производства стекла. Новая история поселка началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла.
5: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
9: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания, увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз и его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплайенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как и является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
4: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технологии не заменят, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
10: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
11: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления. Стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
10: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах, от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
12: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать, но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
10: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов, а там уже и до создания чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: В архитектурных кругах небоскребы называют манифестом возможностей человечества в архитектуре и инженерии, видимым следствием экономической и технологической мощи мегаполиса и амбиций страны в целом. Продолжая начатый разговор о технологическом прогрессе в сфере высотного строительства, архитекторы говорят, что строительство это совершило рывок от коробки к вертикальному городу. И что новые материалы и технологии позволяют проектировать башни, где на разных уровнях расположены совершенно разные функции. И жилье, и офисы, и отели. Еще говорят о развитии технологий в области самовосстанавливающегося бетона с бактериями или микрокапсулами, которые автономно словно залечивают трещины конструкции. И о том, что сейчас на рынке появляются бетоны с углеродным секвестированием. Они буквально поглощают двуокись углерода из атмосферы в процессе эксплуатации, одновременно показывая прочность выше стандартной. Самый неожиданный технологический прорыв связан с использованием дерева, которое сегодня серьезно рассматривается как материал для возведения высотных зданий. В американском Милуоке уже построен 25-этажный деревянный небоскреб, разработанный по гибридной схеме из дерева, бетонных ядер и стальных узлов. А ведь наличие дерева меняет не только экологический след здания, но и его внутреннее пространство – тепло, биофильность и совершенно другое качество среды – очевидные преимущества. Раньше небоскребы были достаточно просты с точки зрения пространственной философии. Линейные, регулярные, от нижней точки до верхней – почти не меняющиеся. Теперь различных структурных обыгрышей в проектах гораздо больше. Но есть мнение, что говорить о кардинальном прорыве российского высотного девелопмента все же преждевременно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен. Культ наличности на Бизнес ФМ. Успеть до вторника. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ и только до вторника. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием Ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших 4 детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушение в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Реве-Камп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральная сооружение, мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
14: Это народный музей, он строился частично за деньги правительства, направленные частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
15: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
14: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школьников обучающие занятия. Привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
4: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
16: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я, во всяком случае, не слышала никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
4: Елена Марчукова, «Бизнес ФМ». Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели «Бизнес ФМ» делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
17: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
18: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободны, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
17: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
19: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин, конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку, по пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
17: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушайте, Олег также поделился своими наблюдениями.
20: Яндекс заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться в 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
17: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу gdebenz.ru, где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
21: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела, и ситуация изменилась.
17: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
4: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
2: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил Бизнес ФМ вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
22: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть, и сотрудничать, и разговаривать.
23: Ну, можно сказать, что тает лед.
22: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
2: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с Бизнес ФМ отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
24: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
2: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
1: Каждый год миллионы людей ложатся на операционный стол. И каждый раз исход зависит не только от диагноза, но и от состояния врача в этот день. Точность движений, концентрация, эмоциональное напряжение, выспался он или нет – все это влияет на результат. Роботическая хирургия родилась из простой идеи – усилить возможности хирурга и убрать его ограничения.
0: Журналист Алена Копылова.
1: Роботические системы в операционной – это не автономные машины, которые оперируют самостоятельно. Хирург по-прежнему управляет каждым движением, но через консоль с увеличенным трехмерным изображением и масштабированием движений. Если рука хирурга перемещается на сантиметр, инструмент движется на миллиметр. Это полностью отфильтровывает тремор рук. В труднодоступных местах – малый таз, основание черепа, глубокие отделы грудной клетки – инструменты робота изгибаются под углами, недостижимыми для человеческой руки. В ортопедии роботы достигли субмиллиметровой точности при установке протезов суставов. Результат, который вручную невозможно воспроизводить стабильно от операции к операции. Сегодня на рынке три основных игрока. Первый и старейший – американский Da Vinci. Второй игрок рынка – Hugo Rass. Третий игрок рынка – британский Versius. В сравнительном исследовании прошлого года все три платформы показали сопоставимые клинические результаты. Чего пока машины не умеют, так это принимать решения в непредвиденных ситуациях. Интуиции хирурга у робота нет. Следующий рубеж развития роботической хирургии – интеграция с искусственным интеллектом.
0: Продолжительность жизни на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за два месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Business FM, прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников-обменников, есть ли ажиотаж.
3: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска, но уж как получилось.
6: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, ну просто везде шли.
7: Как в пятницу было с мартом вообще сравнимо?
6: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. А сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет сказать, откуда вы эти деньги достали, ну, я думаю, ладно, все.
23: 83.
7: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот час-два нужны.
23: Ажиотажа нет такого, ну, покупают, продают как-то, как обычно. 84,50 продаем сегодня.
7: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
23: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
7: А люди-то ринулись за ним вслед?
23: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно, как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
4: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в два раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
8: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладывают в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому, действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций, еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
4: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой и модели Митас-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
9: Выход Mythos 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mythos 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
10: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Anthropic'ом, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями, топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
9: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mythos 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
5: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, то есть что-то системно значимое.
9: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
11: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
9: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: 14 июля закончился еще один финал Национальной баскетбольной ассоциации. Вот только очередным его назвать язык не поворачивается. Столько разных интересных и странных совпадений и сочетаний, что, может быть, он даже исторический. Этот финал стал зеркальным отображением серии 1999 года. Тогда Сан-Антонио Спёрс победили Нью-Йорк Никс со счетом 4-1. В этот раз команда из Большого Яблока оказалась сильнее с таким же результатом. В 99-м в Никс играл Рик Брансон, отец самого полезного игрока этого противостояния, Джейлена Брансона. Никогда до этого отец и сын не выходили в финале НБА за одну и ту же команду. Так еще и соперник тот же. Способность Нью-Йорка дожимать концовки, или же способность Сан-Антонио их сливать – вот главная черта этих пяти матчей. В каждом из них у Спёрс было преимущество в 16 или более очков. А выиграть удалось только в одном. В четвертом матче серии в третьей четверти техасцы вели с разницей в 29 очков и все равно умудрились проиграть. После этого поражения великий баскетболист, а ныне крайне яркий аналитик Чарльз Баркли, назвал Сан-Антонио самой тупой командой в истории. Чак за словом в карман не лезет. Ну а вишенка на торте — это то, что в первый раз в истории три игрока, которые в одной команде становились чемпионами студенческого первенства, взяли главный трофей НБА. Джейлен Брансон, Джош Харт и Майкл Бриджес в 2016 году победили в турнире NCAA в составе университета Виллановы. Теперь у них есть и перстень чемпионов НБА. А ведь это только сухая статистика. Баскетбол же в этой серии был просто великолепен.
0: Спорт и деньги на Business FM. Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
15: Нарофоминск. 65 тысяч жителей. О подмосковном селе Фоминское на реке Нара известно с 14 века. Настоящий расцвет начался в середине 19 столетия, когда Дмитрий Скуратов и Николай Лукин организовали бумагопредельную фабрику, вокруг которой со временем и вырос город Нарофоминск.
0: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
25: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам. Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги Российской империи. Имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет – гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia, со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Полмиллиона долларов и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации действия в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
14: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор и остаются очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
16: Нужно хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
14: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
16: получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной. Некоторые.
14: Ну, есть такие случаи, да, я как профсоюзник тоже сталкивался, то есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
16: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
14: Ну, это, понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, и, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационные отделения даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
4: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Милик-Гусейнов.
17: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом. Но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна. Но даже если она и произойдет, то существенно сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
16: А какие страны прежде всего это?
17: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
16: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
17: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет

0: и в 10 раз с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компания уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
1: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда вот еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus'ов некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобилей Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля – это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan 1.5 года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы 4-е место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения стало тогда предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В России в эти дни проходят выпускные. Старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров бизнес-ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить?
2: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
3: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечку довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своей

0: аттестатом и паспортом. И я помню ощущение раннего утра, уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
1: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
2: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках, тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион, и там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, тому, чтобы протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ивановки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
1: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
3: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист! Разве ж это медалист?» Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». Но тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
4: Это были воспоминания постоянных спикеров Business FM о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
5: Классики в праве. Найти ответчика.
6: Я женщина. Беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила. И без всякого удовольствия.
5: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
7: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобу или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
5: Классики в праве на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
8: Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти.
5: Культ на личности. На Бизнес FM.
9: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Копелевич.
10: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
9: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
11: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания, увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз и его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплаенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как и является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
4: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технологии не заменят, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
12: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света. Фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
13: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованные благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
12: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
14: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать, но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
12: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов, а там уже и до создания чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
5: Между делом с Кирой Альтман.
4: Академическая музыка — это сакральное знание, а не только умение обращаться с инструментом. Когда это тебе стало понятно? Вот об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом.
1: композитором?
15: Вообще, недавно только я почувствовал, что такое по-настоящему заниматься музыкой. Это так парадоксально, что вот я к этому через Брамса пришел, конечно.
1: Почему «конечно»? Я про Брамса, например, слышу впервые, успеваю вставить 5 копеек.
15: Ну, потому что композитор, такой композитор, который смог вытащить через это, я смог с ним на «ты» быть. Вот так я скажу. Да, потому что пока ты с композитором на «вы», пока ты находишься с ним на каком-то расстоянии, не будет разговора. И когда ты вот эту дистанцию выстраиваешь, вот это почтение должно быть, да, как бы, ну, композитору, как какому-то явлению, а не как какому-то вот предмету, да, условно. Это же явление. Но это вот такой процесс сложный. Вот это явление, с которым ты общаешься, просто в это же самое время мочь быть с ним в нескольких ипостасях, да, то есть понимая его величие, но в это же самое время мочь с ним разговаривать, как бы как со своим другом.
1: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне – портрет Елизаветы. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших 4 детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушение в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Реве-Камп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральный сооружение, мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
16: Народный музей, он строился частично за деньги правительства, направленные частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которая очень знаменательна, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
17: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
16: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, это большой зал, где проходят для школ школьников обучающие занятия, привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
4: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
18: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я, во всяком случае, не слышала никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
4: Елена Марчукова, «Бизнес ФМ». Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели «Бизнес ФМ» делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Макси, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
1: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок. Заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
19: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободна, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
1: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
20: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку. По пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
1: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
21: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
1: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу gdebenz.ru, где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
22: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
1: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
4: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть с флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
2: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил Бизнес ФМ вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
3: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
23: Ну, можно сказать, что тает лед.
3: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
2: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с Бизнес ФМ отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
24: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, Федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный Совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
2: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной Федерации Хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
25: Когда фестивалить, если не летом? Сначала в Тобольск на фестиваль «Ревеня». К выходным возвращаемся в Москву на Кузьфест, а на следующей неделе Красноярск и Питер. Лишь бы, как обычно, дома не сидеть. Ресторан «Дворцовая» в Тобольском Кремле третий год подряд устраивает танцы с бубнами вокруг одного из самых ярких представителей огорода на бабушкиной даче – «Ревеня». В 17 же веке ревень экспортировался из Западной Сибири в Западную Европу и, кстати, облагался немалыми таможенными пошлинами наряду с соболями и мехом черных лисиц. Это один из любимых сезонных продуктов в Прибалтике, Скандинавии, но не только. С 20 июня по 20 июля в Тобольске можно будет попробовать целое ревеневое меню, составленное из рецептов поваров со всей России. Андрей Шмаков, бренд-шеф московских ресторанов «Савва» и «Шаляпин» в «Метрополе», придумал утиную грудку с ревенем, жженым луком и кремом из сельдерея. Ревеневые голубцы с щукой и икрой предложил для горячей закуски Сергей Мирошников, шеф ресторана «Кичен» из Екатеринбурга. В меню также пряный ревень с утиным хамоном, клубникой и сорбетом из портвейна, молодая свекла с ревенем и бородинской крошкой, тарталетка с ревенем и форелью, ревеневое парфе от Андрея Аникеева из архангельского ресторана «Руми» и секретный десерт от Фатимы Салех, столичной звезды, кондитера ресторанов «Дачники» и сартарии «Ламберти». Кстати, из необычных сладостей Фатимы в этом сезоне, который можно попробовать в Москве, десерт со свежей икрой морского ежа, сорбетом из лайма, имбиря и бергамота, с желе из саке и алоэ, и мороженое из бузины и шелковицы, малины и розы, и дуэта персика с черешней. Все это ищите в десертной карте ресторана «Тему». С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса. На Business FM.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорейкина. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за два месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные «Бизнес ФМ», прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников обменников, есть ли ажиотаж.
6: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска. Отпуска, но уж как получилось.
7: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, ну просто видим, люди шли.
8: Как в пятницу было с мартом вообще сравнимо?
7: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. Сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, мы вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет продать от откуда вы эти деньги достали, ну, я думаю, ладно, все.
9: 83.
8: Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот час-два нужны.
9: Ажиотажа нет такого. Ну, покупают, продают как-то, как обычно.
10: 84,50 продаем сегодня.
8: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
10: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
8: А люди-то ринулись за ним вслед?
10: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
4: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в 2 раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
23: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладывают в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому, действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций. Еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
4: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой и модели Митас-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
5: Выход Mythos 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mythos 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
11: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь антропиком, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями, топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
5: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mythos 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
12: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну то есть что-то системно значимое.
5: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
13: Сложно сказать, это все равно еще случай единичный, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран, подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
5: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: По данным Совета по высотным зданиям, Россия занимает 17-е место в мире. У нас 61 здание высотой более 150 метров, рассказывает партнер архбюро «Синтаксис» Александр Стариков. Сейчас только в Москве в разной степени готовности находятся десятки сооружений, подходящих под параметры классификации. При сохранении нынешнего темпа в ближайшие 10 лет мы можем претендовать на топ-10 в рейтинге. Больше всего небоскребов сегодня в Китае. 3492 объекта дают Поднебесной более чем трехкратный отрыв от США, где сейчас всего 905 небоскребов, делится подробностями эксперт. Как напоминает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, с экономической точки зрения небоскребы – это в первую очередь приумножение территории. Данная типология возникла из желания выдавить минимальный участок земли на максимальную высоту. При этом небоскреб требует большой концентрации усилий, технологий и специалистов. Если бы мы хотели оценить сооружение по условной пропорции между фактической пользой и стоимостью достижения прочности, то показатель небоскреба был бы ниже самого устаревшего традиционного жилья. Это означает, что строительство небоскребов теоретически иррационально, но экономически выгодно, поясняет Антон Стружкин. Сегодня, по мнению архитекторов, развитие высотного строительства тормозят у нас три вещи. Проектирование до сих пор ведется в условиях нормативного вакуума. Наблюдается дефицит инженеров-конструкторов и проектировщиков, способных работать со сложными высотными системами. Ну и налицо нехватка технологического оборудования. И все же, 10 лет назад небоскребы создавали единичные архбюро по спецзаказу, как ракеты для космоса. А сегодня большие, сложные, качественные проекты делают даже относительно молодые команды. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
15: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам.
4: Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИНа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги российской имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Думу готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia, со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Полмиллиона долларов и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации действия в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
17: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор и остается. Остаются очень много вакантных мест, они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
4: Нужно хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
17: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
4: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной.
17: Некоторые. Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
4: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
17: Ну, это, понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационное отделение даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
4: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Милик-Гусейнов.
1: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом. Но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна. Но даже если она и произойдет, то существенно сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
18: А какие страны прежде всего это?
1: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
18: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
1: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
4: Давид Милик-Гусейнов, заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев.

0: же компании, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример — это когда вот еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus'ов некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобиля Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля — это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения стало тогда предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В России в эти дни проходят выпускные, старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес-ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить?
2: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
3: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечику довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
2: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
4: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках. Тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион. И там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, потому что протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ланушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке.

0: группы компании Comnews Леонид Коник.
1: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. Это медалист. Разве ж это медалист? Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист». Разве ж это медалист?
2: Это были воспоминания постоянных спикеров Business FM о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
3: Продолжительность жизни.
4: В 1982 году Япония включила прогулки в лесу в национальную программу здравоохранения. Практику назвали «синрин-йоку», что переводится как «лесные ванны».
3: Журналист Алена Копылова.
4: В Японии существует более 60 официально сертифицированных терапевтических лесов, а гиды «синрин-йоку» проходят многолетнюю подготовку. Что происходит в теле во время такой практики? Исследования фиксируют повышение активности клеток иммунной системы, которые уничтожают поврежденные и опухолевые клетки, снижение уровня кортизола и сдвиг вегетативной нервной системы в сторону парасимпатики. Проще говоря, организм переключается из режима тревоги в режим восстановления. Один из ключевых механизмов – фитонциды. Это летучие соединения, которые деревья выделяют для защиты от патогенов. При вдыхании фитонциды активируют иммунитет. Второй механизм – визуальный. Природа насыщена повторяющимися нерегулярными паттернами – листьев, ветвей, воды и рельефа. Исследования показали, что именно такие паттерны снижают активность миндалевидного тела – центра тревоги в мозге. Мозг буквально отдыхает от обработки жестких линий и прямых углов городского пейзажа. Третий механизм – звуковой. Звуки природы активируют парасимпатическую нервную систему и снижают частоту сердечных сокращений. Это измеримо и воспроизводимо в экспериментах. Сегодня лесная терапия интегрирована в государственные программы здравоохранения Японии и Южной Кореи.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципарей, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до XIX века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в XII-XIV веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки. Деньги к деньгам. На Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания

0: обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
1: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз и его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплаенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
0: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает, ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технологии не заменят, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
2: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
3: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
2: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах, от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
4: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать, но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
2: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов, а там уже и до создания чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Business FM.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Предвыборные обещания раздают много и часто, но не всегда выполняют. В спорте они тоже присутствуют. Ситуация в мадридском «Реале» была настолько тяжелой, что давний президент команды Флорентино Перес подвергался критике со всех сторон и пошел на досрочные выборы. 2 сезона подряд без трофеев для королевского клуба – это катастрофа. На этих выборах молодежь бросила вызов старой гвардии. Против Переса, которому 79 лет, выступил 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме. Флорентино удержался в своем кресле, а одним из его предвыборных обещаний было мощное обновление команды. Его он уже начал выполнять. Не прошло и месяца с момента выборов, как «Реал» буквально ворвался на трансферный рынок. После провала в концовке сезона и многочисленных конфликтов было понятно, что Альваро Арбиоло не удержится на посту главного тренера. Первое, что сделал Перес после выборов, это подписал португальца Жозе Мауриньо. Теперь начинают поговаривать, что для этого тренера собирают новую версию знаменитого состава «Галактика» с начала века. В «Реал» уже перешли 3 игрока из топ-клубов английской премьер-лиги. За 55 миллионов евро куплен Марк Кукурея из «Челси», а Ибрагим Канате из «Ливерпуля» и Бернардо Сильва из «Мансити» переезжают в Мадрид на правах свободных агентов. Сняв сливки с английского чемпионата, Перес переключается на Бундеслигу. Активно циркулирует информация, что «Реал» ведет переговоры с одним из лучших бомбардиров в немецком футболе – Майклом Ализе из «Баварии». Его трансферная стоимость – 150 миллионов. Думаю, сливочные поборются еще и за новых звезд, открывающихся на чемпионате мира. Приведут ли эти перестановки к ожидаемым титулам? Посмотрим. Но Флорентино Перес начинает свои обещания выполнять красиво.
5: Спорт и деньги на Business FM. Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
8: Мытищи, Подмосковье, 250 тысяч жителей.
7: С 11 столетия по рекам Яуза и Клязьма проходил оживленный торговый водный путь. Отсюда же начали прокладывать в Москву первый самотечный водопровод. В середине 19 века через Мытищи провели железную дорогу, что и определило развитие города.
5: Как появлялись города на Бизнес FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием Ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших 4 детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушение в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Реве-Камп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральная сооружений, мемориал славы героям прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
8: Народный музей, он строился частично за деньги правительства, направленные частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которая очень знаменательна, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
9: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
8: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школ школьников обучающие занятия, привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
0: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
10: Самвекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я, во всяком случае, не слышу никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
0: Елена Марчукова, Бизнес-ФМ. Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели Бизнес-ФМ делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
11: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди, высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
12: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин. Вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободна, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
11: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
13: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин, конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку, по пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
11: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложение Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
14: Яндекс заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант — это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
11: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «гдебенз.ру», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
15: Вся информация о наличии на этих ХЗ строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии в сфере «есть бензин», «бензина мало», «нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель ЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
11: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
0: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
16: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил «Бизнес-ФМ» вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
17: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
18: Ну, можно сказать, что тает лед.
17: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
16: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
19: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, Федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный Совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
16: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной Федерации Хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Классики в праве. Суд для дела.
20: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
5: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
20: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства, но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
5: Классики в праве на «Бизнес-ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорейкина. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за два месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные «Бизнес ФМ», прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников обменников, есть ли ажиотаж.
1: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска. Но уж как получилось.
21: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, но просто видели, шли.
22: Как в пятницу было с мартом вообще сравнимо?
21: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. А сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, мы вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет продать от откуда вы эти деньги достали, ну, я думаю, ладно, все.
23: 83.
22: Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот час-два нужны.
23: Ажиотажа нет такого. Ну, покупают, продают как-то, как обычно. 84,50 продаем сегодня.
22: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
23: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
22: А люди-то ринулись за ним вслед?
23: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
0: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в 2 раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
24: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладывают в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому, действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций, еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
0: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой ИИ модели Митос-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
2: Выход Мифос 5, которая по сообщениям разработчиков способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mifos 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
3: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь антропиком, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
2: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mifos 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
4: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну то есть что-то системно значимое.
2: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
6: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
2: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Между делом с Кирой Альтман.
0: Между делом говорю с музыкантом, а на самом деле с философом. Хотя мой собеседник Риат Мамадов нахмурится, когда услышит, как я про него думаю вслух. Но все-таки мы разговариваем о познании музыки. Оно лежит за пределами нот. И очень трудно, и очень важно туда добраться, чтобы потом делиться пониманием со слушателем.
7: Вот у меня это произошло с музыкой Брамс. Если говорить не об исполнительском мастерстве, а о музыкантском, в таком вот начале, да, то вот хороший исполнитель, музыкант, это не всегда одно и то же. Потому что музыкант — это что-то, что дальше идет, чем просто исполнитель. И вот когда ты понимаешь, что ты не можешь быть просто хорошим студентом больше и выполнять все качественно по тексту, хотя одно, вот знаешь, одно умение правильно читать текст, это уже может быть вся жизнь человека. Почему меня учили в консерватории? Это правильно читать авторский текст. Там огромное количество всего. Как бы потом это смысловая специфика музыки начинается, какие-то образы. Но до этого огромная работа там происходит с нюансами, с фразировками, с работой над стилем, с пониманием, что такое там венская классика, да, что такое романтический стиль, как это все считывать, как это играть, какой туше у каждого стиля. То есть это огромный путь. Вот когда ты его проходишь, ты можешь понять, что этого недостаточно, чтобы музыка случилась. Хотя в творчестве некоторых композиторов достаточно правильного прочтения текста, чтобы было так, как должно быть. Потом я понял, что нужно было какое-то сделать, сломать эти преграды, чтобы дальше пойти. Потому что надо преодолеть эту гравитацию, да? А там очень страшно за этой гранью.
11: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: «Между делом» на Business FM. «Строго по делу». Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
16: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
5: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам. Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги Российской имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет – гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится. Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. $500,000 и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
9: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор и остаются очень много вакантных мест, они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
10: Нужно хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
9: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нет особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу, в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
10: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной. Некоторые.
9: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
10: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
9: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационное отделение... Даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
0: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Милик Гусейнов.
12: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом, но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна, но даже если она и произойдет, то существенно сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
10: А какие страны прежде всего это?
12: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
10: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
12: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
0: Давид Меликгусейнов, заместитель директора Высшей школы Госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компания уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
13: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобиль,

0: таскать. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля — это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения стало тогда предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В России в эти дни проходят выпускные, старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес-ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить?
2: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
3: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечику довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей-экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце, я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
2: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
4: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках. Тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион. И там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, потому что протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Иванушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
2: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. Это медали.

0: Разве же это медалист? Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». Но тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
1: Это были воспоминания постоянных спикеров Business FM о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в котором можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши – это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в чикен-раменки в честь рамена в J-Pan. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Волоколамск. 20 тысяч жителей. Официально подмосковный Волоколамск старше столицы на 12 лет. Главное занятие первых жителей города отражено в его названии. С древних времен здесь был торговый путь из новгородских в московские земли. И жители перетаскивали, волокли торговые суда по земле от реки Ламы до притоков Рузы.
2: Как появлялись города? На Business FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? снижения, комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
6: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз, его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплайенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
1: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает, ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технология не заменит, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
7: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света. Света фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
8: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое — это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе — это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
7: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах, от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
9: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать, но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
7: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов, а там уже и до создания чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: ВЦИОМ в партнерстве с фондом «Росконгресс» при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос в ЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но на конец 2024 года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека. А в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу в буквальном смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов.
4: Культ на личности. На Бизнес FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием Ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших четверо детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушение в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Реве-Камп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM».
1: Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею Самбекские высоты в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на Самбекские высоты актом особого цинизма со стороны ВСУ. Самбекские высоты – это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральное сооружение и мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы.